Нам пишут из Америки. Вулкан помешал. Я хочу написать вам по горячим следам о своей не получившейся поездке в Германию. Дело в том, что я давно уже хотела съездить в Германию. У меня там брат с семьей и две сестры. Но Виталий, мой муж, сразу не соглашался отпустить меня с детьми, так как хотел ехать в Казахстан. Там его родители и сестры. Он всегда только туда тянется, и я его понимаю. Мы всей семьей там уже два раза были, но моя поездка к родным в Германию не состоялась. В октябре я собиралась на свадьбу к племяннику Жене. Старший сын подал мне эту идею. «Мам, давай съездим на свадьбу». Кинулись, а у сына нет паспорта, так как он родился в Казахстане. И все с этого началось. На свадьбу не успели из-за паспорта. 4 месяца ждали. Еще до праздника Воскресения Христа позвонили из Нью-Йорка, что паспорт готов. Сын говорит: «Мам, давай на Пасху полетим в Германию». Я говорю: «Мы не успеем». Паспорт пришел на день после Пасхи. Опять не получилась поездка. Ну, думаю, уже в мае к теплу поедем. И вот уже настроилась. Назначили время на прием в посольство, чтобы визу открыть. Звоню брату в Германию. Нужно письмо, что он на месяц меня вызывает, и копию паспорта для подтверждения. Он мне сообщает: «А ты что, не слышала, что в Исландии на острове есть гора, и на ней взорвался вулкан 14 апреля, и дым уже неделю идет от него, и самолеты неделю не летают?» Я подумала, что он пошутить со мной решил, говорю: «Ну вот, наконец-то к вам лететь собралась, а ты мне новость сообщаешь». Как-то всерьез еще не приняла это. Через день собиралась на прием в посольство, чтобы открыть визу в Германию. А вечером муж приходит с работы, и я ему новость о вулкане сообщила. А он говорит мне: «Да, я знаю, у нас на работе говорили об этом». Тут я расстроилась, что поездка снова не получается, и даже была в раздражении сначала. А Виталий говорит мне: «Хочешь, лети, я тебя не держу. Но вдруг этот вулкан опять начнет извержение, и ты с детьми застрянешь где-нибудь в аэропорту. Зачем рисковать?» Оказывается, много людей в аэропортах сидят из-за вулкана и не могут вылететь в назначенное место. И тут я всерьез подумала, что Бог хочет этим сказать всему народу, и в частности мне, что все в Божьих руках. И я знаю, может, уже слетаю в Германию, пока эту статью напечатают. А может, Бог поставит еще какую-то преграду. Мне неизвестно наперед, но Он все знает заранее и хочет, чтобы я Ему доверялась всегда во всем. Чтобы я не планировала все сама, а с терпением ждала от Бога Его воли и говорила всегда: «Если это Твоя воля, то я съезжу и увижусь с моими родными». С сестрой Леной я более 10 лет не виделась, а с Александром и Ольгой в 2008 году виделись. Они прилетали в Америку на похороны нашей любимой мамочки. Мне очень дорог стих из Библии. Я его давно полюбила. «Терпением вашим спасайте души ваши». Луки, 21 глава, 19 стих. Господь хочет нам сказать, чтобы мы ждали Его решения с терпением и с упованием, и чтобы бодрствовали, и чтобы неверующим в семьях наших говорили не словами, а делами и доверием Богу, чтобы и они тянулись к Нему. Любовь Набеева, штат Орегон, США.

Ты дорог в очах моих. В больнице, в тяжелой болезни, сестричка одна лежала. Недавно она пела песни, молилась и слово читала. Любила ведь Господа сильно и Божий народ любила. А теперь инфаркт обширный и боль в груди поселилась. Пришли и друзья, и соседи, хоть в жизни была одинока. Такой уж себя не считала, душа у нее широка. Для каждого нараспашку, с любовью, с улыбкой нежной, готова отдать хоть рубашку, для доброго дела прилежно. Хотя для людей не имела она ни величия, ни вида, без левой руки, калека, но не было в ней обиды. За все прославляла Бога, и даже одною рукою трудилась в пример здоровым, усердной была сестрою. С насмешкой врачи относились к друзьям, что ходили к сестричке. Но эти ничуть не смутились, врачей понимали отлично. Для них она просто старушка, больная, несимпатична. У Бога ж она на учете, у Бога высокая личность. Он ей показал тот город, куда она так стремилась, и вскоре из этой больницы туда она переселилась». А как слышит Бог молитвы и чудом ответ посылает таким детям Божьим, забытым, откуда и не ожидают. Один брат в далекой Сибири трудился миссионером. Из Америки вдруг позвонили, то был его брат по вере. Поведал такое. Когда-то в той местности он находился, и там в очень бедной хате со старушкой вместе молился. «И ты разыщи ее как-то, и деньги вручи ей эти», — просил убедительно брата и ждал от него ответа. А брат хоть и согласился, но дело-то непростое, в том месте, где дом находился, строение было другое. Он долго искал по расспросам, но люди не знали старушку. Весь город исколесил он, никак не найдет избушку. Уже и часы на исходе, на поезд пора торопиться. Вот к станции на подходе решил еще раз обратиться к людям совсем незнакомым. И тут ему вдруг подсказали, что будто в каком-то доме подобная ей проживала. Подходит, стучится в двери, там слабое пение слышит. Открыла в недоумении старушка, что еле дышит. И кроме нее еще двое в холодной, нетопленной хате. 3 дня уже эти трое молились, одна в кровати. Больная, хлеба ни крохи, и денег они не имели. Одно лишь взывали к Богу и песни хваления пели. Тут к гостю они с извинением: «Прости, угостить не можем». А брат вынимает деньги, что пачкой на стол им сложить. Старушка к нему: «Ты ангел, а можно тебя потрогать? Ведь мы ж только что просили, а ты нам ответ от Бога». О, как они благодарили! А брат поспешил на поезд. Такое событие было. Бог слышит и слабый голос. Напомнил тому, кто имеет, послать деньги тем, кто нуждался. Ведь Бог всех своих жалеет, что бедный в нужде не остался. Нина Ищенко, штат Вашингтон, США.

Последний шанс. Господь большое чудо совершил в нашей семье. Исцелил мою дочь Марину от рака. Но еще большее чудо – это то, что ее имя записано у Господа на небесах, что она покаялась и служит Иисусу Христу вместе с детьми. Нет слов, чтобы передать всю радость, которая переполняет наши сердца. В Германию мы приехали в 1994 году. Только здесь я начала читать Библию, с мамой и младшим братом посещать церковь. Мой муж несколько раз тоже пошел с нами. Покаялась я в 1997 году, перед Рождеством, а летом следующего года приняла крещение. У нас две дочери, они обе вышли замуж в Германии, жили своей жизнью, не откликались на мои приглашения пойти в церковь. В 2006 году в городе Детмольте проводили евангелизацию, и моя старшая дочь откликнулась на призыв к покаянию. Но дальше в духовной жизни она не двигалась, а Господь работал с ней и ждал. Иногда она приходила на праздничные служения в церковь, но опять возвращалась к прежней жизни. А в ноябре 2008 года она сильно заболела. У нее была язва желудка, воспаление щитовидной железы и тромбоз в левой руке. Когда ее стали тщательно обследовать, то обнаружили довольно большую злокачественную опухоль между легкими. К началу 2009 года опухоль достигла 8 сантиметров в диаметре. Дочь сильно испугалась. Просила меня, чтобы я пригласила служителя нашей церкви. Я передала ее просьбу братьям. Пресвитер церкви навестил ее, она каялась, церковь молилась. Я позвонила моим верующим друзьям, мы назначили пост и молились. Мой муж тоже обращался к Господу и говорил: «Господи, помилуй мою дочь, если надо, накажи меня, а ее исцели». Дочка прошла курс химиотерапии и облучения. Мы ее не узнавали, так сильно она изменилась. Очень тяжело было. И ее две дочери, 14 и 11 лет, молились за маму. Но дочь надеялась на врачей и думала, что химиотерапия и облучение помогут. В апреле 2009 года, когда дочери сделали очередной курс химиотерапии, у нее вдруг началась одышка. Ее положили в больницу, была высокая температура. На третий день она почти не могла дышать, и ей подключили кислород. Вечером мы навестили ее. Она плакала и просила молиться. А утром, когда я позвонила, мне сказали, что она в реанимации. Я сразу же поехала в больницу, но перед этим позвонила пресвитеру церкви, а также братьям, чтобы передали о нашей нужде друзьям в Канаду, в Украину и в Фессалоники. Врачи не давали никакой надежды. Мы с детьми стояли в молитве и просили о милости Божией. На третий день в реанимации дочери стало лучше. Она уже могла дышать без аппарата, но была очень слаба. На десятый день ее перевели в стационар. Когда она выписалась и закончила химиотерапию и курс облучения, тогда ее отправили вместе с детьми на реабилитационный курорт. 3 недели она была там. Немного поправилась, волосы начали отрастать. Но когда ее еще раз обследовали в августе 2009 года, то нашли, что опухоль не только не уменьшилась, но еще увеличилась. Тогда врачи сказали: будем делать химиотерапию в 100 раз сильнее прежней и сделаем пересадку костного мозга. Это последний шанс. Дочь сомневалась, ведь от прежней химиотерапии она чуть не умерла. Как же вынесет эту? Профессор сказал: теперь мы идем на риск, иначе вы умрете или от опухоли, или от химиотерапии. А для пересадки костного мозга нужен донор, и лучше всего подойдет сестра. Нашей старшей дочери 33 года, а младшей 29 лет. Когда у младшей дочери взяли пробы, то они не подошли. После этого старшая дочь поняла, что надеяться остается только на Господа. Она очень устала от болезни и в молитве сказала: «Господи, если есть на то Твоя воля, то исцели меня, а если нет, то приготовь меня и забери. Но я сильно переживаю за детей. Кто их воспитает?» В начале сентября мы с мужем были у друзей в Фессалониках.
в Греции. Их церковь объявила пост на второе воскресенье сентября, и мы попросили, чтобы в этот день молились и о нашей дочери. 16 сентября дочке надо было ложиться в клинику в городе Геттинген. Ее должны были изолировать от всех примерно на 3 месяца. В отдельной палате, куда могут заходить только врачи в особых халатах и масках. Врачи гарантии не давали, сказали только, из 3 выживает 1, но и он остается инвалидом. Эти люди рады, даже если они инвалиды и не умерли. Дочь сказала: «Так я не хочу». Где-то за 3 дня перед лечением ей сделали еще раз томографию и ничего не обнаружили. Никакой опухоли, никакой язвы, нет тромбоза. Врачи удивлялись и еще 2 раза ее обследовали, но ничего не нашли. В тот сентябрь ей 3 раза делали томографию в разных городах и ничего не обнаружили. Теперь дочь моя, красивая молодая женщина, вместе с детьми благодарит и славит Бога за великую милость и любовь, которой мы недостойны. Мария Шитору.

Христианский телетайп. Умерла в заключении. В Эритрее молодая христианка умерла в заключении, сообщает Invictory со ссылкой на информацию, полученную организацией помощи преследуемым христианам Open Doors от местных осведомителей. В настоящий момент число христиан, погибших в тюрьмах Эритреи, составляет 13 человек. 28-летняя молодая женщина скончалась 23 апреля в армейском лагере около суданской границы в результате отсутствия медицинской помощи. У нее было малокровие и малярия. Женщину арестовали в 2008 году, так как она принимала участие в несанкционированной встрече христиан. Она встречалась в университете Майнефис с сокурсниками для чтения и изучения Библии. С нею также были арестованы и отправлены в лагерь еще 15 студентов-христиан. По сведениям очевидцев, студенты были заперты в грузовых контейнерах. В течение дня там стоит невыносимая жара, а ночью ужасный холод. В контейнер с трудом проникал свежий воздух. Должностные работники лагеря предложили женщине медицинскую помощь, если она отречется от христианской веры. После того, как состояние здоровья Синеат совсем ухудшилось, она была доставлена в приемный медицинский пункт, но было поздно. 28-летняя христианка вскоре умерла. Эритрея занимает 11 место по гонениям на христиан. По данным церковных руководителей, уже около 2200 христиан заперты в полицейских участках, армейских лагерях и контейнерах. Многие сидят месяцами и даже годами без официального обвинения и судебного производства о заключении. В мае 2002 года президент Исайя Афеверке объявил список запрещенных общин. Их насчитывается около 30. Только коптская, католическая, Евангелическая лютеранская церковь и ислам официально признаны правителями Эритреи. Участница демонстрации приняла христианство. Китаянка Чай Лин, одна из лидеров студенческой манифестации на Пекинской площади Тяньаньмэнь, приняла крещение в апреле, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на CWN. Со словами Чай Линь, к новой вере ее привело чувство неспособности что-то изменить в своей стране, где попираются права человека и принципы демократии. Самым страшным и антигуманным, по мнению оппозиционерки, является закон, запрещающий семьям иметь более одного ребенка. Из-за этого закона китаянки вынуждены делать аборты. Это ежедневная бойня на площади Тяньаньмэнь, в 100 раз более страшное, которое происходит при свете дня, говорит Чай Лин. Чай Лин родилась в годы культурной революции в семье военных. Во время выступлений 1983 года ей было 23, и она училась на психологическом факультете. Единственная девушка среди лидеров протестующих, она за несколько дней до окончания демонстрации предсказала кровавый конец демократического движения в Китае. Некоторое время после разгона демонстрации она скрывалась, а затем смогла бежать во Францию, откуда переехала в США. В Америке она закончила Гарвардский университет и вместе с мужем-протестантом создала компьютерную компанию, часть доходов от которой передает организациям, защищающим права человека в Китае. В ноябре прошлого года Чай Лин познакомилась с Ву Цзянь, китайской женщиной, которую заставили сделать аборт, потому что она забеременела без разрешения правительственной организации по контролю численности населения. Ву Цзянь – одна из примерно 10 тысяч женщин, которых власти заставили прервать беременность лишь в одном округе Китая в 2005 году. По некоторым данным, за последние 30 лет в Китае было сделано до 400 миллионов насильственных абортов. Милость Господа настолько полна, что даже один из преступников, распятых со Христом, покаялся в своих грехах, и Христос пообещал взять его с собой в рай, заявила Чай Лин.
Если бы лидеры Китая услышали и покаялись, что бы они ни совершили в прошлом, они смогли бы получить прощение и любовь Господа, которую получаем все мы. Какой великий дар они получили бы – свободу для самих себя и для Китая. Псалтырь на грузинском языке. Институт перевода Библии выпустил в свет адаптированное издание «Псалтыри» на современном грузинском языке, сообщает агентство «Пирвели». Презентация состоялась в патриаршей резиденции в зале Давида Псалмопевца в присутствии католикоса-патриарха Илии II и члена Священного Синода. На встречу были приглашены видные грузинские лингвисты, сотрудники Института перевода Библии и представители общественности. Работа над переводом канонических текстов псалтыри на современный грузинский язык заняла 6 лет. В ней приняли активное участие священнослужители Грузинской Православной Церкви. Как заявляют в Патриархии, необходимость этого издания вызвана существующими барьерами между древнегрузинским и современным грузинским языками, а новое издание станет понятным для широкого круга верующих. Индия. Убили за показ фильма о Христе. Продолжается расследование убийства активиста протестантской общины, который был забит до смерти в Восточной Индии после показа фильма о жизни Иисуса Христа, сообщает Седмица.ру со ссылкой на CNN News. Как сообщила коалиция церквей и миссионерских групп All India Christian Council, изуродованное тело 30-летнего Рави Мурму было найдено на прошлой неделе в Джамалпуре, штат Бихар. Мурму был членом протестантской команды, показавшей фильм «Иисус» в воскресенье 2 мая жителям деревни Лаксманпур в Джамалпуре. Мурму и его сотрудники покинули деревню после показа фильма, но он так и не добрался до дома, как сообщает его семья и правозащитники. Поиск начали 2 мая, и вскоре тело убитого Рави Мурму было найдено с отсеченной правой рукой. Кроме того, все тело было покрыто глубокими ранами. Полиция задержала 2 подозреваемых. Подробности пока не сообщаются. Представители протестантской общины предполагают, что на молодого человека напали за его религиозную деятельность, так как убийцы не взяли

Международная газета об Израиле накануне. К Мертвому морю за живой водой. Лечебно-экскурсионные поездки к Мертвому морю в Израиль организует миссия из Германии «Евангелиумс Миссион». Проповеди и общение участников поездки будет вести известный проповедник и пастор Йоахим Лангхама. Мы решили, что это будет интересно знать нашим читателям, поэтому публикуем эту информацию. Такой отдых послужит не только для укрепления физического здоровья, но также поможет вам возрасти в вере и напитать душу духовной пищей. Узнать подробности о поездке можно, позвонив по телефону 05-222-84-252, Германия. По той дороге. Окончание. Однако все по порядку. Как Лиза очутилась у стены в первый раз? Вот уже несколько веков Иерусалим, да и весь мир, находятся в величайшем изумлении от происходящего в храме гроба Господня в Страстную субботу. Под молитву Иерусалимского патриарха в кувуклии храма происходит сошествие огня. Каждый раз, когда напряженное ожидание чуда достигает своей кульминации, и тысячи людей, присутствующих в храме, пребывают в одном дыхании и в одном сердцебиении, когда, цитата из прессы, «православные арабы шумной ватагой с песнями и свистом ликующей колонной пробираются к кувуклии, и при этом несколько сидят на плечах друг у друга, и те, кто сверху, бьют в барабаны, заводя остальную толпу.

Тогда под сводами храма действительно появляются различные световые эффекты, которые продолжаются до появления огня. И вот оно, вознаграждение за многочасовое изнурительное ожидание. Вспыхивает факел огня в Кувуклии, от которого тысячи паломников зажигают свои свечи. Опять цитата. «Это невозможно описать. Волна огня стремительно распространяется поверх голов. Кажется, одно неловкое движение, и вспыхнут волосы и легкие платки. Но чудо-огонь не обжигает, и только через полминуты он приобретает свойства простого огня, и в храме становится жарко. О, если бы так, однажды возникнув, передавалась от сердца к сердцу любовь, от которой становилось бы жарко. Ведь по Евангелию любовь Христова объемлет нас. Если бы жажда этой любви, как сейчас огня, проникла в каждое сердце, то исполнилась бы заветная мечта человечества – жить в мире и благоденствии. А пока, чтобы стать свидетелем этого неординарного события, надо было заночевать в храме в пятницу. К 11 часам ночи Лиза едва держалась на ногах, а в храм все прибывали люди, и он гудел, как растревоженный улей. И Лиза вспомнила вопрос из Евангелия. «Что ходили вы смотреть? А в самом деле, что пришли сюда смотреть люди? И о чем они говорят?» «Да, о чем угодно, только не о событиях пятницы, о которых повествует евангелист Иоанн в 19 главе. День, в который 2000 лет назад была принесена величайшая жертва на земле, изменившая ход истории. Что же ходили мы смотреть во многочасовой толчее храма, проведенной в озабоченности увидеть чудо? Вспомнил ли кто в этот день страдания и раны Иисуса Христа, которыми мы исцелились от греха?» И Лиза проверяла себя, свои мысли и чувства. Увы, ожидание чуда – вот что было доминантной в минувшую пятницу. Все в этой Иерусалимской ночи было подчинено одному желанию – во что бы то ни стало стать свидетелем сошествия огня, а может быть свидетелем знамения. Но ведь Иисус Христос отказал в просьбе книжникам и фарисеям показать знамение. В Евангелии записан ответ Христа. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Вдруг Лизу озарила мысль. Ведь именно здесь, в сердце земли, находился Христос после распятия в ту давнюю субботу. Так что же тогда мы все здесь ожидаем? И что нас уводит от размышления над драмой пятницы, от сопереживания нашему Спасителю? Наконец, где наши благодарные молитвы Ему за совершенный подвиг для спасения человечества? Однако на этот раз в храме ночевать никому не разрешили. Возможно, из-за соображений безопасности. Непроста политическая ситуация на Ближнем Востоке. И после 2 часов ночи проворные полицейские очистили храм от присутствующих. Самые выносливые остались на остаток ночи на улице возле ворот. А Лиза с частью паломников ушла в гостиницу, чтобы через 2 часа отдыха вновь пойти в храм. Но рано утром все подходы к храму были уже перекрыты полицейскими. Лиза вместе с паломниками металась по узким улицам в поисках прохода к храму. Она потеряла своих,
и оказалась одна на узкой улочке, которая к этому времени стала превращаться в базар. Сам по себе базар представлял удивительное зрелище. С обеих сторон улицы открывались широкие двери лавок, и выставляемый из них товар делал улицу еще уже и непроходимее. Из-за плохого дневного света улицы освещались электричеством. В довершение всего по улочке ехал маленький грузовичок с прицепом, который развозил товар и бесцеремонно наезжал на толпу. Каждый в эту страстную субботу жил своей жизнью. Кто торговал, кто праздновал шаббат, кто жаждал чуда, приехав специально для этого издалека. Кто-то вспоминал Христовы страдания. Страдания, которые завершались воскресным утром, торжествующим приветствием «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Лизе тоже надо было прожить эту субботу. Окончательно потерявшись, находясь в базарной толчее, она мысленно обращалась к Небесному Отцу. Если он дивным образом доставил ее на святую землю, то уж здесь он распорядится ею наилучшим образом. Поэтому Лизу не оставляла надежда, что Господь укажет путь и приведет туда, куда надо. Она постаралась успокоиться и огляделась. Улица, по которой она шла, показалась знакомой. Вот поворот, еще один. Улица сужается, сейчас будет вход в храм. Но вместо него Лиза оказалась перед стеклянной проходной, где, осмотрев сумочку, ее пропустили через вертушку. Изумленная Лиза увидела перед собой большую площадь, уходящую под уклон вниз, с высокой стеной впереди. У самой стены на площади, поделенной надвое, молились отдельно мужчины и женщины. На женской половине молящихся было мало. Кто-то сидел на стульях, кто-то стоя или сидя молился у самой стены, изредка прикасаясь к ней. Оказавшись совсем не в том месте, куда шла, Лиза с некоторым напряжением присела на стул и мысленно обратилась к Господу, прося его защиты и водительства. И, успокоившись окончательно, посмотрев на стену перед собой, подумала, что, наверное, и стена плача вот такая, и стала тоже молиться. Так Лиза попала к стене плача в первый раз, в то время, когда в храме гроба Господня все пребывали в ожидании чуда сошествия огня. Она молилась. И сейчас она опять была на этом месте по Божьей воле и Его благодати. Той благодати, о которой написано, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, и что Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Благодарное сердце Лизы было переполнено любовью к Господу Иисусу Христу. Его воскресение Лиза праздновала в Израиле, посетив все знаменательные места – Вифлеем, Назарет, Генесарецкое озеро, Елеонскую гору, с которой, как на ладони, обозревается весь Иерусалим. А теперь он еще оказал ей честь, дважды привел к месту, на котором мудрейшим из царей Соломоном был воздвигнут храм Господу. У стены этого храма молилась сейчас Лиза и уже не переживала, что времени отпущено только 15 минут. Ведь она молится здесь по Божьему промыслу второй раз. Она изливала сердце свое, подобно пророку Иеремии, как воду пред лицом Господа.
Ей так много надо было сказать своему Спасителю, живому Богу, который жил в ее сердце. Лиза изливала свое сердце за родных, детей, коллег, соседей, за церковь поместную и церковь вселенную, невесту Христову, за начальство и правительство, за мир во всем мире, за прекращение войн, терактов, за святую землю, за прозрение и благоденствие еврейского народа. Может быть, для этого и пригласил ее Господь к себе в гости, в Иерусалим. Людмила Чернякова, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

слилось в красках с небом голубым, и волна разбилась о причал в миллионы мелких брызг. Там шумит прибой, там воздух свеж, и чайки над волной. Силуэты там прибрежных скал зависли над водой.

всегда хотел быть в бурях твердым, как скала. Я надеялся на твердость рук.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. И от сердца желаем, чтобы последующие полчаса были для вас полезными и назидательными. Вначале послушайте песню.

0: В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, мы читаем такое повествование. «С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога Живого».
1: Испытывающий вопрос Иисуса на первый взгляд кажется неуместным. Не должен ли он был радоваться, что в то время, как многие из его учеников его покинули, хотя эти 12 остались верными ему? Но в вопросе Иисуса «Не хотите ли и вы отойти?» кроется важная евангельская истина, а именно, что Бог никого не принуждает верить в Него. Он предоставляет возможность каждому человеку на личном опыте убедиться в истине.
0: Один ученый поставил себе вопрос: откуда произошла Библия? Серьезно подумав, он сказал сам себе: есть только 4 возможности. Она могла быть написана добрыми или злыми людьми, или ее автор – Бог или дьявол. Продолжая свои рассуждения, ученый пришел к такому выводу. Добрые люди не могли ее выдумать и написать. Иначе они были бы обманщиками, и если бы они от себя написали 1000 раз встречающиеся в Библии выражения и сказал «Бог» или «говорит Господь». Злые люди тоже не могли выдумать и написать Библию, так как они ее ненавидят за то, что она осуждает их дела и поступки, объявляя им вечное наказание. Еще меньше вероятно, что автором ее мог быть злой дух, потому что в ней кристально ясно представлена святость и справедливость Божия, что против натуры злых и нечистых духов. Стало быть, Библия является тем, за что она себя выдает, то есть Словом Божьим. Эти логические рассуждения привели этого человека к вере в Бога. Дорогие радиослушатели, если мы искренне, серьезно будем относиться к чтению и исследованию Библии, то мы тоже сможем ответить на испытывающий вопрос Иисуса словами Петра: «Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого».

В прошлой передаче мы закончили разбор 4 главы Евангелия от Луки. Сегодня мы начнем разбор 5 главы. Речь будет идти о событиях, происшедших у Генесарецкого озера. После музыкальной паузы Иван Петерс приступит к разбору.

Текст нашей сегодняшней беседы мы находим в 5 главе Евангелия от Луки. Мы рассмотрим сегодня с 1 по 11 стихи. В этом отрывке мы видим власть и авторитет Христа над миром животных, и как эта власть повлияла на призвание Петра, Иакова, Иоанна следовать всецело за Христом. Прочтем сначала первые 3 стиха этой 5 главы Евангелия от Луки. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он 2 лодки, стоящие на озере. А рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и учил народ из лодки. Из того, что народ теснился вокруг Христа, мы заключаем, что он уже очень многим был знаком. Раньше Иисус учил народ в синагогах. Теперь, вероятно, там уже не хватало места. Да и для народа субботние дни в синагогах были недостаточны. Они желали слышать больше. Массы людей искали его, и в одном случае народ до того теснил его, что на берегу стало тесно. Важно отметить здесь и слова Луки, которыми он описывает причину этого теснения, чтобы слышать Слово Божие. Из этого мы видим 2 важных факта. Во-первых, то, что Христос сам, имея власть привлекать к себе народ, добровольно отклоняет эту возможность и указывает собравшимся на Слово Божие. Он всегда говорил о своем небесном Отце, и вся его активность была направлена к тому, чтобы прославить Бога. Во-вторых, мы видим и правильную позицию людей к Слову Божию. Они желали слышать и учиться от Христа тому, как лучше служить и угождать Богу. Христос жил среди людей как человек, и Он желал, чтобы люди, слушающие Его, в первую очередь узнали истину о Царстве Божьем. Славы себе Он в своем земном хождении не искал и не принимал. Этим он дал хороший пример всем проповедующим Слово Божие. Мы должны отводить взоры людей от нас и направлять их к Богу. Бог в свое время даст награду за такой самоотверженный труд. Он и прославил Христа чудным воскресением. Проповедуя таким образом Слово Божие, мы видим, что Христос стоял у Генесарецкого озера. Известно было это озеро под 3 названиями. Галилейское море, озеро Тиберии и Генесарецкое озеро. Оно простирается 21 километр в длину, и самое широкое место озера – 12 километров. Особенность его заключается еще и в том, что оно лежит в земной лощине 208 метров ниже уровня Средиземного моря. Сегодня эта местность малонаселена. Во время Христа, однако, у его берегов было расположено 9 городов с окрестностями, в каждом из которых жило не менее 15 тысяч человек. У этого озера стоял Христос и проповедовал. Люди оставляли свою работу и шли слушать его. Становилось очень тесно. Христос входит в одну из стоящих у берега лодок и просит ее владельца Петра отплыть немного от берега. Из этого обращения Христа с Петром мы заключаем, что они уже долгое время были знакомы и, вероятно, уже чаще служили Христу. Теперь не рыбная ловля, а служение Христу было у них на первом месте. И это не принесло им убытка, как мы увидим дальше. Петр не противоречит, и это несмотря на то, что всю ночь протрудился, ловя рыбу, и теперь чинил сети, готовясь к следующей ночи. С 4 стиха мы читаем: «Когда же Иисус перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“». Петр не противоречит и не просит объяснения от Христа, почему именно днем закидывать сеть для лова, когда днем в Генесарецком озере поймать рыбу было почти невозможно. Опытный рыбак Петр не говорит Христу
ты сын плотника, что ты понимаешь о рыболовстве? Ловля рыбы днем – это напрасный труд». Петр не понимал Христа, но слушался его. «По слову твоему, закину сеть». Это хороший пример для послушания Богу. Мы часто не понимаем, почему Бог говорит то или другое, или почему нам надо делать то или другое. Почему, почему, почему? Эти вопросы людей к Богу уже привели многих к еще глубочайшему отлучению от Него. Человек спрашивает, почему нельзя упиваться вином? Почему парню нельзя жить с девушкой до вступления в брачный союз? Почему нельзя то, почему нельзя другое? Спрашивают они это, потому что в действительности любят грех. Они хотят грешить, но не хотят нести последствия грехов. Бог говорит в своем слове «не упивайся вином», потому что мы сегодня видим достаточно горя и слез, результирующих из злоупотребления этих напитков. Достаточно несчастных и разбитых семей из-за неправильного, небиблейского отношения между полами. И видя все это горе, люди все же спрашивают «почему?». А вместо этого мыслящий реально поступает по слову Христа, как это сделал Петр. Посмотрите на результат безусловного послушания Богу. Стихи 6 и 7. «Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть». Человек никогда не пожалеет о том, что послушался Бога. Петр получил много больше, чем отдал. Он занял Христу свое время и свою лодку. С человеческой точки зрения утрата времени

Я пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком. Христос зовет человека к покаянию и оставлению греха, который человек любит, не для того, чтобы лишить нас чего-то, но чтобы заменить плохое добрым, и это обильно. Ясный пример этого мы видим в том, как Христос наградил Петра за послушание. Увидев это, читаем мы дальше в нашем тексте, в 8 стихе, «Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди из моей лодки, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб им пойманных. Также Иакова и Иоанна, сына Завидеевых, бывших товарищами Симону. Авторитет и власть Христа над животным миром и то, как он эту власть проявил, пробудили в Петре самосознание. Он вдруг сопоставил себя с Христом, и это сравнение повергло его на колени пред властным божественным Иисусом. Люди сегодня сделали из Бога карикатуру старого человека, любезного или наказывающего людей. Но нигде в Библии вы не найдете основы для таких представлений о Боге. Его явление в силе и истинном лице всегда приводило людей в страх и трепет. Петр, Иаков, Иоанн вдруг увидели Христа таковым, как Он есть, величественным и могущественным, властвующим над природой. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Этим заканчивается наш сегодняшний текст. В явлении истинного существа Христа то, что для Петра и его друзей было самым важным и необходимым для жизни, стало ничтожным. Две полные лодки рыбы. Радость наживы, где она? Петр не считает, сколько денег он за них получит. Христос отныне для него все во всем. Он не отверг, а принял грешного человека. Да, больше того, он призвал их служить ему. Этим Христос показал и то, что призванные им на служение имеют право оставить свою профессию и жить в надежде на Него и на снабжение необходимым через детей Божьих, как снабжался Христос и апостолы. Бог призывает служить Ему тех, которые познали ничтожность материального достижения в сравнении с божественным призванием к труду.

Я хочу на Иисуса взирая идти по волнам разъяренного моря. Знаю, встречу я много в нелегком пути огорчений, страданий и горя. Знаю, будут враги на меня клеветать, не поймут люди чистых стремлений, и в ночной тишине буду часто рыдать на уставших в дороге коленях. Я хочу на Иисуса взирая идти и любить бесконечно и чисто, погибающим жизнью своею светить и добром им служить бескорыстно. Я готов все обиды земные снести, быть отзывчивым к сестрам и братьям.

Это он меня будет за руки вести через тернии, камни, проклятия. Я хочу на Иисуса взирая идти, петь Ему всею юною грудью, даже если б мне мир это все запретил, и тогда я хвалить Его буду. Буду петь и страдать, ликовать и любить, как бы ни было трудно в пути. Я прошу об одном, как бы мне не остыть и в груди изнывающей радость хранить. Я хочу на Иисуса взирая идти.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Питерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус снова спросил: «Разве в вашем законе не написано, что Бог ответил своему народу? Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Псалом 81, 6 стих. «При этом все вы гибнете, впадая из одного греха в другой. Вы грешны и запутались в своих делах и проступках. Тем не менее, вы названы богами и сынами ради Божьего имени. Он не хочет вашей гибели и предлагает вам вечную жизнь. Обратитесь к Богу и будьте святы, как Он свят». «Так почему же вы хотите побить меня? Сам Бог называет вас богами и сынами. Я не совершил никакого греха. Я свят в слове и деле. Будучи сыном Бога, я имею жизнь в себе. Прочтите, что написано в законе, и познаете меня. Но вы не верите в Писание и потому не можете признать мою божественность. Не я послал себя, но Отец послал меня, и во мне его святость. Я — Бог от Бога, свет от света, единородный Сын, несотворенный, имеющий одну сущность с Отцом». Иисус сломил иудеев, обратив против них их же закон. Они все еще были исполнены злобы и ненависти по отношению к Нему, но умерили свой пыл, так как Он на основе их писаний доказал существование Божьего отцовства и сыновства как в Ветхом Завете, так и на своем личном примере.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 37 по 39. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их.
0: Иисус продолжал: «Верьте Мне, потому как Я творю дела Божии, дела милосердия. Если бы Я не был от Бога, то не мог бы творить их. Но поскольку Его любовь воплощена во Мне, Его Сыне, Я имею власть творить дела Моего Отца». Человеческий ум не в состоянии вместить тайну единения Божьей и человеческой природы в одной личности. «Взгляните на плоды моих дел. Кто может одним словом воскресить мертвого и отверзнуть глаза слепому, усмирить бурю и накормить 5000 людей 5 хлебами и 2 рыбами? Не хотите ли вы, чтобы Святой Дух открыл ваши умы для слушания Его голоса и к пониманию того, что Сам Бог говорит через Меня, и что во Мне воплощена вся полнота Божества телесно?» Перед многочисленной толпой Иисус произнес великие по своему значению слова, что Он пребывает в Отце, а Отец в Нем, как ветвь примыкает к виноградной лозе, получая силу от корней, так и Христос, рожденный от Отца, пребывает в Нем. Они нераздельны и находятся в гармоничном союзе друг с другом. Эта тайна выражается следующим образом: Сын сокрыт в Отце, чтобы явить Его и воздать Ему почести. В молитвах мы тоже прославляем Его, говоря: «Наш Небесный Отец, да святится имя Твое». Каждый, кто, пребывая в слове и молитве, попытается постичь божественную природу личности Иисуса, тот убедится в том, что она так же глубока, как и само понятие о Святой Троице, под которой подразумевается не 3 разных Бога, а совершенный союз в Святом Триединстве. Так что мы с радостью свидетельствуем о том, что Бог един. Когда иудеи снова услышали слова Иисуса о Его единстве с Отцом, они не стали побивать Его камнями и отступили. Тем не менее, они все еще хотели арестовать его и привести на совет старейшин, чтобы представить его на суд. Но Иисус ушел от них. Отец Небесный защищает своих детей, так что никто не может причинить им вреда. Иисус сказал: «Никто не может вырвать их из рук моего Отца». Молитва. Отец и Агнец Божий, мы видим совершенный союз в Твоей любви. Наш ум не может постичь то, что в человеческом теле воплотился сам Бог. Твой Дух просвещает нас, чтобы мы могли понять великую тайну любви и Твоих дел. Ты сделал нас своими детьми. Помоги же нам теперь прославлять Твое имя в наших мыслях, словах и поступках. Освящай нас так, чтобы мы были так же святы, как Ты. Вопрос 73. Чем Иисус заявил о Своей божественной природе? 4. Воскрешение Лазаря. Евангелие от Иоанна, с 10 главы 40 стиха до 11 главы 54 стиха. А. Иисус переходит Иордан. Евангелие от Иоанна, с 10 главы 40 стиха до 11 главы 16 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 40 по 42. «И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина, и многие там уверовали в него».
0: Между Иисусом и фарисеями назревал конфликт, который зародился уже после исцеления больного в Ефезде, глава 5. Уже тогда они начали настраивать местные власти против него. К концу третьего посещения Иерусалима Христом этот конфликт достиг своей кульминации. Где бы Иисус ни был, ему всегда угрожала смертельная опасность. Но поистине свет во тьме светит, и тьма не объемлет его. Он продолжал приходить в храм, уча своих учеников вере, в то время как его враги ненавидели его все больше и больше. По окончании праздника обновления Иисус покинул Иерусалим и перешел на другой берег Иордана, куда власть совета не распространялась. Этой местностью правил царь из рода Иродова. Ранее там проповедовал Иоанн Креститель. Он был хорошо известен в этих краях, так же, как и его свидетельство об Иисусе. Те, кто уверовал в Иисуса через Крестителя, возрастали в вере, но вскоре их учитель был обезглавлен. Когда же Иисус прибыл туда, они поспешили к Нему, зная Его смирение, величие и силу. Он имел все признаки того, о ком говорил Иоанн. Иисус явил им Себя в чудесах, верно проповедуя о Боге и человеке. Многие люди открыли свои сердца для Евангелия, веря в то, что Креститель был великим пророком, хотя он не явил чудес в доказательство этого. Но как только Иисус появился среди них, они поверили в Него, как в своего Господа и Спасителя.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 3 стихи. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот, которого ты любишь, болен».
0: В то время как Христос проповедовал в окрестностях Иордана, один человек по имени Лазарь заболел. Он был из места, которое называлось Оливковая гора. Иисус часто гостил в его доме. Именно там произошел известный разговор между ним и Марфой, которая была сестрой Лазаря. Иоанн не пишет об этом событии, поскольку оно упоминается в других Евангелиях. Однако он упоминает о ее сестре Марии, жаждущей послушать Господа. Она помазала его ноги миром и отерла их своими волосами. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 1 до 8. Таким образом, она продемонстрировала свое смирение, веру и любовь к Божьему Сыну. Христос опечалился, узнав о болезни Лазаря. Но его сестры верили, что он поможет им. Они не стали торопить Иисуса, а просто сообщили ему, что он болен. Они были уверены, что Иисус исцелит его и на расстоянии, ведь он любил Лазаря. Имя «Лазарь» переводится как «Бог помог». Оно и стало символом последнего чуда, упомянутого Иоанном.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 4 по 10 стихи. Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудеи». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним».
0: Когда эта весть достигла Иисуса, он понял, что ему предстоит борьба с силами смерти. Он предсказал, что больной не умрет и что через него проявится слава Божья. Он также знал через Духа Святого, что нужно сделать, чтобы явить свою силу при воскресении умершего и дать людям еще одну возможность увидеть дела Божьи и уверовать в Его Сына. Божья слава – это слава Христа. Эта слава переумножилась, потому что Он противостал смерти и победил ее.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
0: Исход 20.16. Освальд Тярк. Девятая заповедь.
1: Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали.
0: Притча 27.10. Столь близкое общение могло обернуться либо счастьем, либо несчастьем. Во избежание несчастий для общения с соседями необходимы были заповедь и наставление. С человеческой точки зрения самой главной является заповедь
1: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
0: Левитам 19.18. Что же входит в понятие «ближний»? По-видимому, это зависит от любви, наполняющей человека. Считая основой жизни, названную выше заповедь, Левитам 19.18, для еврея понятие «ближний» определялось принадлежностью к сынам народа своего. Иисус разрешил понимание закона и показал, что любой человек является нашим ближним. Об этом особенно ярко повествует притча о милосердном самарянине. Луки 10.29.37. Здесь мы встречаемся с тремя видами отношений к своему ближнему. Можно поступить с ним, как поступили разбойники на Иерихонской дороге. Можно остаться беспристрастными, как проходивший мимо священник и левит, которые не пожелали раненому зла, но не сделали добра. А можно помочь, действуя как самарянин. Иисус утверждал, что понятие «ближний» не может быть ограничено ни нацией, ни языком, ни даже религией. Пример самого Иисуса служит тому подтверждением. К нему пришел прокаженный и сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить». Марка 1:40-41. Иисус сжалился над ним, как сжалился над ближним самарянин, и помог больному. Если мы хотим видеть в другом человеке ближнего, не обязательно, нравится ли он нам или нет, оказывает ли он нам услуги или нет, хватит и того, что он человек. Любовь Христова вынуждала его помогать больным, грешникам и падшим. За них и всех нас умер он на Голгофе. В человеке есть нечто, что в своей глубинной сущности оказывается совпадающим с точкой зрения Иисуса. В еврейском законе милосердию было отведено довольно скромное место. Но передаваемое устно предание о Моисее свидетельствует о том, что в душе евреи ценили милосердную доброту. Как-то из стада Моисеева пропал ягненок. Моисей отправился на поиски и нашел его на дне глубокой пропасти. Ягненок пошел туда попить. Моисей якобы сказал: «Я не знал, что тебя мучает жажда. Ты, наверное, очень устал после долгого и трудного пути». Затем взял его на руки и отнес к стаду. Господь же приметил поведение Моисея и сказал: «Ты был добр к нему, поэтому я доверяю тебе народ свой». Сегодня мы понимаем, насколько прав был Иисус, говоря, что каждый человек должен считаться нашим ближним. В те времена, чтобы добраться от Дана до Версавии, требовалось больше времени, чем теперь, чтобы объехать земной шар. Все человечество в настоящее время превратилось в жителей одного селения. Один американский негр справедливо сказал группе белых: «Негры находятся здесь и останутся здесь навсегда. Вместо того, чтобы выкрикивать друг другу в лицо обвинения, мы могли бы научиться счастливо жить рядом друг с другом». Как можно лжесвидетельствовать против своего ближнего? Это может случиться в суде, что, по-видимому, и является основным смыслом текста заповеди. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Заповедь предохраняет самого свидетеля от ложного пути и защищает честь суда. Для каждого народа важно, чтобы его суды почитались и были справедливыми. Лжесвидетель вводит в заблуждение правосудие, что в свою очередь причиняет тяжкий вред всему обществу. Еврейский суд выносил свое решение на основе показаний двух или трех свидетелей. Недостаточно одного свидетеля. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Второзаконие 19.15. Преднамеренное лжесвидетельство строго каралось.
1: Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный. Ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.
0: Второзаконие 19, 18, 21. Последнее изречение часто трактуется так, будто глаз за глаз – это общее правило ветхозаветного правосудия. В действительности же оно применялось в случае лжесвидетельства. В любом культурном обществе лжесвидетель несет тяжкую кару. Лжесвидетельством необходимо считать и распространение ложного слуха. С 10 заповедями связаны и такие слова: «Не внимай пустому слуху». Исход 23.1. Распространение ложного слуха – это даже более изощренное лжесвидетельство, чем ложь в суде. Такому соблазну может поддаться и тот, кто никогда бы не солгал в суде. К распространению слухов часто относится несерьезно. Сам распространитель имеет целый ряд извинений. Он не выдумывал лжесвидетельства и лишь передавал чужие мысли. Так человек может совершать зло с легким сердцем. Но зачем ему надо было передавать? Согласится ли он признаться, что это доставляло ему удовольствие? Есть люди, которых передача неприятного известия приводит в особое волнение. Чем больше таинственности в разговорах, тем лучше. Может быть, это и неправда, я-то сам в это не верю, а ты как считаешь? Загадочность при передаче информации по душе говорящему. Распространение ложных слухов становится соблазном еще и потому, что говорящий не ощущает угрозы наказания. Ложь в суде влечет за собой тяжкое наказание. Распространителю же слухов ничего не угрожает. Кроме того, он надеется остаться в тени. Но Слово Божие провозглашает наказание и распространителю ложных слухов. Сам Господь сокрушит мышцу нечестивому и злому. Псалом 9.36. Разносчик клеветы теряет уважение людей. Кто разглашает клевету, тот глуп. Притчи 10.18. Опасность лжесвидетельства возникает во взаимоотношениях противников. В жизни мы неизбежно встречаемся с людьми, чьи взгляды отличаются от наших, с которыми могут возникнуть споры. Один опытный преподаватель сказал: «Почти невозможно справедливо относиться к тем, кто от нас отличается. Уже само различие создает благодатную почву для заниженной оценки личности противника». Появляется соблазн сказать своему брату «рака» Матфея 5.22. И даже если мы не говорим так, то по крайней мере думаем, сколько среди твоих противников таких, кого ты действительно ценишь и уважаешь. Чем искуснее мы умеем спорить, тем легче склонны считать своих противников людьми ничтожными. Писатель и теолог XI века Ричард Гукер, которого называли Гукер справедливый, сказал однажды своему противнику: «Ваш последний аргумент состоял из нападок на мою личность и на разумное рассуждение. На первое я ничего не отвечу, а втором я могу сказать следующее». Когда же и мы придем к тому, что, подобно Христу, будем в состоянии говорить и с теми, кто отличается от нас, при этом помня о его праве судить строго там, где нам таково право не дано. Лжесвидетельствовать можно и иным способом, например, лишь частично оглашая истину. То есть мы можем говорить лишь о том, что приносит ближнему вред, и умалчивать о приносящем ему благо. Говорящий в этом случае повинен в произнесении лжесвидетельства. Лжесвидетельствовать можно и без слов, отреагировать на ложное суждение другого человека, понимающим выражением лица, кивком или жестом. Для некоторых людей особым соблазном становится передразнивание другого человека. Слова человека, которого хотят предать хуле, передаются с озлобленным выражением и резким тоном. Свои же высказывания преподносятся тихо и спокойно. Способов лжесвидетельства множество. И здесь нужно помнить изречение Иисуса «Не судите» Матфея 7.1. Как избежать нарушения девятой заповеди? Первой мерой является молитва против соблазна. Молись о том, чтобы ты сам не стал жертвой лжесвидетельства. В Псалтыре часто представлены такие молитвы.
1: «Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою».
0: Псалом 26.12. Клевета причиняет людям настоящие страдания. Ни одна молодая жизнь оказывалась в опасности именно по этой причине. Если кому-либо придется попасть в такую ситуацию, пусть вспомнит Иисуса, против которого восстали лжесвидетели. Молись, чтобы ты не впал в искушение дурно говорить о других. Чем совершеннее наша духовная жизнь, тем меньше мы судим других, а больше себя. Старайтесь избегать суждений о других людях, когда в этом нет необходимости. Помните, что суд над людьми – это в основном дело Господа. Один из бывших премьер-министров Англии, Гледстоун, писал однажды: «Чем дольше я живу, тем яснее понимаю, перед какой трудной, или вернее невозможной задачей мы стоим, когда пытаемся взять на себя роль вечного судьи и сформировать определенную точку зрения о поведении другого человека, о его добре и зле, о вреде или пользе. Оттенки цветов радуги не столь тонки, как оттенки мысли человека в различных ситуациях. Если же воля Господа, мы все же окажемся в ситуации, когда будем вынуждены высказать свое суждение о других, то должны делать это с крайней осторожностью, помня слова Иисуса.
1: Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
0: Луки 6:36. Высказывающий суждение пусть помнит, что его возможности судить другого ограничены. Но строгое суждение необходимо вынести тогда, когда велит Слово Господне, если Слово Господне гласит:
1: «Итак, извергните развращенного из среды вас».
0: 1 Коринфянам 5.13. Или: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Титу 3.10. То мы должны воспринять его и с готовностью исполнить. Иисус сказал: «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Иоанна 12.48.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се... Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
5: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
4: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».»
4: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
7: «Где родившийся царь Иудейский?
8: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
9: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
10: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
9: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
5: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
6: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
5: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава 3.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
11: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
6: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
11: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
11: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
12: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
13: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава четвертая.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок всалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
14: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
12: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
14: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
12: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
14: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
12: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
6: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
12: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
12: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы

Библию, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: свое дитя на муки, первенца несешь в жестокий мир, обнимают сына нежно руки, он твоя надежда, твой кумир. Ты идешь живым и легким шагом, нежная и любящая мать. Сын — твоя единая отрада, можно в твоем взоре прочитать. И в твоих очах, таких прекрасных, к миру обращенных широко, глубину любви великой, страстной, каждому увидеть так легко. Обнимают сына нежно руки, стелится небес воздушных ширь. Ты несешь дитя свое на муки, первенца несешь в жестокий мир. Такие строки посвящены Сикстинской Мадонне Рафаэле, и вы уже, конечно, догадались, что сегодня мы будем говорить о событии, изменившем ход истории человечества, о Рождестве Иисуса Христа. Евангелие от Матфея сообщает об этом всего в нескольких стихах первой главы. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о родословной Иисуса Христа, записанной в первой главе Евангелия от Матфея. Она заканчивается 17 стихом. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфея 1:16. В родословной Иисуса Христа нам представлен целый ряд мужей, которые родили потомков. Этот список начинается со 2 стиха, где Авраам родил Исаака, а 16 стих заканчивается Иаковом, который родил Иосифа. Можно было бы предполагать, что в следующем стихе Иосиф родил Иисуса, однако так не сказано. Вместо этого мы читаем, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфей недвусмысленно дает нам понять, что Иосиф не является физическим отцом Иисуса. Он не был отцом Иисуса, несмотря на то, что он был мужем Марии. Но как возможно объяснить этот факт? Всю оставшуюся часть этой главы Матфей и посвящает этому объяснению, показывая, как исполнилось ветхозаветное пророчество о Христе. Давайте посмотрим, как этот вопрос объясняется в Евангелиях. Лука, тоже написавший Евангелие, носящее его имя, был врачом по профессии и греком по национальности. В своем Евангелии он освещает некоторые вопросы из области акушерства. В обоих Евангелиях объявляется, что Иисус был рожден от девы. Иосиф не был его отцом, но Мария всегда была верна своему мужу. Иисус не был незаконнорожденным ребенком. Однако в факте его рождения кроется для человечества нечто новое. «Жена спасет мужа», как предсказывалось в пророчестве Иеремии в 22 стихе 31 главы. «Я никогда не спорю с человеком, который говорит, что не верит в непорочное зачатие. Человек имеет право не верить. Но у меня есть два очень серьезных возражения по этому вопросу. Я не думаю, что проповедник может отрицать рождение Иисуса от девы. Если он это отрицает, тогда ему следует пойти работать в страховую компанию и иметь дело с физическим рождением обычных людей. И я буду возражать всем тем, кто утверждает, что будто бы в Библии нет учения о непорочном зачатии Христа. Единственный Иисус, достоверность которого подтверждается историческими документами, это тот, кто был рожден от девы. Если вы пытаетесь утверждать, что он не был рожден от девы, как вы собираетесь это доказать? Вам придется предъявить доказательства, и больше, чем пустые рассуждения человеков. Так легко сидеть в удобном кресле где-нибудь в богословской семинарии и писать научный труд о невозможности непорочного зачатия. Можно написать достаточно глубокомысленное произведение по этому вопросу, однако у вас не будет никаких доказательств, подтверждающих вашу позицию. В распоряжении таких людей имеется только лишь рационализм. Своими рассуждениями вы можете сказать: «Этого просто не может быть». Но кто же вы такой, чтобы заявлять, что такого быть не может? Несколько лет назад люди говорили, что невозможно полететь на Луну. Но мы добрались и до нее, используя законы Божьи. Бог есть Творец всех природных законов. Чтобы исполнить свои цели, Он может использовать естественные законы или же вовсе не принимать их во внимание. Повествование ясно говорит о том, что Иисус Христос был рожден от Девы. В 17 стихе мы находим утверждение, которое объясняет в родословной Иисуса один интересный факт. «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Матфея 1:17. Всю родословную Матфей делит на 4 подгруппы с тем, чтобы представить полный обзор ветхозаветной истории. Одна подгруппа охватывает период от Авраама до Давида, другая – от Давида до Вавилонского плена, а третья – от плена до рождения Иисуса Христа. Совершенно очевидно, что автор Евангелия опускает некоторые имена, чтобы в каждом периоде оказалось по 14 родов. Но тут же возникает вопрос – зачем? Видимо, цифра 14, 7 по 2, и представляет собой определенные доказательства, касающиеся точности этой родословной. Теперь, когда Матфей показал, что Иосиф не является отцом Иисуса, он намерен представить нам объяснение самого этого феномена. Уже в Ветхом Завете сам Бог предсказал это сверхъестественное рождение. Иеремия обращается к народу Израиля и говорит: «Долго ли тебе скитаться, отпавшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Иеремия 31:22. Но, мой друг, здесь речь идет о необычных вещах. Это необычное или естественное рождение, это рождение сверхъестественное. Рождение Иисуса от Девы – это то самое новое, что творит Господь. В этом и есть исполнение пророчества Иеремии. В 18 стихе мы читаем: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались, не оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Матфея 1:18. Рождество Иисуса Христа было так. Это произошло следующим образом, говорит нам Матфей. Мария была обручена с Иосифом, но еще прежде, чем она вышла за него замуж, прежде чем они начали жить вместе, как муж и жена, оказалось, что она имеет ребенка. Этого ребенка она приняла от Святого Духа. 19 стих. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Матфея 1:19. Закон Моисея по вопросам такого рода выражался очень конкретно. В нем говорилось, что если женщина была неверна своему мужу или жениху, ее следовало побить камнями до смерти, и это была высшая мера наказания за измену. Но Иосиф был особенным человеком. Все свое внимание мы, как правило, обращаем на Марию, и правильно делаем. Протестанты не должны воздавать Марии те почести, которые принадлежат только Богу. Но она была примечательной личностью. Помните, что она была избранницей Бога и стала матерью нашего Господа. А Бог ошибок не совершает. Он выбрал нужную девушку. Все это правда, но нам нужно помнить, что Бог точно так же выбрал и Иосифа. Бог не совершил ошибки и в этом случае избрал именно его. Горячий человек, способный на опрометчивые поступки, сразу бы отправил ее на казнь или выставил на всеобщий позор. Но Иосиф был не таким. Он был очень мягким и добрым. Он очень любил ее и никоим образом не хотел причинять ей боль, хотя решил, что она была неверна ему. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1:20. Читаем мы в 20 стихе. Чтобы предотвратить трагический исход, Иосифу явился ангел и разъяснил ему, что происходит на самом деле. Ангел сказал: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. Имя Иисус означает «спаситель». Ему предстояло быть названным Иисусом, потому что Он пришел спасти свой народ от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит... Это 22 стих. И здесь Матфей, который пишет для народа Израиля, указывает, что все происшедшее явилось исполнением того, о чем говорил Господь. Матфей обращается к народу Израиля с призывом понять, что тот, кто пришел в этот мир, должен был стать исполнением ветхозаветного пророчества. Подсчитано, что более 300 пророчеств о первом пришествии Иисуса Христа уже исполнились буквально. Не знаю, сколько этих пророчеств в Евангелии от Матфея, но Матфей в своем повествовании приводит намного больше цитат из Ветхого Завета, чем все три остальных евангелиста вместе взятых. Создается впечатление, что он рассказывает об этих пророчествах и подтверждает их, потому что стремится не столько рассказать нам о жизни Христа, сколько показать, что именно Иисус явился их исполнением. Теперь он обращается к предсказаниям, которые представлены в книге пророка Исаии в 14 стихе 7 главы. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог»» Матфея 1:23. Давайте остановимся здесь на одно мгновение, потому что это очень важно. Либеральный богослов, конечно же, отрицает факт рождения Христа от девы и не принимает библейского учения по этому вопросу. И я очень искренне полагаю, что пересмотренная нормативная версия, один из современных переводов Библии на английский язык, была специально опубликована для того, чтобы сохранить эти позиции либералов. Фактически, я даже уверен в этом, потому что в соответствии с одной из их доктрин они отвергают рождение от девы. В пересмотренной нормативной версии Нового Завета, который был переиздан в 1946 году, этот отрывок Евангелия от Матфея 1.23 звучит так же, как и в синодальном переводе русской Библии. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» А в пересмотренной нормативной версии Ветхого Завета, которая была переиздана в 1952 году, отрывок из книги пророка Исаии 7.14 выглядит следующим образом. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все молодая женщина примет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Обратите внимание, что в книге пророка Исаии издатели заменили слово «дева» на «молодую женщину», хотя в Евангелии от Матфея 1.23 они все же сохранили «деву», что фактически и есть исполнение пророчества, представленного в книге пророка Исаии 7.14. Пророчество Исаии было дано как знамение. «Мой друг, никакого знамения нет в том, что молодая женщина зачнет и родит сына. Если такие события рассматривать как знамения, тогда такие знамения происходят множество раз на дню, каждый день. Они включили в текст пророчества Исаии молодую женщину, чтобы приглушить значение слова «дева». Давайте взглянем на этот отрывок из книги пророка Исаии на его оригинальном древнееврейском языке. Слово, использованное для передачи понятия «дева» на еврейском «алмах». Переводчики пересмотренной нормативной версии обратились к трудам Гезения, выдающегося ученого, который составил объемный еврейский словарь. Гезений признает, что обычное значение слова «алмах» – «дева», но он добавляет, что оно может означать и «молодую женщину». Он говорит так потому, что отвергает возможность чудес. Так этот новый перевод, равно как и другие, которые последовали за ним, сделали попытку сказать, что «алмах» значит «молодая женщина», а не «дева». Давайте вернемся к отрывку из книги пророка Исаии и исследуем инцидент, который там представлен. Это произошло во время, когда Ахаз был царем. Он был одним из тех, кто был далеко от Бога, и я причисляю его к плохим царям. Бог послал к нему Исаию с известием, но тот не захотел слушать. И тогда мы читаем: «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Исаия, 7 глава, с 10 по 12 стих. Позвольте мне сказать, то, что он сказал, выставило его лицемером, который хотел выглядеть благочестивым. Бог повелел Исаии встретить Ахаза по дороге и передать ему весть от Бога, в соответствии с которой Бог даст Ахазу победу. Но Ахаз не поверил Богу. Но для того, чтобы воодушевить царя на веру, Исаия разрешает ему просить у Бога знамения. В своем ложном благочестии Ахаз говорит: «Не буду просить у Господа знамений». И тогда Исаия ему ответил: «Бог даст вас знамение, нравится вам или нет. Знамение не для тебя, но для всего дома Давидова». «И вот каким будет знамение, — говорит Исаия, — се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии 7.14. Конечно, эти слова, если они относятся к молодой женщине, то его никак нельзя назвать знаменем для Ахаза или дома Давидова и ни для кого иного. Но если дева зачнет и родит сына, это, мой друг, настоящее знамение свыше. Именно таким оно и должно быть. Когда в Ветхом Завете употребляется слово «алмах», оно означает «деву». Ревекка была названа Алмах до того, как она вышла замуж за Исаака. Тот факт, что Алмах означает «девушка», доказан Септуагинтой. В течение периода между двумя заветами 72 еврейских ученых по 6 человек от каждого из 12 колен Израилевых работали в Александрии, в Египте над переводом еврейского Ветхого Завета на греческий язык. Когда они дошли до этого знамения у Исаии, все 72 переводчика сразу поняли, что это слово означает «девушку», и это предложение они перевели на греческий с использованием слова «партенос». Это то же слово, которое употребляет и Матфей в своем Евангелии. «Мой друг, партенос никак не означает молодую женщину, но девушку». Афина Паллада была богиней-девственницей города Афин, и ее храм назывался Парфенон, потому что «партенос» значит «девственница». Ясно, что Слово Божье говорит точно то, что оно значит. Далее, обратите внимание еще на нечто очень важное. «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». На первый взгляд и здесь возникает вполне конкретная проблема. Скажите, пожалуйста, где и когда Иисуса называли Эммануилом? Нигде и никогда. Потому что его звали Иисусом, потому что это его имя. Ему дали это имя, потому что ему предстояло спасти свой народ от их грехов. Христос, кстати сказать, его титул, а Иисус – его имя. Но в этом стихе говорится, что его назовут Эммануилом, что значит «с нами Бог». Здесь мы сталкиваемся с одним из самых замечательных мест во всем Божьем Слове. Давайте вглядимся в этот стих. «Эммануил» означает «с нами Бог». Он может быть Эммануилом, что значит «с нами Бог», только в том случае, если он действительно рожден от девы. Это единственное объяснение его имени. И далее, он может быть Иисусом, Спасителем мира, только в том случае, если он Эммануил. Его называют Иисусом и Спасителем только потому, что Он есть Бог, который с нами. Это истина о том, кто пришел на землю, и это одна из самых замечательных истин во всей Библии. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Говорит автор послания к евреям в 9 стихе 2 главы. Иисусу Христу нужно было стать приемлемой жертвой. «Я не могу умереть за грехи всего мира. Я даже не смогу умереть искупительной смертью за собственные грехи». Но Иисус мог. Почему Он мог быть Спасителем? Потому что Он Эммануил, что значит «с нами Бог». Но как Он оказался среди нас? Он был рожден от девы. Повторю еще раз. Его звали Иисусом. Его никогда не называли Эммануилом. Но вы не можете назвать его Иисусом, если он не Эммануил, что значит «с нами Бог». Он должен быть Эммануилом, чтобы быть Спасителем мира. Вот почему так важен факт его рождения от Девы. Но разве можно быть христианином и отвергать факт его рождения от Девы? Послушайте меня очень внимательно. Я верю, что принять Христа как Спасителя можно многого, не зная о Нем самом. Вы можете не знать, что о Нем написано в Библии. Но после того, как вы стали чадом Божьим, вы не будете уже отрицать рождение нашего Господа Иисуса от Девы. Вам не обязательно нужно знать об этом, чтобы получить спасение. Но как чадо Божье вы не сможете отрицать рождение Иисуса Христа от Девы. Мои утверждения звучат как догма, не так ли? Я на это и надеюсь, потому что считаю этот вопрос очень важным. Я хочу иметь Спасителя, который может достичь и спасти меня. Если бы он был таким же человеком, как вы или я, он не очень мог бы помочь мне. Но если он Эммануил, что значит с нами Бог? Если он рожден от Девы, тогда он действительно мой Спаситель. А стал ли он вашим Спасителем? Он взял на Себя все наше человеческое таким образом, что Он мог вкусить смерть за нас, чтобы Ему умереть искупительной смертью на кресте за нас и вместо нас.
2: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что Иисус Христос был рожден от Девы Марии. Это свидетельство того, что Он является Богом, потому что Его рождение не произошло обычным образом. Иисус пришел в мир, воплотившись в человека. Будучи Богом, Он снизошел до нас с вами, обычных людей, живущих в этом мире. Но имя Эммануил означает «с нами Бог». Оно должно было напоминать о том, что Иисус Христос в действительности Бог. И это дало возможность Ему стать нашим Спасителем. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Оганян Артур. Артур, здравствуйте!
4: Здрасте!
3: Артур из Армении, он армянин, но, наверное, правильно было бы сказать, что Якутск-Армения.
4: Да.
3: Я так понимаю, это ваша судьба сейчас – вот этот маршрут Якутск-Армения, да?
4: Да.
3: Расскажите нам сами, откуда взялся этот маршрут и как вы его проходите?
4: Мы с бригадой, когда мы поехали туда в 2008 году работать...
3: В Якутск?
4: Да,
3: из Армении?
4: Да, из Армении. И работали, ну, все нормально, и поехали домой. И в 2009 году тоже.
3: Вернулись снова в Якутск?
4: Да, снова в Якутск. И там где-то через 10 дней нам мои мысли пришло, чтобы вот можно доехать домой на велосипеде. Ну, сперва я
3: расчитал... Такая мысль появилась,
4: да,
3: на велосипеде из Якутска домой?
4: Да, с Якутска домой. И я сперва я рассчитывал километраж, сколько километр. А у меня
3: скажите нам, сколько километров?
4: Больше 12 тысяч километров это. А у меня на мысли не было, чтобы вот да, там тайга, там опасность, люди или зверь, там и это, а если велосипед будет ломаться, нет, такого у меня мысли не было. Просто было желание, чтобы доехать домой с велосипедом. И думаю, чтобы вот да, интересно будет, люди же со мной будут общаться и интересоваться, откуда, куда я. И вот как раз этот момент, можно через этот интерес... свидетельствовать, рассказывать про Христе там.
3: Артур, я правильно понимаю, что ваша внешность необычная, армянская, выраженная внешность, и плюс велосипед, и плюс тайга, да, человек
4: да.
3: на велосипеде, это явно
4: да.
3: должно привлечь внимание.
4: Конечно, это очень сильно привлекает внимание, интерес народу ко мне, потому что даже там в интернете тоже написано про меня, якутского армянина.
3: Я так тоже понимаю, что вы якутский армянин. Мне даже сложно сказать, вы армянский якут или якутский армянин. Так у вас тесно сплелась судьба, вот сплелись судьбу два эти города.
4: Да, потому что это было еще хорошо, ну, еще здорово, но все равно были там многие трудности в дорогах. Среди погоды, в тяжелые погоды там были, и даже в велосипед как-то, ну, испортились там, много что-то было.
3: Артур, я понимаю, в двух словах такой вояж не описать. Вы нам немножко сначала о себе расскажите. Вы армянин. Где вы родились?
4: Я родился в Кировабаде там. Ну, мы давно приехали в Армению. В Армению я живу. И постоянно я был на работу там. И поехали на других местах в Россию, и там работали.
3: Я знаю, работать вы начали очень рано. Вы
4: да.
3: мне сказали вот в доэфирное время, что работать вы начали в 8 лет.
4: Угу. Да-да. Потому что вот я с семьи, я и мама, и вот я начал работать с 8 лет. А покаялся я 16-го лета.
3: 16 лет?
4: Да. И 16-го лета я когда покаялся, ну, этот момент очень сильно интересно был, потому что когда мне начинали Слово Божие, ну, проповедовать, свидетельствовать, ну, я ничего не противостоял, ничего абсолютно там не сказал. Да, у меня своего Господь есть, да, я тоже схожу в церковь. Ну, ничего абсолютно, просто я спокойно слышал.
3: А кто рассказывал о Христе?
4: Ну, это мой друг, школьный друг, когда мы вместе в школе учились. И после всего этого мне место сказали, где, куда можно сходить в собрание. И тот день я стал, чтобы съездить туда. Ну, следующий день я, когда я поехал туда...
3: В собрание.
4: Да, собрание, да. Думаю, ну ладно, интересно же, этот день я не буду поехать за рыбой, Потому что
3: за рыбой?
4: Да.
3: А куда вы ездили? То есть где-то брать рыбу и продавать, помогать семье, да?
4: Купиться, да, и продать вот так. Ну, наше озеро Севан, оттуда же я купил, привез, и там у нас в городе...
3: Ну, то есть был какой-то бизнес, да?
4: Да.
3: Покупали бизнес, на Севане рыбу, привозили в свой город, продавали и помогали матери.
4: Да, конечно.
3: И в это время вы слышите какую-то весть, да, новую?
4: Какой-то весть, да. И тут как раз этот следующий день стал, воскресенье были. Думаю, ну ладно, этот день я не буду поехать за рыбой. Ну, как-то пока поеду туда, смотрю, что они будут рассказывать или что.
3: То есть собрание верующих.
4: Собрание верующих, да. А когда я пошел, ну, где-то 300 метров почти осталось, чтобы мне доехать до собрания. Сразу я остановился там и начинаю, ну, думать, ну, ладно, если я пойду туда, буду стать верующим. А если буду стать верующим, ну, верующим нельзя курить. Ну, а пока я... Сам себе не удивляюсь. Ну, откуда я это знаю, что верующим нельзя это?
3: То есть откуда такая мысль, да, приходит?
4: Ну, пока я не удивляюсь. Просто какие мысли у меня приходят, это я пока принимаю и исполняю я. Ну, да, верующим нельзя курить, да? И сразу пачку сигарет сняли с кармана и пополам взяли, выбросили. И все, пошел туда.
3: То есть сразу возникло сомнение, как же я буду, да, не курить? Ага. И тут же все равно последовало.
4: Сразу, да, сразу, моментально. И когда я пошел на собрание, там посидел, где-то через 20 минут смотрю, как-то я начинаю уже плакать там. Ну, меня никто не трогал, не обидел, ничего абсолютно. А чего и для чего я плакаю, я тоже сам не знаю. Где-то почти 20 дней я не смог места найти собрание, чтобы поехать сюда. А этот день вообще поменялся мой жизнь. Вообще абсолютно.
3: Вот этот первый день собрания первый сразу день. Изменил всю жизнь.
4: Да, весь мой первый жизнь. Я тоже удивляюсь, как это, ну, уже после этого, да, никакого желания не было у меня, чтобы курить или что-то сделать.
3: Обманывать.
4: Или отманывать, или то так. У меня были совсем другие мысли. Если кто-то про Господа что-то сказал, да, нет, Господь так. Например, на плохим смыслом, да. Я начинал им там то проповедовать, или то рассказывать, или то объяснить. А после этого я думаю, не понял, Господь, как это? Я же не слышал, как
3: это? Откуда я это знаю? Знаю, да, откуда это пришло?
4: А я снова начинаю рассказывать. А потом, через 20 дней, ну, этот, я когда вот видел, встретил этому парень...
3: Парень, ну, вы встретились с парнем, друг. Который вам сказал о Христе, да?
4: Угу. Я ему говорю, вот, наконец-то я тебя встретил, а где этот собирается еще, потому что у меня есть желание, чтобы снова ходить. А до этого, до встречи, да, я вот, я начинал искать, и детские Библии я нашел, читал там, и вот так, чтобы... Вот
3: прежде
4: так,
3: чем попасть в собрание, уже что-то стал читать.
4: Читать, да, и читать, и то, и то. А потом, после этого, и до сих пор я ходил в собрание. А, ну, между этим днями, месяцами, годом там, конечно, я поехал и служил в армию, и после этого, и до этого я съездил туда, в Россию, приехал в Россию, в Башкирию работал, и после армии я и то же самое такое поехал в Россию и работал там. Ну, вот так,
3: Артур, я хотела задать такой вопрос. Вот как сейчас вы это понимаете? Откуда, впервые услышав о Христе и придя в собрание, услышав эту весть, откуда эта вера взялась? Откуда вот такое доверие вот этим словам?
4: Да. Это вообще-то интересно получается. Знаете как? Потому что этот, ну, мой школьный друг, когда мне вот так проповедовали, да, вот так, я вот представьте, вообще-то интересно, да, получается. Вот человек, я тоже сам удивляюсь, как это сразу за день человек меняет свою жизнь и уверивается. Знаете, это как? Как-то надо отдать свое сердце Господу просто так, и все, сдаваться.
3: Мы же не знали об этом, что сердце отдается Господу. Получается так, что не вы искали Господа, а Он
4: Господь,
3: вас нашел.
4: Да, и Господь как-то нашел меня. И слава Господу, я рад, чтобы Господь делает такие чудеса. И представьте, я вот взял этот пробег, я не знал, что к этому служению я буду действовать. Я не знал, потому что вот это воля Божия, потому что много свидетельств бывает в дорогах, с народом там свидетельствую, там разговариваю, сообщаюсь, да? Почему это так? И представьте, получили, чтобы вот сразу через день все менялось, да? Получается, чтобы мы Господу Богу нужны, каждый человек. Каждый человек Господу нужна для действия, для спасения. Как эта женщина уверовала Христу, самарянская женщина, да?
3: Женщина, которая пришла к колодцу, да, пришла вместе со Христом, да.
4: Представьте, эта женщина с третьего шага уверовала Христу, с третьего шага. Потому что первый шаг был, когда Христос ему спросил, пожалуйста, дай мне воду попить, да? А эта женщина смотрела Христу, ну, как это ты, еврей, самарянская женщина, воду спросишь, да, чтобы вода попить? А он сказал, если бы ты знал, кто о тебе спросит, ты бы от него спросил, и он тебе дал живую воду, и ты никогда не пришла бы отсюда воду
3: и
4: снимать.
3: И больше не нуждалась бы,
4: да,
3: в этом.
4: Да, не нуждалась, потому что кто отсюда берет, у него еще жажда бывает. А какой вода я ему буду дать, у него никогда никакой жажды не будет.
3: То есть Иисус всю эту жажду утоляет, когда
4: удаляет,
3: он,
4: да,
3: дает.
4: Это получается, чтобы мы, когда с этого мира какие принимаем удовольствие или что получаем, ну, например, к нашему жизни, ну, да, чтобы проблемы решать или что-то, но все равно еще проблемы растут.
3: То есть, когда мы берем из мира удовольствие, да, мы не насыщаемся.
4: Да, потому что еще проблемы получаются. А когда этот, когда Христос дает?
3: Глоток делаем, глоток от Христа, да.
4: Это все проблемы решается.
3: Артур, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.

0: voi, voi doi.
1: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Артур Оганян. Напомню, кто не слушал нас сначала, Артур, даже, наверное, неправильно сказать, участвует в велопробеге, а скорее совершает велопробег, да, в одиночку,
2: да,
1: по маршруту Якутск, угу, Армения.
2: Да.
1: И сейчас он проездом в нашей студии. Артур, ну вот с такими убеждениями, в 16 лет, не успев испортиться, все, что, например, возможно было сделать, это поломать пачку с сигаретами. Больше ничего в жизни такого не держало, да, вас, я так понимаю? И уверовав с первого шага, наверное, ни в зависимости ни в какие не попали, ничего, да, и попасть в армию. Как там, сложно было или нет с такими убеждениями?
2: Ну, конечно, потому что, знаете, как получилось? Каждый день, каждый вечер уже после всего этого... с покаянием прошло где-то почти 2 года, когда я поехал в армию.
1: То есть покаялся в 16, а в армию попал в 18?
2: 18, да. А тот день, в каждый день утром, я когда глаза открыл, даже в постели, да, ну, сразу я начинался молиться Господу. Ну, Господь, слава Тебе, дай мудрость, и так, и так. Был большая связь с Господа.
1: Сослуживцы не мешали, не насмехались?
2: Нет, нет. А после всего этого я уже, ну, чувствовал действие Господа через меня. Потому что много раз такие случаи были, что даже или покаяние, или там, или свидетельство много раз случилось. Потому что вот надо быть с Господом, да, как Петр, ну, как Христос сказал, ну, учитель, если ты, дай приказывай, чтобы я тоже ходил по воде. А он, смотрел право и лево, волнение, которое
1: поднимали. То есть Петр сомневался.
2: Сомневался,
1: он смотрел,
2: да,
1: влево, смотрел вправо, вправо, да, и тонул от этого.
2: Да, и для этого надо вот прямо Христу смотреть и вперед поехать в жизни.
1: Ну, в любом случае, люди, которые верующие, убежденные, попали то ли в армию, то ли в тюрьму,
2: трудно,
1: они все равно рассуждают, сколько можно показать окружающим своей веры, и они боятся фанатиками выглядеть. Не было таких страхов?
2: Нет.
1: Странным, фанатичным?
2: Этот страх у меня-то внутри не был. Просто у меня внутри был совсем по-другому. Мудрость. Почему мудрость? И даже вот представьте, вот в Евангелии написано, да, если свечу будете включить, да, например, ну, горит,
1: свечу, свечу зажечь.
2: Вижу, будете поставить постор? Нет. Вы будете поставить...
1: На высокое место.
2: На высокое место, чтобы светилось, да? И представьте, если бы те дни, когда я служил в армию или где-то я был, даже я когда, ну, хоть не сказал, что я верующий или не проповедовал, все равно мой шаг, мой подвиг,
1: выбор,
2: мой жизнь,
1: ваш,
2: да,
1: в любом случае это выбор.
2: Вот так светилось.
1: То есть вы старались свою свечу не под стол ставить,
2: да,
1: а на возвышенное место?
2: Все равно светилось, потому что...
1: Ну, мне сложно представить все равно, что в армии среди... такого множества людей разного воспитания, разного уровня.
2: Конечно,
1: не,
2: это
1: не было каких-то притеснений.
2: Были, много раз были. Даже был момент, чтобы вот до присяга один парень вышел, чтобы с ремня, чтобы вот так ударить, ну, ночью.
1: А,
2: да?
1: Ремень, вот эта вот железная,
2: да,
1: бляха, как они,
2: да,
1: называют, да,
2: бляха,
1: и
2: да,
1: ею бьют.
2: Да, ей, ну,
1: ну да,
2: чтобы,
1: да, в армии
2: бить,
1: есть
2: вот
1: такое,
2: так,
1: да,
2: да. А я, ну, во втором поле ляжу там. Когда подошел ко мне, он не ударил, просто стоял и думал, и ложился под моим койком.
1: На первом этаже, да?
2: На первом этаже. И, ну, думал как-то, если я ему под его койку буду ударить, он будет перегибаться оттуда.
1: А, то есть он ногами собирался,
2: да, ногами, да,
1: по панцирной сетке бить,
2: да,
1: чтобы вы оттуда,
2: да,
1: выпали?
2: А вы знаете, там, например, сетки как бывает, да, кольца, и как-то колючие провод загнутый вот так между кольцем, да, вот так собрано. И он этот ботинок снял с голем ногой. Сколько сил у него было. И ударился, чтобы как-то я перегрелся оттуда. И представьте, как получилось. Колючий загнутый провод, да, между кольцом там, сетка. И представьте, если удар получает голый нога туда, что получается?
1: Рвется кожа.
2: Рвется и все. А он сразу снял, еле-еле снял. Еле-еле снял. и сразу побежал к свету, где Дэнни Вайн этот свет горит.
1: А то есть у него нога в этих застряла острых шипах.
2: Да, острых шипах. И он сразу сказал мне: «Ну ладно, утром встанешь, посмотришь, что я буду делать с тебе».
1: Он разозлился на вас.
2: Да. Да я думаю, ну, Господь, я что сделаю? Я просто спал, ничего, он сам как-то упал, и все, да, а что я виноват? Остальные, ну, ребята смеялись там, осмотрели, того-того ударили, а когда подошел к верующему койку, нога так случилась. Ну, потом, когда утром мы встали, он мне сказал: «Это ты, наверное, молился Господу, чтобы я ботинку снял и с голем ногой ударил в сетку, чтобы моя нога так случилась?»
1: Нет, наверное, вы ему сказали: «Нет, это да. Твоя глупость тебе подсказала».
2: Да. А потом, после этого, когда он меня видел, да, другим сказал он: «Да знаете как, ребята, он 10 тысяч вольт, ну, с ним надо вот так как-то…»
1: 10 тысяч вольт?
2: Да. Ага. Да я говорю, ну, надо с ним как-то осторожно. Вот представьте, ну, эти такие моменты хорошо, да, когда мы вспоминаем, мы радуемся, да, это хорошо, что мы укрепляемся еще духом, да, Господь так совершает и так совершает, да, а когда, если бывают такие моменты, чтобы, ну, Господь выпускает такие моменты, чтобы кто-то на нас руку поднимает или что-то плохого говорит, когда мы правы, да,

0: И вы какое-то время жили и ходили просто
1: нет,
0: в собрание?
1: Нет, я постоянно был в собрании. Хоть были дни, чтобы я не смог сходить в собрание, все равно получилось так, чтобы каждый день, каждый минут, час, мой жизнь был в собрании. Знаете как, вот когда, вот да, смотрим, да, 6 часов, да, вот, бежим к собранию, да, в воскресенье 10 часов, да, бежим к собранию, да. А остальные дни чем мы заняты? Чем мы заняты, например, да? Потому что в каждой встрече с человеком это и есть самое главное собрание.
0: То есть не от собрания к собранию мы живем, а мы живем от часа к часу, от минуты
1: часа, часа.
0: К минуте общения с Богом.
1: Потому что близко второе пришествие Христа, да, для этого нам думать и покаяться, так и так. Потому что наша встреча с каждым человеком, с соседом или с другом, с друзьями, или так, да, это и есть самое главное собрание. Потому что почему Господь нам выбрал? Например, в кухне как бывает? Это кастрюля для того, это для того, это для того, да? В церкви тоже то самое так. И Господь получается так, что...
0: Каждый сосуд Бог использует для своей цели.
1: Потому что мы не знаем, какое служение нам попадет в жизни, да? Но мы должны быть готовы, как Господь Самвелю вызывал, да? Самвель. Он стал и сказал, подошел к этому, священнику и сказал, вот
0: Самуилу.
1: Сказал, вот я здесь. А он сказал, я же тебя не вызвал. А потом, священнику, это просто...
0: Я поняла, что вы рассказываете место из Писания, когда Бог явился к Самуилу, и тот удивился, что я не звал тебя.
1: Да, не звал тебя. А потом второй раз, третий раз, а тогда, священник, да, как это... Он понял, что Господь его вызывает. И он сказал ему, иди и ляжись вместе. Когда еще раз этот голос будешь слышать, скажи, да, Господин, я есть здесь.
0: То есть говорит. Не отказывайся, когда голос Божий тебя зовет.
1: Зовет.
0: А я правильно поняла, Артур, что еще до своей такой, скажем, экстремальной поездки, столько тысяч километров и в зимнее время на велосипеде, вы были настроены не на какие-то стадионы, собрания большие, сборища людей, а вы были настроены изначально на каждого человека отдельно.
1: Да.
0: Да?
1: Каждый человек отдельно, потому что я когда пока... с Якутии не въехали, с велосипедом, да? Но сперва я думал, я столько тысяч километров буду ездить домой, да. И представь, больше 12 тысяч километров, да? И получается я...
0: То есть давайте мы повторим для слушателей. Из Якутии в Армению идет речь об этом пути домой. Из Якутии в Армению 12 тысяч километров.
1: Да, 12 тысяч километров, да? И представьте, как получается. Я думаю, я заметно. Не так, как обычный человек через транспорт ездит домой. Я на велосипеде буду ездить через тайги, и впереди зима, и много что-то, да? И представь, всем интересно будет. И все будут подходить ко мне, и каждый человек по своему характеру будет мне задавать вопрос, да? И получается, что я каждому человеку по своему характеру буду ответить, чтобы люди довольны ушли.
0: Как вы будете чувствовать характер первого встречного? Как это технически у вас получается? Вы встречаете, я понимаю, и работников ГАИ, какие-нибудь дальнобойщики.
1: Знаете, как я чувствую? В Библии, в Евангелии как написано? Иисус что сказал? Не думайте, что вы будете сказать. Я этот момент буду дать вам слово, и вы будете рассказывать. И так и получилось.
0: То есть нужна личная близость с Богом для того, чтобы была возможность слышать от Него.
1: Слова, да.
0: Артур, спасибо. Сейчас снова музыкальная пауза, после которой мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Артур Оганян. Артур едет на велосипеде сейчас из своей родной Армении в не менее родной Якутск, где он является членом церкви евангельской, правильно?
1: Да.
0: И напомню, этот путь, он выбрал путь именно следования на велосипеде для того, чтобы была возможность для близкого, живого общения с людьми.
1: Угу.
0: Артур, ну не все же с радостью принимают. На самом деле шокируют многих. Зима, сугробы, тайга, и человек на велосипеде, человек армянской внешности.
1: Да.
0: В Якутии едет на велосипеде и рассказывает о каком-то Христе. Часто это шок вызывает?
1: Конечно. Бывают даже такие моменты, чтобы, ну, чувствуешь, да, чтобы как-то, ну, как-то не получается, чтобы сразу Слово Божие рассказывать, потому что, ну, чувствуешь, что человек не будет принимать, да?
0: То есть надо как-то свидетельствовать,
1: да,
0: вообще,
1: ну,
0: что я делаю,
1: я,
0: да?
1: Ну, я свидетельствую. В дорогах, что со мной приходилось там, какие случаи там. А человек принимает это с удовольствием, потому что ему интересно, как я еду, что случается со мной, как или что. Ну, слава Господу, потому что Господь пускает в моем пути такие моменты, чтобы я смог жить этот день, этот дни, чтобы другим тоже рассказывать.
0: Артур, немножко для наших слушателей давайте чуть-чуть расскажем о том, ну, технически, что вы едите в дороге, где вы кушаете, вы деньги не зарабатываете, где вы спите, где вы отдыхаете?
1: Вы этот вопрос, Наталья, мне хорошо задавали. Христос как 72 ученикам и 12 ученикам Он отправил в городах, в поселках?
0: И сказал, не берите ни лишней одежды, да, с собой, ничего, идите, да?
1: Да, идите, да.
0: Но это было все равно в пределах их маленькой страны.
1: Да, маленьких стране. Этот разницы нету. Ты хост там, и хост тут, но все равно тоже Господь же с тобой.
0: Христос вовеки один, да?
1: Да,
0: и тот
1: вовеки
0: же.
1: Один, с тобой же. И в обратном пути Христос спросили, ну, что-нибудь вы нуждались?
0: Они учеников сказали, спросил, да?
1: Да. Они сказали, нет. А ученики не знали, этот ночью они где будут ночевать? Или через час что будут кушать?
0: Артур, я все равно вас перебью. Они были в Израиле, в очень теплой стране.
1: Да.
0: Вы в тайге, в холодной. И куртку, которую я видела на вас, она, мне кажется, ну, не может согреть большие,
1: ну, слава,
0: морозы.
1: Слава Господу. То, что есть, слава Господу. Надо славить Господу. А не надо умываться или что-то там.
0: Артур, расскажите нам об этом разговоре с инспектором ГАИ. Вы начали и не закончили, который вас спросил у вас, фактически задал вам тот же вопрос, что и я. Что вы кушаете в дороге?
1: Сперва я хочу благодарить о всех ДПСников, о всех гаишников, которые мне в дорогах встречаются, потому что постоянно в дорогах они специально останавливаются, со мной разговаривают, общают и даже спрашивают.
0: То есть неплохо относятся?
1: Да, нет, неплохо. Просто они спрашивают. Все у тебя нормально, все порядка, никто тебя не обижает, никто тебя не трогает. Я говорю, нет, нормально, ну хорошо, езжай дальше. Ну, хочу сказать, что я благодарен, и пусть Господь им благословит и даст мудрость в службе, в постах, чтобы все нормально, все мирно закончилось. А то, что касается, ну, когда с гаишником, ну, я общался и ответил, ну, его вопрос, как или что, чем я питаюсь, чем кушаю. Ну, так интересно было, потому что везде есть добрые люди, да. В этот момент перед Воронежем, пусть ГАИ я стою, ну, с гаишником разговариваю, сообщаюсь там. Ему же интересно, чем я питаюсь, чем я кушаюсь, да. И вот так разговариваю, общаюсь, говорю, ну, брат, по-разному бывает. И если русский тоже помогает, чем-то угощает. И если азербайджанцы тоже, они как-то чем-то, ну, у кого как желание бывает, с чаем или с чем-то угощают там. Все по-разному бывает. В Грузии, ну, разные характеры бывают, разные народы бывают в моем пути. Не только то, что вот армяне встречаются. Нет, потому что в Россию много народ есть. И всем интересно, как я еду или для чего. И так у кого-то желание возникает внутри и помогает. Да, вот так. И этот момент между разговором и общением, смотрю, вот один машинный иномарка приехал, сразу остановился, водитель вышел с машины.
0: Вот, то есть вы разговариваете с гаишником,
1: да,
0: и останавливается
1: момент.
0: Иномарка?
1: Да. И у него рука большой пакет. Ну, в пакете много еда там. И подошел ко мне и сказал: «Молодец, ты быстро едешь, на, возьми, и ты будешь кушать, и собакам будешь ждать».
0: Ну, вы о собаке нам еще ничего не рассказали. С вами собака
1: да,
0: еще?
1: Да, собака есть, конечно. Я же сказал, что собака есть, овчарка с собой не привез. И этот гаишник смотрит удивительно, как это, а ты этому человеку знаешь. Я говорю: «Нет, я серьезно не знаю, может быть, человеку было желание, чтобы, да, ему надо помогать».
0: То есть вам даже не пришлось объяснять гаишнику, что вы кушаете и как
1: да.
0: вы...
1: И этот момент
0: на
1: сразу
0: его глазах
1: так,
0: просто
1: да.
0: ответ
1: на
0: возник.
1: На его глазах так и получилось. Прямо живое свидетельство получилось. А потом гаишнику говорю: «Брат, ну ты Библию читал?» Ну, после этого, перед схождением, после этого. Говорю: «Ты Библию читал, в Библии как написано, Господь как кормил Илью через ворону, да? Вот и Господь мне, ну, кормит, ну, помогает, как или что. Господь же видит, чем я нуждаюсь, как или что, что мне надо, что я буду кушать, что я буду одеваться. Господь же это надо, знает. Ну, надо нам сперва спросить Царство Небес, Небесное Царство и покаяние, а остальные прибудет нам».
0: Угу. «Ищите прежде Царство
1: да,
0: Небесное,
1: ищите,
0: да?
1: Да, прежде,
0: остальное
1: небес...
0: приложится».
1: Приложится, да.
0: Хорошо, у велосипеда есть шины, они резиновые, они
1: нет,
0: имеют...
1: Нет, они же летние сейчас, летняя как? Покрышка там, летняя стоит. Ну, слава Господу, потому что... Ну,
0: ну, если пробили ее.
1: Ну, летняя покрышка там, но все равно на льду, на зимой не то покрышка, чтобы и съездить. И там еще надо зимнее масло там, ну, много что нам велосипеда сейчас надо. Просто, ну, слава Господу, это все оставляем
0: волю
1: Божию.
0: Вот на летней резине, да, вы едете через тайгу заснеженную?
1: Нет, нет, сейчас я еду. А до этого, до первого пробега, были зимой зимние покрышки там, до Армении. А сейчас нету этого.
0: Артур, я слышала об одном человеке из Улан-Удэ, я так понимаю, это светский человек, который какое-то количество километров хотел проехать.
1: Ну, 300 километров, немного там.
0: Кто
1: ну,
0: этот человек?
1: Видел, ну, он немец был, потому что...
0: Он из Улан-Удэ куда двигался?
1: С Улан-Удэ хотели доехать до озера Байкала там.
0: Вот.
1: Но этот момент, ну, зима же, мороз, 40 градусов мороз. Ну, знаете как...
0: Но у него спортивный интерес
1: да.
0: просто был, да, преодолеть 300
1: да,
0: километров.
1: Преодолеть этот... И у него был велосипед, ну, велосипед-то пустой, ну, без тележка там. И все, фирменные там были у него.
0: Настоящий, горный.
1: Настоящий, все нормально, и одежда, все нормально. А я и легким одеждам там. А когда это я видел, ну, у него пальцы замерзли, потому что там объясняет корреспондент, что он оценивал свои силы, но не оценивал сибирские морозы. И он силен не хватил.
0: Артур, но вы же тоже не рассчитывали ни свои силы,
1: да,
0: ни сибирские морозы.
1: Да, я рассчитывал
0: морозы.
1: Господу. А после этого я думаю, ну, Господь, как это? Я же столько тысяч километров, как я ездил с таким готовностью?
0: Хорошо,
1: таким
0: 12
1: одеждой.
0: Тысяч километров вы уже преодолели. Впереди,
1: да.
0: как я понимаю, еще 24.
1: Ну,
0: вы сейчас
1: еще.
0: Запланировали еще один путь. Уже, наоборот, из Армении в Якутск.
1: В Якутии, через
0: и
1: другой
0: еще
1: дорогой.
0: И прибавили количество километров,
1: да.
0: то есть поедете по другому маршруту,
1: да.
0: более сложному.
1: Угу.
0: До сих пор Бог не подводил?
1: Да нет, это не получается, потому что ну, Господь говорит, от вас даже волос же не будет теряться.
0: С вашей головы не
1: да.
0: упадет без моей воли даже один волос.
1: Волос, да, это как получается? Нет, так не получается.
0: Бог не подводит.
1: Не-не-не.
0: Ну и... Скоро наша программа подойдет к концу. Несколько слов все-таки скажите нашим слушателям, ради чего это делается? Такой огромный труд, такой огромный риск для жизни, для здоровья. Ради чего вы это делаете?
1: Ради того, чтобы привлечь народу к вниманию того, чтобы... Ну,
0: то есть вы пошли на экстремальный
1: да,
0: шаг,
1: на экстремальный
0: чтобы привлечь
1: шаг,
0: внимание
1: да.
0: людей?
1: Я, да, даже я пока до сих пор никакой... плохого шага, никакой плохого подвиг не видел от народа. Постоянно я вижу ваши оценки, там, уважение, останавливаются, фотографируются со мной, уважают, оценивают этот пробег, этот труд оценивают. Я хотел, чтобы вот и все люди, потому что у каждого человека есть своя труд, чтобы каждый человек оценивал переднему человеку, ну, каждый человек друг другу, чтобы оценивали и уважали, и жили мирно. Слава Господу, потому что...
0: И так я понимаю, из всего, что я сегодня услышала, когда человек слышит, верующий христианин слышит Божий призыв, он должен не свои силы или таланты оценивать, а силы Бога. Он силы должен Бога, на это обратить внимание, да?
1: Да, потому что мы сейчас должны быть готовы перед Господом, потому что не знаем, мы какое служение будем выбирать. Чтобы, например, вот знаете, как бывает момент, чтобы пастор говорит брату или сестру, говорит, вот, на это служение ты будешь, например, в церкви заниматься, да? А он говорит, а, не, ну, да, ну, это выше с моего силы, да?
0: Угу. То есть человек сразу думает, да. Потянет ли он?
1: Нет, не могу, да? Для этого нам надо быть постоянно быть готовы, постоянно быть в молитве там.
0: Настолько хорошо знать Бога, да, его характер, его силы, чтобы оценивать
1: когда,
0: его
1: когда
0: силу.
1: Это призыв, знаешь, как получается в церкви, чтобы быть служителем. Что когда будет этот призыв нам, мне сказали, да, Господь, вот, да, я твою работу достаю. Потому что в Евангелии как написано, смотря на время, вы уже должны были пророком.
0: То есть за то время, которое вы верующие знаете Господа, вы уже должны были бы стать пророками,
1: пророком,
0: а вы все еще молоко пьете, да?
1: Да, это так и написано. Это из чего так? Потому что из того так, что мы, да, да, успеем сходить в собрание, да, пока это нам надо, пока тут надо...
0: Хорошо, Артур, но тем не менее, вам 33 года, у вас есть желание осесть, дом завести, семью завести в будущем?
1: А, конечно, есть желание. Ну, конечно, дойду до Якутии, свой путь буду заканчивать, слава Господу, конечно, есть.
0: Спасибо, Артур, и всех вам Божьих благословений в очень трудном и в очень опасном пути. Вы его только начали, Москва, впереди еще очень много километров, тысяч.
1: Да.
0: Спасибо и с Господом. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Когда апостол Павел приветствует своего молодого друга и соратника Тимофея, то в это приветствие он включил три самых замечательных слова в Библии. Он пишет так: «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать, милость и мир. Какие многозначительные и благословенные слова! Это дары, исходящие от Бога и являются неизмеримым Его благодеянием к человечеству. В основном эти слова говорят о всем, в чем нуждается человек. Он нуждается в благодати Божией, в милости Божией и в мире Божьем. Бог – даятель, но дает Он тем, который приходит к Нему и который просит у Него во имя Сына Его Иисуса Христа. Подумайте, насколько мы зависимы от благодати Божией. Ведь благодать Божия приводит нас к познанию Господа Иисуса Христа. Как сказано, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Все блага Божии мы получаем по благодати Божией, начиная с спасения нашей души. Но заметьте, как тесно связаны с благодатью милость и мир. Как Бог наш триединный, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, так и Его любовь выражается в трех видах – в благодати, в милости и в мире. В божественном плане они неразделимы, они едины. Бог всякой благодати по великой любви своей нашел путь, как помиловать согрешившего человека и восстановить мир между собой и человеком. Сделал Он это через Сына Своего Иисуса Христа. Благодать Его, Его неизреченная любовь, заставила Его отдать Сына Своего на смерть. Бог не мог произвольно помиловать нас. Он свят и справедлив, поэтому грех должен быть наказан. Чтобы нас оправдать, Бог пожертвовал Своим единородным Сыном Иисусом Христом, который принял на Себя нашу вину и был наказан за наш грех распятием на Голгофском кресте. Бог должен был осудить грех смертью невинного. Иисус Христос принял на Себя весь суд Божий, который заслужили мы. Теперь, через Иисуса Христа, принимая Его как нашего Спасителя и Заместителя, мы имеем мир с Богом и доступ к святому, справедливому и праведному Богу. Поэтому, кто бы ты ни был, мой дорогой друг, для тебя путь к Богу открыт. Вот почему Слово Божие говорит: «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Каждый из нас нуждается в Его милости, будь он грешник или верующий. Если ты еще не имеешь мира с Богом и не получил прощения грехов, то ты должен прийти к Нему и просить: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Бог спасает нас не по нашим заслугам, не через церковь, не через святых, но по милости Своей, через Сына Своего Иисуса Христа. Он является единственным посредником между Богом и человеком. И когда человек, приступая к святому Богу, обнаружит, что грехи его как багряные, и признает себя грешником, то Господь говорит: «Как снег убелю». Невозможно быть в присутствии Бога и не увидеть себя запачканным виновным грешником. И если грешник признает свой грех и покается, то Бог его обещает простить и по своей великой любви помиловать. Сколько дано нам чудных обетований в Слове Божьем о милости Его! Нужно только воззвать к Господу, и Он обещает, что ответит: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим», — говорит Господь. Разве это не милость, что сам Бог приглашает грешника прийти к Нему? Читая историю псалмопевца Давида, мы видим, как он дерзко и страшно согрешил. И тем не менее о нем сказано, что он был человеком по сердцу Божьему. Почему? А потому что он не пренебрегал милостью Божьей. «Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». В своем псалме покаяния он взывает к Богу о милости. Первое слово на его устах – это «помилуй», «помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Он рассчитывает только на милость Божью. О, как велика она!
милость Божья. Давид знал своего Бога. Он знал, что он многомилостив и что он готов помиловать сокрушенного и смиренного сердцем. Да, Господь услышал его, возвратил ему радость спасения своего и утвердил его так, что он мог сказать: «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков». Дорогие друзья, как необходимо нам постоянно прибегать к милости Божьей, поэтому будем непрестанно взывать к Нему о милости Его. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». Какая чудная молитва! Такая молитва приятна Богу, ибо не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Когда Библия говорит о милости Божией, то она всегда подчеркивает ее постоянство. Прочтите, например, 135-й Псалом, сколько раз в нем повторяются слова «Ибо вовек милость Его». Чадо Божие, Тебе Господь дает обетование, что милость Его не отступит от Тебя. Уповающего на Господа окружает милость. Если ты дитя Божие, Тебе Господь дает обетование, что милость Его не отступит от Тебя. Уповающего на Господа окружает милость, сказано в Слове Божьем. Каждый из нас может сказать, что по милости Божией мы не исчезли и не оставлены, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика милость Твоя. Обратите внимание на третье слово «мир» и его значение. Апостол Павел говорит, что мир является прямым результатом Божьей благодати и милости. Грешник находится во вражде с Богом, но принявший верою Иисуса Христа как своего личного Спасителя в свое сердце, он имеет мир с Богом. Только Бог может дать полный мир в сердце кающегося грешника. Христос говорит тем, которые стали Его детьми, верою в Него: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Уважаемые радиослушатели, если ты еще не принял благодати Божией, ты не пережил Его милости на себе, ты не имеешь в своем сердце мира Божьего, то прошу тебя, взгляни верою на Христа. Посмотри, как Он страдал за тебя, пролив свою драгоценную святую кровь. Все это для того, чтобы ты был помилован. Тогда между тобою и Богом будет установлен вечный мир. Друг мой, если ты еще не знаешь, как благ наш Бог, то обратись к Нему сейчас. Он Бог полный благодати и многомилостив, и как скоро услышит молитву твою, то простит и помилует тебя. И тогда вместе с псалмопевцем Давидом ты воскликнешь: «Велика милость твоя ко мне! Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Все это принадлежит тебе, дорогой друг. От тебя требуется полная отдача Богу, веры в Господа Иисуса Христа, слава и благодарение Ему за неизреченный дар Его.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Малые пророки. Осия. Глава 11. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучил Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что с Сиваим? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святый, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми. Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова, по путям его воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий, и Иегова имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней, на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражал Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему. Полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов». Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: «Дай нам царя и начальников». И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить: «Изделию рук наших, боги наши», потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширится ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Книга пророка Иаиля, глава первая. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей – доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем, плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост. Объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животное на поле взывает к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустынь. Глава вторая. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своею стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Пред ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую. Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспослать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумна хлебом, и переполнится подточилие виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава третья. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному, так Господь сказал.

Тело. Идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилие переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона, и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.

Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикольских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии царя Иудейского и в дни Иеровоама сына Иоасова царя Израильского за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их дому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь.

Глава вторая. Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава третья. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет пред ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать: кто не содрогнется? Господь Бог сказал: кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь.
насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю». И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: «Подавай, и мы будем пить». Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите в Галгал, и умножайте преступление, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня, приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились два, три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской. Убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру. И вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Глава 5.
Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтоб он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь — имя ему! Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: увы, увы, и призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, и если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф, имя ему.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы читаем Библию. Пророки и апостолы, записывая Божье Слово, никогда не пытались приукрасить реальную жизнь. Грехи великих и малых, слабости человека – обо всем говорилось прямо. Удивительно при этом, что жизнь и поступки людей, живших так давно, выглядят вполне современно. Страницы Библии превращаются в зеркало, отражающее наше собственное сердце и душу, нашу гордыню и предрассудки, наши грехи и падения. Мы продолжаем поиск великой истины. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Рад приветствовать вас на наших занятиях программы «Вечная истина». Занятия начинаются с обзора мирового бестселлера, самой важной книги, которая когда-либо была написана и которую ты и я когда-либо могли изучать – Библии. Наш обзор Библии привел нас к книге «Числа», где мы обнаружили истину, которая является захватывающей, аллегорической и великой. В продолжении нашего поиска истины, которая является захватывающей, аллегорической и великой истиной, я хотел бы остановиться еще на некоторых отрывках книги «Числа», которые захватывают наше внимание. Например, в 12 главе описан отрывок с Моисеем, который является очень захватывающим. Читая книгу «Числа», я был впечатлен тем, как в ней описывается величие Моисея. Последняя глава книги Второзакония говорит нам, что Моисей был уникальным человеком. Он был самым великим человеком, который когда-либо жил на земле. Книга «Числа» тоже во многих местах описывает, насколько уникальным и великим человеком был Моисей. Например, в 12 главе, в 3 и в стихах с 5 по 8 говорится, что Моисей был покорным, более покорным, чем кто-либо другой, живший на земле. Одним из самых непонятных слов в Библии является слово «кроткий». Иисус сказал «блаженны кроткие». Но это не означает, что кроткие люди будут более благословенны, чем все остальные люди. Здесь имеется в виду не это. В Писании слово «кроткий» означает что-то вроде «покорный». Представьте себе сильного жеребца, сильную крепкую лошадь. Но эта лошадь может быть укрощена, если на нее одеть уздечку, удила и седло на спину. И это не означает, что она стала слабой, она стала покорной. Это именно то, что означает слово «кроткий» в Библии. Иисус сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроткий». В каком смысле Иисус был кротким? Он был кротким, потому что он всегда следовал воле своего Отца. Он мог сказать: «Я всегда делаю вещи, которые радуют моего Отца». Он настолько следовал воле своего Отца, что стал кротким, покорным. Иисус сказал: «Возьмите иго мое на себя и станьте покорными, кроткими». Когда Савл встретил Иисуса Христа по пути в Дамаск, он сказал: «Кто ты, Господь?» А затем он сказал: «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Позднее его имя было изменено на Павел. Савл означал «могущественный». Павел означает «маленький» или «наименьший». То, что случилось с Савлом по пути в Дамаск, это то, что он стал покорным. Когда он сказал: «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Он стал покорным, кротким. Вот что означает слово «покорность». Если мы понимаем определение слова «покорный», значит, мы можем осознать ту хвалу, которая была вознесена Моисею, когда Бог сказал: «Моисей был очень покорным, покорнее всех людей, которые когда-либо жили на земле». Это означает, что Моисей жил по заповедям Божьим и подчинялся воле Божьей. Хвала воздается Моисею в 12 главе, когда двое людей начали завидовать Моисею, но Господь защитил его. Господь сказал: «Если есть среди вас пророк, я, Господь, проявлю себя через него. Я приду к нему во сне, но не так, как в случае с Моисеем. Он был в моем доме, с ним я говорил лицом к лицу, как человек говорит со своим другом. Он видел меня, Господа». И на это люди ответили тем, что собрались забросать Моисея и Аарона камнями. Здесь мы читаем удивительное утверждение о Моисее и Аароне. Господь пришел к ним и сказал, обращаясь, конечно же, к Моисею: «Как долго эти люди будут ненавидеть меня? Неужели они никогда не поверят в меня даже после всех чудес, которые я показал им? Я лишу их наследия и уничтожу их чумой, а из вас сотворю нацию, которая будет намного величественнее и могущественнее». Мы видели на наших прошлых занятиях, как Господь отдал нацию, состоящую из 2-3 миллионов людей, за двоих людей – Халева и Иисуса Навина, потому что Халев и Иисус Навин полностью следовали за Господом и верили в Него. В данном случае Господь утверждает, что Он готов отдать всю нацию за одного человека. Он сказал: «Я собираюсь оставить их умирать в пустыне, а из тебя я сотворю нацию». Понимаете ли вы ценности Господа? Господь высоко оценивает этого покорного человека, потому что он был готов следовать его воле. Господь сказал: «Я готов поменять тебя на всех этих людей». Я считаю это впечатляющим. Меня захватывает близость отношений между Господом и Моисеем. В книге «Исход» Господь сказал Моисею: «Возле меня есть место, и ты можешь жить там». Моисей считал, что это было именно тем местом, где он хотел жить. Моисей хотел иметь близкие отношения с Господом, и он был необыкновенно близок к Господу, так близок и так оценен Господом, что Господь готов был поменять его на всех этих людей. Я нахожу это очень захватывающим. Продолжая анализировать жизнь Моисея, захватывающим является осознать, что Моисей так и не пошел в обещанную землю. В конце концов, Господь не поменял всю нацию на Моисея. Бог поменял ее на Халева и Иисуса Навина. Грех Моисея, описанный в 20 главе, является одной из загадок книги «Числа». Иногда мы думаем, что Господь несправедлив. И это место является одним из таких мест, читая которое, многие люди думают: «Господь, ведь это несправедливо!» Особенно, когда вы осознаете, насколько великим был Моисей и насколько, очевидно, маленькую ошибку он допустил, вы удивляетесь, почему Господь наказал его и не позволил ему идти в обещанную землю. Писание говорит так: «Затем Господь обратился к Моисею, говоря: „Возьми жезл, ты и твой брат созовите собрание, и перед их глазами говорите к камню, и это принесет воду. Таким образом вы достанете воду для этих людей и животных“». Тогда Моисей взял свой жезл, как велел ему Господь. Они созвали собрание перед скалой, и Моисей сказал: «Вы, непокорные, должны ли мы давать вам воду из этой скалы?» Затем Моисей поднял руку и ударил дважды по этой скале своим жезлом, и оттуда в изобилии полилась вода. Люди и животные начали пить. Затем Господь сказал Моисею и Аарону: «Из-за того, что вы не верили мне, чтобы прославить меня в глазах детей Израиля, вы не поведете этих людей в обещанную землю, которую я предназначил им». Мы ссылаемся на этот случай, как на грех Моисея. Это не является шокирующим. Хотя это и выглядит для нас, как маленький грех по сравнению с грехами всех тех людей, с которыми Моисей имел дело и с которыми он проявил столько терпения на протяжении 40 лет в пустыне. Но очевидно, что все он потерял за этот один раз. Господь сказал: «Все, Моисей, ты не можешь идти в обещанную землю». Для нас это кажется очень строгим решением. Анализируя наказание Господа, мы можем сделать несколько наблюдений. Прежде всего, мы должны отметить: разве судья всей земли может поступить неправильно? Кто мы такие, чтобы указывать Господу, что справедливо, а что нет? Мы не имеем права говорить Господу, что является справедливым, а что нет. Я думаю, интересным будет заметить, что Моисей никогда не жаловался относительно своего наказания. В книге Второзакония упоминается только, что однажды он разговаривал с Господом, и Господь сказал ему: «Не упоминай этого больше в разговоре со мной». Моисей никогда больше не касался этой темы. Он никогда не жаловался и не говорил, что это несправедливо. Анализируя этот случай, я думаю, мы могли бы поделиться следующей мыслью. Я думаю, что у Господа были более завышенные стандарты для лидеров, чем к обычным людям. Никогда не забывайте об этом, особенно если вы лидер. Я полагаю, что Писание очень четко ставит перед нами двойной стандарт. Когда вы становитесь членом церкви, я считаю, что есть определенные стандарты, которых вы должны придерживаться и которым вы должны соответствовать. Любая церковь, которая не имеет четких стандартов для своих членов, не является хорошей церковью. Вы должны ждать чего-то от вашего членства. Но и церковь должна ожидать больше от своего лидера, чем от служения или от людей. Я считаю, что Господь очень серьезно относится к лидерству. Мы можем убедиться в этом в книге «Левит». Моисей занимал положение лидера, и то, что было малым грехом для остальных людей, не было малым грехом для него из-за того, кем он являлся и какое положение он занимал. Очевидно, его грехом было что-то вроде этого. Прежде всего, Господь сказал: «Говори к той скале». Но он не сделал этого, он ударил скалу дважды, и это было проявление непослушания. Господь велел говорить к скале, но он ударил ее даже дважды. Моисей, вероятно, потерял терпение. Моисей сказал: «Послушайте, непокорные, должен ли я давать вам воды из этой скалы?» Очевидно, что он был сердит. Господь обвинил Моисея в другом грехе. Господь сказал: «Ты не верил мне». Я точно не уверен, что это означало. Но Господь также сказал: «Ты не сделал меня священным в глазах тех людей». Я думаю, что именно это показывает нам серьезность его греха. Помните, когда Господь учил Моисея духовным секретам: «Моисей, не ты избавитель, но я, и я с тобой, Моисей. Ты не можешь никого избавить, Моисей, но я могу, и я с тобой, Моисей. Это не то, чего ты хочешь, Моисей, но то, чего я хочу, и я с тобой, Моисей. И потом, когда все произошло, не ты сделал это, Моисей, но я сделал, потому что я был с тобой. Господь дал Моисею этот урок. Самой большой ошибкой, которую допустил Моисей, является то, когда он сказал, «Должны ли мы приносить вам воду из этой скалы?» Он не осветил Господа в глазах этих людей. Он не показал людям, что именно Господь совершал это чудо. Он вел себя так, как будто бы он сам делал это. Именно это было главной частью его греха. Мы можем понять точку зрения Господа в данной ситуации, только осознав, что у Господа были определенные стандарты, понятные только Ему. Он делится многими стандартами с нами, но помните, что именно Господь наставляет нас, как поступать правильно, а не мы Господа. С точки зрения Божьих стандартов, наказание Моисея было справедливым и правильным. Моисей согласился в этом с Господом, и это является хорошим уроком для нас. В 11 главе книги «Числа» описан другой случай с Моисеем, который я нахожу впечатляющим. Сейчас мы много слышим, что люди часто испытывают состояние подавленности и измождения. Это состояние мы можем описать по-другому, как состояние разбитости, когда опускаются руки и человек во всем разочаровывается. В Писании описано много людей, подобных Давиду, о которых Писание говорит, он был человеком по сердцу Господа. Таким был Моисей. Святое Писание говорит, что он был самым кротким человеком и самым великим Божьим человеком, который когда-либо жил на земле. Эти люди являются примером таких подавленных людей, в которых сгорел огонек жизни, энтузиазма, желание творить и желание придерживаться своих принципов. Например, Моисей сказал Господу, «Почему ты выбрал меня? Почему ты возложил груз этих людей на меня? Разве они мои дети? Разве я их отец? Почему я должен нянчиться с ними, как с детьми, пока мы не доберемся до земли, которую ты завещал нашим потомкам? Где я должен достать мясо для этих людей? Они рыдали, говоря, дай мне мясо. Я не могу нести всех этих людей на себе. Этот груз слишком тяжелый для меня. Если ты собираешься относиться и дальше ко мне таким образом, то лучше дай мне погибнуть здесь и сейчас. Это будет благодать для меня. Избавь меня от этой невыносимой ситуации». А вы когда-либо чувствовали что-то подобное? Я обнаружил, что когда Моисей, Илия, Иоанн, Давид и многие другие великие верующие чувствовали то же самое, они молились теми же словами. «Господь, я не хочу больше жить, я хочу умереть». А у вас было когда-либо желание умереть? Были ли вы когда-нибудь в состоянии такой сильной депрессии, что вы хотели умереть? Я полагаю, что это может случиться со многими людьми. И я полагаю, что это может случиться с верующими, потому что Писание говорит нам, что это случалось даже с величайшими верующими, которые когда-либо жили на земле. Они были настолько подавлены, что просили Господа забрать у них жизнь. Очень интересным является то, что Господь не отвечал на их молитвы. Думали ли вы когда-нибудь, что Господь может не ответить на молитву? Есть такой гимн «Святой Дух Божий, войди в мое сердце», который говорит «Научи меня отвечать терпением на неотвеченные молитвы». Я знаю многих людей, которые не любят эту строку, потому что они считают, что нет такого понятия, как неотвеченная молитва. Но я думаю, что такое понятие существует. По милости Божьей существуют молитвы без ответа. Мы не знаем волю Господа, и поэтому очень часто мы просим неправильные вещи. И потому что Господь любит нас, Он не собирается отвечать на молитвы, которые не соответствуют Его воле. Вот почему в молитве, которую Иисус заповедал нам, говорится «И на земле, как на небе». Если вы молитесь и вы желаете, чтобы совершилась воля Господа, но то, о чем вы просите, не соответствует Его воле, то Господь не даст вам это. На этом я должен заканчивать. Мы продолжим на нашем следующем занятии. Будьте с нами в течение следующего занятия, на котором мы рассмотрим, как Господь советует нам поступать, когда мы находимся в таком состоянии, как депрессия.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Наша радиослушательница из Варндорфа Надя Эб поздравляет с юбилеем свою подругу и сестру в Господе Анну Вибе, проживающую в селе Белен в округе Варндорфа. 18 мая Анне исполнилось 70 лет, и в связи с этой прекрасной круглой датой подруга желает ей всего самого доброго в жизни и обильных Божьих благословений. Как счастлив тот, чье сердце знает Бога, кто день за днем в общении ходит с Ним, как счастлив тот, кому не нужно много, лишь только б знать, что Он Христом храним. По просьбе Нади для Анны Вибе сейчас еще прозвучат небольшое стихотворение, а также 8 и 11 стихи из 102-го псалма и песня, которая называется «Твой день рождения». «Благодарю за все тебя, Отец, за каждое мгновение бытия и за любви возвышенный венец, за то, что к свету прикоснулась я. Благодарю за то, что ты со мной. Всегда, когда нуждаюсь я в тебе, благодарю за этот путь земной, за все, что мне дано в моей судьбе. Благодарю за каждую ступень, за мудрость жизни и ее плоды, за каждый уготованный мне день, за все, чем в этом дне одаришь ты. За веру и надежду и любовь, за все тебя, Отец, благодарю, за то, что ты мне утром даришь вновь свой свет и восходящую зарю.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его.

20 мая жителю Пифицайды Петру Дюк исполнился 71 год. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу поздравления от братьев и сестер из библейского кружка. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появился на земле, и мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным светлым днем и от души тебе желаем успехов, Божией охраны, ну и, конечно, радости во всем. Песня, которая сейчас прозвучит для Петра Дюк по поводу его дня рождения, называется «Я иду по тернистому жизни пути».

0: Сегодня для Петра Дюк и для всех, с кем он находится в данное время в дальнем пути, прозвучит еще одно стихотворение, а также 14 и 16 стихи из 138-го псалма и, конечно, песня. «Дети Божьи, Господа семья, дети Божьи в Господе друзья, и мы все желаем одного – жить для славы имени Его. Не беда, что встречи коротки, что опять нас в путь зовут часы, лишь бы было нам важней всего жить для славы имени Его. Жизни горизонт лежит во мгле, грех рябит на встречной полосе. Знает Бог, что не всегда легко жить для славы имени Его. Наши пожелания вам, друзья, помните, что цель терять нельзя. В каждом дне пусть всех влечет одно – жить для славы имени Его. Верим, что мы встретимся опять, в небе, на земле, неважно знать, лишь бы встретить всех до одного, там, во славе имени Его.
1: Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Без смирения нет покаяния, без покаяния нет прощения, а без прощения нет спасения. Многие хотят мира, радости, вечной жизни, но не хотят склонить свое сердце перед Богом и сказать искренне: «Господи, прости меня грешного, каюсь, ибо грешен я перед Тобой». Но именно с этого начинается путь к Богу, не с гордости, не с оправдания себя, а со слез покаяния и сокрушенного сердца. Иисус Христос сказал:
1: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие».
0: Бог прощает не тех, кто считает себя праведным, а тех, кто приходит к Нему в смирении и истине. Пока сердце живо, дверь милости еще открыта.
1: Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже.
0: Псалом 50, стих 19.

0: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое.
1: Псалом 102, стихи 3, 4 и 5.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш

0: адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». «О!» – вспомнил мальчик. «Как часто я ленился вставать по утрам, хотя и знал, что дедушке нужна вода. И часто, когда мне нужно собирать дрова, я охотнее с Дунаем бегаю по лесу. Дедушка Разга, прощаясь, говорил мне, чтобы я хорошо служил дедушке Юриге, так как он принял меня ради Бога, чтобы я даже по глазам его узнавал его желания и исполнял бы их. О, дорогой Иисус!» Он сложил свои руки и поднял глаза к небу. «Прости мне, что я не служил ему лучше. Теперь я хочу служить лучше, чтобы и ты, когда я достигну страны солнца, принял меня своим слугой. О, как мне хотелось бы быть возле твоего престола!» Мальчик снова заглянул в книгу. Там стояло. «И узрят лицо его, и имя его будет на их челах». «Тогда и я увижу его!» — воскликнул он радостно. «Неужели и на моем лице он напишет свое имя? Не знаю. О, какая великая честь! А я ведь только маленький, непослушный мальчик!» Палка не заметил, что он не только читал вслух, но вслух и размышлял. И он совсем не заметил, что он тут уже не один, хотя радостный лай Дуная извещал о приближении кого-то из знакомых. Поэтому он немало испугался, когда вдруг сзади раздался чей-то голос. «Почему ты, Палка, считаешь себя непослушным мальчиком?» Мальчик поднял глаза и, пораженный, вскочил на ноги. Это ему и во сне не снилось, чтобы здесь, в своей стране солнца, он мог бы встретить священника Малину. «Но как же это вы сюда попали, дорогой священник?» — воскликнул он. Ласковая улыбка показалась на серьезном и немного бледном лице священника. «Разве ты думаешь, что эти горы принадлежат только тебе одному, и что мне, чтобы подышать свежим воздухом, дальше своего сада нельзя идти?» «Нет, этого я не думаю», — ответил Палка краснея. «Но это так далеко, и притом сегодня ведь воскресенье. Кто же сегодня скажет проповедь пришедшим в костел? Смотрите, какой маленький инквизитор! До обеда я сказал проповедь, а теперь, по предписанию врача, я пришел сюда на несколько дней, так как не совсем здоров». «Вы живете здесь, в горах? Где же?» – спросил удивленный мальчик. «В доме лесничего». «Это недалеко. Но прошу извинить меня, я хотел вас спросить кое о чем». И мальчик опустился на землю возле священника, присевшего на камне. «Откуда вы узнали об этой стране солнца?» «О стране солнца?» – спросил священник с удивлением. «Разве эта долина так называется?» «Да, то есть я не знаю», – ответил Палка смущенно. «Я это так придумал, так как здесь есть врата неба, а за ними страна, где солнце никогда не заходит». «Значит, здесь врата неба». Священник смотрел на чудные вершины гор и цветущие деревья. «Да, здесь можно кое-что почувствовать от божественного мира. Но, дитя мое, как ты пришел к такому заключению?» — спросил он ласково, гладя головку мальчика. «Ты, наверное, где-нибудь слышал о такой стране солнца?» «Если разрешите, то я вам расскажу все сначала, как это было». И глаза мальчика засверкали. Священник растянулся на мягком мху и, не сводя глаз с ребенка, слушал его рассказ, как он, ища упомянутую в сказке страну солнца, пришел сюда, как нашел священную книгу, которую прижал к своей груди, и как много он узнал из нее о настоящей стране солнца. И как тогда, во время грозы, видел своими глазами семицветные врата неба там над горами. Палка не заметил слез умиления, которые показались на глазах священника. Он рассказал также, о чем читал сейчас, и что он просил Господа Иисуса принять его в число своих слуг. «Покажи мне эту книгу», — сказал священник. «Ты мог бы ее снова оставить здесь, в пещере. Я бы охотно и часто приходил сюда и, подобно тебе, читал бы ее строчку за строчкой и вместе с тобой искал бы путь в настоящую страну света, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, но где сам Агнец является вечным светом». Мальчик немного подумал и потом сказал: «Хорошо, я ее оставлю здесь. Дядя Лессинг завтра все равно уходит, а я не читаю так хорошо, чтобы читать другим вслух. Сам же я могу читать ее и здесь. А если я застану вас здесь, то вы будете читать мне вслух, не правда ли?» «Охотно, дитя мое, и сейчас, если ты хочешь, но прежде покажи мне свою таинственную пещеру». Они встали. Священник еле успевал за своим маленьким проводником. Скоро они были уже в пещере. «На самом деле, какой странный вид!» — воскликнул пораженный священник. «Ты прав, эта пещера совсем похожа на хижину. А это здесь не просто стул, но настоящий диван. И как ты чудно прибрал ее и украсил цветами! Ты, наверное, хотел, чтобы твой домик выглядел красивым?» Гость с удовольствием рассматривал чисто прибранный и украшенный зеленью дворец мальчика. «Да, так как Господь Иисус обещал с нами жить, то я постарался сделать все так, чтобы ему было приятнее», — ответил Палко. «Неужели ты на самом деле веришь, что он всегда и везде пребывает с тобою?» Священник спрашивал совсем иначе, чем дядя Лессинг или дедушка. Это в своем роде был совсем иной вопрос, потому мальчику нетрудно было ответить на него. «Да, дорогой священник, я знаю, что он всегда, да и теперь тоже находится со мной». «Святая простота!» – вздохнул священник и, присев на стул, облокотился головой на руки, так оставаясь несколько минут, как бы в молитве. Палка не осмелился беспокоить его. Тут пришло ему в голову, что недалеко в кустах он спрятал собранную для дедушки малину. Дедушка, наверное, был бы рад, узнав, кого он ею угостил. У него была с собой также деревянная ложка, которой пересыпал обычно ягоды из большого кувшина в маленький. Тарелок у него не было, но недалеко он видел большие круглые листья, которые могли их заменить. Палка принес оба кувшина. Маленькие он вымыл и наполнил свежей водой. В другом были только что собранные ягоды. Он помыл также и ложку, вытер ее старательно платочком и, довольный, что удостоился чести угостить такого важного гостя, вернулся в пещеру. Палка видел, что священник читает его книгу. И чтобы не беспокоить его, он тихо положил перед ним на стол большой лист и ложку, поставил кувшин с ягодами. Священник поднял голову, и на его серьезном бледном лице показалась светлая улыбка. Он схватил мальчика за руку. «Ты хочешь угостить меня?» «Да, пожалуйста, отведайте. Вы меня так часто угощали завтраком и обедом, когда я бывал в вашем доме. А теперь я хотел бы угостить вас тем, что имею сам». «Я тебе очень благодарен. И чтобы ты знал, что я не пренебрегаю твоим гостеприимством, подай мне свою вкусную малину, я насыплю ее на зеленую тарелку». О, как Палка был рад! Священник ел вкусные ягоды и пил воду. Потом он достал из своей сумки кусок белого хлеба и угостил им мальчика и Дуная. «Я обещал тебе прочитать отрывочек. Садись, а то мне скоро надо идти. Завтра ты тоже придешь сюда?» «Не знаю, вряд ли. Мне придется провожать дядю Лессинга и помочь ему отнести вещи. Тогда я могу твою книгу взять с собой и завтра или утром, или после обеда опять занесу сюда». Потом священник прочитал, как Господь Иисус вознесся на небо и как ангелы сказали ученикам Его, что Он снова вернется. Но прежде Он обещал послать им Святого Духа. «А кто такой Святой Дух?» – спросил мальчик, когда они вместе покидали пещеру. «Это Дух Господа нашего Иисуса Христа», – сказал священник задумчиво. «Этого Духа нужно иметь каждому христианину. В этой книге сказано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его». «Вы, наверное, его имеете, не правда ли?» – спросил мальчик просто, глядя в глаза священнику. «Ведь вы принадлежите ему?» Если бы кто другой задал ему этот вопрос, то он не остался бы в долгу с ответом. Разве он не был крещен? Разве он не принадлежал к единственной спасающей католической церкви? Разве он не был посвященным священнослужителем? Знаешь что, Палка, на этот вопрос я отвечу тебе в другой раз, когда из этой книги больше узнаю, как обстоит дело со мною. Некоторое время они оба шли молча. «О чем ты думаешь?» – вдруг спросил священник, беря мальчика за руку. «Что мне делать, чтобы и мне Господь Иисус дал своего Святого Духа?» – был робкий ответ мальчика. «В этой книге написано, что Отец Небесный дает Святого Духа тому, кто просит Его об этом и кто готов повиноваться Ему». «О, это правда! Он давал всем тем, кто Его просил! И мне Он давал все, о чем я Его просил! Но можно ли Святого Духа принять так же, как Господа Иисуса?» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, Палку». «Ну, Марфа ведь приняла Господа Иисуса в своем доме. И хотя я его не могу видеть, но я его принял и в нашу хижину. Я знаю, что он пришел и остается со мной». Священник остановился, как пораженный, и закрыл глаза. «Нет», — сказал он через некоторое мгновение и как бы самому себе. «Духа Христова надо принять не только в свой дом, но и в сердце». «А разве Дух Святой может обитать в моем сердце?» «Да, дитя мое, ты видишь там это заходящее чудное солнце? Теперь посмотри сюда на эту маленькую каплю росы. Что ты там видишь?» «Солнце! Росинка приняла в себя солнце, не правда ли, дорогой священник?» «Да, дитя мое, но теперь спокойной ночи». И не успел мальчик прийти в себя, как он уже был один. Он тихо опустился на колени. «Господи Иисусе!» – шептал он. «Упроси, пожалуйста, своего Отца Небесного, чтобы он и мне дал своего Святого Духа. Ты ведь знаешь, что я всегда хочу быть твоим. Я его хочу принять, как та капелька росы приняла солнце. И ему ты тоже дай его, прошу тебя. Аминь». Глава 9. Маленький спутник Лессинга. На другое утро Лессинг в сопровождении мальчика покинул горы. Лессинг сам нес на плечах довольно тяжелую ношу, а Палку в узелке его одежду. «Дядя, а вы скоро вернетесь?» – спросил мальчик ласково. «Не знаю, Палка». Он пытался сбросить с себя мрачные мысли. «Когда я буду возвращаться, я тебе что-нибудь принесу. Что бы ты хотел?» «О, дядя, если вам не трудно, принесите мне карандаш, и такую маленькую книжку, где я мог бы кое-что записывать. Ну, это я могу тебе принести, так как ты часто помогал мне. Дедушка мне дал заработанные тобою деньги, чтобы купить тебе костюм, а от меня ты получишь еще и фуражку. Сапоги также тебе уже заказаны, так что зимой ты сможешь ходить в школу и учиться тому, чего еще не знаешь». «Вы хотите купить мне новую фуражку? О, как я рада этому, так как моя старая шапка уже совсем порвалась. Дедушка из-за меня уже и так много расходов имеет. Если бы я только мог когда-нибудь его за все это отблагодарить». «Ну, когда ты вырастешь, ты будешь для него хорошей опорой. Ты теперь ему уже большой помощник. Он мне говорил, что сыновья его уехали в Америку. Дочери все уже замужем. А где твои родители? Ты, наверное, сын одного из сыновей или дочерей старого Юриги?» «Ах, что об этом говорит дядя? Дедушка Юрига принял меня только так, ради Бога, так как у меня не было никого, кто бы заботился о мне. Моего дедушку звали Радзга. Он умер 2 года тому назад. Мы пришли сюда в горы, а потом он заболел, и так я остался у дедушки Юриги». «Значит, ты сирота? О, тогда ты мог бы идти вместе со мной, я тоже одинок». И он протянул руки к мальчику. «Разве у вас дома нет детей?» «Нет. Жаль, что я об этом давеча не поговорил с дедушкой. Но вот дядя Лишка. Он мог бы передать дедушке, что ты пошел вместе со мной». На одно мгновение это предложение показалось мальчику соблазнительным. Повидать чужие места – это так интересно. Но потом он подумал, что сказал бы Господь Иисус на это, что я ухожу без разрешения дедушки? Кто будет ему носить воду и варить суп? «Нет, дядя, Бог с вами. Возвращайтесь скорее, мы все будем ждать вас». «Но мне-то каково будет?» – рассуждал Лессинг. Однако мальчик не сдавался. Он ведь был прав. Разве можно дедушку оставить одного? «Ну, теперь иди домой, иначе тебя застигнет ночь. А этот узелок я и сам могу донести». Но Палко не хотел с этим соглашаться. «У вас и так тяжелая ноша, а я обратно вернусь бегом». «Но в темноте ты можешь сбиться с пути, луны как раз нет». «О, не беспокойтесь обо мне, я этой дорогой ходил много раз. Дедушка Радзга имел обыкновение говорить, что ребенок, найденный в горах, никогда в горах не заблудится». «Наконец-то я вас догнал!» Вдруг раздался позади них голос Лишки. «Мальчик, дай мне свой узелок и беги скорее обратно, чтобы не застигла тебя темнота». «Тогда пожелаю вам счастливого пути, дядя Лессинг, и вам тоже, дядя», – сказал мальчик, протянул обоим мужчинам руку и пошел обратно. «Передай привет дедушке», – крикнули они ему вслед, и он исчез в горах, как маленький луч солнца. Глава 10. В доме лесничего. «Знаете ли, дедушка, Лессинг вчера всю дорогу был какой-то странный», — рассказывал на другой день Лишка своему приятелю Юриге. «Всю дорогу он не проронил почти ни слова. Горе какое, что ли, его так удручает?» «Бедный человек», — думал Юрига. «У него действительно есть от чего печалиться». Лишке же он только сказал, что у Лессинга дома больная жена, и что это удручает его. «Да даст Господь ей скорее поправиться, и тогда он снова сможет к нам вернуться. Мы будем чувствовать его отсутствие, так как привыкли к нему». Они не ошиблись. Без Лессинга они действительно чувствовали себя одинокими, тем более, что и Палка не было дома. Лесничий прислал за ним, чтобы он явился обслуживать священника и быть ему проводником в горах, так как мальчик там знал каждую тропу, как никто другой. «Не запрещайте ему идти!» – упрашивал лесник, присланный священником с этой вестью. «Священник вас просит об этом недаром. Он очень любит детей, и мальчику у него будет хорошо». Юригу интересовало, что скажет на это палку, и он очень удивился радости мальчика. Получив эту весть, он прямо запрыгал от радости. «Это очень хороший господин!» – сказал он дедушке. «И я его очень люблю!» Для Палко теперь началась жизнь, какую он себе раньше и представить не мог. В доме лесничего он спал в одной комнате со священником Малиной. Как это было чудесно! По утрам они пили молоко. Потом хозяйка клала в сумку для них всякие закуски, и они отправлялись в путь. Часто Палко водил священника мимо глубочайших пропастей. Потом им приходилось переходить через речки или карабкаться на скалы. Но священник охотно следовал за ним. Он нес с собой коробку, в которую собирал разные цветы, растения, мох, и бывал очень благодарен своему маленькому проводнику, так как мальчик умел найти самые красивые места. Когда они уставали, священник ложился на захваченный с собой коврик. В такие минуты отдыха он разъяснял мальчику названия разных растений и сообщал много других полезных сведений. Когда он обратил внимание на то, что Палко уже сравнительно хорошо читает, он стал обучать его письму и арифметике. Иногда священник ложился отдохнуть, так как порой уставал. Палко тем временем собирал грибы, чтобы не возвращать хозяйке дома пустую сумку. Мальчик был очень рад, что Лесинг оставил ему собаку. Дунай сопровождал их всюду. Собака знала, когда ей нужно приходить, и каждое утро она своевременно приходила к дому лесничего. На ночь она там не оставалась, так как не могла ужиться с другими собаками. Священник говорил, что собаки также не могут ужиться, как некоторые люди. Самыми прекрасными минутами для Палко были те, когда священник читал ему вслух из Евангелия. Он постоянно носил его при себе и читал много. Часто там встречались и такие слова, которые для Палко были непонятны. Рассказы о работе апостолов ему казались очень интересными. Понятно, если бы Дух Святой не сошел на них, они не могли бы творить таких чудес. Но потом следовала книга под названием «К римлянам». Из нее Палко почти ничего не понял. Священнику же наоборот, она показалась очень интересной. И читая ее, он часто погружался в размышления, особенно о стихе. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». «Дорогой священник, я хотел бы это уразуметь, так как мне кажется, что это что-то очень хорошее». «Ты прав, дитя мое. Для нас нет ничего дороже истины, что Иисус умер за нас». «За нас?» – воскликнул Палко с удивлением. «А я полагал, что он умер потому, что эти злые евреи пригвоздили его ко кресту. А как это он за нас умер и зачем?» Тогда священник снова открыл Евангелие от Иоанна и прочитал про Моисея и медного змея и пояснил, что произошло с еврейским народом, когда он вышел из Египта, как в пути люди возроптали против Бога и Моисея, и как Бог послал на них ядовитых змей. Они жалили людей, и многие умирали. Но когда укушенные змеями с верой в Бога смотрели на медного змея, они исцелялись. «Эти ядовитые змеи означают наши грехи», – пояснил священник. «И как в пустыне на шест был поднят этот медный змей, так и Сыну Божию надо было висеть на кресте за наши грехи». Но так как Палко все-таки не мог этого понять, священник рассказал ему, как некогда израильтяне жили в Египте, как потом Бог послал к ним Моисея, чтобы тот вывел их оттуда. но злой фараон не хотел отпускать их. Тогда Бог разгневался и повелел своему ангелу поразить среди египтян всех первородных, начиная от сына фараона и кончая сыном последнего арестанта в тюрьме. Но чтобы этот ангел не поразил и первенцев израильтян, Бог повелел, чтобы каждый израильтянин в своем доме заколол ягненка и кровью его помазал косяки дверей и перекладины, чтобы ангел-губитель, увидя кровь, прошел бы мимо. Видишь, палку, как фараон не хотел выпустить евреев, и нам пришлось бы погибнуть за наши грехи. Но Бог проявил к нам свою любовь, и когда мы были еще грешниками, Христос умер вместо нас. Он претерпел смерть вместо нас. Так он стал Агнцем Божьим, взявшим на себя грех мира. Вдруг палка закрыл лицо обеими руками. «О Господи Иисусе! Мой любимый, добрый Иисус!» — воскликнул он, рыдая. «Теперь я знаю, почему твой отец не услышал тебя и не спас, когда ты взывал к нему. Ведь тебе надо было умереть за мои грехи, как тому ягненку вместо израильтян. Вот почему ты имеешь власть прощать грехи, ведь наши грехи были причиной твоей смерти». Мальчик умолк. Он опустился на землю и не знал, что в это время делал его друг. Но когда он поднялся, он был один. Книжку он нашел открытой на земле, и на ее листах были видны следы слез.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, в прошлой программе «Вопросы и ответы» мы рассуждали с вами над вопросом, с какой стороны лучше всего подойти к браку. И мы рассмотрели два ответа на этот вопрос – традиционный и современный. Сегодня мы услышим библейский ответ на этот вопрос. И чтобы найти его, нам необходимо обратиться к первым словам нашего ключевого текста.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
2: Чтобы понять слово «потому», необходимо хотя бы на мгновение вспомнить о том, что этот стих является заключением одного повествования. Это весьма известное и часто высмеиваемое повествование. Оно сообщает нам, как Бог дал человеку, которого Он сотворил, помощницу, которая соответствует ему и которая дополняет его.
1: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: „Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа“». Книга Бытия, 2 глава, с 21 по 23 стихи.
2: Эта история описывает, хотя словами это трудно выразить, столь пластически, как едва какая-либо другая, действительность любви. Взглянув впервые на женщину, мужчина уже чувствует: «Мы принадлежим друг другу». Это он восклицает с воодушевлением. Как случается, что противоположные полы непрестанно тоскуют друг по другу? Как объяснить, что их словно магнитом влечет друг к другу? Ответ таков: они созданы один из другого, один для другого. Это две части одного целого, стремящиеся друг к другу, чтобы взаимно дополнять друг друга, чтобы составить одно целое. Они хотят быть одной плотью. В этих стихах прежде всего вполне конкретно говорится о телесном дополнении друг друга. И сила, которая постоянно стремится к достижению этой целости, является любовь. Вот поэтому из-за любви следует оставить родителей, прилепиться друг к другу и составить одно целое. Если мы обратимся с этим вопросом к Библии, чтобы узнать, с какой стороны нам следовало бы начинать, она отвечает: со стороны любви, со стороны прилепления. Таким образом, устраняется также недоразумение, будто трезвучие оставить, прилепиться, быть одной плотью рекомендует временную последовательность. Любви даровано величайшее обетование приводить в движение динамическую игру сил, возбуждать и развивать ее. Существует еще и другая причина, почему Библия советует нам входить через дверь любви. Как общественно-правовой акт бракосочетания, так и акт полового общения создают неподлежащие отмене факты, от которых никто уже не в состоянии отступить. О них можно сказать то же, что говорит французский поэт Поль Клодель о цветении вишни или об открытии Америки. Он говорит так: «В нашей жизни существуют редкие и драгоценные переживания такой важности и такой силы, что отменить их уже нельзя».
0: Для ищущей любви, которая размышляет еще о том, следует ли ей принять решение прилепиться и хранить верность, еще существует возможность отступить, если даже она приняла решение, если обещанием верности она согласилась на союз, но спустя некоторое время почувствовала, что это ошибочное решение, она в состоянии повернуть обратно. Для обрученных все еще существует, как раз ради любви, возможность расторгнуть обручение, предоставить друг другу желаемую свободу, не причиняя друг другу неисцелимых ран и не нанося постоянного ущерба. Любовь — это дверь, через которую вступают во взаимный союз, а в случае необходимости, хотя и с болью, через нее можно также и выйти.
2: Акт же бракосочетания является окончательным. Этот акт — тоже дверь, которая захлопывается, а внутри нет ручки, чтобы открыть ее. Конечно, и эту дверь можно взломать. Однако сделать это значительно тяжелее, да и сопряжены с этим серьезные последствия. Равным образом необратимым является и половой акт. Люди, совершающие половой акт, несколько отличаются состоянием своей личности от оставшихся неприкосновенными. Они уже не могут относиться друг к другу, как те, которые не совершили его. Библия утверждает, что половой акт создает из двух личностей одну чету. Так случается даже в том случае, если у них не было намерения вступать в брак. Апостол занимает в этом отношении весьма ясную определенную позицию. Давайте послушаем, что он пишет.
1: «Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 15 и 16 стихи.
2: Павел говорит далее, «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Для такого человека открывается даже в безвыходном положении совершенно новые и непредвиденные возможности. Лучше всего, однако, войти дверью любви, потому что этот шаг является необратимым. Поэтому раскрывающий перед нами историю творения настоятельно предлагает нам начать любовью. Начинать бракосочетанием или половым актом крайне рискованно. Расставаясь, можно причинить другому и самому себе раны, которые не заживут в течение всей жизни.
0: Отсюда и возникает практический вопрос. Есть многие молодые пары, которые говорят, «И мы хотели бы войти дверью любви, но как нам узнать, достаточно ли глубока наша любовь для того, чтобы прилепиться на всю жизнь, для безусловной верности?» Как нам узнать, что наша любовь достаточно созрела, чтобы дать брачное обещание жить совместно, пока не разлучит смерть? Если любовь нельзя проверить половым сожительством, то тогда чем же?
2: Во-первых, к этому вопросу надо подходить молитвенно, то есть спрашивать у Бога совета, подходить с рассуждением и вдумчивостью, ни в коем случае под наплывом чувств, от которых другой раз перед самим собой стыдно становится. Старая английская пословица утверждает, что любовь необходимо проверить зноем лета и стужей зимы, то есть не только промежутком времени в один год, а способностью устоять во внешних и внутренних бурях, в плохую погоду, в переменные поры года и сердца. Весьма важно видеть друг друга не только по праздникам и в праздничной одежде, но и в будни, в рабочей одежде, когда человек не брит, не причесан у парикмахера, а также в обстоятельствах, которые стоят нервов и вызывают печаль. Последнюю и, может быть, самую серьезную проверку можно назвать испытанием времени. Проверена ли наша любовь тем, что мы называли зноем лета и стужей зимы. Достаточно давно мы уже знаем друг друга. И в заключение этой мысли хотелось бы еще раз со всей серьезностью подчеркнуть, что половое сожительство не является проверкой любви.

0: Друзья, во второй половине нашей программы мы обратим внимание на слова апостола Павла. В библейском мышлении о браке ему принадлежит ключевая роль. Он сравнивает брак непосредственно с Иисусом Христом. Следует заметить, что последующие рассуждения о браке более или менее для тех, кто уже знаком с духом Библии. Итак, давайте послушаем, что же пишет апостол Павел.
1: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 по 32 стихи.
2: В этом тексте, который мы только что выслушали, апостол указывает нам на новое измерение брака. Он говорит: «Тайна сия велика». Это короткое предложение является в нашем тексте удивительным промежуточным членом. Оно касается предыдущего стиха и указывает одновременно на последующий. Павел говорит, что когда человек оставляет отца и мать, когда прилепляется к своей жене, когда двое становятся одной плотью, то это великая тайна. В стихе этом действительно заключается великая тайна. Павел относит его ко Христу и Церкви. Он говорит: «Человек оставляет отца и мать, а я отношу это ко Христу. Человек прилепляется к своей жене, я тоже отношу это ко Христу. Двое становятся одной плотью, и опять я говорю о Христе». Да, глубока тайна, произносимая апостолом. Человек оставляет отца. Я говорю о Христе. Из любви к нам Христос оставил своего отца. Оставил небеса и пришел на эту землю. Рождество. Далее он стал человеком, как младенец в яслях. Быть равным Богу он не рассматривал в качестве какого-то достояния, которое ему следует удержать силой. Он отрекся от самого себя и принял образ раба. Он уничижил себя. Он был послушен до смерти и смерти крестной. Далее, человек оставляет свою мать, а я говорю о Христе. Из любви к нам Христос оставил свою мать в Страстную Пятницу. Когда Он висел на кресте, Он дал ей другого сына. Он сказал ей: «Жено, се сын твой». А Иоанну, рядом стоящему, сказал: «Се мать твоя». Человек прилепляется к своей жене. «А я отношу это ко Христу», продолжает Павел. Из любви к нам Христос прилепляется к нам, к своей церкви. Прилепляется верно и нераздельно. Библия часто представляет отношения Христа и Его церкви в образе брака. Это не брак без кризисов. Церковь часто очень трудная супруга. Она часто неблагодарна, непослушна, неверна. Но Христос никогда не отвергал своей церкви, хотя она постоянно заслуживала этого.
0: Он всегда готов прощать. Он освятил ее, очистил ее. Он представляет ее в славной красоте, без пятна и порока. Развод совершенно невозможен между Христом и Его Церковью. Он предал себя за нее. Он предал себя за эту мятежную, непослушную и трудную жену.
2: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Так как Павел единство мужа и жены в браке относят также полностью ко Христу, мы можем с уверенностью сказать: «Вы, жены, любите своих мужей, как и Христос возлюбил церковь». Потому что если существует подлинное единство, то все, что относится к одному, относится и к другому. И будут двое, одна плоть. «Я отношу это ко Христу», — говорит Павел.
0: «Из любви к нам Он соединился с нами, как голова и тело образуют одно целое. Он все делит с нами. То, что принадлежит нам, становится и Его собственностью. Наша нищета становится Его нищетой, наш страх — Его страхом, наши страдания — Его страданиями, наша вина — Его виною, наше наказание — Его наказанием, наша смерть — Его смертью».
2: И то, что принадлежит Ему, принадлежит и нам. Его богатство становится нашим богатством, Его мир — нашим миром, Его радость — нашей радостью, Его прощение — нашим прощением, Его невинность — нашей невинностью, Его жизнь — нашей жизнью. Так Он соединен с нами, телесно соединен, в каком-то почти даже отталкивающем конкретном смысле в вечере Господней. Трезвучие — оставить, прилепиться, быть одной плотью. Это свидетельствует о действительности Иисуса Христа.
0: Во Христе и безбрачные могут быть участниками в динамической игре сил, и им часто приходится оставить отца и мать, и они часто лишены своего дома и лишены детей. Иисус говорит им, что в этой жизни они еще получат во 100 крат больше того, что они оставили — дома, матерей, детей. Марка 10:29. Вот столько предлагает им церковь. Лишившись всего этого, они не окажутся в жалкой ограбленной жизни, потому что в церкви обретут полную, богатую человеческую жизнь. Через людей церкви Иисус заботится об одиноких и окружает их вниманием. Ваша жизнь приобретает цель и смысл, свободу и радость во Христе. В нем же у вас имеется свой уголок, свой дом, свой шатер.
2: С тех пор, как Христос пришел в этот мир, никто не лишен его шатра.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», приготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Грех и ответственность за содеянное».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Это ложь. Но нет более смертоносной лжи, чем та, которую сатана внушает нам о Боге и грехе. Он пытается убедить нас, что Бог не тот, за кого себя выдает, и что грех не так опасен, как утверждает Бог. Сатана рисует нам картину, на которой блекнет божественность Христа и серьезность греха. Он представляет нам Бога не таким уж хорошим, а грех не таким уж плохим. Современные технологи могут изменять фотоизображение таким образом, чтобы самое безобразное выглядело красивым. Сатана делает с грехом то же самое. Он хитроумно искажает изображение, и нечто отвратительное, ужасное, кажется прекрасным произведением искусства. Сатана использовал ложь, чтобы вызвать в Эдеме бунт, который в конечном счете стоил гораздо дороже, чем мы могли бы предположить. Его сегодняшняя ложь, по сути, ничем не отличается от той, которую он внушил первой женщине.

Уильям Купер был одним из лучших писателей Англии в XIX веке. Но в молодости он нес в своем сердце тяжкий груз вины и отчаяния. Он пережил нервный срыв, попытался покончить с собой и попал в психиатрическую больницу на 1,5 года. Во время пребывания в больнице он прочитал стих из Библии, который изменил его жизнь. Он увидел, что Иисус Христос – жертва умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия. Послание Римлянам, 3 глава, с 25 по 26 стих. Когда Купер увидел эту истину и принял ее, он уверовал во Христа, и ему было даровано прощение грехов. Многие годы спустя он описал это чудо прощения в гимне, который дает надежду кающимся грешникам вот уже более 200 лет. Хотя вы, возможно, и пели этот гимн много раз, остановитесь сейчас и пропойте эти слова снова, медленно, как будто вы никогда не слышали их раньше, и найдите покой и радость в Божьей искупительной милости и любви. Ручьем святая кровь течет в омытие грехов. Покой в нем страждущий найдет и отдых от трудов. Разбойник на кресте нашел тот чудный ключ святой, омытый им, и он обрел в своей душе покой. От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но Он меня к себе привлек, и я в Его руках. И если в немощи я вновь Иисуса огорчу, я знаю, что святая кровь сотрет вину мою. Каждый раз, когда я поднимаю тему прощения, кто-нибудь обязательно говорит мне: «Я так и не смогла простить себя за то, что сделала». Интересно, что Библия вообще не говорит, что нам нужно прощать себя. Но я думаю, многие женщины имеют в виду, что не смогли почувствовать себя прощенными за то, что сделали. Они до сих пор живут с ощущением вины за свои грехи. Они знают, что Бог может простить их, но не верят, что действительно полностью прощены. Им трудно принять Божию милость и прощение. Они чувствуют, что для восстановления, общения с Богом и возврата Его благосклонности им нужно как-то искупить свой грех, нужно понести наказание, и, возможно, тогда они смогут как-то искупить совершенное зло. От таких-то мыслей и рождается ложь номер 15. Бог не может простить мой грех. Проблема в том, что целой жизни добрых дел недостаточно, чтобы разделаться с чувством вины и даже с одним единственным грехом против святого Бога. Как пятно, с которым не справились даже в химчистке, пятно греха невозможно смыть никакими человеческими усилиями. Есть только одно средство, которое может растворить вину за совершенный грех. Что вину мне может смыть? О, лишь кровь Иисуса! Вновь что может исцелить? О, лишь кровь Иисуса! От греха искупит дух? О, лишь кровь Иисуса! Не добро моих заслуг, о, лишь кровь Иисуса. Есть два противоположных утверждения. Мой грех не так уж серьезен, и Бог не может простить мой грех. Какое же из них верно? Истина открывается только на Голгофе. В Псалме 84 мы находим прекрасное описание того, что сделал для нас Господь Иисус на кресте. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Именно на Голгофе Божья милость и любовь к грешникам встретилась
с истиной, его святой ненависти ко греху. На Голгофе Бог возложил на Иисуса наказание за грехи всего мира. В то же самое время Он предложил мир и примирение грешникам, которые были отделены от Него. Крест явно показывает нам, что Бог думает о грехе. Чтобы избавить нас от привязанности ко греху, к которому мы так легко относимся, Он заплатил высокую цену. Крест — символ проявления любви и милости Божией к самому последнему грешнику. Но из одной лжи мы впадаем в другую. Ложь 16. Я не полностью отвечаю за свои грехи. Если мы вернемся в Едем, то увидим, что там зародилась одна из древнейших форм обольщения. После того, как Адам и Ева отведали запретный плод, Бог призвал их к ответственности за содеянное. В Библии эта тема постоянно повторяется. Мы дадим отчет Богу за каждое наше дело. Заметьте, что Бог не рассматривал их в тот момент как единое целое. Он не спросил, что вы наделали. Он также не просил Адама и Еву объяснить поведение друг друга. Он не спросил Адама, что сделала Ева, и не спросил Еву, что сделал твой муж. Он сначала обратился к Адаму, а затем к Еве, и спросил каждого лично, что ты сделал. Вопрос Бога к Адаму был точным и конкретным. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие 3.11. И Еву Бог спросил, «Что ты сделала?» Бог просил их просто признать истину. По мере того, как разворачивались события, Адам и Ева начали обвинять друг друга вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свои поступки. «Не ел ли ты от дерева?» — спросил Бог у Адама. Вот его ответ. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». «Ева, что ты сделала?» Ответ. «Змей обольстил меня, и я ела». В обоих случаях их ответы были верными. Действительно, Ева была дана Адаму от Бога, и это она предложила мужу плоды дерева. И змей действительно обольстил Еву. Однако, перекладывая вину на других, Адам и Ева пытались уменьшить меру своей ответственности за этот грех. Бог не спрашивал их, кто спровоцировал их согрешить. Он хотел, чтобы они взяли на себя ответственность за свой поступок. Несмотря ни на чье влияние, это был все же их выбор. Адам и Ева были первыми, но никак не последними в длинной череде обвинителей. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – грех и ответственность за содеянное. Игра, начавшаяся в Едеме, – это наша с вами игра. Мы по природе профессионально играем в нее, и это подтверждает следующие свидетельства. Постоянно обвиняя других, обвиняя обстоятельства и Бога, я перестала отвечать за собственную жизнь, за свои грехи и решения, и тогда я почувствовала себя абсолютно беспомощной, будто попала в ловушку. Я верила, что часто падаю в депрессию из-за того, что я жертва. Мне казалось, что депрессия — не моя вина. Когда я начинала осознавать, что депрессия появляется вследствие моего решения гневаться, то стала принимать на себя ответственность за свой грех и обрела свободу.
У меня были греховные отношения с одним сотрудником на работе. Я принимала от него эмоциональную поддержку и нежность, потому что у моего мужа были от меня секреты. Он увлекался порнографией и не поддерживал меня. Мне казалось, что именно поведение мужа заставило меня вступить в связь с коллегой. Я оправдывала себя и думала, что веду себя лучше, чем мой муж. Никогда не забуду тот день, когда во время одной конференции женщина средних лет вышла к сцене и поделилась своим свидетельством. Она представилась и сказала, что работает психологом уже 22 года. Ее следующие слова были такими откровенными, что проникали глубоко в сердце. Прерывающимся голосом она сказала: «Я прошу прощения у тебя, мой Бог, и у вас, мои сестры, за то, что все это время я обманывала вас и уводила с верного пути. Я не говорила вам, что только вы отвечаете за свои поступки. Простите меня». Только принимая на себя полную ответственность за свой выбор и отношение к окружающим, мы можем полностью освободиться от чувства вины. Как сказал один писатель, грех — это лучшая новость в нашем бедственном положении, потому что если это грех, то всегда есть выход, есть возможность покаяния. Вы не можете покаяться в недостатках воспитания или в эмоциональной ране, которую нанесли вам родители. От этого вам не избавиться, но вы можете покаяться в грехе. Грех и покаяние — единственные закономерные предпосылки для радости и надежды. Но есть еще один вид лжи. Ложь 17. Я не могу постоянно побеждать грех. Наверное, любой христианин по собственному опыту знает, что испытывала женщина по имени Хизер. В моей жизни столько грехов. Как я могу стать свободной? Мне кажется, я безнадежный случай. Я так хочу избавиться от грехов, но они продолжают править моей плотью. Мне стыдно снова и снова приходить к Богу с одними и теми же грехами. Когда я вываливаю перед Ним все сразу, то кажется, что все становится еще более безнадежным. Как мне освободиться от лжи? Я хочу измениться. Эти слова напоминают мне крик души апостола Павла. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание Римлянам, 7 глава, 21 по 24 стих. Более половины женщин, которых мы опросили, признали, что поверили в ложь, будто не могут постоянно побеждать грех. Становится очевидным, что сатана использует эту ложь, чтобы лишить верующих свободы. Как мы увидели в отрывке из послания к Римлянам, любое дитя Божие имеет новую природу, природу, которая желает повиноваться Богу. Глубоко в душе каждый истинный верующий хочет жить, угождая Богу. Человек, у которого нет такого желания, должен поставить под сомнение подлинность своего обращения. Однако по Писанию, даже после того, как мы рождаемся свыше, наша плоть, наши естественные наклонности, продолжает вести войну против Духа Святого, живущего в нас. Дух говорит «прости», плоть говорит «не прощай». Дух говорит «будь воздержанным», плоть говорит «ешь, что хочешь и когда хочешь». Дух говорит «отдайте деньги нуждающемуся», плоть говорит
потратите деньги на себя. Дух говорит: проведи это время в слове и молитве. Плоть говорит: у тебя был трудный день, а расслабься сейчас перед телевизором. Дух говорит: придержи язык, то, что ты хочешь сказать, жестоко и не нужно. Плоть говорит: скажи все, как есть. Каждый раз, когда мы делаем выбор в пользу плоти и не уступаем Духу Святому, мы позволяем греху властвовать над собой. С другой стороны, каждый раз, говоря Духу «да», мы даем Ему больше власти над своей жизнью. Постоянно подчиняясь греху, а не Богу, мы укореняем в себе привычки, которые крайне трудно преломить. Мы выбираем рабство греха. Некоторое время мы пытаемся поступать правильно, терпим поражение, пытаемся преломить себя и вновь терпим поражение. И тогда дьявол начинает убеждать нас, что ничего нельзя изменить, что мы всегда будем рабами этой греховной привычки. Мы думаем: что толку? Я ведь все равно проиграю, я всю жизнь буду проигрывать эту битву. И мы сдаемся. Что произошло? Сатана победил, заставил нас поверить, что мы не можем жить, постоянно побеждая искушение и грех. Хотя у Кристины и Шерил были разные проблемы, однако в сущности с ними произошло одно и то же. Я боролась с влечением к женщинам, причем точно знала, что это было безнравственно. Как я не боролась со своими мыслями, все становилось только хуже. Я думала, что не могу контролировать свои мысли. Я знала, что нечиста перед Богом, но просто не могла избавиться от этого. Многие годы я страдаю от обжорства. Я борюсь с этим каждый день. Я постоянно чувствую, что не могу измениться и что никогда не одержу победу. Некоторое время я держусь, но потом ложь возвращается, и все начинается сначала. Помните, наши мысли определяют наш образ жизни. Если мы верим, что все равно согрешим, то мы согрешим. Если мы верим, что будем жить в рабстве, то будем жить в рабстве. Если мы верим, что не сможем победить, то и не победим. Шерил сделала одно важное замечание. Она верит, что не может измениться. Как это ни странно, но осознание этого факта — первый шаг к победе над грехом. Ни вы, ни я не в состоянии изменить себя, потому что Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Итак, что нам делать? Как же освободиться от греха? Освободить нас может только истина. Благодаря жертве Иисуса мы можем побеждать грех. Сатана нам больше не хозяин, и мы больше не должны быть его рабами. Если вы во Христе, то истина в том, что, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание Римлянам, 6 глава, 18 стих и 8 глава, 2 стих. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Бог не может простить мой грех. Истина. Крови Иисуса достаточно, чтобы покрыть каждый грех, который я совершила. Нет такого греха, который Бог не может простить. Божья благодать больше, чем самый большой грех на свете. Ложь. Я не полностью отвечаю за свои грехи. Истина. Бог не спрашивает с меня за грехи других людей. Я отвечаю за то, что выбираю сама. Ложь. Я не могу постоянно побеждать грех. Истина. Если я дитя Бога, то могу не грешить. Я не рабыня греха.
Во Христе я освободилась от греха. По милости Божией и благодаря крестному подвигу Христа я могу побеждать грех. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 31, с 1 по 5 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на Себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой, свободной от вины и осуждения. Спасибо, что силой креста и Духа Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе. Я славлю Тебя за обетование, что однажды Ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, я сегодня обращаюсь к вам со Словом Божиим и буду читать из 8 главы послания апостола Павла римлянам. Речь будет идти о великой гарантии победы. Читаю с 28 стиха по 39. 8 глава римлянам с 28 стиха и ниже. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Дорогие друзья, это удивительная глава, 8 глава, сияет как бриллиант во всем послании апостола Павла римлянам. Речь идет о предопределении Божьем. Имеется, конечно, несколько пониманий вопроса предопределения. Я же стою на позиции Евангельского Баптистского Братства. Мы читаем, не начало венчает, а конец. Однако, если не уверен человек в успехе дела, если не знает он будущего завершения, не следует ему и начинать его. Но в деле спасения христианин обладает надеждой на конечную победу. Вот о чем речь. Великая гарантия победы у нас в руках. Итак, первая мысль. Бог предопределил верным своим быть подобными образу Сына Его. Бог знает о человеке все, еще до его рождения. Например, Он избрал Еремию стать пророком еще во чреве матери Его. В 1 главе, в 5 стихе мы об этом читаем. Бог определил ему великое служение. А в 138 псалме мы читаем, Давид говорит, все дни были записаны, то есть предопределены Богом, когда ни одного из них еще не было. То есть Давид совершенно ясно понимал, что вся судьба была запрограммирована для него. Еще не было его дней, а Бог уже имел о нем свое определение. Но если бы Бог сделал человека безвольным роботом, дьявол бы мог упрекать Бога в несправедливости. Поэтому Бог дал человеку свободную волю принять спасение или отвергнуть его. Однако тем, которые приняли его, он, мы читаем, дал власть быть чадами Божьими. Поэтому мы имеем верную надежду, святое упование на Бога. И говорим вместе с апостолом Павлом, если Бог за нас, кто против нас? Где Бог, мы знаем, там победа. Да, Бог предопределил план спасения через Сына Его Иисуса Христа. И Он совершил это, конечно, даром для нас. Но для Него это было не даром. Он отдал единородного Сына на смерть
за грехи всего человечества. Скажите, друзья мои, кто из вас за какое-то благое дело отдаст на смерть своего сына или дочь? Вряд ли. А Бог сделал это. Заработать спасение нельзя. Все богатства мира бессильны выкупить из власти дьявола даже одну единственную душу человека. Но его сын, Сын Божий, вот величайшее богатство, данное человечеству. Нет другого имени, Господь говорит через апостола Павла, нет другого имени под небом, данного человеками, кроме имени Иисуса Христа. Человек Иисус Христос сделался спасением всему роду человеческому. Он был сыном человеческим, но еще и был сыном Божьим. Иисус отдал нам самого себя, а потому единственная наша плата за спасение – это не деньги, это не золото, это не богатство мира. Плата за наше личное спасение каждому – отдать Христу свою собственную жизнь, свое собственное сердце, самого себя без остатка. К этому призывал Господь через Моисея народ Божий. Народ внимал. Народ когда-то слушал голос Господа, а потом со временем отступил от Него и сделался богопротивником. Израиль не понял любви Господа к нему. И Христа, Спасителя мира, он не принял так же. Он убил Сына Божия на кресте и сделал величайшее преступление в мире. Как Господь жалел о своем народе. Как Господь хотел внушить ему, что не только жертвоприношение угодно ему. Нет, нет. В первую очередь, сердечное служение перед лицом Господа, хождение пред Ним так, как ходил, скажем, Енох, а уже несколько позже и Ной, как ходил Моисей, как ходили многие пророки. Однако в целом Израиль был погружен в страшную бездну греха. Дьявол обольстил этот народ и погубил его до конца. И хотя видимая форма богослужения еще имела место в Израиле, однако для Господа это было уже ненужное. Уже ни скиния, ни жертвоприношения, ни хвалебные песни, ничто не радовало Господа. Он искал совершенно другое, но Израиль этого не понимал. Надо добавить, и сегодня Израиль этого не понимает. Отдельные личности из народа Божия приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, но в целом Израиль находится в забвении Божьем, потому что еще не настало его время. Сегодня мы переживаем время язычников. Когда-то Иван Степанович Проханов написал такой прекрасный гимн. Земля трепещет, и, сверкая, катится гром из края в край. То Божий глаз гремит, взывая: «Израиль, мой народ, внимай! Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы с золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день, и ночь они горят. К чему мне ваших храмов своды? Бездушный камень, прах земной. Я создал землю, создал воды и небо очертил рукой. К чему мне злато? Вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как воду дождевую огнем, расплавленный металл. К чему куренье? Предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов. Чему огни? Не я ль светило зажег над вашей головой? Не я ль, как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной? Твой скуден дар. Есть дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Ты с ним явись, и, примиренный, я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде.
«Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда, везде». Но, слава Богу, христианин понимает зов Божий. Он читает в Писании «Бог есть любовь» и понимает, что с Ним, с Богом любви, можно говорить только языком любви из чистого сердца. Вторая мысль. Гарантия победы заключена в том, что всякая борьба против верных Богу бесполезна. Мы должны это понимать. 32 стих этой главы говорит нам: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, с Сыном, не дарует нам и всего». Чего всего? Да всего то, что можно только видеть или представлять. И даже гораздо больше. Потому что мы читаем о том, что приготовил Бог любящим Его. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку даже. Но Бог приготовил это и дал нам вместе с Сыном Своим. Христос, Иисус ходатайствует за нас. Он сидит одесную Бога. Он ждет, когда мы придем в небо. Так говорит 34 стих. А стихом выше мы читаем, в 33-м, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если бы даже и нашелся тот, то он оказался бы в стыде. Раз Бог оправдывает, никто не может обвинить избранных Божьих. Бог простил нас, когда мы были еще грешниками, потому что Он любил нас еще прежде создания мира. Третья мысль. Гарантия победы еще и в том, что из руки Его никто не может похитить нас. Мы сокрыты в лучах Его любви, и тьма сатаны не может приблизиться к Его божественному свету. 35 стих и ниже этой главы говорит нам следующего. Кто отлучит нас от любви Божьей? И перечисляет целых 7, о которых сказано: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Кто отлучит? Никто. Апостол Павел иллюстрирует нам эти 7 вопросов, но дает один ответ в 37 стихе. Он говорит: но все сие, все эти переживания, что может быть у нас в жизни, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. О, это великая любовь Божья! Кто может оценить ее по достоинству? Скорбь, но Бог любит нас. Теснота, но Бог любит нас. Гонение, голод, нагота, опасность, меч, но Бог любит нас, и потому дает нам и в скорби, и в тесноте, и в гонениях, различных переживаниях свою победу, и никто не может похитить нас из Его божественных рук. Он любит нас. И эта любовь простирается в сердца наши от Его самого. И мы говорим, цитируя слово, которое сказал когда-то апостол Павел в 13 главе Коринфянам: любовь долготерпит, милосердствует, не гордится и так далее, и так далее. Это все преимущества, что мы имеем в любви, они с нами, если мы во Христе Иисусе. И если сила любви в нас, то мы должны быть абсолютно уверены в победе. Павел апостол говорит: ибо я уверен. То есть я твердо знаю, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. А почему не может? Потому что Бог любит нас. Потому что вечной любовью возлюбил нас, и никто не может встать против Него со своей ненавистью. Нет. Кто будет спорить с Богом? Если Бог за нас, кто против нас, говорит Святое Писание. О, какая это удивительная 8 глава. Она начинается словами: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе», а заканчивается: «Никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей». Эта глава
глава великой гарантии спасения всем верующим во Христа, детям Его, членам тела Его. И последняя мысль. Можно ли потерять спасение человеку по воле самого Бога? Другими словами, хочет ли Бог, чтобы Он лишил нас спасения? Нет. Он не хочет нас лишить спасения, которое подарил нам. И мы читаем, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Заметьте, все люди спаслись и достигли познания истины. Но человек по своей собственной воле может уйти от Бога и погибнуть. Когда-то Димас оставил апостола Павла, потому что возлюбил нынешний век. А тот, кто возлюбил нынешний век, связал свою судьбу с дьяволом, по своей собственной воле ушел от Бога и, безусловно, погиб. Сегодня многие люди оставляют Иисуса Христа и идут путем беззакония, забыли свое великое предназначение, потому что возлюбили нынешний век. Вы скажете, а как это может случиться? А очень просто. Осуетились. Знаете, я приглашаю людей на собрание. Приходите, пожалуйста, у нас собрание в 10 часов утра и 5 часов вечера. И на неделе также вы можете быть, участвовать в разборе. Пожалуйста, приходите. Такая пауза, вызывающая удивление. Понимаете, мы имеем собрание, нам одного хватает. Мы среди дня собираемся между собраниями американцев. Нам хватает, вот в 2 часа мы придем, в 4 уйдем, и этого хватит нам на неделю. Осуетились. Нет желания трудиться для Господа, утром вставать для того, чтобы приготовить свою семью, прийти в Дом Божий, лень, матушка. Осуетились, потому что имеют большое желание заработать побольше средств, чтобы жить счастливо на этой земле. Осуетились, потому что охладели, не читают Слово Божие, не интересуются духовной жизнью. Из ревностных христиан превратились в обыкновенных прихожан. Димас оставил меня, говорит Павел, возлюбил нынешний век. Может быть, это рядовые люди, да? Ничего подобного. Еще в далекое время Иоанн говорит, Диотреф не принимает нас, изгоняет братьев. Он ненавидел тех, которые любили Господа от сердца, изгонял таковых. Можно ли сказать, что он был спасенным человеком? Да, он был пресвитером Иерусалимской церкви, но это не давало ему права на спасение, потому что он отверг это спасение своими собственными деяниями. Павел апостол говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников. Будут говорить превратно. Я, Павел, проповедую одно, а они будут проповедовать совершенно другое. И увлекут учеников. Он говорит еще, войдут к вам лютые волки. Смотрите, не просто волки, а лютые волки, не щадящие стадо. Это что, с зубами, с хвостом, что ли? Да нет. Это те, которые раньше себя называли христианами, но теперь имеют свои планы, свои амбиции. И им не жалко стада Христова. Это люди, как лютые волки, разоряющие стадо Божие. Жизнь и смерть в наших руках. Бог не хочет отказаться от нас. И не может отказаться от нас, потому что это противно Ему. Он хочет спасти каждого из нас. Но человек сам уходит от Бога. Вот предопределение, о котором мы говорим. Бог предопределил нас и предузнал нас и дал нам возможность понять святую истину и служить Ему до конца. Но человек сам избирает такую судьбу, на которую Господь смотрит с сожалением.
Друзья мои рассказывают такую историю, что когда наследник королевского престола, мальчик, играл со своим сверстником из благородной дворянской графской семьи, то они, эти два мальчика, любили друг друга всем сердцем. Прошло время. Когда они выросли, мальчик, наследник, стал королем, а его друг остался графом. Но в один день граф поднял восстание против своего короля. Но однако же сила победила силу, и он был схвачен. Король сказал своему бывшему другу: «Друг мой, мы много лет провели вместе. А тебе ходатайствуют, чтобы я сохранил тебе жизнь, но ты должен умереть. Вот я тебе даю шанс. Возьми чашу с водой и пройди через строй солдат. Но смотри, сзади тебя будут идти солдаты с обнаженными саблями. Если ты проронишь хотя бы одну

За тобой идет тот, который может наказать тебя. Дьявол не пожалеет тебя, если ты будешь невнимателен к тому, что сказал тебе Господь. Ты уверен в победе? Сегодня я спрашиваю тебя, ты имеешь гарантию спасения или нет? А если нет, у тебя есть шанс приблизиться к Господу и сказать: «Господи, я великий грешник, я не имею гарантию в победе, я не имею спасения, и потому ты дай мне это спасение из твоих щедрых рук. Покайся перед Господом и получи это даром, и да будет прославлено святое имя Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вчера к Ирине Сергеевне приехал ее двоюродный брат Владимир Васильевич. Послушаем, о чем у них сейчас идет разговор. Рядом с Ириной Сергеевной сидит также Мария Петровна. Дети тоже с интересом прислушиваются к разговору взрослых.
1: А я думаю, что все зависит от наследственных генов.
2: Вот как?
1: Если ты получил плохие гены от родителей, то ты есть, что есть. И ничего тут не поделаешь. В зависимости от генов ты или преступник, плохой человек, или умный и порядочный человек. Поверьте, все зависит от генов.
2: Но, Владимир Васильевич, ведь, конечно, наследственность влияет на человека, но не уж в такой степени, как ты говоришь. Тебя послушаешь, так человек ничего не в силах сам изменить.
3: Действительно.
2: И полностью зависит от милости судьбы.
3: Да, как робот. В какую программу вложили, то и делает. Мне кажется, что это та же самая вера в судьбу, о которой и раньше говорили, что судьба якобы играет решающую роль в жизни человека. Только теперь вот эту судьбу называют генами, вот и вся разница.
1: Может быть, но теперь это не что-то такое расплывчатое, а научно доказанный факт.
3: Вот как.
1: Взять хотя бы болезни. Есть даже такой термин – наследственные болезни.
2: Да.
1: Они могут передаваться детям, внукам.
2: Это правильно.
1: И если у человека и нет явных признаков такого заболевания, то он все равно предрасположен к ней. И в духовных вопросах дело обстоит точно так же, по-моему.
2: Ну, в какой-то мере ты, Васильич, прав. Ведь и Библия говорит о том, что преступления родителей взыщутся с детей до третьего и четвертого рода. Люди привыкли думать, что это Бог назначает и мстит, и исполняет свою волю в каждом отдельном случае.
3: Да, все на Бога, все на Бога.
2: А ведь на самом деле действует следствие наказания за грех, которое передается по наследству.
3: Да, то есть очень важно, как мы живем, и все равно, как мы проживаем дни, что делаем, что думаем.
4: Потому что независимо от нас, как бы отпечатки наших дел фиксируются генами в памяти. И через подсознание они направляют нас по определенному направлению.
3: Правильно, Вадим.
1: Вот-вот. Именно это я имею в виду. Что поделаешь, если из подсознания идут сильные импульсы и заставляют человека идти не по тому направлению, по которому нужно?
3: Интересно ты рассуждаешь, Владимир.
4: Все это, конечно, так. Но, к счастью, существует еще и сила Божия.
1: Ну вот опять... Сила Божия.
3: Ну а как же?
1: Вот уж точно, у кого что болит, тот о том и говорит. Я в Бога не верю. Но даже если, давайте допустим, что Он существует, если Он есть, то Он должен был установить какие-то нормы, законы, в пределах которых все совершается.
2: Так и есть.
3: Да, Он же и установил эти законы.
1: Он же не устанавливает эти законы для каждого человека отдельно. Поэтому все идет, как идет, по наследству.
2: Ну вот и подумай, о чем говорит эта наследственная неизбежность, которую ты все время подчеркиваешь.
1: Как о чем?
2: Ну подумай хотя бы, откуда у первого человека эта злая наследственность? Откуда он приобрел ее?
3: Действительно.
2: Что с ним такое случилось вдруг, что теперь вот эта злая наследственность передается из поколения поколению?
3: Да.
1: Да. Видимо, где-то произошел промах.
3: Ну вот промах.
1: И это существо, называемое человеком, получило вот такие черты, которых совсем не обязательно было иметь.
3: Вот именно, совсем не обязательно. Человеку не нужно было бы их иметь.
2: Конечно.
3: Хорошо бы, если бы грехопадения вот этого промаха вообще не было.
2: Да.
3: Вот так Библия называет этот, как ты сказал, промах человека. Грехопадение.
1: И все-таки, как бы там что ни называлось, факт остается фактом. Мы, люди, находимся в полной зависимости от наследственности.
5: Значит, человек как заводная кукла, да?
3: Правильный вопрос, Сережа.
5: Ходит, пока завод не кончился. И поворачивается, куда ее поворачивают. И очень-то интересно было бы жить.
1: Вот именно. Ведь сказал же некто, жизнь — глупая шутка.
4: Конечно, жизнь была бы глупой шуткой, если бы все было бы так, как вы говорите.
3: Да.
4: Если бы Бог не дал нашей жизни большего смысла. Но возьмем хотя бы реку в пруд. Что произойдет с течением, пусть даже самым сильным, если воздвигнуть достаточно большую преграду?
1: Я тебя понял. Направление реки можно изменить. Но человек, Вадим, не река.
4: Ну, правильно. И все-таки точно так же и с человеком случается. Когда человек встречается с Богом, тогда направление человеческой жизни совсем меняется.
3: В корне изменяется.
2: Да, и вот ты, Василий, конечно, прав в том, что это жизненное течение довольно сильное и глубокое. Оно пробивается столетиями, тысячелетиями. Последствия греха настолько серьезные и громадные в родословии каждого человека, что их разрушающую силу может остановить только Бог. И как уже Вадим сказал, когда рука Божия касается жизни человека, тогда направление жизни меняется.
3: Да, это так.
1: В этом есть своя логика. Но все равно это в жизни на уровне практики неосуществимо.
3: Конечно, человеку это неосуществимо и невозможно. Человек сам не может в корне изменить себя. Это правильно. И поэтому это чудо, это одно из Божьих чудес, которое называется рождением свыше.
2: Да.
3: То есть духовным рождением, рождением от Бога.
2: Да.
1: Мне, конечно, трудно в такое поверить. Но, как я уже сказал, допустим, что Бог существует. Только это мало что меняет.
3: Ну как же, это очень даже много меняет.
1: Ведь у него все равно для каждого есть предопределение, как вы сами говорите. Одним предназначено счастье, другим, наоборот, неудачи и бедствия. Так что все равно получается, что от судьбы не убежишь. Что предназначено, то и будет. И этому можно привести сколько угодно примеров.
2: Да, ты прав. У Бога есть предопределение, но совсем не такое, как ты сейчас говоришь. Знаешь, какой стих в Библии считается центральным?
1: Какой?
2: Это в Евангелии Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
3: Да.
2: Обрати внимание на всякий. То есть нет никакого отбора. Любой, кто поверит, может иметь жизнь вечную. Человек сам делает свой выбор. Так что у Бога в плане спасти всех.
3: Да, Господь желает всех спасти.
2: Да, вот только не все этого хотят. И Бог предвидит, кто захочет, а кто не захочет принять спасение.
5: Как Бог может видеть заранее?
3: Но это нам не открыто, Сереженька, как Бог видит заранее. Ведь Бог — это неограниченный человек.
2: Да.
3: Это мы должны помнить. Мы не можем сравнить себя с Богом.
4: Да, но если даже люди способны предвидеть иногда кое-что, то тем более Бог способен.
3: Конечно. Ведь все, что только существует во всей Вселенной, создано Богом и по Его законам. Поэтому Богу легко определить, какой выбор сделает человек и что этого человека ожидает в будущем.
2: Да.
1: Ну, а если у человека не хватает сил сделать правильный выбор? Если его генная наследственность толкает на принятие неправильного выбора?
3: Ну, невозможное для человека возможно Богу.
2: Да, это так.
3: Если у человека нет сил, но есть желание, то Бог даст ему и сил, если он придет к Богу. Если он обратится к Богу за помощью.
4: Ведь в Библии сказано, что дал власть быть чадами Божьими.
2: Да.
4: Бог призывает всех стать его чадами.
3: Да, всех, вот именно.
1: Некоторых он призывает так, что это видно. Но большую часть он, кажется, совсем не призывает.
3: Нет, но почему же?
2: Ведь Библия говорит, сказано явно, что да, все призваны.
3: Абсолютно все.
1: Но мало избранных. Так ведь там сказано. Видишь, я тоже немного знаю Библию.
3: Знаешь, Владимир, мне кажется, что слова «мало избранных» не всегда правильно понимают. Может, здесь имеется в виду то, что мало тех, кто избирает Господа, в результате чего и Господь их избирает, и дает им силу стать чадами Божьими. То есть инициатива все-таки от человека.
1: Ну, тогда, конечно, другое дело. Но, с другой стороны, как можно выбрать Бога, если ничего о нем не слышал? Кроме как, что он выдумка.
3: Да, это уже другой вопрос. Mm-hmm.
1: Кто захочет выбирать того, кого, как говорят, нет?
2: Ну, да, вот в этом-то и вся беда. Да. Если бы в нашей стране можно было бы свободно провозглашать, как говорится, пропагандировать Евангелие. Mm. Но у нас, так к великому сожалению, полностью отказались от Бога.
3: Да.
1: Если Бог есть, то интересно, как он может действовать в таком случае? Общество постановило, что Бога нет, и все должны так считать, и никакого тебе выбора. Если кто-то верит в Бога, то он глупый, отсталый человек. Вы извините, но так ведь большинство считает.
3: Да.
2: Да, так, это правильно.
5: Кто так считает, тот сам не очень-то умный.
2: Трудно сказать, что Бог будет совершать по отношению к отдельным людям.
3: Да.
2: Одно мы знаем, что Бог будет производить суд поистине.
3: Да.
2: Так говорит Библия. Наш выбор созревает уже здесь, как плоды к жатве.
3: Да, действует закон причины и следствия. Что посеет человек, то и пожнет. Это очень просто и относится ко всем народам и каждому человеку.
2: Да.
3: Отдельно каждому человеку.
1: Да, если бы можно было поверить в Бога. Но не всем это дано.
5: Ну, это ведь так просто верить.
3: Да.
1: Нет, мой милый, вера не для каждого. Вы счастливые, что можете вот так просто верить. Для меня же это большой вопрос, остающийся без ответа.
6: Дорогой дядя Володя, вы не представляете, как сильно Бог любит вас.
3: Правильно, Верочка.
6: Вы только немного захотите прийти к нему. Вот увидите, он спасет вас. Я буду за вас молиться каждый день.
2: Молодец,
3: мы
2: Верочка.
3: Все будем молиться, да. Все будем молиться.
1: Молись, доченька, молись. Может, и для меня будет светлее впереди.

0: Каратаевы затронули сегодня сложные вопросы, касающиеся наследственности и генов. Передается ли греховность от матери ребенку через гены? Существуют ли такие аморальные, испорченные гены? Да и как вообще люди приобретают черты своего характера и своего внешнего вида? Это очень интересные вопросы. Согласно энциклопедическому словарю, гены – это единицы наследственного материала, ответственные за формирование наблюдаемого вида живого организма. Гены передают от матери ребенку ту информацию, которая определяет, например, цвет его волос, глаз, рост, форму носа и так далее. Но если ребенок наследует свои черты от родителей, то откуда в начале времен первый человек получил свои черты? Недавно в литературной газете была помещена интересная статья под названием «Планета обезьян? Нет, планета людей». Размышляя над попытками ученых осуществить страшную гибридизацию человека и шимпанзе, директор Института общей генетики Академии наук СССР, академик Сазинов, говорит: «Личность – результат комбинации тысячи генов, влияния воспитания и условий жизни, не имеет цены, ибо исчезнувшего навсегда человека невозможно заменить даже приблизительно таким же. Эквивалента нет». Мы все еще плохо понимаем, что же произошло 40 тысяч лет назад, когда представитель одного из высших животных на Земле вдруг стал предком человека разумного. Что, или, быть может, кто заронило в него искру разума? Почему это случилось как-то вдруг? И от чего потенциальные возможности человеческого мозга ныне все те же, что и во времена Аристотеля и Платона? Да, что, или, быть может, кто заронило в будущего человека искру разума? Как и почему это вдруг случилось? Позвольте мне процитировать еще выдержку из статьи известного международного совсем нерелигиозного журнала «Time» от 26 января этого года. «Если бы исследовать все существующие родословные древа до их начала, они бы, соединившись, привели к маленькой общей группе древних, которые были родоначальниками всех людей. Теперь ученые-биологи, пишется дальше в статье, объявили, что одна единственная женщина, жившая десятки тысяч лет назад где-то в Африке, была родоначальницей всего человечества. Естественно, и по всей вероятности, к большой радости креационистов, многие ученые назвали эту женщину Евой. Ева проявляется в родословии каждого человека. Заключение это, продолжается в статье, было сделано биологами после их изучения митохондриевой ДНК, которая найдется в каждом человеке. Так как митохондрии в сперме не сохраняются неповрежденными при оплодотворении, нужная для анализа митохондриевая ДНК передается целиком через мать. В процессе передачи структура митохондриевой ДНК меняется очень медленно. После анализа этих изменений ученые с помощью ЭВМ создали родословное дерево всего человечества и на основании анализа заключили, что в какой-то период в прошлом существовала одна единая родословная митохондриевая ДНК или одна женщина, из которой все человечество получило свое начало. Говоря проще, это открытие ученых значит, что один малый отпечаток в наследственной клетке ДНК, находящийся в каждом человеке, неоспоримо доказывает, что человечество наше имеет одну мать, и что она появилась на Земле внезапно, без каких-либо переходов от более низких форм жизни. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Бытие, 1 глава, 27 и 28 стихи. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Бытие, 3 глава, 20 стих. Но вернемся к сегодняшней беседе Каратаевых. Владимир Васильевич, родственник Ирины Сергеевны, имел свое толкование о генах и греховности.
1: А я думаю, что все зависит от наследственных генов.
2: Вот как?
1: Если ты получил плохие гены от родителей, то ты есть, что есть. И ничего тут не поделаешь. В зависимости от генов ты или преступник, плохой человек, или умный и порядочный человек.
0: Для того, чтобы утверждать, что человек через гены наследует преступный или, наоборот, склонный к добрым делам характер, мы должны иметь довольно веские доказательства. Насколько мне известно, таких доказательств не существует. И отсутствие этих доказательств утешает. Было бы безнадежно жить на свете, если бы нашлись доказательства подобной гипотезе, если бы чье-то все родство и родовое дерево состояло из одних преступников и подлецов. Это и в будущем значило бы, что потомки этого родства будут такими же, как их предки. Хотя какие-то черты характера и внешности и наследуются от родителей, Библия не поддерживает такого понятия, согласно которому наследственность влияла бы в такой степени, что человек не имел бы возможности изменить своей судьбы, характера и, следовательно, своего поведения. В тех случаях, где отец и дед были преступниками, и сын тоже стал преступником, роль, вероятно, сыграли не гены, а, скорее всего, воспитание. Старая пословица говорит: «Скажи, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты». Каждый из нас стихийно, незаметным образом, неизбежно становится подобным своей ежедневной компании, среде. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, предупреждает Библия. Поэтому, дорогие отцы и матери, так важно давать не только хороший личный пример своим детям, но и создавать благоприятную, хорошую атмосферу дома. Такую атмосферу, в которой ребенок чувствовал бы себя спокойно, в безопасности, чувствовал бы себя любимым. И также вы, молодые, вам очень важно проявить мудрость и решительность в выборе компании. Выбери себе таких друзей, которые не будут топтать под ногами твоих духовных ценностей и ценностей Слова Божьего, но которые будут поддерживать твои библейские принципы, те принципы, которые способны благополучно довести тебя до конца жизни. Ведь недаром Иисус сказал: «Всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Тот же, который построил дом свой на песке, обнаружил, что в бурях жизни, которые неизбежны в жизни каждого, его дом упал, и падение его было великое. Греховность и склонность ко греху не имеют прямой связи с генами. Большее действие производит воспитание. Мать или отец пьяница, который думает, что совсем не занимается воспитанием своего ребенка, своим примером уже произвел сильнейшее воспитательное действие. Ребенок будет тянуться к бутылке. Совершенно так же, если ребенок растет в атмосфере постоянного раздражения и ненависти, он на всю жизнь впитает в себя этот дух, которым были наполнены его детские годы. Последствиями будут нетерпимость к другим, преступления, драки и так далее. В глобальном масштабе войны. Не гены этому причина. Жизнь человека складывается из его собственных выборов, из принятых им самим решений. Библия говорит, что каждый человек согрешил. Все согрешили и лишены славы Божьей. Праведных нет ни одного. Никакой человек не является праведным до тех пор, пока Бог не сделает его праведным, пока Бог не вмещается в дело и пока человек от Божьей силы не родится свыше. Только чудо рождения свыше, при котором дух и характер человека обновляются, может сделать человека свободным от греха. Поэтому, друг мой, несмотря на то, что бы твои родители или прародители не сделали, пусть твой отец или дед развратник, вор или убийца, пусть ты родился и вырос в семье пьяниц, тебе не нужно шагать по грязным следам своих родителей. И даже если ты уже и шагаешь по их следам, ты можешь остановиться. Через веру в жертву Иисуса Христа ты можешь стать свободным от всякого греха. Христос пролил свою кровь на кресте. Он умер и воскрес ради тебя, ради твоего освобождения. Каждый, кто попросит Христа войти в свою жизнь, веруя в Него, испытает Его очищающую, обновляющую силу в своей жизни. Заколдованный круг похоти и страстей разорвется в тот момент, когда Христос станет твоим Господом и Богом. И Он станет твоим Господом тогда, когда ты попросишь Его об этом. Это твое личное решение. Ты можешь или пригласить Христа в свою жизнь, или не пригласить. И на основании твоего личного решения, на основании твоего личного выбора, твоя жизнь или изменится навсегда, ты освободишься от рабства греха, или ты останешься в своих узах и никогда не испытаешь той перемены, в которой нуждаешься. Я прошу тебя решить принять Христа. Во время этого молитвенного гимна попроси в молитве, чтобы Христос вошел в твою жизнь и стал твоим Господом и Богом, которому ты будешь служить с этого вечера всем своим сердцем. И Бог ответит на твою молитву.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мне должно просто помолчать, прежде чем произнести следующую фразу. Бывает так, что Бог, Святой Дух, использует саму совесть людей, чтобы показать им строгость суда Божьего. Среди нас здесь есть человек, чье сердце сегодня глубоко пронизывает осознание греха. Раньше это была независимая, свободолюбивая, никому не подчиняющаяся личность. Но вот вошла и прочно застряла в его сердце Господня стрела, и он попал в рабство, страшнее египетского. В нашей беседе сегодня он мне говорит, что его всегда и повсюду преследует чувство вины. Черный раб способен убежать от жестоких уз хозяина и, находя под звездами путь, добраться до земли, где будет свободен. Этот же человек чувствует, что, даже убежав на край земли, он все равно не избавится от вины. Для того, кто в кандалах, все же есть возможность найти напильник и, разрезав цепи, выйти на свободу. Этот же человек говорит, что сколько бы он ни молился, сколько бы ни лил слез, ни совершал добрых дел, все равно с его рук не спадают оковы. Он все еще ощущает себя пропащим грешником, и освобождение, что он не делает, представляется ему недоступным. У заточенного в темницу узника может быть сковано тело, но не скована мысль и дух, которого, подобно вольному орлу, что не подвластен человеку, воспаряется сквозь стены темницы и летит к звездам. Этот же человек порабощен внутренне. Он не способен взлелеять ни одной светлой и радостной мысли. Его душа удручена. Железо оков врезались в его дух, и все его существо несет печать жестокого недуга. Невольник во сне забывает на время о рабстве. Этот же человек не может спокойно спать. Ночью ад заполняет его сны, днем пронизывает собой все его ощущения. Он носит в глубине сердца обжигающий огонь адской печи. И сколько бы он ни старался, он никак его не может погасить. Он прошел конфирмацию, он принял крещение, он причащается, посещает церковь или ходит в дом молитвы, он чтит каждое правило и исполняет каждое предписание, но огонь все горит. Он жертвует бедным, он готов отдать все тело на сожжение, он кормит голодных и одевает нагих. Но как он ни старается, он не в силах затушить пламя. О, вы, сыны изнеможения и скорби! Ваши переживания говорят о том, что за вами во весь опор гонится Божья справедливость. И ваше счастье, что с вами все происходит именно так. Ибо для вас проповедую я сейчас. Это славное Евангелие благословенного Бога. Вы тот человек, за которого умер Христос. За вас Он удовлетворил непреклонную справедливость. И теперь все, что вам нужно сделать, чтобы обрести покой души, это просто сказать преследующему вас противнику: «Послушай, за меня умер Христос. Тебя не остановили мои добрые дела». Тебя не разжалобили мои слезы. Посмотри же туда. Вон крест, и на нем истекающий кровью Бог. Внемли его предсмертным криком. Смотри, как он умирает. Неужели тебе этого недостаточно? И когда вы сделаете это, вы обретете мир, и Бог, который превосходит всякое разумение, сохранит в Иисусе Христе, вашем Господе, ваше сердце и душу. И тогда вы познаете великую силу Его искупления. В-третьих, мы можем судить о величии искупления Христа по той цене, которую Он уплатил. Невозможно постичь всю глубину страданий Спасителя, но то, что открыто нам, дает возможность представить, как велика была цена, что уплатил Он за нас. О Иисус, Ты был с рождения страдальцем, мужем скорбей и другом печали. Нескончаемым потоком до самого последнего часа тьмы лились на Тебя страдания. Затем уже не потоком, а тучей, ливнем, горной лавиной обрушились на Тебя муки. Посмотрите на Него. Ночь холодна и морозна, но Он стоит под открытым небом. Ночь, но Он не спит. Он молится, прислушайтесь к Его стонам. Пребывал ли кто из людей в таком борении? Подойдите и загляните в его лицо, видели ли вы хотя бы у одного человека такое мученическое выражение лица? Слышите? Звучат его слова. «Душа моя скорбит смертельно». Он встает, на нем руки предателей, его уводят. Шагнем же к тому месту, где только что терзался он агонией души. О Боже, что мы видим? Что это за пятна на земле? Это же кровь! Но откуда она здесь? Может, открылась от тяжких страданий его былая рана? О нет! И был пот его, как капли крови, падающие на землю. О агония, что не в силах описать само слово «агония»! О страдания, перед которыми умолкают все слова! Какими же вы были, если так глубоко ранили все благословенное тело Спасителя, что заставляли его истекать кровавым потом? То, что наш Спаситель претерпел в теле, ничто по сравнению с тем, что он пережил душевно. Вы не в силах представить себе, а я не в силах описать вам, что происходило в его душе. Представим на миг, как я часто говорю, человека, попавшего в ад. Представим, что все его вечные страдания можно было бы сжать в рамки одного часа. А затем, предположим, их можно было бы умножить на число спасенных, которым нет числа. Можете теперь представить, какой огромной была бы совокупность боли в страданиях всего Божьего народа, если бы они понесли вечное наказание? А теперь вспомните, что Христу пришлось принять на Себя ту долю страданий, которая вмещала в Себя ады всех Его искупленных. Я никогда не смогу выразить эту мысль лучше, чем эти часто повторяемые слова. Казалось, что ад был влит в Его чашу. Он ее взял и с жаждою любви одним глотком до дна испил проклятие. Так что не осталось ни одного страдания и мучения ада, которое нужно было бы испить его народу. Я не говорю, что он прошел через каждую конкретную муку, но он понес равную этим мукам меру страдания, уплатив Богу за все грехи его народа, и принял от него всю меру причитающегося им наказания. Теперь вы можете представить, можете вообразить, какое великое искупление совершил Иисус Христос. Я очень кратко коснусь следующего подраздела. Четвертый способ оценить значение страданий Спасителя состоит в следующем. Нам нужно посмотреть на них через призму славного избрания, которое он совершил. Встань, верующий, поднимись со своего места и свидетельствуй сегодня о величии того, что совершил для тебя Господь. Позволь сделать это за тебя. Я на одном дыхании расскажу о себе и о тебе. Было время, когда мою душу тяготил грех. Я был противником Богу и ужасным законопреступником. Ужасы закона обступили меня, и особой болью пронзало меня осознание греховности. Я увидел себя грешником. Я поднял глаза к небу, но оттуда грозил мне наказанием разгневанный Бог. Я перевел взгляд себе под ноги и увидел готовую поглотить меня пасть ада. Напрасно я в добрых делах пытался найти бальзам для своей совести. Тщетно старался я утолить съедавшую изнутри меня боль посещением богослужений. Моя душа изнывала почти смертельной тоской. Я мог бы сказать словами ветхозаветного страдальца: «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Меня беспрестанно мучило одно: я согрешил, Бог должен меня наказать. Если Он не сделает этого, то как может Он считаться справедливым? Если Он действительно справедлив, что же меня ожидает? Наконец мои глаза обратились к благодатному стиху, что гласит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я уединился с этим стихом в своей комнате. Я сидел в глубоких над ним размышлениях. Я видел распятого на кресте. Это был мой Христос. Я видел терновый венец и символы невиданного, беспримерного страдания. Я смотрел на него, и в памяти моей прозвучали вот такие слова: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников». И мой внутренний голос сказал мне: «Этот человек умер за грешников. Я грешник. Значит, он умер за меня. Он спасает тех, за кого умер. Он умер за грешников. Я грешник. Он умер за меня. Значит, Он спасает меня». Моя душа уверовала в эту истину. На Него возложил я всю мою надежду, и возрадовался мой дух, когда я увидел исходящий от Него поток, искупающий душу крови. Остальное ты, верующий, доскажешь сам. Как только ты уверовал, тяжкая ноша свалилась с твоих плеч, и пришло чувство воздушной легкости. Свет заменил в тебе тьму. Вместо тяжких одежд на тебе одежды хвалы. Кто опишет не покидающую с тех пор тебя радость? Ты поешь на земле небесные гимны, и своей умиротворенной душой предвкушаешь вечный день отдохновения искупленных. Так как ты уверовал, ты вошел в покой. Да, расскажи это всему миру. Те, кто уверовали, смертью Иисуса оправданы в том, в чем не могли оправдаться делами закона. Провозглашай на небесах, что никто не может обвинять избранных Божьих. Провозглашай на земле, что искупленные Богом безгрешны в глазах Явы. Провозглашайте даже в аду, что Божьи избранники никогда там не окажутся, потому что за них умер Христос. Так кто же осудит их?

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление», на текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Я спешил все это время, чтобы поскорее подойти к последнему, самому прекрасному пункту. Наш текст гласит, что Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Величие искупления Христа можно оценить широтой цели, которую оно преследовало. Он отдал свою жизнь для искупления многих. Мне снова приходится вернуться к этому вызывающему множество споров вопросу. Нам часто говорят, я имею в виду тех из нас, кого повсеместно называют кальвинистами. И мы не очень-то этого и стесняемся. Мы считаем, что Кальвин, как бы там ни было, разбирался в Евангелии более, чем кто-либо другой из живших на земле и не имевших Духа Святого. Так вот, нам часто говорят, что мы ограничиваем искупление Христа, утверждая, что Христос искупил не всех людей, иначе все бы люди получили спасение. Ну что же, на это мы отвечаем, что наоборот, сужаем его не мы, а наши оппоненты. Армяне говорят, что Христос умер за всех людей. Но спросите, что они под этим имеют в виду? Умер ли Христос, чтобы даровать спасение всем людям? Они говорят, конечно, нет. Наш следующий вопрос. Умер ли Христос, чтобы гарантировать спасение каждому человеку в отдельности? Их ответ – нет. Им приходится признать это, если они хотят быть последовательными. Нет, говорят они, Христос умер за то, чтобы любой мог спастись, если... И затем шел перечень определенных условий спасения. Ну что же, говорим мы, вернемся тогда к прежнему утверждению. Христос своей смертью, несомненно, не гарантировал спасение каждому человеку, не так ли? Нет, отвечаете вы. Вы вынуждены так ответить, потому что считаете, что даже получив прощение, человек все-таки может отпасть от благодати и погибнуть. Но так кто же в таком случае ограничивает смерть Христа? Конечно же, вы. Вы ведь утверждаете, что смерть Христа не была так сильна, чтобы всем, без исключения, дать спасение. Извините, но когда вы говорите, что мы принижаем смерть Христа, мы отвечаем вам, нет, дорогой сэр, делаете это именно вы. Мы утверждаем, что Христос принял смерть и неукоснительно даровал спасение огромному, не поддающемуся счету количеству людей, для которых спасение не только вероятно, но оно у них уже есть, оно для них неизбежно, и ни при каких обстоятельствах им уже не может быть придан никакой другой статус, как только статус спасенных. Можете оставаться с вашим искуплением, можете держаться за него. Мы же никогда не откажемся от нашего искупления. Так что, возлюбленные, когда вы услышите, как кто-то смеется и язвит по поводу ограниченного искупления, вы можете сказать ему следующее. Всеобщее искупление похоже на огромной ширины мост, который построен лишь наполовину. Он не перекрывает всю реку. Он гарантирует половину пути. Он не гарантирует спасение кого бы то ни было. Но я бы уж лучше ступил на узкий мост, но соединяющий оба берега, чем на мост, который был бы широк, как мир, но обрывался на середине потока. Мне говорят, что мой долг утверждать, что все люди искуплены, что в этом нас удостоверяет само Писание. Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Да, это выглядит очень веским аргументом, если подойти к нему с противоположной стороны. Например, «И весь народ пошел к нему, действительно ли весь народ пошел к Христу? Или тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане? Вся ли Иудея и весь ли Иерусалим крестились в Иордане? «Дети, вы от Бога, а весь мир лежит во зле». Под словом «весь мир» имеются ли в виду все? Если да, то как же с теми, что были от Бога? Слова «мир» и «все» используются в Писании в 7-8 значениях. И очень редко слово «все» означает «всех людей поголовно». Как правило, эти слова употреблены с целью указать, что среди искупленных Христом есть представители всех племен и народов. Есть иудеи, есть язычники, есть богатые, есть бедные. Его искупление не сводится к искуплению только иудеев или только язычников. Оставим, однако, полемику, и сейчас я отвечу на вопрос. Скажите мне, наконец, сударь, за кого умер Христос? Ответьте, пожалуйста, на 1-2 вопроса, и я скажу, умер ли Он за вас. Вам нужен Спаситель? Вы чувствуете, что не можете обойтись без Спасителя? Вы ощущаете в себе грех? Дух Святой открыл вам глаза на вашу безвыходность, на то, что вы погибший? Значит, Христос умер за вас, и вы будете спасены. Вы понимаете сегодня утром, что нет у вас другой в мире надежды, как только Христос? Вы чувствуете, что сами не способны принести искупление, которое сможет удовлетворить Божию справедливость? Вас оставила всякая самонадеянность, и вы, преклонив колени, говорите: «Господь, спаси, ибо я погибаю». Если да, то Христос умер за вас. Если же вы говорите этим утром: «Я достаточно праведен, я могу попасть на небо благодаря своим добрым делам», тогда вспомните, что говорит Писание об Иисусе: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Пока вы в подобном состоянии, и нет у меня для вас проповеди об искуплении. Но если сегодня утром вас гнетет чувство вины, вы видите себя презренным и тяжело переживаете свою греховность, готовы прибежать ко Христу как к своему Спасителю, то я не только могу сказать вам, что вы можете быть спасены, но даже более того, что вы будете спасены. Когда у вас отнято все, кроме надежды на Христа, когда вы, освободив руки от всяких нож, готовы прийти и ухватиться за Христа, сделав Его всем, а себя ничем, тогда вы можете поднять ко Христу глаза и сказать: «О дорогой, о истекающий кровью Агнец Божий, за меня Ты принял страдания, Твоими ранами я исцелен, Твоими страданиями помилован». И будьте готовы принять в свою душу мир, потому что если Христос умер за вас, вы не можете погибнуть. Бог не наказывает дважды за одно и то же преступление. Коль Бог наказал за ваш грех Христа, то Он уже никогда не будет наказывать за Него вас. Не может Божья справедливость требовать, чтобы плату сначала внесла истекающая кровью рука поручителя, а потом еще раз моя собственная. Сегодня, если мы веруем в Христа, мы можем подойти и предстать пред Божьим престолом, и если нас спросят: «Виновен?», ответить: «Да, виновен». Но если прозвучит вопрос: «Какие у вас есть доказательства того, что вы не подлежите наказанию за вину?», мы можем ответить: «Великий Бог, Твоя любовь и Твоя справедливость обе являются залогом того, что Ты не накажешь меня за грех. Разве Ты уже не наказал Христа вместо нас за наш грех? Как же можешь Ты быть справедливым? Как можешь вообще быть Богом, если ты наказываешь Христа заместителя, а впоследствии все равно наказываешь человека?» Ваш единственный вопрос — умер ли Христос за меня? И вот единственный ответ, который мы можем ожидать. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников.

Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Сегодня вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Гордость и предрассудки часто сопутствуют друг другу, не так ли? Когда человек слишком много думает о себе, то он на других смотрит с пренебрежением. И это душевное расстройство зачастую передается по наследству от родителей к детям. Так случилось и с героем нашего рассказа. К счастью, эта болезнь легко излечима, если только сердце, разум и жизнь станут освобожденными.

0: Долорес, мы пришли, чтобы попросить тебя договориться с мамой о встрече.
1: Нет, папа, у вас своя жизнь, а у меня своя. Оставьте меня и маму в покое.
0: Долорес!
2: Пап, давай пойдем за ней.
0: Нам туда нельзя.
2: Как странно, Долорес вела себя с нами.
0: Мама настроила ее против меня.
3: Что же нам теперь делать, папа?
0: Все кончено, ребята. Мы больше никогда не сможем примириться.
2: Но, может быть, у Дана получится уговорить маму.
0: Он сейчас служит на флоте. Я даже не знаю его адреса. Нет, мама точно решила меня разорить. Скорее всего, я лишусь своего бизнеса, а может, даже дома и машины.
2: Неужели это возможно?
0: Да. Нас ожидает банкротство. Все будет описано и конфисковано.
2: Я никогда не прощу ей этого. Ну, Долорес.
0: Так оно и выйдет. Они этого добьются. Теперь, говорит, нам с ними больше не о чем. Постарайтесь о них забыть.
2: Я так и сделаю, папа.
0: 19 лет коту под хвост. Все даром.
3: Но ведь мы же остаемся с тобой, папа.
0: Да, мальчики, вы единственное мое сокровище. Вы настоящие испанцы. Не перенимайте ни в коем случае дешевых американских привычек. Не забывайте, что вы родом из Испании.
4: Боль развода часто озлобляет и ослепляет людей, заставляя забыть все хорошее, что было между ними прежде.

0: Герою нашего повествования, когда его родители развелись, было 12 лет. И боль, которую он испытал от этого, на годы ослепила его и не давала простить своих близких. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, которого мы назовем Барни.
1: Я родился в Нью-Джерси и был младшим из 4 детей в нашей семье. Первые 5 лет моей жизни прошли вполне благополучно, потому что я ничего не знал о тех бесконечных ссорах из-за нашего воспитания, которые происходили между моими родителями.
2: Лизали задницы этим безмозглым американцам. Я не позволю позорить честь нашей фамилии.
3: Папа, я просто хотела иметь друзей. Что в этом плохого?
2: Не стоит стараться, чтобы тебя приняли. Главное — достичь превосходства над другими. И меня отвергали, когда мы приехали сюда. Я дрался со всеми мальчишками в классе. И я поклялся, что моим детям не придется этого испытывать.
4: Они не дерутся, Хуан. Они пытаются приспособиться. Разве ты хочешь не этого же?
2: Нет! Нет, и еще раз нет! Нам приходится жить с этими недоразвитыми кретинами! Но мы не должны становиться такими же! Мы испанцы! В наших жилах течет испанская кровь! Испанцы открыли Америку! Мы никогда не должны забывать, что мы честь великой нации!
4: Увы, я не испанка, так что же?
2: Да! Тебе просто не повезло, что твои родители венгры!
4: Оскорбляй меня, если это тебе так нравится, но только не трогай детей!
2: Ха-ха-ха!
1: Однажды, когда мне было 7 лет, мама пришла в школу, забрала меня прямо с уроков и отвела домой к тете. Мама сказала, что нам опасно оставаться дома. И мы провели у тети 3 дня. Мой брат Джим и я не понимали, что за опасность мама имела в виду. Мы еще не знали тогда, как жестоко папа обращался с мамой, старшей сестрой и братом. После того случая я старался поддерживать мир в семье тем, что беспрекословно слушался родителей. Но все же в 7 лет я сделал такое, что могло бы стать причиной большого скандала.
4: Барни, где ты был? Опоздал на 30 минут. Ты должен был прийти к обеду. Я звонила в школу, даже поехала по дороге тебе навстречу. Что случилось?
5: Я остановился около передвижной библиотеки на грузовике, чтобы посмотреть книги. Наверное, я там стоял слишком долго. Продавец меня так толкнул, что я упал головой на тротуар. Еле добрался до дому.
4: Что? О, Боже! Я сейчас же позвоню папе на работу.
5: Мама, не надо!
4: Вот она, эта библиотека. Как раз на том самом месте, где и сказал Барни.
6: Барни, иди сюда. Тебя ударили здесь?
5: Да, я раньше никогда не видел таких библиотек. Было интересно посмотреть. Я зашел внутрь, но я слишком долго стоял и смотрел книги. И я боялся, что вы меня накажете за то, что я задержался к обеду, и поэтому придумал всю эту историю. Я очень жалею, что заставил вас так переволноваться из-за меня.
6: Но это тебя хоть чему-то научило, Барни?
5: Никогда не нужно обманывать. От этого будет только хуже. Нужно всегда говорить правду.
6: Молодец.
4: Это правильно. Только подумай, как ты нас всех перепугал. И что же ты еще вынес из этого случая?
5: Я понял, что вы меня очень все любите. Вы так волновались из-за меня.
6: Ну, умница. Ладно, иди гуляй.
1: В тот раз папа простил мне мою глупость. Но, к сожалению, через 3 года случилось непоправимое. Ссоры у папы с мамой становились все чаще, и мама подала на развод.
6: Дети, мама решила уйти. Я пытался отговорить ее, но она ничего не желает слушать.
7: Поэтому каждый из вас должен для себя решить, остаться дома, чтобы сохранить семью, или уйти с мамой. Дан, ты уже точно решил пойти служить на флот?
8: Да.
7: А ты, Долорес?
3: Я уйду с мамой.
7: Хорошо. А ты, Джим?
8: Я останусь с тобой, папа. Долорес, прошу тебя, не уходи от нас.
3: Я ухожу с мамой.
6: А что решил ты, Барни?
5: Я хочу, чтобы все жили вместе.
7: Я знаю, сынок. Я тоже хочу, чтобы мы не разлучались. Но мама настаивает на разводе, поэтому тебе придется определиться. Мне очень жаль, но другого выхода просто нет.
5: Я остаюсь дома.
7: Молодец.
1: Мама и сестра ушли. Папа пытался вернуть их, и поэтому, стараясь хоть как-то наладить общение, он взял нас с собой в гости к маме.
9: Здравствуй, мама.
10: Ты с папой?
9: Нет, он ждет на улице в машине. Я здесь только вместе с Барни.
10: Входите, ребята.
9: Мама, папа очень хотел поговорить с тобой. Может, ты разрешишь ему войти?
10: Но я боюсь его, Джим.
5: А не могли бы мы встретиться в ресторане или еще где-нибудь?
10: Нет, он может ударить меня даже там, Барни.
5: Но папа не такой плохой, как ты о нем думаешь.
10: С тобой, да, но мы с Долорес его очень боимся. И поверь мне, не случайно.
5: Что же нам передать папе?
10: Скажите ему, что нам лучше вообще больше никогда не встречаться.
1: Именно тогда мы и пошли к сестре, надеясь, что она сможет уговорить маму. Но она отказалась. А мама сказала, чтобы мы о ней больше не вспоминали. Ее уход разбил мое сердце. Хорошо, что папа и Джим оставались рядом, хотя не любили меня. А маму, старшую сестру и брата я постарался забыть. Папа впал в депрессию, обанкротился. У нас забрали дом, машину. Но мы все дружно работали и через 2 года смогли вернуть свой бизнес. Мы с Джимом ходили в вечернюю школу, а днем помогали папе по работе. За эти несколько лет мы совершенно потеряли из виду своих близких. Но однажды нам позвонил старший брат, Дан.

0: Да.
1: Алло.
0: Да, да.
1: Алло, папа.
0: А.
1: Это я, Дан.
0: Да.
1: Как у вас там дела?
0: О, у нас все хорошо. Ты ходишь еще в плавание?
1: Нет, папа, я уже 3 года как уволился в запас. Ты видишь, я с мамой доволен?
0: Нет. И по правде говоря, я не испытываю в этом никакого желания. И я хотел бы, чтобы ты о нас ничего не говорил.
1: Хорошо, папа, как скажешь. А как поживает Джим, Барни? Я их не видел уже 8 лет.
0: Нормально. Барни учится в университете, на экономическом.
1: Да?
0: Я могу гордиться ребятами. Они помогли мне поправить бизнес после того, как мама разорила меня.
1: Понятно. А Барни дома?
0: Да.
1: Я хотел бы с ним поговорить.
0: Хорошо. Барни.
2: Что?
0: Это Дань. Иди сюда.
2: Дань? Ой, Дан, привет!
1: Привет, Барни! Как твои делишки?
2: У меня нормально, у тебя как?
1: Барни, я заново родился.
0: Ну, вот еще. Заново родился.
3: Да, папа. Он стал другим. Брат решил посвятить себя Иисусу. Что же в этом плохого?
0: Несомненно. Иисус был хорошим человеком. Может быть, даже лучше многих других. Но я думаю, что Конфуций не хуже. И Иисус не во всем прав. Он, например, говорил, что если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Глупо. Я также не согласен с тем, что Иисус – это единственный путь на небо. Он был евреем. Почему мы должны поклоняться иудейскому Богу?
3: Я успешно закончил университет и поступил на работу в крупную фирму в другом городе. Через год я уже стал старшим бухгалтером, а еще через полгода меня перевели в финансовый отдел. Я очень гордился собой. Но это и послужило причиной моего падения.
4: Да.
1: Алло.
4: Да-да-да.
1: Алло, Дан. Это я, Барни, привет.
4: Привет, Барни. Что случилось?
1: Слушай, Дан, у меня неприятности. Я уволился с работы. Ты помнишь, я рассказывал тебе о том мужчине, еврее, ну, с которым я работал, помнишь?
4: Да.
1: Он еще так страшно оскорбился тем, что я прислал ему открытку на Рождество. Орал на меня, сказал, что его нужно было поздравить с праздником Ханука, а не с Рождеством, помнишь?
4: Да-да, помню.
1: Что за ничтожество? Я же просто хотел с ним подружиться.
4: Понятно. Но ты ведь говорил, что его уволили за то, что он оскорбил твоего начальника.
1: Ну да, так оно и было. Но на прошлой неделе его снова взяли на работу, понимаешь? И назначили моим начальником. Ну, конечно же, не могло быть и речи, что я останусь работать с ним дальше.
4: Понятно. Барни, почему бы тебе не вернуться в Висконсин, а? Ты мог бы жить у меня, пока найдешь другую работу. Папа вышел на пенсию, и мы снова будем вместе.
1: А как он себя чувствует?
4: Не очень. У него эмфизема, Барни. И глаукома еще. Она у него была еще давно, но он скрывал это от нас. Ну так как, а?
1: Ну хорошо, Дан, я приеду.
3: В тот период своей жизни я даже не представлял, как был далек от истины. Я находился в полной уверенности, что попаду на небо, поскольку регулярно посещал церковь. Поэтому я с равнодушным снисхождением слушал мужчину, преподававшего на курсах, который говорил мне, что я нуждаюсь в Иисусе. Почтальон, приносивший нам почту, пригласил меня прийти в его церковь, но я отказался. Прошло еще несколько лет, и моему брату в связи с работой пришлось переехать в Кентукки. Отец остался жить со мной. Болезнь прогрессировала, и... К тому времени он уже не мог читать. Ему нужна была сиделка, которая бы ухаживала за ним днем, пока я был на работе.
0: Как бы я хотел иметь возможность самому читать. Немного отвлечься, отдохнуть от бесконечных россказней сиделки об Иисусе.
3: Папа, но зато она прекрасно говорит по-испански.
0: Ну, мне от этого не легче. Я собираюсь запретить ей говорить о нем.
3: Не знаю, папа. Мне кажется, она ничего другого не знает. Это и свою работу сиделки. И нужно признать, справляется она с ней очень неплохо.
0: И все равно. Если она не переменит пластинку, я попрошу тебя найти мне другого человека.
3: Ну хорошо, хорошо, пап, не волнуйся, как скажешь. Но я боюсь, нам будет очень трудно найти ей подходящую замену. Сиделка умоляла отца разрешить ей продолжить говорить об Иисусе. Но папа был непреклонен, и ей пришлось уволиться. А немного времени спустя я нашел другую женщину для ухода за папой. Но она была такой же набожной, как и прежняя.
5: Для Бога нет ничего невозможного, мистер Диас. Вы знаете это? Вам нужно искренне, с верой молиться, и Святой Дух поможет вам. Иисус сказал, нет ничего невозможного для того, кто верует.
0: Я устал. Понимаете вы, я устал от бесконечных разговоров об Иисусе. О Боге, о Святом Духе, я не желаю этого больше слышать.
5: Но, мистер Диас, когда Господь повелевает мне говорить об Иисусе, я не смею Его ослушаться. И можете думать, что хотите, но вера приходит через слушание. Вам нужно довериться Господу.
0: Да ведь были же и другие люди не хуже Него. Ну, например, Будда или Магомед.
5: Но они не умерли за ваши грехи, мистер Диас. Это сделал Иисус, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам вечную жизнь. Вы никогда не слышали Иоанна, главу 17, стих 3? «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа».
0: Да не согласен я с этим.
5: Вот послушайте, в Иоанна, глава 3, стих 3, Иисус сказал... Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие.
2: Добрый вечер, папа.
0: Парни, слава Богу. Вы можете быть свободными, мисс Грин.
5: Да, спасибо.
0: Сын пришел с работы.
5: Да, спасибо. До свидания.
2: Я провожу вас, мисс Грин.
5: Вам обязательно нужно молиться за отца, чтобы он поверил в Иисуса.
3: Я согласен с вами, мисс Грин, но... Я прошу вас, не говорите с ним так много религии. Вы же видите, он не выносит этого.
5: Вы что, предпочли бы, чтобы он умер без Христа?
3: Нет, ну, конечно, нет, мисс Грин.
5: Ну, тогда молитесь за него, а я буду продолжать рассказывать ему о милости Божией.
3: Я очень любил папу и не хотел, чтобы он после смерти попал в ад. Поэтому я молился, чтобы он уверовал во Христа, даже не понимая, что сам нуждаюсь в том же. Однажды ночью, зайдя к отцу в комнату, чтобы дать ему ингалятор, я стал свидетелем битвы, происходившей в папиной душе.
0: Спасибо, барни.
3: Я пойду лягу, папа. Постарайся заснуть.
0: Ну, хорош же ты. Ты предал меня. И все это в благодарность за обучение в университете. А теперь мне ясно, ты не испанец. Ты такая же дрянь, как твоя мать. Ты всегда думал только о себе. Ты никогда не любил меня, парни.
3: Это продолжалось до самого утра. Он обвинял и обвинял меня каким-то холодным, не своим, неестественным голосом. И мне стало страшно. Однако что-то подсказывало мне не вступать с ним в спор. Напротив, как только он прекратил свои обвинения, я попросил у него прощения. И только тогда к его голосу вернулось его обычное звучание, и он признался, что очень любит меня. Но 2 дня спустя, в свой день рождения, когда ему исполнилось 80, папа скончался. Следующие 2 года я провел в духовных метаниях, но однажды мне позвонила мисс Грин, папина сиделка, и пригласила к себе в гости. Она дала мне несколько проповедей, записанных на кассету. Я не испытывал никакого желания слушать их, но не хотел обманывать мисс Грин, и поэтому включил магнитофон.
6: Друзья, если вы ожесточены и вам трудно прощать, послушайте, что говорится в послании к римлянам, Глава 2, стихи 1 и 3. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая того же?»
7: Это как раз про меня.
6: «Если вы грешили в своей жизни, то у вас нет настоящих отношений с Господом Иисусом Христом. Речь не идет о том, чтобы посещать церковь, а о том, чтобы знать Его лично, как своего Господа и Спасителя. Обратитесь к Нему. Расскажите Ему о своей слабости, ваших страхах. Попросите у Него прощения, попросите Его стать вашей опорой. Бог, создавший вас, знает, что необходимо для вашего блага. Господь откроет вам смысл и цель вашей жизни, друзья. Придите к Иисусу и узнайте, что значит жить в свете».
7: Я никогда не делал этого. Господи! Господи, как я был глуп! Я прошу Тебя, прости меня. Тебе известна цель моей жизни. Покажи мне ее, чтобы я мог повиноваться Тебе, чтобы я мог доставить Тебе радость. Господи, Господи, какое это счастье знать Тебя! Прошу Тебя, дай Джиму, моей маме и сестре такую же радость от общения с Тобой, которую Ты дал мне. Первое, что я сделал, это купил Библию и начал ее изучать. И Святой Дух снизошел на меня и побудил написать маме. Много лет назад она еще раз вышла замуж. Брат передал ей, что я хотел с ней встретиться, но мама посчитала, что слишком много изменилось, и прощение не могло прийти вот так, сразу. Через год пришло письмо от сестры. Она приглашала нас с Джимом приехать на Рождество к ней в гости.
0: Ты поедешь, Барни?
7: Ну, конечно. Джим, тебя тоже приглашают?
0: Неужели ты сможешь поехать туда после всего того, что они сделали папе?
7: Джим, да пора забыть о прошлых обидах и простить друг друга.
0: Но ты же всегда встречал Рождество вместе с нами, Барни.
7: Мне не хотелось бы тебя обижать, Джим, но пойми меня. Я мечтаю, чтобы мы все помирились. Там я встречусь с мамой, и мы встретим Рождество в кругу нашей семьи.
0: Нашей семьи? Это предательство по отношению к папе.
7: Это не так, Джим. Я слышал, как он молился перед смертью. Он просил Господа простить его и его близких. Я хочу сделать решительный шаг навстречу и позвонить маме.
8: Алло?
1: Здравствуй, мама. Это ты? Это Барни, мама, Барни!
8: Барни! Сынок! Спасибо, что позвонил.
1: Мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, мама.
8: Все хорошо, сынок. Ты за нас можешь не переживать. Мы получили второе рождение.
1: Правда?
8: Да. Я была спасена через 2 года после развода, а Долорес пришла к Христу через год после этого.
1: Мама, ты знаешь, самое невероятное это то, что папа тоже спасся за 2 дня до смерти.
8: Это просто чудо. За все годы, что мы жили вместе, он ни разу не заходил в церковь. Он был таким гордым.
1: Мама, я тоже был таким же, как отец. Вы знаешь, я блуждал во тьме, пока Бог не открыл мне глаза. Мама, мы не виделись с тобой уже 32 года. Мама.
8: Я молилась за вас все это время, Барни.
1: Мам, разве Иисус не чудесен? Это именно благодаря Ему мы снова вместе.
7: Когда я приехал на Рождество к сестре, она обняла меня, крепко поцеловала, а потом познакомила со своей семьей. Потом пришла мама, и мы говорили несколько часов подряд, радуясь встрече и открывая друг друга заново.
8: Все еще не верится, что мы вместе, рядом, в
9: после стольких лет разлуки, Барни.
7: Да, мама. Разве это не ужасно? Как дьявол обманул нас. Вы знаете, чувство — это самое страшное оружие, которое он использует против нас.
8: Я согласна с тобой. После того, как мы расстались, я ощущала себя такой одинокой и ожесточенной, что хотела покончить с собой. Хорошо, что рядом оказался друг, который рассказал мне об Иисусе и помог прийти к спасению.
7: О, Господи, Долорес, я даже не представлял себе, что ты была в таком отчаянии.
8: Если бы ты знал, Барни, что мне пришлось пережить из-за папы. Когда я была совсем маленькой, он говорил мне, что это позор для него, то, что его первенец не мальчик. Все детство он внушал мне, что я ничтожество, и ничего путного из меня не выйдет. И он часто избивал меня.
7: Долорес, я надеюсь, ты сможешь его простить. Ведь тогда он не знал Господа.
8: Да, я была рада слышать, что он спасся перед смертью, Барни.
7: Да. Ну, теперь Бог обо всем позаботится. Вы знаете, я думаю, что мы являем собой живой пример его силы и милосердия. То, что дьявол пытался разрушить, Господь вернул нам.
8: Быть может, на следующий год Джим тоже будет с нами.
7: Сейчас мы окончательно помирились. Мой отчим тоже получил спасение. Мы все вместе молимся о том, чтобы и Джим тоже был спасен. Я активно участвую в жизни нашей церкви, той церкви, прийти в которую меня однажды приглашал почтальон. Помимо этого, я посещаю воскресную школу. И это все благодаря Господу. Он сказал в Иоанна, глава 17, стих 17, «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина».
10: История жизни героя нашего рассказа убеждает, что с Божьей помощью мы можем простить друг друга и излечить души от обуревающих нас темных чувств. Друзья, для Бога нет ничего невозможного. Когда Господь Иисус Христос войдет в ваше сердце и жизнь, вы все увидите в новом свете. Если вы хотите обрести вторую жизнь во Христе, призовите Его сейчас в молитве, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это обещано в послании к римлянам, глава 10, стих 13.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Мы продолжаем цикл передач с темой «Церковь Бога Живого». Но вначале краткий повтор того, о чем мы говорили в прошлый раз. 2 недели тому назад мы рассматривали Церковь как тело Христа в ее вечном аспекте. При этом мы увидели, что Христос, царствуя в вечности, будет не один, а со своей Церковью, так как голова никогда не будет отделена от тела. Затем мы приступили к разбору 2-го символа Церкви, а именно Церковь как Дом Божий. И выражение «Дом Божий» говорит само за себя. Это место, где живет Бог. Основанная на искупительной жертве Христа Церковь является жилищем Божьим на земле. Он живет в ней, как и в каждом отдельном верующем посредством личности Духа Святого, таким образом, который никому никогда ранее не был известным. Вот такой краткий обзор прошлой передачи я хотел дать вам перед тем, как мы продолжим нашу тему. Во второй передаче этого цикла я уже напоминал о том, что сегодня Бог не в рукотворенных храмах живет. Из каких камней состоит Дом Божий, который строит сам Господь Иисус и который Он называет Церковью, ясно видно из 1 послания Петра. 2 глава с 4 стиха, я прочитаю это. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Петр любит слово «живой». Он некогда засвидетельствовал перед Господом Иисусом, что Тот есть Христос, Сын Бога Живого. И здесь он говорит о Христе, как о живом камне, к которому приступают верующие, и сами, как живые камни, устрояют из себя духовный дом. Как драгоценна эта мысль! Христос — живой камень, и мы — живые камни. Каким образом мы, бывшие некогда прахом, сделались живыми камнями? Это стало возможным благодаря тому, что мы приступили к Нему с верою, и еще приступаем. Греческое выражение говорит о продолжающемся процессе. Мы все еще приступаем к Нему. И мы услышали голос Сына Божьего. Его жизнь теперь является нашей жизнью. Какое чувство безопасности дарует нам сознание этой истины? Конечно, как Он отвержен людьми, так и мы. Но как Он для Бога является избранным, драгоценным, так и мы. Из таких камней состоит, таким образом, тот духовный дом, который созидает Христос. Только в таких камнях нуждается Он. И так как строит Сам Христос, и так как это Его Церковь, то в том, что Он строит, нет безжизненного материала, нет мертвых камней. Несовершенству и тому, что приходящее, там нет места. Речь идет о Церкви в соответствии с планом Божьим. Поэтому даже врата ада не одолеют ее. И, дорогие, разрешите мне на этом месте сделать одно замечание. Мне не раз приходилось слышать от христиан, говоривших о поместной церкви, в которой они являлись членами, что врата ада ее не одолеют. Но видите ли, дело в том, что это прекрасное обетование Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в 16 главе в 18 стихе, данное церкви, не относится к поместной церкви.
И тем более оно не говорит о том, что здание церкви или составляющая ее группа людей будут существовать так до восхищения. Я лично за мою сравнительно короткую жизнь уже пережил, как две поместные церкви из-за различных проблем распадались, и их члены примыкали к другим поместным церквям. Если же мы допускаем, что слова Иисуса «и врата ада не одолеют ее» именно в таком неверном смысле относятся к каждой поместной церкви, то в таком случае Иисус уже как минимум два раза не сдержал свое обещание. Но мы знаем, что этого не может быть, и поэтому очень важно понять, что речь тут идет не о поместной церкви, а о церкви в общем, о тех истинных христианах, из которых состоит церковь от дня Пятидесятницы. Эта церковь зовется иначе универсальной церковью. А под выражением «и врата ада не одолеют ее» подразумевается то, что преисподняя не имеет своей власти над возрожденными христианами. Слово «хадес» в этом стихе переведено как «ад» и развивает мысль о месте суда и наказания. Но более правильным переводом этого слова было бы слово «преисподняя» — место, куда отправляются души умерших. Таким образом, Иисус Христос говорил о том, что врата того места, куда попадут истинные христиане после физической смерти, не смогут их удержать, и все дети Божии однажды воскреснут к вечной жизни. Поэтому, если даже в некоторых регионах поместные церкви разгоняют, сжигая дома молитв и сажая детей Божьих в тюрьмы, если из-за каких-то проблем церкви разобщаются и распадаются, и если даже истинных христиан истребляют, убивая их, то это никакого влияния на нашу конечную победу над вратами преисподней не имеет. Дорогие, вечную жизнь у нас никто никогда забрать не сможет. Теперь я хочу вернуться к тому, о чем мы начали говорить, а именно, что мы являемся живыми камнями. А это значит, что все верующие вместе взятые являются духовным домом. Но верующие представляют из себя не только духовный дом, они являются также и царственным священством, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Они таким образом не только образуют те духовные рамки, в которых Бог может жить и где Он живет, но они и сами имеют теперь преимущество обитать как священники там, где пребывает Бог, чтобы поклоняться Ему. Это весьма важная сторона духовного дома. И если Бог того хочет, и мы будем живы, то мы вернемся к ней в одной из будущих передач, когда будем говорить о преломлении хлеба. Я хочу еще раз напомнить, что когда речь идет о духовном доме и о царственном священстве, имеются в виду одни и те же личности. И Слово Божие для характеристики различных отношений использует различные образы. В дальнейшем мы еще встретимся с этим. Пройденное нами приводит нас к очень важному отрывку из послания к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Верующие из язычников, которые некогда были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, в котором они, как язычники, не имели никакой части, не имевшие надежды и жившие некогда без Бога в этом мире, теперь они, и мы с радостью можем сказать «мы», стали близкими кровью Христовою. Бог сделал нас своими. Каждого верующего Он сделал частицей того, что Он называет святым храмом в Господе, и где возносятся жертвы хвалы и благодарения Богу. Но вот что еще достойно нашего внимания.
это здание возрастает в святой храм в Господе. Когда речь идет об этом строении как о храме, то ясно, что оно возрастает и еще не окончено. Во время благодати Бог все новые души привлекает к Сыну Своему, и все новые и новые камни влагаются в эту постройку. Так возрастает этот храм. Он будет окончен тогда, когда последний верующий благодатного времени будет вложен в это строение. Таким образом, храм включает в себя всех святых от дня Пятидесятницы до Вознесения Церкви, описанном в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе. Он явится некогда там, в вышине, во славе. Да, строительство Церкви будет завершено, и она вечно будет пребывать там, где пребывает Бог, как скиния Божия, посредством которой Бог будет обитать с людьми на новой земле. В конце второй главы послания к Ефесянам мы видим еще одну сторону этой постройки. Там написано «на котором», то есть на Христе, «и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Жилище Божие Духом. Это то, что представляет из себя Церковь на этой земле. Это великое преимущество, что верующие, живущие в настоящее время на земле, могут образовать жилище Божие, в котором живет Бог Духом Своим. Греческое слово «катойкетерион» состоит из двух слов, означающих «житель» и «дом». И точно переведено здесь как «жилище». Различие между домом и жилищем некоторым кажется едва заметным, но оно существует. Дом – это жилище, но не всякое жилище является домом. Когда Писание говорит о доме, оно указывает нам, как уже было упомянуто в прошлой передаче, на нашу ответственность. В доме существуют определенные правила, так как в послании к евреям мы читаем «дом же его», то есть Бога, «мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Своей стойкостью и непоколебимостью они доказали, что они действительно были частью Дома Божьего. Также и Петр напоминает верующим из обрезанных, что суд начнется с Дома Божьего. И затем продолжает, «Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью?» Я уже говорил в прошлый раз о нашей обязанности правильно поступать в Доме Божьем, рассмотрев с вами первое послание к Тимофею, 3 главу, 15 стих. Все эти места говорят об ответственности человека. Когда же Павел в вышеупомянутом месте говорит о жилище Божьем, он хочет указать на преимущество тех, которые образуют это жилище. Это особые благословения, которые изливаются на нас от этой близости к Богу. Всегда ли сознаем мы, что мы являемся жилищем Божьим? Если да, то разве сможем мы запятнать святость Его каким-либо ложным учением или неподобающим хождением? Этот дом, это жилище Божие в каждый момент его нахождения на земле находится в состоянии готовности. Его образуют все дети Божии, живущие в данный момент на земле. Мы не должны думать, что Бог живет в недостроенном доме. Но там, где пребывает Бог, там место благословений, и оттуда изливается свет свидетельства о нем в этот мир. На этом месте мы сделаем небольшую музыкальную паузу.

Дорогие наши друзья, вы слушаете программу «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы рассмотрели церковь как состоящую из живых камней, а также как о святом храме в Господе, и рассмотрели то, что церковь является жилищем Бога, указав на различие между выражениями «жилище» и «дом». Мы с самых разных сторон рассмотрели то, что строит Господь Иисус, и что поэтому совершенно и незыблемо. Врата ада не одолеют церкви. И ничего не говорили ни о каком другом строительстве, ни о каком другом человеческом орудии. Однако в Священном Писании мы видим еще и другое строение в Доме Божьем, ответственность за которое лежит на людях. И я бы назвал это человеческим строением. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава с 9 стиха. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Здесь мы видим человека, который работает на божественной стройке и на котором лежит ответственность пред Богом. Это тоже важная сторона Дома Божьего, которую мы должны хорошо понимать. И во избежание заблуждений отличать от того Дома Божьего, который строит Христос. Павел положил в Коринфе основание строению Божьему, и этим основанием был сам Христос. Павел был действительно мудрым строителем, и поэтому он принес им Христа, и только одного Христа. Но после могли быть другие работники, которые употребляли не благородный материал, а дерево, сено и солому. Я не думаю, что золото, серебро, драгоценные камни с одной стороны указывают прямо на верующих, а дерево, сено, солома, с другой стороны, на неверующих, которые влагались в строительство дома. Это возможно, но не это было главной мыслью апостола. Строительство из драгоценных материалов более указывает на здравое апостольское учение, основанное на Писании, которым добрые работники благоугодно Богу служили душам. То, что получилось в результате этой работы, устоит перед испытающим огнем Божьим в день суда. Ибо то или иное учение формирует и направляет человеческие сердца. Доброе учение к доброму, а злое учение к злому. Таким образом, речь в этом месте идет о служении работников. Как, из чего они строят? Если кто-то употребляет для строительства ничего не стоящий материал, то есть если он на положенном основании строит из соломы своего тщеславия и человеческой мудрости, подобно плотским коринфянам, то в день суда он ничего не найдет от своей работы, сам спасшись как бы из огня, потому что он был дитем Божьим. То, что в этом отрывке речь идет об учении, которое приносит кто-то, подтверждает и стих 17. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Здесь, видимо, речь идет о невозрожденном, который вносит гибельное учение и таким образом разоряет храм Божий, разрушая основание христианства. Он не только не получит награды, но и сам погибнет. Вместе с ложными учениями в церковь проникают и случайные люди, являющиеся продуктом этих учений. Хотя Симон Волхв в Деянии апостолов 8 главе не был продуктом ложного христианского учения, он все же был один из таких случайных людей. И когда он был крещен, тогда, видимо, впервые в истории христианской церкви был крещен мертвый исповедник,
и присоединен к Дому Божьему в его внешнем аспекте. С этого времени внешний Дом Божий по своему объему больше, чем тело Христово, в котором нет мертвых членов. До того они вполне совпадали, представляя себя в сущности одно и то же. Да, если бы каждый служитель Божий испытывал, как он строит. Какое-то благословение, когда людям приносится ясное учение Слова Божия. И какое-то несчастье, когда души питаются пустыми словами человеческой учености и вводятся в заблуждение мнениями и фантазией людей. Как это гибельно для слушателей, когда на то, что человеческое, что земное и приходящее, ставится печать божественного, печать спасения, печать непроходящего. Как серьезно это слово. Но каждый смотри, как строит. Начавшийся уже в ранний период присоединения к Дому Божьему в его внешнем аспекте мертвых камней, с течением времени быстро прогрессировало, и потому в конце своей жизни Павел во втором послании к Тимофею уже больше не говорит о Доме Божьем, но он сравнивает христианское исповедание с большим домом, в котором находятся сосуды как для почетного, так и для низкого употребления. Это результат того, что строит человек. Что должен делать в это время истинный христианин, какие источники для помощи ему предоставлены в его расположение, об этом мы будем говорить в конце цикла этих передач. А сейчас у нас есть еще немного времени, чтобы начать рассматривать третий символ Церкви Божьей. Церковь как светильник. В виде светильника церковь представлена нам только в последней книге Библии, в Откровении. Однако орудием, которое Бог использовал для этого, был не апостол Павел, а апостол Иоанн, который за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа был сослан на остров Патмос. Там получил он откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Когда он в воскресный день был в духе, он слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд — суть ангел 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Знаменательно, что Иоанн слышал громкий голос позади себя. Он вынужден был обернуться, чтобы увидеть, кому принадлежит этот голос. Кроме того, что Иоанн перед основной пророческой частью книги, которая начинается с 4 главы, должен прежде обратить свой взор назад. Он должен был в связи с этим увидеть как Господа Иисуса, так и Церковь совершенно с другой стороны, чем он видел их раньше. И нам временами необходимо оборачиваться, чтобы увидеть, что Господь Иисус не только является любящим Спасителем, но что Он открывает нам и другие свои черты. Мы очень легко склоняемся к односторонности и рассмотрению только того, что нам приятно и утешительно, и охотно упускаем из виду, что имеются еще и другие, не менее важные стороны, которые заслуживают нашего внимания. Это верно, что Бог явил себя в любви и милости, но не менее верно и то, что Он свят и праведен, и все враги Его Сына будут положены к подножью ног Его. Именно эту сторону представляет нам книга Откровения. Это весьма серьезная сторона.
Она необходима и также служит к славе Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. В полном соответствии с характером книги Откровения, Иоанн видит Господа Иисуса в таком образе, что падает к ногам Его, как мертвый. Он предстал пред Ним в образе, подобном Сыну Человеческому, и в то же время имеющем признаки того ветхого дня.

ученикам и не припоясывается, как мы видим это в Евангелии от Иоанна в 13 главе и в Евангелии от Луки в 12 главе, но достигает подножья его ног, как первосвященническая одежда, указывающая на его высокий сан. И пояс свой он носит не вокруг бедер, но он по персям, то есть вокруг груди, опоясан золотым поясом. Золото является символом божественной справедливости, на основании которой Господь будет совершать свой суд. При этом любовь в некотором смысле должна будет отступить на задний план. Его голова и волосы белы, как белая волна, как снег. И это указывает нам на непостижимую премудрость ветхого днями, который является судьею над царствами мира. То, что очи его, как пламень огненный, едва ли нуждается в пояснении, но для нашей темы имеет особое значение. Он знает абсолютно все. Он видит внутренность сердец, он судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Он судит также и о тех семи золотых светильниках, посреди которых Иоанн видит его. Что это за семь золотых светильников, и что говорит, и как судит о них Иисус, все это мы будем разбирать в следующий раз. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу. У микрофона был Виталий Кливер. Пусть Бог благословит вас.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: На изгибе реки в юго-западном Китае вездеход амфибию заносит течением и бросает на камни.
3: На борту вездехода находится группа исследователей, врачей и ученых. К счастью, никто не пострадал. Цель экспедиции заключается в обследовании удаленных районов страны, а также в доставке медикаментов и оказании медицинской помощи местным жителям.
4: Группа инженеров на малом вездеходе добирается до места происшествия и производит необходимый ремонт. Экспедиция продолжается. Сегодня у нас в гостях один из участников экспедиции. Он считает, что экспедиция увенчалась успехом, хотя с самого начала все шло совсем не так, как предполагалось по плану.

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни, работе, идеях, мировоззрении.

0: В одной из наших прошлых передач выступали врач и инженер, оба члены экспедиции, которая вот-вот должна была отправиться в юго-западный Китай. Перед экспедицией стояли две основные цели – исследовать верховье Великой Китайской реки Янцзы и, кроме того, оказать медицинскую помощь в этом отдаленном и слаборазвитом регионе. Экспедиция эта была не совсем обычной. Она должна была передвигаться на двух вездеходах новейшей конструкции на воздушной подушке. Предполагалось, что эти вездеходы, с легкостью скользящие по воде и по суше, смогут пройти вверх по течению реки дальше, чем любые лодки. Доктор Грейс Кеннет была руководителем медицинской группы экспедиции. Стивен Моуди участвовал в экспедиции в качестве инженера. Он должен был следить за нормальной работой вездеходов. Теперь эта экспедиция благополучно завершена. Мы рады вновь приветствовать Стивена в качестве гостя нашей передачи и послушать его рассказ об этой экспедиции. Эта беседа состоялась уже после того, как он вернулся на родину, в Англию.
1: Здравствуйте, Стивен. Насколько я понимаю, вы вернулись из Китая 2 недели тому назад.
2: Совершенно верно. Спасибо за приглашение. Мне очень приятно снова выступить в вашей передаче.
1: Говоря о 2 месяцах, проведенных в Китае, как бы вы оценили результаты вашей экспедиции?
2: Я бы сказал, что экспедиция прошла успешно, даже очень успешно.
1: Значит, основные цели были достигнуты?
2: Безусловно. Идея воспользоваться вездеходами для передвижения по течению и против течения реки полностью себя оправдала. На протяжении примерно 1000 километров в верховьях Янцзы река становится очень мелкой, и никакие корабли или лодки не могли туда добраться. Иногда на плотах или на байдарках людям удавалось проплыть какое-то расстояние, но только вниз по течению. На наших вездеходах мы могли двигаться в обе стороны с равной легкостью. Более того, идти вверх по течению было даже проще, поскольку в этом случае вездеходом легче управлять. Кроме всего прочего, нам удалось обследовать русло одного из 2 верхних притоков Янцзы. От истоков этого более крупного притока, берущего начало у ледника высоко в горах Дамчу, нас отделяло примерно 25 километров. Этот ледник расположен на северо-восточном склоне Тибетской возвышенности.
1: Из нашей предыдущей беседы я помню, что вы беспокоились по поводу того, как поведут себя вездеходы в высокогорной местности. Вас, как инженера экспедиции, этот вопрос особенно волновал. Стало быть, в этом отношении тоже все было благополучно.
2: Да, к счастью, даже в самой высокой точке нашего маршрута, на уровне примерно 4900 метров, оба вездехода в целом работали очень хорошо.
1: А как обстояло дело с медицинской программой экспедиции? Вы достигли поставленных целей?
2: В целом, да. В чем-то мы достигли меньшего, чем нам бы хотелось. В чем-то даже большего. Нам пришлось сократить исследования, связанные со столбняком и горной болезнью, из-за местных административных трудностей. Однако мы полностью осуществили программу прививок. Большая часть холодильников на солнечных батареях, в которых мы хранили вакцины для отдаленных районов, работали прекрасно. Кроме того, в городе Ченгду нам удалось провести даже больше лекций и семинаров, чем планировалось. И еще, к местам нашей стоянки по вечерам приходило много больных людей. Доктор Грейс Кеннет и другие наши врачи оказывали им медицинскую помощь. В этом отдаленном районе Китая многие заболевания просто не лечатся. Один раз, я помню, нам принесли 2-недельного младенца с воспалением легких. Когда его принесли к нам в лагерь, он перестал дышать. Однако ему сделали искусственное дыхание, и мы надеемся, теперь его жизнь не в опасности.
1: Конечно, спасение ребенка было, вероятно, одним из самых радостных событий. А вот скажите, в чем заключалась самая трудная задача, с которой вы столкнулись лично?
2: Главная трудность возникла, когда наш большой вездеход Neste Enterprise сел на мель в самом начале экспедиции. На изгибе реки неожиданно быстрым течением вездеход занесло на камни. Если бы повреждение было серьезным, экспедиция в целом оказалась бы под угрозой, потому что с этим многотонным вездеходом дальнего радиуса действия были связаны все наши планы. К счастью, повреждения в боковой обшивке и гибком борту вездехода были несерьезными, И, к нашей радости, никто не пострадал во время этого происшествия. На следующее утро мы подвезли нужные запчасти на малом вездеходе и успели закончить ремонт до наступления темноты. Другая проблема возникла, когда в системе охлаждения нашего малого вездехода River Rover возникла небольшая течь. В результате была повреждена прокладка в головке цилиндра, и мотор стал перегреваться. Мы обнаружили эти неполадки уже почти у самых истоков Янцзы. Поскольку мы не могли прямо там сразу починить наш River Rover, мы продолжили путь вверх по реке на одном большом вездеходе. Если бы мы попытались пойти выше на River Rover, он просто окончательно вышел бы из строя.
1: Вы упомянули, что в отдаленных районах Китая, через которые пролегал ваш маршрут, многие физические потребности местного населения остаются неудовлетворенными. А какова ситуация с потребностями духовными?
2: Большинство населения западных провинций Китая придерживается путанных местных верований. В результате мало у кого есть четкое представление о Боге. Чаще всего они возносят к небу монотонные молитвы. Эти молитвы они буквально пускают по ветру с помощью молитвенных знамен, ветряных молитвенных колес или благовоний, в слабой надежде, что их услышит какой-нибудь из многочисленных духов, в которых они верят. Но обычно это молитвы отчаяния, и молящиеся мало надеются, что кто-то их услышит.
1: Кстати, в прошлый раз, выступая в нашей передаче, вы сказали, что большая часть членов экспедиции состоит из верующих христиан. Встречались ли вам еще христиане в юго-западном Китае?
2: Да, встречались. Однажды вечером мы добрались до небольшого городка. Местные жители как-то узнали про нас, и несколько человек пришло, чтобы поговорить с нами. Это были члены небольшой местной христианской общины, и они были ужасно рады возможности поговорить и помолиться с единоверцами из дальних краев.
1: А была у вас возможность объяснить местным жителям, каким образом вы, верующие христиане, смогли лично узнать Бога?
2: Да, конечно. Мы часто беседовали с людьми, которые приходили к нашей стоянке, и потом мы всюду, где могли, раздавали Библии и другую литературу. Конечно, суть нашей веры заключается в том, что человек может узнать Бога, что Бог сам хочет, чтобы мы его узнали и пользовались его помощью. Именно поэтому Бог послал на землю своего Сына в человеческой плоти, Иисуса Христа. Не сомневаюсь, что забота, проявленная прежде всего нашей медицинской группой по отношению к местному населению, была отражением той заботы и любви, которую Бог хочет разделить с каждым из нас.
1: Стивен, мы очень рады, что вы благополучно вернулись домой и смогли принять участие в нашей передаче. Я хотела бы побеседовать с вами еще о нескольких вещах, если вы не против. Мы продолжим наш разговор во второй части нашей передачи.

Вы слушаете передачу «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем не только о новых достижениях науки и техники, но и о присущей каждому человеку потребности в Боге, в Божьей помощи и заботе. Сегодня у нас в гостях английский инженер Стивен Моуди. Он рассказывает о недавно состоявшейся экспедиции в отдаленные районы юго-западного Китая.

0: Стивен, вот вы упомянули сегодня, что в основном население Юго-Западного Китая придерживается запутанных традиционных верований. И у меня возникло ощущение, что все эти традиционные религии не обеспечивают связи между человеком и Богом. Люди много молятся, но они совсем не уверены в том, что их молитвы будут услышаны. Поэтому человек придумал упомянутые вами приспособления, чтобы одни и те же молитвы постоянно шли к богам с помощью дыма, благовоний, трепетания флагов или вращения ветряных молитвенных колес. Вот вы, христианин, уверены ли вы, что Бог услышит ваши молитвы и ответит на них?
1: Да, я абсолютно уверен в том, что Бог услышал наши молитвы и ответил на них. Я молился, чтобы Бог укрепил во мне веру в ходе нашей экспедиции. И теперь, оглядываясь назад, я должен сказать, что Бог исполнил мою просьбу в большей степени, чем я ожидал. И осуществил Он это с помощью четких ответов на многие наши конкретные молитвы, с которыми мы обращались к Нему в ходе экспедиции. Я уже говорил, что почти все исходные цели, поставленные перед экспедицией, были достигнуты. Стоит добавить, что эти цели были достигнуты, несмотря на то, что почти все шло не так, как мы планировали. Снова и снова мы обращались к Богу. «Боже, мы не ожидали такого поворота событий. Пожалуйста, покажи, что нам делать». Или же «Боже, мы никогда прежде этого не делали. Пожалуйста, научи нас». И если я сейчас беседую с вами, то только потому, что Бог всякий раз отвечал на наши молитвы. Мы часто оказывались в труднейшем положении, и всякий раз, когда мы молились Богу, Он отвечал на наши молитвы. Может быть, Бог решил напомнить нам, что успех экспедиции зависит скорее от Него, чем от нас. Много раз Он заставлял нас менять планы, но при этом Он давал нам силы, чтобы их осуществить. Например, в самом начале нам пришлось задержаться из-за непредвиденных административных осложнений. В результате мы выехали из Гонконга в Южный Китай на месяц с лишним позже, чем предполагалось. Тогда мы все ужасно нервничали из-за этих проволочек. Но, как выяснилось, с их помощью Бог ответил на наши молитвы о благополучном проведении экспедиции. Может быть, вы помните, в одной из прошлых передач упоминалось, что пока мы ждали решения административных вопросов, в Южном Китае началось землетрясение. Когда, в конце концов, мы въехали в Китай, мы узнали, что на некоторых дорогах, по которым мы собирались доставить вездеходы к исходной точке нашего путешествия, Чэнгду, произошли оползни и обвалы. Если бы мы оказались на одной из таких дорог всего на 2 дня раньше, мы бы не могли по ней продвигаться. И потом была эта неожиданная встреча с верующими из христианской общины в одном небольшом городке. Вначале мы вовсе не собирались туда заглядывать, но мы молились о встрече с местными христианами. И вот, вынудив нас поменять маршрут, Бог сделал так, что и на эту молитву мы тоже получили ответ. А потом возникла опасность перегрева мотора на River Rover. Мы прекрасно знали, как мал запас прочности у поврежденного мотора и как трудно будет поддерживать нужное число оборотов, чтобы вездеход мог продвигаться, в то же время не разрушая окончательно ослабевшую прокладку. В течение нескольких дней нам оставалось только молиться Богу, чтобы мотор не перегревался. Бог ответил и на эти наши молитвы и помог нам благополучно добраться до следующей стоянки, где мы произвели нужный ремонт.
0: Вы говорите, нам оставалось только молиться. По-моему, это было лучшее, что вы могли сделать в такой ситуации. Можете ли вы сказать, что благодаря всем этим происшествиям возросла ваша вера в Бога, доверие к Нему?
1: Да, несомненно. Экспедиция подвергла мою веру испытаниям, но и значительно укрепила ее. У меня в душе нет никаких сомнений насчет всемогущества Бога и помощи, которую Он оказывает людям, полностью вручившим свою жизнь в Его руки.
0: И, наконец, еще один вопрос относительно будущего. В нашей беседе перед экспедицией вы говорили о планах основания новой организации для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Такая организация будет иметь в своем распоряжении вездеходы, которые можно будет направлять в любой район земного шара, когда в этом возникнет нужда. Жива ли эта идея? И еще, хотите ли вы лично принимать участие в ее осуществлении после своих приключений в Китае?
1: Да-да, и идея жива, и я хочу принимать в этом участие. Конечно, если будет на то воля Божья. Ведь Бог одарил меня своей любовью не для того, чтобы я ее монополизировал. Бог хочет, чтобы я донес до других людей тот факт, что Он любящий и заботливый Бог, который слышит молитвы своих подопечных и отвечает на них. И еще, этот Бог знает наши нужды и наши возможности гораздо лучше, чем мы сами.
0: Огромное вам спасибо, Стивен. Мы будем молиться о ваших планах на будущее.

вы слушаете еженедельный научно-популярный и религиозный радиожурнал «Поиски и открытия». Наш разговор о науке, но адресован он самым широким кругам слушателей. И сегодня мы хотим серьезнее рассмотреть одну очень важную тему.

Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Сегодня мы услышали рассказ об успешной экспедиции в малоизведанные районы юго-западного Китая к истокам реки Янцзы. Эта экспедиция еще раз подтвердила, что нашей Вселенной управляет Бог, и что Бог заботится о каждом человеке в отдельности, даже в самых дальних уголках Земли. Бог слышит молитвы своих детей и отвечает на них. Некоторые из наших слушателей, вероятно, думают, в чем же тут секрет? Почему некоторые люди абсолютно уверены, что Бог слышит их молитвы и отвечает на них, а другие нет? Множество людей на свете постоянно молятся, но при этом не ждут, что получат ответа на свои молитвы. Может быть, вы принадлежите к их числу? Если это так, вот вам потрясающая новость. Здесь нет никаких секретов. На вопрос, почему Бог слышит молитвы некоторых людей и отвечает на них, уже почти 2000 лет тому назад был дан исчерпывающий ответ в письменной форме. Речь идет о том, что каждый человек в отдельности может установить личные взаимоотношения с Богом, управляющим Вселенной. Послушайте, каким образом мы можем лично узнать Бога. Может быть, вам стоит даже записать это по пунктам. Первое. Христианская Библия утверждает существование единого, истинного, живого Бога. Второе. Библия утверждает, что Бог хочет, чтобы мы Его узнали и пользовались Его защитой, помощью и заботой. Третье. Библия объясняет, что из-за нашей греховной человеческой природы мы оказываемся отрезанным от Бога. В-четвертых, и это самый замечательный пункт, Библия говорит, что Бог пришел на землю в человеческой плоти. Иисус Христос был Богом. Он показал нам пример того, как следует жить. Иисус Христос стал жертвой за наши грехи. Он был распят за нас, в наказание за наши грехи, за наше непослушание Богу. А теперь я расскажу вам, что нужно делать, чтобы обрести духовное единство с Богом. Поблагодарите Бога за то, что Он послал на землю Иисуса, который умер вместо вас. Попросите Бога во имя Иисуса простить ваши грехи. И еще попросите Бога помочь вам узнать Его волю и обрести силы, чтобы эту волю исполнить. Стивен Моди и китайские христиане, с которыми он встретился, отличаются от людей, живущих бесцельной, наполненной страхом жизнью, но не классовой принадлежностью, ни культурой и ни образованием. Основная разница заключается здесь в их взаимоотношениях с Богом. Может быть, дорогие радиослушатели, вы тоже хотите узнать Бога, говорить с Богом, испытать на себе Его любовь и Его помощь, но вам кажется, что это все вам недоступно. Библия и христианская церковь не делают никакого секрета из того, что вы можете приобщиться ко всем этим благам немедленно, сию же минуту, если попросите единого истинного Бога о прощении, о новой жизни и о Его постоянной помощи.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

К Новому году. От начала года, с первых дней, наш Господь в большой любви своей и на землю смотрит, и на нас, непрестанно, всякий день и час. Он о нас заботится всегда, и теперь, и в прошлые года, ни на миг Создатель не забыл тех, кому Он землю подарил. Не совсем мы поняли пока, как любовь Господня велика, любит и не хочет Он забыть, даже кого не за что любить. Да, любви и света в каждом дне хватит всем живущим нам вполне, и нельзя, чтоб в Новый год и день на других ложилась наша тень.

Лестница жизни. Года, как лестницы жизни, по ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся над самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет это, ступени детства и расцвета, и те, где нам случалось падать. А там, у самого конца-то, возникнет сильное хотение пройти опять свои ступени с 15-й или 20-й. Но это будет невозможно. Свершай же, друг мой, восхождение, и ревностно, и осторожно, чтоб не страдать от сожаления.

через тернии к звездам. Увлекает вечность наши годы, как пушинку сильный ураган, в тот необразимый океан, где вместились многие народы. Но ничто у Бога не забыто, и никто у Бога не забыт, Он за нами пристально следит, когда мир глядит на нас сердито. Мы в молитве встретимся с Христом, все расскажем радости и горе.

Возлюбленный Богом народ, скорби сделали с тенью Твоей, но Господь за невестой придет и воскреснут из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви. Терпение поможет тебе в непогоду развьюженных дней сохранить бодрость духа в борьбе, и воскреснешь из этих скорбей. В гонениях с тобой, Иисус, верен будь и люби горячей, за него подвязаться до уз, и воскреснешь из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви.

Не могу привыкнуть. Люди как-то привыкают к грубости, к дерзости, жестокости и лжи. Привыкают этот адский груз нести, по-другому не пытая жить. Свыклись с речью грязной и плотскою, вяло возражает наглецу. Так переболевший черной оспою привыкает к своему лицу. Речевая гниль, как эпидемия, захлестнула каждый континент. Но хотя и в мире не в эдемия, но могу привыкнуть к гнили? Нет, потому что благовествованием был я с ранней юности пленен под его божественным влиянием и оценю здоровый лексикон. От Христа узнал я нечто лучшее, к лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу, и свыкаться с тьмой ни в коем случае не могу, не буду, не хочу».

Прощай, земля, настало время мне изменить обычный путь и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть. Не помянуть тебя мне лохом, ты мне давала много раз дни проводить в приюте тихом под голос грома в буре час. Знавал я миг и вдохновенья за истину победный бой, порой молитвы умиления и творческий порыв святой. Не раз была дана мне радость познать, что значит слово «друг». Знакомо мне познание сладость, краса природы и наук. Немало и даров духовных дано мне было от Творца, чтоб в искушениях греховных не гас мой светоч до конца. Чтоб я мое земное тело там светом тихим озарял, чтоб светом тем его умело я к вечной жизни приобщал. Но я в земном моем бореньи не одержал побед над злом, не одолел я искушения, закалким тела стал рабом. Увы, в суде, в загробном храме не белый мне сужден хитон, но плащ, запятнанный грехами, как ныне буду облачен. Не подниму свободно вежды несправедливого судью, и оттого в святой надежде я ныне к Господу иду. О Боже мой, святые очи, ты от меня не отврати, и твой маяк в греховной ночи воспламени мне на пути.

и сказала: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников».

Евангелие Христа, читай святую книгу эту, и ты в ней истину найдешь, что вечный Бог любви и света пришел в наш мир, где тлен и ложь. Ты в ней найдешь повествование, как Он мир грешный возлюбил, как на кресте за нас страдание и смерть позорную вкусил. Ты правду Божью в ней увидишь, что Он воистину воскрес, и навсегда возненавидишь неверие всех врагов небес. Ты обнаружишь в ней желание Христа всех грешников спасти от бесконечного страдания и в Царство Божие вести. Читай Евангелие Христово, серьезно сердцем изучай, Его живое, правды слово, есть для души дорога в рай.

опять меня простил. Солнце, правда, озарило, мое сердце в тихий час все рельефно отразило, и нежданно свет погас. Стало грустно мне и больно, заглянув в себя сама, я увидела невольно, что покрыла меня тьма. Боже, Боже, как мне страшно в этой тьме жить без Тебя! Голос слышу в ответ ясный: «Встань, иди ко мне, дитя!» Иисус с небесной выси свою руку опустил, Он услышал мои мысли, Он опять меня простил.

За все благодарю. За все благодарю. За все благодарю. За путь Твой крестный, за спасенье, за жизни светлую зарю в Твоем победном воскресенье. За слово чудное Твое, что слаще меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. За солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучих гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения, тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки.

Чудная страна. Друг, смотри, как время мчится, дни, часы летят стрелой. Нас с тобой влекут все ближе к светлой родине святой. Ввысь, туда, где нет страдания, вечный, где царит покой. Время, как волна морская, нас несет туда домой. На земле, где плач и стоны, где царит тоска, печаль, солнца светлого не видно, ночь греха закрыла даль. Но я знаю, будет время, ночь греха пройдет, как тень, и над темною землею засияет правды день. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где царит Христос Спаситель, где и твой удел небес. Скоро, скоро время мчится, может день и твой пройти, и тогда ты будешь плакать у ворот святой страны.

Вера, мы стремимся к доброму итогу, мы всегда от жизни что-то ждем, выходя без веры на дорогу, мы до цели нашей не дойдем. Жизнь летит, как птица, год за годом, хочется желанный клад найти. Вера — это компас мореходом, это вехи на земном пути. Чтоб душа, живя, была непленной, крылья дал для взлетов ей Господь. Вера — это клад наш драгоценный, с нею все мы можем побороть. С верой мы все доброе устроим, устремляя взор с надеждой ввысь. С верой каждый в мире будет Ноем, и ковчег построит, чтоб спастись. Тот ковчег Христу души отдача, она будет каждому видна. С крепкой верой каждая задача без усилий будет решена. Моя жизнь — дар свыше, а не малость. С каждым днем я Богу все родней. Я молюсь, чтоб вера укреплялась до заката моих долгих дней.

Святой Дух, Ты, как голубь, и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и Тобой обладать разрешил. Я поверил, что Ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, Ты свою полноту я не мог, не хотел Тебя не искать. Но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь, но Ты сам мне сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил Его в сердце мое, и познала душа и уста откровений Твоих питье. Не усилением плоти, о нет, но лишь верой одной во Христе заключил я с Тобою завет, и в ответ Ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, Ты мне Христа открываешь полней и даешь от Его полноты и дары, и покой средь скорбей. И коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность меня. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши песни новой, наполни уста и яви для уставшей души долгожданную славу Христа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Новые имена. Я услышала глаголы. Может, мои стихи не очень звучные, не отшлифованные и немного колючие в выражениях, но во мне очень сильно проснувшееся чувство осуждения греха. Я увидела себя самой грешной в этом мире, отпавшей и заблудшейся в греховных лабиринтах жизни. Но Господь призвал, и душа, очнувшись, увидела себя, и пришло осуждение греха. И сложился стих из одних, можно сказать, глаголов. Я услышала в себе глаголы. Это как требование Бога ко мне, то есть, что я должна делать, на то усиленно обращать внимание. Я их стала записывать, и получился стих, может, не такой уж легкий, восприятие. И каждый глагол или прилагательное в устроенном выражении указывало мне важность и силу усмотрения веры во Спасителе Христе. И этот стих так и назвала для себя «Стихотворение с ударением». И еще хочу добавить, читатели, не писатели, не бойтесь свидетельствовать, дорогие, пишите, ибо свидетельствуя, вы облегчите грех, а на облеченный грех умирает, тогда же необлеченный грех продолжает жить. Свидетельство, как лекарственное средство, убивающее вирус греха, ибо мы с вами знаем, что темные силы действуют в тени, хотят быть незамеченными, действуют из-под тишка, а свидетельство проливает свет, и свет этот губительный для греха. Убивая грех, служите Господу, будьте верными помощниками Христа. Мария Дудар.

терпеть и смотреть, и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примирять, познавать, быть послушной, любить, но любовью Христовой любить. Терпеть и терпеть и терпеть. Господь, дай мне больше терпения. Смотреть и смотреть и смотреть. Открой мне, Господь, душе зрение. Слушать и слушать и слушать. Открой мне, Господь, души уши, чтоб правильно все услышать, как взалкавшему хочется кушать. Вкушать мне надо вкушать, чтобы истины Божией насытиться. Дарить и дарить, даровать, дарить, а не расточать. Хвалить и хвалить, восхвалять, не себя, хвалою Господа возвышать. Примирять, примирять, примирять. К себе Святое Писание, через Слово себя познать, не искать для себя оправдания. Помнить, не ахнув с бедою вспомнить, всегда и повсюду о Господе помнить. Послушанием, верным Господу, послушанием, отправить пороки в изгнание. Терпеть и смотреть и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примирять, познавать, быть послушной, праведной, праведной быть, сорвать с себя маски и не лицемерить, и верить, молиться, и верить.

хоть испытания и не оставили меня. Совершенно случайно в мои руки попал журнал «Сестра». Читала его и радовалась, получая обновление силы, подкрепление в вере. Появилось желание написать в редакцию. Меня зовут Лариса Казина. Родилась в 1964 году, живу в Беларуси. По специальности филолог, работаю в библиотеке. В 1992 году в трудностях и скорбях мне открылся Господь. Это событие было для меня спасением. Хотя жизненные испытания не оставили меня, я знаю, что Бог всегда рядом, что Он помогает и приводит через трудности. Благодаря Ему я приобретаю бесценные качества, которые мне не привили бы никакие наставники и никакие школы. В 2003 году появились первые христианские стихи, которыми и хотела бы поделиться. Надеюсь, с вашей помощью раздавать то, что получаю от Господа. Искушение. «Мой Бог, Тебе доверюсь больше, и искушения не страшны мне. Ты сам их претерпел, и мне поможешь, чтоб я, как Ты, смогла все претерпеть». И если тонкой лестью враг захочет, падение мне подготовив обокрасть, ты дай мне слышать только голос Божий, чтоб в сети эти хитрые мне не попасть. И если поношение на ближнего мне лжесвидетель тихо поднесет, не дай слова наушника принять за истину, пусть мою веру он не подорвет. А если же обидою смертельною мне ближнее сердце беспощадно полоснет. Ты дай мне удержаться от возмездия и рану исцели, мой добрый Бог. И если подогретый злом завистник молву худую обо мне вдруг разнесет, ты дай мне твердости остаться в истине. Твой совершенный мир меня спасет. И если лжец искусный слово истины, как змей эдемский станет превращать, ты сохрани меня, Спаситель истины, чтобы иному Богу чести не воздать. И дай сказать тебе, не прибегая к хитрости, когда победу одержу я на войне, что раб я, ничего не стоящий, и сделал то, что должно было сделать мне. И переплавлена я буду в искушениях, возрадуюсь, что, поскорбев от них, я чище стану и в своем служении преображусь в числе твоих святых. Лариса Казина.

Вы нам писали. Мы 8 лет прожили с мужем вместе. Он единственный сын у матери, и для него всегда все было самое лучшее. Став мужем, а вскоре и отцом, он не захотел взять на себя ответственности за семью. Жил, как и раньше, только для себя. Его цели, стремления не осуществлялись, как он того бы желал, и потому, разочарованный, потерял интерес что-либо искать, делать. Я же мечтала об уюте, тепле, детях. Мои планы муж никогда не поддерживал, у нас не было взаимопонимания. Мы жили каждой своей жизнью, разные интересы, друзья, цели. Я думаю, что мужчина, перед тем, как жениться, должен быть уверен, что может обеспечить семью. А мой муж даже не пытался это сделать. Он не имел и не старался установить душевный контакт с ребенком. Чтобы муж мог успокоить, поддержать в трудной ситуации, вот то немногое, что я хотела иметь в браке. Но произошло полное разочарование. Многие женщины одиноки, потому что мужчины не хотят брать на себя ответственность за семью. В Германии можно прожить и без мужа, благодаря поддержке государства, и потому женщины здесь себя чувствуют уверенней. Мнение, что семью надо сохранять ради детей, я не поддерживаю. Нельзя жить с человеком, для которого семья потеряла ценность. Нелли.

чтобы лодки не перевернуться. С такими размышлениями мы сталкиваемся все чаще и чаще, и потому решили попробовать на нашем женском кружке по изучению Библии ответить на ряд вопросов, почему рушатся семьи и как помочь мужьям стать мудрым управителями семьи. Знаете ли вы такой рецепт? Никто не решит эту проблему без Бога. Посмотрите вокруг. Каждому делу есть свой рецепт, свой порядок и свой мастер. Так, например, каждая машина имеет свой принцип и порядок правильного использования.

Вы садитесь в лодку и с вашими детками, и даже если не умеете плавать, доверяете тому, кто будет грести веслами. Река — это жизнь, лодка — семья, муж — кормчий, на которого возложена ответственность за путь по реке и безопасность семьи. Жена, доверяющая мужу управление лодкой, тем самым помогает сохранить жизнь семьи. Могут быть проблемы, если вместо того, чтобы сесть в лодку и управление доверять мужу, жена плывет впереди, стараясь направлять, подталкивать, тащить, выбиваясь из сил. В этой семье будет царить хаос. Для жены важно ответить на вопрос, как правильно сидеть в лодке, чтобы не перевернуться. Есть простые правила техники безопасности. Не вскакивать в опасные моменты, не паниковать, не пытаться самой сражаться с волнами, перекатами, водоворотами, а поддерживать кормчиво молитвой, ибо есть тот, кто может усмирить любую бурю. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. 1 Коринфянам 11:3. Людмила.

Успей прощения попросить. Вспоминая свою семейную жизнь с самого начала, я вижу много перемен, которые произошли после того, как я пришла к Богу. Эти перемены коснулись многих областей моего характера, а потом уже отношения.

и с мужем, детьми. Я увидела, что все мои прежние действия могли привести только к разрушению семьи и к бунту мужа. Раньше мне было очень важно, как можно компактней заполнить план на неделю, чтобы не было ни одного свободного дня. И как только муж приходил с работы, я ему буквально выпаливала все, что напридумывала для него за день. Это была масса неотложных дел. И самое удивительное, что он это делал, хотя время от времени говорил: «Я не хочу гонок». Мне и в голову не приходило, что он может устать после работы, и ему какое-то время хочется побыть в тишине. Около 3 лет он держался, все делал, но потом стал раздражительным и постоянно готовым на конфликт. В этих стычках мы защищали каждый свою точку зрения. Я чувствовала себя обиженной, непонятной. После того, как мы уверовали, сопротивление мужа усилилось, а я не заметила, как сама стала главным инициатором конфликтов, всегда готовая к сражению. По натуре я человек, которому важно все заранее распланировать и потом непременно уложиться в заданное расписание. Я чувствовала себя как гончая. День проходил, но я, обессиленная от ненужных переживаний и дел, планировала новые задания. Это изматывало и мужа, который уже начал отстаивать свою позицию в доме, как глава. От молитвы, наполненной жалостью к себе, Господь вел меня к молитве, исполненной жалостью к мужу. Это происходило в течение года. Победа Господа состояла в том, что я первая научилась просить прощения. Обида может надолго застрять в сердце, если оно не готово к прощению. Можно днями, неделями обижаться, но если я, преодолевая обиду, находила в себе силы молиться, даже если в тот момент не готова была простить, то в ходе молитвы Господь показывал мне эту ситуацию с другой стороны, и я видела свою неправоту. Когда я просила: «Господи, убери от меня эту обиду и наполни мое сердце любовью», происходило чудо. Я любила своего мужа всем сердцем. Это действие освободило меня от давления негативных мыслей, обид, несмотря на то, что муж в этот момент еще больше начал противостоять, пока я вообще не отступила от желания загружать его. Господь учил меня жертвовать своими желаниями и амбициями. Второй победой Господа было понимание, что все свои планы я должна теперь согласовывать с мужем. Начав эту тактику действия, я увидела, что в семье наступил мир. Как много терпения понадобилось Господу, чтобы заставить меня посмотреть на свою семью Его глазами. Так Бог нас вывел из суеты, и мы стали все успевать. Сейчас я понимаю, что мудрый не тот, кто смог доказать свою правоту, а тот, кто успел первым попросить прощения. Вероника. Прислала Мария Вегель.

пряник для сироты. Проснулась я в 5 часов утра. Обычно после этого не засыпаю, а тут опять уснула и вижу сон, будто нахожусь около какой-то столовой, а там обедают дети-сироты и дети с семьей. А около меня стоит мальчик-сирота. Я взяла большую коробку пряников, угостила мальчика и прошу его, чтобы он позвал ко мне других детей. Я хочу их всех угостить, но он не хочет звать. Он так и не пошел, а я проснулась и все думала, что Господь мне хочет сказать через этот сон. Вечером дома села читать сестру. И когда на 8-9 страницах во 2-м номере увидела этих детей, хоть у них и родители есть, но в каком они положении находятся, мне их стало жаль до слез, и я подумала, можно бы им помочь, но если бы знала, что эти деньги пойдут детям в помощь, а не на пьянку, мне бы не жалко было. И вдруг я вспомнила свой сон и думаю, а не на это ли Господь послал мне сон? Спасибо тебе, мой милостивый Господь, почаще открывай, что мне делать и как поступать. Итак, дорогая сестра, я от чистого сердца высылаю вам эти деньги, а вы, пожалуйста, используйте их на тех детей, которые нуждаются в лечении или в питании. Вам лучше знать, кому они нужнее. Я сама себе ни сестру, ни забытый алтарь не выписываю, но читаю всегда, беру у сестер. Я лучше иногда кому помогу. Пенсия у меня маленькая. И у меня сын в России, ему тоже трудно с семьей, а так жаль всех. Мы здесь, слава Богу, все сыты и одеты, но самое главное, каждому познать волю Божию и научиться ему служить и доверять, а он никогда не оставит свое дитя. Катарина Дерхо.

Простая история. Если хочешь жить легко, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. Антонина всего год как вышла на пенсию. Сначала радовалась, наслаждалась отдыхом. На работу рано вставать не нужно. Появилось много времени для отдыха и других приятных дел. Здоровье еще неплохое. Пенсию за многолетний непрерывный труд назначили высокую. Живи и радуйся, ни забот, ни хлопот. Но прошло всего несколько месяцев, и Антонина вдруг потеряла покой. Ничто ее не утешало, хотя жизнь была легкая, без осложнений. Она даже опять на работу устроилась, дежурной в школе, да еще и работа оказалась не такой уж спокойной, как она предполагала. Поэтому через 2 месяца она уволилась, и опять потекли скучные, серые будни. Ни мужа, ни детей у Антонины не было, и она решила съездить ненадолго в гости к племяннице Раечке, которая со своей семьей жила в другом городе и регулярно писала тете, приглашая ее в гости. Полгода назад Рая сообщила, что они с мужем уверовали в Бога и теперь постоянно посещают христианские собрания. Племянница посоветовала ей читать Библию и прислала адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Тетя ответила тогда в письме, что рада за них, но что она тоже считает себя верующей. Бога не отрицает, иногда по праздникам посещает храм и знает наизусть молитву «Отче наш». Встретили Антонину с большой радостью. Она приехала в воскресенье вечером, поэтому все были дома. Юра, муж Раи, работал инженером на большом автопредприятии, а племянница Антонины – воспитательницей в детском саду. Их 5-летний сынишка Олежек посещал тот же детский сад, где работала его мама, и таким образом Рая имела возможность постоянно быть вместе со своим ребенком. «Все это так чудесно устроил Господь», — радостно пояснила тете племянница, помогая ей распаковывать дорожную сумку. Семья жила в небольшой двухкомнатной квартире. Приветливый муж Раи показал Антонине ее комнатку, где раньше была детская. Здесь спал Олежек, а теперь он временно переселился к родителям. «Спасибо вам», — поблагодарила гостья, оглядывая чистенькую уютную комнату со свежезасланной постелью. Такого внимания к себе она давно не видела ни от кого. В дверях появилась Рая и с улыбкой обратилась к тете. «Я приготовила постель. Возможно, вы хотите сразу отдохнуть после дороги?» «Нет-нет», — заторопилась та с ответом. «Я и не устала совсем. Давайте лучше поговорим. Вы расскажите о себе». Хозяйка пригласила всех к столу ужинать. Перед едой Юра коротко помолился, а Рая и Олежек дружно сказали «Аминь». Антонине это очень понравилось, но неожиданно для самой себя она вдруг строго сказала: «Только не уговаривайте меня верить по-вашему. Я не против Бога, но свою веру не поменяю. Поэтому давайте договоримся». При этом тетя посмотрела на племянницу, а затем на ее мужа. «О Боге ни слова». Супруги сразу успокоили ее, заверив, что не будут идти против ее желания. Тем временем перешли к сладким блюдам, и Олежек обратился к Антонине. «Хочешь, я тебе стежок расскажу? Я вчера выучил». «Конечно, милый», — обрадовалась та. Неловко ей как-то было, что так сурово обошлась с приветливыми хозяевами. Мальчик встал с табуретки и громко отчеканил, глядя прямо на Антонину: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко». Его родители с тревогой взглянули на свою гостью, но она, довольно улыбаясь, похвалила: «Молодец, очень хороший стих, и ты замечательно его сказал». «Хвалить можно только Бога, а я просто мальчик», — простодушно объяснил Олежек. Вот так закончился первый день пребывания Антонины в доме племянницы. Юра с Раей сдержали свое слово. Они ничего не говорили тете о Боге, но ей вовсю проповедовал их маленький сын. Антонина приехала в гости на неделю, и в течение этого времени Олежек постоянно рассказывал ей истории из детской Библии,
а также о том, что слышал на собраниях в церкви. Но чаще всего он читал ей тот самый стих, который знал наизусть, потому что других еще не выучил. В день отъезда Антонина от всего сердца поблагодарила дружную семью за гостеприимство и пригласила их приехать к ней в гости. В поезде проводник выдал ей комплект белья. Предвкушая ночной отдых, она распечатала пакет и ахнула. Белье оказалось грязным и мокрым. Нахмурившись, Антонина собралась было идти к проводнику, чтобы отругать его за такой неприятный сюрприз. И вдруг: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — прозвучал в ее сердце знакомый стих, как будто произнесенный звонким мальчишьим голосом. Не раздеваясь, она прилегла на незастеленный, неопрятный матрац и задумалась, почему, несмотря на то, что она удержалась от ссоры с проводником, злость в ее сердце не проходит. Она долго ворочалась сбоку на бок и задремала только под утро, когда поезд уже приближался к нужной станции. Потекли будни, но уныние и тяжесть в ее сердце не проходили. Однажды она, как обычно, зашла в храм, чтобы зажечь свечку и помолиться. Сквозь приоткрытую дверь, ведущую в маленькую комнатку, она увидела священника, сидящего на стуле. Он скучающе поглядывал по сторонам. Антонина решительно направилась к нему, чтобы он объяснил ей, почему ее душа так мучается. Деликатно стукнув пару раз в дверь, она вежливо спросила: «Извините, пожалуйста, можно к вам обратиться?» Но священник, грозно взглянув на нее, вдруг крикнул: «А ну-ка, уходите отсюда!» Быстро поднявшись, он захлопнул дверь прямо перед ней. Кровь хлынула ей в голову, такого она не ожидала. Антонина взялась было за ручку двери, чтобы высказать ему все, что сейчас в ее сердце, но: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — опять всплыли в памяти знакомые строки детского стиха. Она поспешно вышла из храма, но внутри у нее все кипело. Антонина поняла, что в следующий раз она может не сдержаться и вообще, что пользы молчать, когда злость переполняет всю ее. Что же делать? Как научиться смиряться, всегда быть спокойной и довольной тем, что есть? Как стать такой, как Раечка или Юра? Как научиться держать свою голову низко? Перед ней в памяти вдруг возникло милое личико Олежки, когда он однажды спросил у нее: «А почему вы не хотите с нами на христианское собрание?» Не получив ответа, мальчик грустно, как взрослый, тяжело вздохнул и, посмотрев на нее, радостно сказал: «А я очень люблю Иисуса Христа». И я хочу любить Тебя, Господи», — вырвалось вслух у Антонины. Она вспомнила, что Рая когда-то присылала ей адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Вернувшись домой, она быстро нашла письмо с нужным ей адресом. По улицам Антонина шла быстро и в такт своим шагам мысленно произносила: «Если хочешь жить легко...» В руке она держала записку с адресом молитвенного дома. Сердце ее стучало радостно и торжественно, как будто предчувствуя скорое освобождение. Можно спать свободным от забот, можно из тюрьмы освободиться, только гордость прочно в нас живет, и томимся мы, как в клетке птица. Осуждаем, ссоримся, кричим, а потом на сердце тяжесть давит, и душа престыженно молчит, кто ее от этих мук избавит? К небу мой воскресший дух взлетел, Богу песни хвалы не умолкает. Есть свобода от себя в Христе, те, кто в нем распяли плоть с грехами. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Нам пишут из Америки. Вулкан помешал. Я хочу написать вам по горячим следам о своей не получившейся поездке в Германию. Дело в том, что я давно уже хотела съездить в Германию. У меня там брат с семьей и две сестры. Но Виталий, мой муж, сразу не соглашался отпустить меня с детьми, так как хотел ехать в Казахстан. Там его родители и сестры. Он всегда только туда тянется, и я его понимаю. Мы всей семьей там уже два раза были, но моя поездка к родным в Германию не состоялась. В октябре я собиралась на свадьбу к племяннику Жене. Старший сын подал мне эту идею. «Мам, давай съездим на свадьбу». Кинулись, а у сына нет паспорта, так как он родился в Казахстане. И все с этого началось. На свадьбу не успели из-за паспорта. 4 месяца ждали. Еще до праздника Воскресения Христа позвонили из Нью-Йорка, что паспорт готов. Сын говорит: «Мам, давай на Пасху полетим в Германию». Я говорю: «Мы не успеем». Паспорт пришел на день после Пасхи. Опять не получилась поездка. Ну, думаю, уже в мае к теплу поедем. И вот уже настроилась. Назначили время на прием в посольство, чтобы визу открыть. Звоню брату в Германию. Нужно письмо, что он на месяц меня вызывает, и копию паспорта для подтверждения. Он мне сообщает: «А ты что, не слышала, что в Исландии на острове есть гора, и на ней взорвался вулкан 14 апреля, и дым уже неделю идет от него, и самолеты неделю не летают?» Я подумала, что он пошутить со мной решил, говорю: «Ну вот, наконец-то к вам лететь собралась, а ты мне новость сообщаешь». Как-то всерьез еще не приняла это. Через день собиралась на прием в посольство, чтобы открыть визу в Германию. А вечером муж приходит с работы, и я ему новость о вулкане сообщила. А он говорит мне: «Да, я знаю, у нас на работе говорили об этом». Тут я расстроилась, что поездка снова не получается, и даже была в раздражении сначала. А Виталий говорит мне: «Хочешь, лети, я тебя не держу. Но вдруг этот вулкан опять начнет извержение, и ты с детьми застрянешь где-нибудь в аэропорту. Зачем рисковать?» Оказывается, много людей в аэропортах сидят из-за вулкана и не могут вылететь в назначенное место. И тут я всерьез подумала, что Бог хочет этим сказать всему народу, и в частности мне, что все в Божьих руках. И я знаю, может, уже слетаю в Германию, пока эту статью напечатают. А может, Бог поставит еще какую-то преграду. Мне неизвестно наперед, но Он все знает заранее и хочет, чтобы я Ему доверялась всегда во всем. Чтобы я не планировала все сама, а с терпением ждала от Бога Его воли и говорила всегда: «Если это Твоя воля, то я съезжу и увижусь с моими родными». С сестрой Леной я более 10 лет не виделась, а с Александром и Ольгой в 2008 году виделись. Они прилетали в Америку на похороны нашей любимой мамочки. Мне очень дорог стих из Библии. Я его давно полюбила. «Терпением вашим спасайте души ваши». Луки, 21 глава, 19 стих. Господь хочет нам сказать, чтобы мы ждали Его решения с терпением и с упованием, и чтобы бодрствовали, и чтобы неверующим в семьях наших говорили не словами, а делами и доверием Богу, чтобы и они тянулись к Нему. Любовь Набеева, штат Орегон, США.

Ты дорог в очах моих. В больнице в тяжелой болезни сестричка одна лежала. Недавно она пела песни, молилась и слово читала. Любила ведь Господа сильно и Божий народ любила. А теперь инфаркт обширный и боль в груди поселилась. Пришли и друзья, и соседи, хоть в жизни была одинока. Такой уж себя не считала, душа у нее широка. Для каждого нараспашку, с любовью, с улыбкой нежной, готова отдать хоть рубашку, для доброго дела прилежно. Хотя для людей не имела она ни величия, ни вида, без левой руки, калека, но не было в ней обиды. За все прославляла Бога, и даже одною рукою трудилась в пример здоровым, усердной была сестрою. С насмешкой врачи относились к друзьям, что ходили к сестричке, но эти ничуть не смутились, врачей понимали отлично. Для них она просто старушка, больная, несимпатична, у Бога ж она на учете, у Бога высокая личность. Он ей показал тот город, куда она так стремилась, и вскоре из этой больницы туда она переселилась». А как слышит Бог молитвы и чудом ответ посылает таким детям Божьим, забытым, откуда и не ожидают. Один брат в далекой Сибири трудился миссионером. Из Америки вдруг позвонили, то был его брат по вере. Поведал такое. Когда-то в той местности он находился, и там в очень бедной хате со старушкой вместе молился. «И ты разыщи ее как-то, и деньги вручи ей эти», — просил убедительно брата и ждал от него ответа. А брат хоть и согласился, но дело-то непростое, в том месте, где дом находился, строение было другое. Он долго искал по расспросам, но люди не знали старушку. Весь город исколесил он, никак не найдет избушку. Уже и часы на исходе, на поезд пора торопиться. Вот к станции на подходе решил еще раз обратиться к людям совсем незнакомым. И тут ему вдруг подсказали, что будто в каком-то доме подобная ей проживала. Подходит, стучится в двери, там слабое пение слышит. Открыла в недоумении старушка, что еле дышит. И кроме нее еще двое в холодной, нетопленной хате. 3 дня уже эти трое молились, одна в кровати. Больная, хлеба ни крохи, и денег они не имели. Одно лишь взывали к Богу и песни хваления пели. Тут к гостю они с извинением: «Прости, угостить не можем». А брат вынимает деньги, что пачкой на стол им сложить. Старушка к нему: «Ты ангел, а можно тебя потрогать? Ведь мы ж только что просили, а ты нам ответ от Бога». О, как они благодарили! А брат поспешил на поезд. Такое событие было. Бог слышит и слабый голос. Напомнил тому, кто имеет, послать деньги тем, кто нуждался. Ведь Бог всех своих жалеет, что бедный в нужде не остался. Нина Ищенко, штат Вашингтон, США.

Последний шанс. Господь большое чудо совершил в нашей семье. Исцелил мою дочь Марину от рака. Но еще большее чудо – это то, что ее имя записано у Господа на небесах, что она покаялась и служит Иисусу Христу вместе с детьми. Нет слов, чтобы передать всю радость, которая переполняет наши сердца. В Германию мы приехали в 1994 году. Только здесь я начала читать Библию, с мамой и младшим братом посещать церковь. Мой муж несколько раз тоже пошел с нами. Покаялась я в 1997 году, перед Рождеством, а летом следующего года приняла крещение. У нас две дочери, они обе вышли замуж в Германии, жили своей жизнью, не откликались на мои приглашения пойти в церковь. В 2006 году в городе Детмольте проводили евангелизацию, и моя старшая дочь откликнулась на призыв к покаянию. Но дальше в духовной жизни она не двигалась, а Господь работал с ней и ждал. Иногда она приходила на праздничные служения в церковь, но опять возвращалась к прежней жизни. А в ноябре 2008 года она сильно заболела. У нее была язва желудка, воспаление щитовидной железы и тромбоз в левой руке. Когда ее стали тщательно обследовать, то обнаружили довольно большую злокачественную опухоль между легкими. К началу 2009 года опухоль достигла 8 сантиметров в диаметре. Дочь сильно испугалась. Просила меня, чтобы я пригласила служителя нашей церкви. Я передала ее просьбу братьям. Пресвитер церкви навестил ее, она каялась, церковь молилась. Я позвонила моим верующим друзьям, мы назначили пост и молились. Мой муж тоже обращался к Господу и говорил: «Господи, помилуй мою дочь, если надо, накажи меня, а ее исцели». Дочка прошла курс химиотерапии и облучения. Мы ее не узнавали, так сильно она изменилась. Очень тяжело было. И ее две дочери, 14 и 11 лет, молились за маму. Но дочь надеялась на врачей и думала, что химиотерапия и облучение помогут. В апреле 2009 года, когда дочери сделали очередной курс химиотерапии, у нее вдруг началась одышка. Ее положили в больницу, была высокая температура. На третий день она почти не могла дышать, и ей подключили кислород. Вечером мы навестили ее. Она плакала и просила молиться. А утром, когда я позвонила, мне сказали, что она в реанимации. Я сразу же поехала в больницу, но перед этим позвонила пресвитеру церкви, а также братьям, чтобы передали о нашей нужде друзьям в Канаду, в Украину и в Фессалоники. Врачи не давали никакой надежды. Мы с детьми стояли в молитве и просили о милости Божией. На третий день в реанимации дочери стало лучше. Она уже могла дышать без аппарата, но была очень слаба. На десятый день ее перевели в стационар. Когда она выписалась и закончила химиотерапию и курс облучения, тогда ее отправили вместе с детьми на реабилитационный курорт. 3 недели она была там. Немного поправилась, волосы начали отрастать. Но когда ее еще раз обследовали в августе 2009 года, то нашли, что опухоль не только не уменьшилась, но еще увеличилась. Тогда врачи сказали: будем делать химиотерапию в 100 раз сильнее прежней и сделаем пересадку костного мозга. Это последний шанс. Дочь сомневалась, ведь от прежней химиотерапии она чуть не умерла. Как же вынесет эту? Профессор сказал: теперь мы идем на риск, иначе вы умрете или от опухоли, или от химиотерапии. А для пересадки костного мозга нужен донор, и лучше всего подойдет сестра. Нашей старшей дочери 33 года, а младшей 29 лет. Когда у младшей дочери взяли пробы, то они не подошли. После этого старшая дочь поняла, что надеяться остается только на Господа. Она очень устала от болезни и в молитве сказала: «Господи, если есть на то Твоя воля, то исцели меня, а если нет, то приготовь меня и забери, но я сильно переживаю за детей, кто их воспитает?» В начале сентября мы с мужем были у друзей в Фессалониках.
в Греции. Их церковь объявила пост на второе воскресенье сентября, и мы попросили, чтобы в этот день молились и о нашей дочери. 16 сентября дочке надо было ложиться в клинику в городе Геттинген. Ее должны были изолировать от всех примерно на 3 месяца. В отдельной палате, куда могут заходить только врачи в особых халатах и масках. Врачи гарантии не давали, сказали только, из 3 выживает 1, но и он остается инвалидом. Эти люди рады, даже если они инвалиды и не умерли. Дочь сказала: «Так я не хочу». Где-то за 3 дня перед лечением ей сделали еще раз томографию и ничего не обнаружили. Никакой опухоли, никакой язвы, нет тромбоза. Врачи удивлялись и еще 2 раза ее обследовали, но ничего не нашли. В тот сентябрь ей 3 раза делали томографию в разных городах и ничего не обнаружили. Теперь дочь моя, красивая молодая женщина, вместе с детьми, благодарит и славит Бога за великую милость и любовь, которой мы недостойны. Мария Шитору.

Христианский телетайп. Умерла в заключении. В Эритрее молодая христианка умерла в заключении, сообщает Invictory со ссылкой на информацию, полученную организацией помощи преследуемым христианам Open Doors от местных осведомителей. В настоящий момент число христиан, погибших в тюрьмах Эритреи, составляет 13 человек. 28-летняя молодая женщина скончалась 23 апреля в армейском лагере около суданской границы в результате отсутствия медицинской помощи. У нее было малокровие и малярия. Женщину арестовали в 2008 году, так как она принимала участие в несанкционированной встрече христиан. Она встречалась в университете Майнефи с сокурсниками для чтения и изучения Библии. С нею также были арестованы и отправлены в лагерь еще 15 студентов-христиан. По сведениям очевидцев, студенты были заперты в грузовых контейнерах. В течение дня там стоит невыносимая жара, а ночью ужасный холод. В контейнер с трудом проникал свежий воздух. Должностные работники лагеря предложили женщине медицинскую помощь, если она отречется от христианской веры. После того, как состояние здоровья Синиат совсем ухудшилось, она была доставлена в приемный медицинский пункт, но было поздно. 28-летняя христианка вскоре умерла. Эритрея занимает 11 место по гонениям на христиан. По данным церковных руководителей, уже около 2200 христиан заперты в полицейских участках, армейских лагерях и контейнерах. Многие сидят месяцами и даже годами без официального обвинения и судебного производства о заключении. В мае 2002 года президент Исайя Афеверке объявил список запрещенных общин. Их насчитывается около 30. Только коптская, католическая, Евангелическая лютеранская церковь и ислам официально признаны правителями Эритреи. Участница демонстрации приняла христианство. Китаянка Чай Лин, одна из лидеров студенческой манифестации на Пекинской площади Тяньаньмэнь, приняла крещение в апреле, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на CWN. Со словами Чай Лин, к новой вере ее привело чувство неспособности что-то изменить в своей стране, где попираются права человека и принципы демократии. Самым страшным и антигуманным, по мнению оппозиционерки, является закон, запрещающий семьям иметь более одного ребенка. Из-за этого закона китаянки вынуждены делать аборты. Это ежедневная бойня на площади Тяньаньмэнь, в 100 раз более страшное, которое происходит при свете дня, говорит Чай Лин. Чай Лин родилась в годы культурной революции в семье военных. Во время выступлений 1983 года ей было 23, и она училась на психологическом факультете. Единственная девушка среди лидеров протестующих, она за несколько дней до окончания демонстрации предсказала кровавый конец демократического движения в Китае. Некоторое время после разгона демонстрации она скрывалась, а затем смогла бежать во Францию, откуда переехала в США. В Америке она закончила Гарвардский университет и вместе с мужем-протестантом создала компьютерную компанию, часть доходов от которой передает организациям, защищающим права человека в Китае. В ноябре прошлого года Чай Лин познакомилась с Ву Цзянь, китайской женщиной, которую заставили сделать аборт, потому что она забеременела без разрешения правительственной организации по контролю численности населения. Ву Цзянь – одна из примерно 10 тысяч женщин, которых власти заставили прервать беременность лишь в одном округе Китая в 2005 году. По некоторым данным, за последние 30 лет в Китае было сделано до 400 миллионов насильственных абортов. Милость Господа настолько полна, что даже один из преступников распространялся.

распятых со Христом, покаялся в своих грехах, и Христос пообещал взять его с собой в рай, заявила Чай Лин. Если бы лидеры Китая услышали и покаялись, что бы они ни совершили в прошлом, они смогли бы получить прощение и любовь Господа, которую получаем все мы. Какой великий дар они получили бы – свободу для самих себя и для Китая. Псалтырь на грузинском языке. Институт перевода Библии выпустил в свет адаптированное издание «Псалтыри» на современном грузинском языке, сообщает агентство «Первели». Презентация состоялась в патриаршей резиденции в зале Давида Псалмопевца в присутствии католикоса-патриарха Илии II и члена Священного Синода. На встречу были приглашены видные грузинские лингвисты, сотрудники Института перевода Библии и представители общественности. Работа над переводом канонических текстов псалтыри на современный грузинский язык заняла 6 лет. В ней приняли активное участие священнослужители Грузинской Православной Церкви. Как заявляют в Патриархии, необходимость этого издания вызвана существующими барьерами между древнегрузинским и современным грузинским языками, а новое издание станет понятным для широкого круга верующих. Индия. Убили за показ фильма о Христе. Продолжается расследование убийства активиста протестантской общины, который был забит до смерти в Восточной Индии после показа фильма о жизни Иисуса Христа, сообщает Седмица.ру со ссылкой на CNN News. Как сообщила коалиция церквей и миссионерских групп All India Christian Council, изуродованное тело 30-летнего Рави Мурму было найдено на прошлой неделе в Джамалпуре, штат Бихар. Мурму был членом протестантской команды, показавшей фильм «Иисус» в воскресенье 2 мая жителям деревни Лаксманпур в Джамалпуре. Мурму и его сотрудники покинули деревню после показа фильма, но он так и не добрался до дома, как сообщает его семья и правозащитники. Поиск начали 2 мая, и вскоре тело убитого Рави Мурму было найдено с отсеченной правой рукой. Кроме того, все тело было покрыто глубокими ранами. Полиция задержала двух подозреваемых. Подробности пока не сообщаются. Представители протестантской общины предполагают, что на молодого человека напали за его религиозную деятельность, так как убийцы не взяли личных вещей – мотоцикл, мобильный телефон и часы. У Рави осталась жена Ринку, 8-летняя дочь Селеста и мать-вдова. Мурму был похоронен 3 мая, передает Union of Catholic Asian News. Убийство произошло в обстановке растущего беспокойства по поводу жестоких нападений на христиан в разных частях Индии. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Credo.ru, лента новостей.

Международная газета об Израиле накануне. К Мертвому морю за живой водой. Лечебно-экскурсионные поездки к Мертвому морю в Израиль организует миссия из Германии «Евангелиумс Миссион». Проповеди и общение участников поездки будет вести известный проповедник и пастор Йоахим Лангхама. Мы решили, что это будет интересно знать нашим читателям, поэтому публикуем эту информацию. Такой отдых послужит не только для укрепления физического здоровья, но также поможет вам возрасти в вере и напитать душу духовной пищей. Узнать подробности о поездке можно, позвонив по телефону 05-222-84-252, Германия. По той дороге. Окончание. Однако все по порядку. Как Лиза очутилась у стены в первый раз? Вот уже несколько веков Иерусалим, да и весь мир находятся в величайшем изумлении от происходящего в храме гроба Господня в Страстную субботу под молитву Иерусалимского патриарха в Кувуклии храма происходит сошествие огня. Каждый раз, когда напряженное ожидание чуда достигает своей кульминации, и тысячи людей, присутствующих в храме, пребывают в одном дыхании и в одном сердцебиении, когда, цитата из прессы, «православные арабы шумной ватагой с песнями и свистом ликующей колонной пробираются к Кувуклии, и при этом несколько сидят на плечах друг у друга, и те, кто сверху, бьют в барабаны, заводя остальную толпу. Тогда под сводами храма действительно появляются различные световые эффекты, которые продолжаются до появления огня. И вот оно, вознаграждение за многочасовое изнурительное ожидание. Вспыхивает факел огня в Кувуклии, от которого тысячи паломников зажигают свои свечи. Опять цитата. «Это невозможно описать. Волна огня стремительно распространяется поверх голов. Кажется, одно неловкое движение, и вспыхнут волосы и легкие платки. Но чудо-огонь не обжигает, и только через полминуты он приобретает свойства простого огня, и в храме становится жарко. О, если бы так, однажды возникнув, передавалась от сердца к сердцу любовь, от которой становилось бы жарко. Ведь по Евангелию любовь Христова объемлет нас. Если бы жажда этой любви, как сейчас огня, проникла в каждое сердце, то исполнилась бы заветная мечта человечества – жить в мире и благоденствии. А пока, чтобы стать свидетелем этого неординарного события, надо было заночевать в храме в пятницу. К 11 часам ночи Лиза едва держалась на ногах, а в храм все прибывали люди, и он гудел, как растревоженный улей. И Лиза вспомнила вопрос из Евангелия. «Что ходили вы смотреть?» А в самом деле, что пришли сюда смотреть люди и о чем они говорят? Да, о чем угодно, только не о событиях пятницы, о которых повествует евангелист Иоанн в 19 главе. День, в который 2000 лет назад была принесена величайшая жертва на земле, изменившая ход истории. Что же ходили мы смотреть во многочасовой толчеи храма, проведенной в озабоченности увидеть чудо. Вспомнил ли кто в этот день страдания и раны Иисуса Христа, которыми мы исцелились от греха? И Лиза проверяла себя, свои мысли и чувства. Увы, ожидание чуда – вот что было доминантной в минувшую пятницу. В
Все в этой Иерусалимской ночи было подчинено одному желанию – во что бы то ни стало стать свидетелем сошествия огня, а может быть свидетелем знамения. Но ведь Иисус Христос отказал в просьбе книжникам и фарисеям показать знамение. В Евангелии записан ответ Христа: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Вдруг Лизу озарила мысль. Ведь именно здесь, в сердце земли, находился Христос после распятия в ту давнюю субботу. Так что же тогда мы все здесь ожидаем? И что нас уводит от размышления над драмой Пятницы, от сопереживания нашему Спасителю? Наконец, где наши благодарные молитвы Ему за совершенный подвиг для спасения человечества? Однако на этот раз в храме ночевать никому не разрешили, возможно, из-за соображений безопасности. Непроста политическая ситуация на Ближнем Востоке. И после 2 часов ночи проворные полицейские очистили храм от присутствующих. Самые выносливые остались на остаток ночи на улице возле ворот. А Лиза с частью паломников ушла в гостиницу, чтобы через 2 часа отдыха вновь пойти в храм. Но рано утром все подходы к храму были уже перекрыты полицейскими. Лиза вместе с паломниками металась по узким улицам в поисках прохода к храму. Она потеряла своих и оказалась одна на узкой улочке, которая к этому времени стала превращаться в базар. Сам по себе базар представлял удивительное зрелище. С обеих сторон улицы открывались широкие двери лавок, и выставляемый из них товар делал улицу еще уже и непроходимее. Из-за плохого дневного света улицы освещались электричеством. В довершение всего по улочке ехал маленький грузовичок с прицепом, который развозил товар и бесцеремонно наезжал на толпу. Каждый в эту страстную субботу жил своей жизнью. Кто торговал, кто праздновал шаббат, кто жаждал чуда, приехав специально для этого издалека. Кто-то вспоминал Христовы страдания. Страдания, которые завершались воскресным утром, торжествующим приветствием: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Лизе тоже надо было прожить эту субботу. Окончательно потерявшись, находясь в базарной толчее, она мысленно обращалась к Небесному Отцу. Если Он дивным образом доставил ее на святую землю, то уж здесь Он распорядится ею наилучшим образом. Поэтому Лизу не оставляла надежда, что Господь укажет путь и приведет туда, куда надо. Она постаралась успокоиться и огляделась. Улица, по которой она шла, показалась знакомой. Вот поворот, еще один. Улица сужается, сейчас будет вход в храм. Но вместо него Лиза оказалась перед стеклянной проходной, где, осмотрев сумочку, ее пропустили через вертушку. Изумленная Лиза увидела перед собой большую площадь, уходящую под уклон вниз, с высокой стеной впереди. У самой стены на площади, поделенной надвое, молились отдельно мужчины и женщины. На женской половине молящихся было мало. Кто-то сидел на стульях, кто-то стоя или сидя молился у самой стены, изредка прикасаясь к ней. Оказавшись совсем не в том месте, куда шла, Лиза с некоторым напряжением присела на стул и мысленно обратилась к Господу, прося Его защиты и водительства.
и, успокоившись окончательно, посмотрев на стену перед собой, подумала, что, наверное, и стена плача вот такая, и стала тоже молиться. Так Лиза попала к стене плача в первый раз, в то время, когда в храме гроба Господня все пребывали в ожидании чуда сошествия огня. Она молилась. И сейчас она опять была на этом месте по Божьей воле и Его благодати. Той благодати, о которой написано, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, и что Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Благодарное сердце Лизы было переполнено любовью к Господу Иисусу Христу. Его воскресение Лиза праздновала в Израиле, посетив все знаменательные места – Вифлеем, Назарет, Генесарецкое озеро, Елеонскую гору, с которой, как на ладони, обозревается весь Иерусалим. А теперь он еще оказал ей честь, дважды привел к месту, на котором мудрейшим из царей Соломоном был воздвигнут храм Господу. У стены этого храма молилась сейчас Лиза и уже не переживала, что времени отпущено только 15 минут. Ведь она молится здесь по Божьему промыслу второй раз. Она изливала сердце свое, подобно пророку Иеремии, как воду пред лицом Господа. Ей так много надо было сказать своему Спасителю, живому Богу, который жил в ее сердце. Лиза изливала свое сердце за родных, детей, коллег, соседей, за церковь поместную и церковь вселенную, невесту Христову, за начальство и правительство, за мир во всем мире, за прекращение войн, терактов, за святую землю, за прозрение и благоденствие еврейского народа. Может быть, для этого и пригласил ее Господь к себе в гости, в Иерусалим. Людмила Чернякова, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. И от сердца желаем, чтобы последующие полчаса были для вас полезными и назидательными. Вначале послушайте песню.

0: В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, мы читаем такое повествование. «С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога Живого».
1: Испытывающий вопрос Иисуса на первый взгляд кажется неуместным. Не должен ли он был радоваться, что в то время, как многие из его учеников его покинули, хотя эти 12 остались верными ему? Но в вопросе Иисуса «Не хотите ли и вы отойти?» кроется важная евангельская истина, а именно, что Бог никого не принуждает верить в Него. Он предоставляет возможность каждому человеку на личном опыте убедиться в истине.
0: Один ученый поставил себе вопрос: откуда произошла Библия? Серьезно подумав, он сказал сам себе: есть только 4 возможности. Она могла быть написана добрыми или злыми людьми, или ее автор – Бог или дьявол. Продолжая свои рассуждения, ученый пришел к такому выводу. Добрые люди не могли ее выдумать и написать. Иначе они были бы обманщиками, и если бы они от себя написали 1000 раз встречающиеся в Библии выражения и сказал «Бог» или «говорит Господь». Злые люди тоже не могли выдумать и написать Библию, так как они ее ненавидят за то, что она осуждает их дела и поступки, объявляя им вечное наказание. Еще меньше вероятно, что автором ее мог быть злой дух, потому что в ней кристально ясно представлена святость и справедливость Божия, что против натуры злых и нечистых духов. Стало быть, Библия является тем, за что она себя выдает, то есть Словом Божьим. Эти логические рассуждения привели этого человека к вере в Бога. Дорогие радиослушатели, если мы искренне, серьезно будем относиться к чтению и исследованию Библии, то мы тоже сможем ответить на испытывающий вопрос Иисуса словами Петра: «Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого».

В прошлой передаче мы закончили разбор 4 главы Евангелия от Луки. Сегодня мы начнем разбор 5 главы. Речь будет идти о событиях, происшедших у Генесарецкого озера. После музыкальной паузы Иван Петерс приступит к разбору.

Текст нашей сегодняшней беседы мы находим в 5 главе Евангелия от Луки. Мы рассмотрим сегодня с 1 по 11 стихи. В этом отрывке мы видим власть и авторитет Христа над миром животных, и как эта власть повлияла на призвание Петра, Иакова, Иоанна следовать всецело за Христом. Прочтем сначала первые 3 стиха этой 5 главы Евангелия от Луки. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он 2 лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и учил народ из лодки». Из того, что народ теснился вокруг Христа, мы заключаем, что он уже очень многим был знаком. Раньше Иисус учил народ в синагогах. Теперь, вероятно, там уже не хватало места. Да и для народа субботние дни в синагогах были недостаточны. Они желали слышать больше. Массы людей искали его, и в одном случае народ до того теснил его, что на берегу стало тесно. Важно отметить здесь и слова Луки, которыми он описывает причину этого теснения, чтобы слышать Слово Божие. Из этого мы видим 2 важных факта. Во-первых, то, что Христос сам, имея власть привлекать к себе народ, добровольно отклоняет эту возможность и указывает собравшимся на Слово Божие. Он всегда говорил о своем небесном Отце, и вся его активность была направлена к тому, чтобы прославить Бога. Во-вторых, мы видим и правильную позицию людей к Слову Божию. Они желали слышать и учиться от Христа тому, как лучше служить и угождать Богу. Христос жил среди людей как человек, и Он желал, чтобы люди, слушающие Его, в первую очередь узнали истину о Царстве Божьем. Славы себе Он в Своем земном хождении не искал и не принимал. Этим Он дал хороший пример всем проповедующим Слово Божие. Мы должны отводить взоры людей от нас и направлять их к Богу. Бог в свое время даст награду за такой самоотверженный труд. Он и прославил Христа чудным воскресением. Проповедуя таким образом Слово Божие, мы видим, что Христос стоял у Генесарецкого озера. Известно было это озеро под 3 названиями. Галилейское море, озеро Тиберии и Генесарецкое озеро. Оно простирается 21 километр в длину, и самое широкое место озера – 12 километров. Особенность его заключается еще и в том, что оно лежит в земной лощине 208 метров ниже уровня Средиземного моря. Сегодня эта местность малонаселена. Во время Христа, однако, у его берегов было расположено 9 городов с окрестностями, в каждом из которых жило не менее 15 тысяч человек. У этого озера стоял Христос и проповедовал. Люди оставляли свою работу и шли слушать Его. Становилось очень тесно. Христос входит в одну из стоящих у берега лодок и просит ее владельца Петра отплыть немного от берега. Из этого обращения Христа с Петром мы заключаем, что они уже долгое время были знакомы и, вероятно, уже чаще служили Христу. Теперь не рыбная ловля, а служение Христу было у них на первом месте. И это не принесло им убытка, как мы увидим дальше. Петр не противоречит. И это несмотря на то, что всю ночь протрудился, ловя рыбу, и теперь чинил сети, готовясь к следующей ночи. С 4 стиха мы читаем. «Когда же Иисус перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Петр не противоречит и не просит объяснения от Христа, почему именно днем закидывать сеть для лова, когда днем в Генесарецком озере поймать рыбу было почти невозможно. Опытный рыбак Петр не говорит Христу,
ты сын плотника, что ты понимаешь о рыболовстве? Ловля рыбы днем – это напрасный труд». Петр не понимал Христа, но слушался его. «По слову твоему, закину сеть». Это хороший пример для послушания Богу. Мы часто не понимаем, почему Бог говорит то или другое, или почему нам надо делать то или другое. Почему, почему, почему? Эти вопросы людей к Богу уже привели многих к еще глубочайшему отлучению от Него. Человек спрашивает, почему нельзя упиваться вином? Почему парню нельзя жить с девушкой до вступления в брачный союз? Почему нельзя то, почему нельзя другое? Спрашивают это не это, потому что в действительности любят грех. Они хотят грешить, но не хотят нести последствия грехов. Бог говорит в своем слове «не упивайся вином», потому что мы сегодня видим достаточно горя и слез, результирующих из злоупотребления этих напитков. Достаточно несчастных и разбитых семей из-за неправильного, небиблейского отношения между полами. И видя все это горе, люди все же спрашивают «почему?». А вместо этого мыслящий реально поступает по слову Христа, как это сделал Петр. Посмотрите на результат безусловного послушания Богу. Стихи 6 и 7. «Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть». Человек никогда не пожалеет о том, что послушался Бога. Петр получил много больше, чем отдал. Он занял Христу свое время и свою лодку. С человеческой точки зрения, утрата времени и расход имущества. Но Бог никогда не остается у нас в долгу. Как родители поощряют и хвалят детей своих за послушание, так Бог награждает приходящих к Нему. Слово Божие говорит, Бог повелевает людям всем и всюду покаяться. И если человек это делает, Бог обновляет всю его жизнь. Он приобретает вечный смысл. Не думайте, что если Христос вас зовет, то Он желает вас в чем-либо ограничить. В 10 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком». Христос зовет человека к покаянию и оставлению греха, который человек любит, не для того, чтобы лишить нас чего-то, но чтобы заменить плохое добрым, и это обильно. Ясный пример этого мы видим в том, как Христос наградил Петра за послушание. Увидев это, читаем мы дальше в нашем тексте, в 8 стихе, «Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди из моей лодки, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб им пойманных. Также Иакова и Иоанна, сына Завидеевых, бывших товарищами Симону. Авторитет и власть Христа над животным миром и то, как он эту власть проявил, пробудили в Петре самосознание. Он вдруг сопоставил себя с Христом, и это сравнение повергло его на колени пред властным божественным Иисусом. Люди сегодня сделали из Бога карикатуру старого человека, любезного или наказывающего людей. Но нигде в Библии вы не найдете основы для таких представлений о Боге. Его явление в силе и истинном лице всегда приводило людей в страх и трепет. Петр, Иаков, Иоанн вдруг увидели Христа таковым, как Он есть, величественным и могущественным, властвующим над природой. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Этим заканчивается наш сегодняшний текст. В явлении истинного существа Христа то, что для Петра и его друзей было самым важным и необходимым для жизни, стало ничтожным. Две полные лодки рыбы. Радость наживы, где она?
Петр не считает, сколько денег он за них получит. Христос отныне для него все во всем. Он не отверг, а принял грешного человека. Да, больше того, он призвал их служить ему. Этим Христос показал и то, что призванные им на служение имеют право оставить свою профессию и жить в надежде на Него и на снабжение необходимым через детей Божьих, как снабжался Христос и апостолы. Бог призывает служить Ему тех, которые познали ничтожность материального достижения в сравнении с божественным призванием к труду.

Я хочу на Иисуса взирая идти по волнам разъяренного моря. Знаю, встреч я много в нелегком пути, огорчений, страданий и горя. Знаю, будут враги на меня клеветать, не поймут люди чистых стремлений, и в ночной тишине буду часто рыдать на уставших в дороге коленях. Я хочу на Иисуса взирая идти и любить бесконечно и чисто, погибающим жизнью своею светить и добром им служить бескорыстно. Я готов все обиды земные снести, быть отзывчивым к сестрам и братьям. Это Он меня будет за руки вести через терни, камни, проклятия. Я хочу на Иисуса взирая идти, петь Ему всею юною грудью, даже если б мне мир это все запретил, и тогда я хвалить Его буду. Буду петь и страдать, ликовать и любить, как бы ни было трудно в пути. Я прошу об одном, как бы мне не остыть и в груди изнывающей радость хранить. Я хочу на Иисуса, взирая идти.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус снова спросил: «Разве в вашем законе не написано, что Бог ответил своему народу? Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Псалом 81, 6 стих. При этом все вы гибнете, впадая из одного греха в другой. Вы грешны и запутались в своих делах и проступках. Тем не менее, вы названы богами и сынами ради Божьего имени. Он не хочет вашей гибели и предлагает вам вечную жизнь. Обратитесь к Богу и будьте святы, как Он свят. Так почему же вы хотите побить меня? Сам Бог называет вас богами и сынами. Я не совершил никакого греха. Я свят в слове и деле. Будучи сыном Бога, я имею жизнь в себе. Прочтите, что написано в законе, и познаете меня. Но вы не верите в Писание и потому не можете признать мою божественность. Не я послал себя, но Отец послал меня, и во мне его святость. Я — Бог от Бога, свет от света, единородный Сын, несотворенный, имеющий одну сущность с Отцом. Иисус сломил иудеев, обратив против них их же закон. Они все еще были исполнены злобы и ненависти по отношению к Нему, но умерили свой пыл, так как Он на основе их писаний доказал существование Божьего отцовства и сыновства как в Ветхом Завете, так и на своем личном примере.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 37 по 39. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их.
0: Иисус продолжал: «Верьте Мне, потому как Я творю дела Божии, дела милосердия. Если бы я не был от Бога, то не мог бы творить их. Но поскольку Его любовь воплощена во мне, Его Сыне, я имею власть творить дела моего Отца». Человеческий ум не в состоянии вместить тайну единения Божьей и человеческой природы в одной личности. «Взгляните на плоды моих дел. Кто может одним словом воскресить мертвого и отверзнуть глаза слепому, усмирить бурю и накормить 5000 людей 5 хлебами и 2 рыбами? Не хотите ли вы, чтобы Святой Дух открыл ваши умы для слушания Его голоса и к пониманию того, что Сам Бог говорит через Меня, и что во Мне воплощена вся полнота Божества телесно?» Перед

0: многочисленной толпой Иисус произнес великие по своему значению слова, что Он пребывает в Отце, а Отец в Нем, как ветвь примыкает к виноградной лозе, получая силу от корней, так и Христос, рожденный от Отца, пребывает в Нем. Они нераздельны и находятся в гармоничном союзе друг с другом. Эта тайна выражается следующим образом. Сын сокрыт в Отце, чтобы явить Его и воздать Ему почести. В молитвах мы тоже прославляем Его, говоря: «Наш Небесный Отец, да святится имя Твое». Каждый, кто, пребывая в слове и молитве, попытается постичь божественную природу личности Иисуса, тот убедится в том, что она так же глубока, как и само понятие о Святой Троице, под которой подразумевается не три разных Бога, а совершенный союз в Святом Триединстве. Так что мы с радостью свидетельствуем о том, что Бог един. Когда иудеи снова услышали слова Иисуса о Его единстве с Отцом, они не стали побивать Его камнями и отступили. Тем не менее, они все еще хотели арестовать Его и привести на совет старейшин, чтобы представить Его на суд. Но Иисус ушел от них. Отец Небесный защищает своих детей, так что никто не может причинить им вреда. Иисус сказал: «Никто не может вырвать их из рук моего Отца». Молитва. Отец и Агнец Божий, мы видим совершенный союз в Твоей любви. Наш ум не может постичь то, что в человеческом теле воплотился сам Бог. Твой Дух просвещает нас, чтобы мы могли понять великую тайну любви и Твоих дел. Ты сделал нас своими детьми. Помоги же нам теперь прославлять Твое имя в наших мыслях, словах и поступках. Освящай нас так, чтобы мы были так же святы, как Ты. Вопрос 73. Чем Иисус заявил о Своей божественной природе? 4. Воскрешение Лазаря. Евангелие от Иоанна. С 10 главы 40 стиха до 11 главы 54 стиха. А. Иисус переходит Иордан. Евангелие от Иоанна с 10 главы 40 стиха до 11 главы 16 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 40 по 42. «И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина, и многие там уверовали в него».
0: Между Иисусом и фарисеями назревал конфликт, который зародился уже после исцеления больного в Вифезде, глава 5. Уже тогда они начали настраивать местные власти против него. К концу третьего посещения Иерусалима Христом этот конфликт достиг своей кульминации. Где бы Иисус ни был, ему всегда угрожала смертельная опасность. Но поистине свет во тьме светит, и тьма не объемлет его. Он продолжал приходить в храм, уча своих учеников вере, в то время как его враги ненавидели его все больше и больше. По окончании праздника обновления Иисус покинул Иерусалим и перешел на другой берег Иордана, куда власть совета не распространялась. Этой местностью правил царь из рода Иродова. Ранее там проповедовал Иоанн Креститель. Он был хорошо известен в этих краях, так же, как и его свидетельство об Иисусе. Те, кто уверовал в Иисуса через Крестителя, возрастали в вере, но вскоре их учитель был обезглавлен. Когда же Иисус прибыл туда, они поспешили к Нему, зная Его смирение, величие и силу. Он имел все признаки того, о ком говорил Иоанн. Иисус явил им себя в чудесах, верно проповедуя о Боге и человеке. Многие люди открыли свои сердца для Евангелия, веря в то, что Креститель был великим пророком, хотя он не явил чудес в доказательство этого. Но как только Иисус появился среди них, они поверили в Него, как в своего Господа и Спасителя.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 3 стихи. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот, которого ты любишь, болен».
0: В то время как Христос проповедовал в окрестностях Иордана, один человек по имени Лазарь заболел. Он был из места, которое называлось Оливковая гора. Иисус часто гостил в его доме. Именно там произошел известный разговор между ним и Марфой, которая была сестрой Лазаря. Иоанн не пишет об этом событии, поскольку оно упоминается в других Евангелиях. Однако он упоминает о ее сестре Марии, жаждущей послушать Господа. Она помазала его ноги миром и отерла их своими волосами. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 1 до 8. Таким образом, она продемонстрировала свое смирение, веру и любовь к Божьему Сыну. Христос опечалился, узнав о болезни Лазаря. Но его сестры верили, что он поможет им. Они не стали торопить Иисуса, а просто сообщили ему, что он болен. Они были уверены, что Иисус исцелит его и на расстоянии, ведь он любил Лазаря. Имя «Лазарь» переводится как «Бог помог». Оно и стало символом последнего чуда, упомянутого Иоанном.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 4 по 10 стихи. Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудеи». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним».
0: Когда эта весть достигла Иисуса, он понял, что ему предстоит борьба с силами смерти. Он предсказал, что больной не умрет и что через него проявится слава Божья. Он также знал через Духа Святого, что нужно сделать, чтобы явить свою силу при воскресении умершего и дать людям еще одну возможность увидеть дела Божьи и уверовать в Его Сына. Божья слава – это слава Христа. Эта слава переумножилась, потому что Он противостал смерти и победил ее.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
0: Исход 20:16. Освальд Тярк. Девятая заповедь.
1: Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали.
0: Притча 27:10. Столь близкое общение могло обернуться либо счастьем, либо несчастьем. Во избежание несчастий для общения с соседями необходимы были заповедь и наставление. С человеческой точки зрения самой главной является заповедь
1: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
0: Левитам 19:18. Что же входит в понятие «ближний»? По-видимому, это зависит от любви, наполняющей человека. Считая основой жизни названную выше заповедь, Левитам 19:18, для еврея понятие «ближний» определялось принадлежностью к сынам народа своего. Иисус разрешил понимание закона и показал, что любой человек является нашим ближним. Об этом особенно ярко повествует притча о милосердном самарянине. Луки 10:29-37. Здесь мы встречаемся с тремя видами отношений к своему ближнему. Можно поступить с ним, как поступили разбойники на Иерихонской дороге. Можно остаться беспристрастными, как проходивший мимо священник и левит, которые не пожелали раненому зла, но не сделали добра. А можно помочь, действуя как самарянин. Иисус утверждал, что понятие «ближний» не может быть ограничено ни нацией, ни языком, ни даже религией. Пример самого Иисуса служит тому подтверждением. К нему пришел прокаженный и сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить». Марка 1:40-41. Иисус сжалился над ним, как сжалился над ближним самарянин, и помог больному. Если мы хотим видеть в другом человеке ближнего, не обязательно, нравится ли он нам или нет, оказывает ли он нам услуги или нет, хватит и того, что он человек. Любовь Христова вынуждала его помогать больным, грешникам и падшим. За них и всех нас умер он на Голгофе. В человеке есть нечто, что в своей глубинной сущности оказывается совпадающим с точкой зрения Иисуса. В еврейском законе милосердию было отведено довольно скромное место. Но передаваемое устно предание о Моисее свидетельствует о том, что в душе евреи ценили милосердную доброту. Как-то из стада Моисеева пропал ягненок. Моисей отправился на поиски и нашел его на дне глубокой пропасти. Ягненок пошел туда попить. Моисей якобы сказал: «Я не знал, что тебя мучает жажда. Ты, наверное, очень устал после долгого и трудного пути». Затем взял его на руки и отнес к стаду. Господь же приметил поведение Моисея и сказал: «Ты был добр к нему, поэтому я доверяю тебе народ свой». Сегодня мы понимаем, насколько прав был Иисус, говоря, что каждый человек должен считаться нашим ближним. В те времена, чтобы добраться от Дана до Версавии, требовалось больше времени, чем теперь, чтобы объехать земной шар. Все человечество в настоящее время превратилось в жителей одного селения. Один американский негр справедливо сказал группе белых: «Негры находятся здесь и останутся здесь навсегда. Вместо того, чтобы выкрикивать друг другу в лицо обвинения, мы могли бы научиться счастливо жить рядом друг с другом». Как можно лжесвидетельствовать против своего ближнего? Это может случиться в суде, что, по-видимому, и является основным смыслом текста заповеди. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Заповедь предохраняет самого свидетеля от ложного пути и защищает честь суда. Для каждого народа важно, чтобы его суды почитались и были справедливыми. Лжесвидетель вводит в заблуждение правосудия, что в свою очередь причиняет тяжкий вред всему обществу. Еврейский суд выносил свое решение на основе показаний двух или трех свидетелей. Недостаточно одного свидетеля. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Второзаконие 19.15. Преднамеренное лжесвидетельство строго каралось.
1: Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный. Ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.
0: Второзаконие 19, 18, 21. Последнее изречение часто трактуется так, будто глаз за глаз – это общее правило ветхозаветного правосудия. В действительности же оно применялось в случае лжесвидетельства. В любом культурном обществе лжесвидетель несет тяжкую кару. Лжесвидетельством необходимо считать и распространение ложного слуха. С 10 заповедями связаны и такие слова: «Не внимай пустому слуху». Исход 23.1. Распространение ложного слуха – это даже более изощренное лжесвидетельство, чем ложь в суде. Такому соблазну может поддаться и тот, кто никогда бы не солгал в суде. К распространению слухов часто относятся несерьезно. Сам распространитель имеет целый ряд извинений. Он не выдумывал лжесвидетельства и лишь передавал чужие мысли. Так человек может совершать зло с легким сердцем. Но зачем ему надо было передавать? Согласится ли он признаться, что это доставляло ему удовольствие? Есть люди, которых передача неприятного известия приводит в особое волнение. Чем больше таинственности в разговорах, тем лучше. Может быть, это и неправда, я-то сам в это не верю, а ты как считаешь? Загадочность при передаче информации по душе говорящему. Распространение ложных слухов становится соблазном еще и потому, что говорящий не ощущает угрозы наказания. Ложь в суде влечет за собой тяжкое наказание. Распространителю же слухов ничего не угрожает. Кроме того, он надеется остаться в тени. Но Слово Божие провозглашает наказание и распространителю ложных слухов. Сам Господь сокрушит мышцу нечестивому и злому. Псалом 9.36. Разносчик клеветы теряет уважение людей. Кто разглашает клевету, тот глуп. Притчи 10.18. Опасность лжесвидетельства возникает во взаимоотношениях противников. В жизни мы неизбежно встречаемся с людьми, чьи взгляды отличаются от наших, с которыми могут возникнуть споры. Один опытный преподаватель сказал: «Почти невозможно справедливо относиться к тем, кто от нас отличается. Уже само различие создает благодатную почву для заниженной оценки личности противника. Появляется соблазн сказать своему брату «рака»» Матфея 5.22. И даже если мы не говорим так, то по крайней мере думаем, сколько среди твоих противников таких, кого ты действительно ценишь и уважаешь. Чем искуснее мы умеем спорить, тем легче склонны считать своих противников людьми ничтожными. Писатель и теолог XI века Ричард Гукер, которого называли Гукер справедливый, сказал однажды своему противнику: «Ваш последний аргумент состоял из нападок на мою личность и на разумное рассуждение. На первое я ничего не отвечу, а втором я могу сказать следующее». Когда же и мы придем к тому, что, подобно Христу, будем в состоянии говорить и с теми, кто отличается от нас, при этом помня о его праве судить строго там, где нам таково право не дано? Лжесвидетельствовать можно и иным способом, например, лишь частично оглашая истину. То есть мы можем говорить лишь о том, что приносит ближнему вред, и умалчивать о приносящем ему благо. Говорящий в этом случае повинен в произнесении лжесвидетельства. Лжесвидетельствовать можно и без слов, отреагировать на ложное суждение другого человека понимающим выражением лица, кивком или жестом. Для некоторых людей особым соблазном становится передразнивание другого человека. Слова человека, которого хотят предать хуле, передаются с озлобленным выражением и резким тоном. Свои же высказывания преподносятся тихо и спокойно. Способов лжесвидетельства множество. И здесь нужно помнить изречение Иисуса «Не судите» Матфея 7.1. Как избежать нарушения 9 заповеди? Первой мерой является молитва против соблазна. Молись о том, чтобы ты сам не стал жертвой лжесвидетельства. В Псалтыре часто представлены такие молитвы.
1: «Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышут злобою».
0: Псалом 26.12. Клевета причиняет людям настоящие страдания. Ни одна молодая жизнь оказывалась в опасности именно по этой причине. Если кому-либо придется попасть в такую ситуацию, пусть вспомнит Иисуса, против которого восстали лжесвидетели. Молись, чтобы ты не впал в искушение дурно говорить о других. Чем совершеннее наша духовная жизнь, тем меньше мы судим других, а больше себя. Старайтесь избегать суждений о других людях, когда в этом нет необходимости. Помните, что суд над людьми – это в основном дело Господа. Один из бывших премьер-министров Англии, Гледстоун, писал однажды: «Чем дольше я живу, тем яснее понимаю, перед какой трудной, или вернее невозможной задачей мы стоим, когда пытаемся взять на себя роль вечного судьи и сформировать определенную точку зрения о поведении другого человека, о его добре и зле, о вреде или пользе. Оттенки цветов радуги не столь тонки, как оттенки мыслей человека в различных ситуациях. Если же воля Господа, мы все же окажемся в ситуации, когда будем вынуждены высказать свое суждение о других, то должны делать это с крайней осторожностью, помня слова Иисуса.
1: Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
0: Луки 6:36. Высказывающий суждение пусть помнит, что его возможности судить другого ограничены. Но строгое суждение необходимо вынести тогда, когда велит Слово Господне, если Слово Господне гласит:
1: «Итак, извергните развращенного из среды вас».
0: 1 Коринфянам 5.13. Или: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Титу 3.10. То мы должны воспринять его и с готовностью исполнить. Иисус сказал: «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Иоанна 12:48.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се... Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
5: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
4: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».»
4: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
7: «Где родившийся царь Иудейский?
8: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
9: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
10: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
9: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
11: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
6: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
11: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава 3.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
12: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
12: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
13: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий:
14: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава 4.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок всалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
15: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
13: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
15: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
13: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
15: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
13: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
16: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
13: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
13: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
13: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
13: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

свое дитя на муки, первенца несешь в жестокий мир. Обнимают сына нежно руки, он твоя надежда, твой кумир. Ты идешь живым и легким шагом,

0: изменившим ход истории человечества, о Рождестве Иисуса Христа. Евангелие от Матфея сообщает об этом всего в нескольких стихах первой главы. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о родословной Иисуса Христа, записанной в первой главе Евангелия от Матфея. Она заканчивается 17 стихом. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Матфея 1,16. В родословной Иисуса Христа нам представлен целый ряд мужей, которые родили потомков. Этот список начинается со 2 стиха, где Авраам родил Исаака, а 16 стих заканчивается Иаковом, который родил Иосифа. Можно было бы предполагать, что в следующем стихе Иосиф родил Иисуса, однако так не сказано. Вместо этого мы читаем, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфей недвусмысленно дает нам понять, что Иосиф не является физическим отцом Иисуса. Он не был отцом Иисуса, несмотря на то, что он был мужем Марии. Но как возможно объяснить этот факт? Всю оставшуюся часть этой главы Матфей и посвящает этому объяснению, показывая, как исполнилось ветхозаветное пророчество о Христе. Давайте посмотрим, как этот вопрос объясняется в Евангелиях. Лука, тоже написавший Евангелие, носящее его имя, был врачом по профессии и греком по национальности. В своем Евангелии он освещает некоторые вопросы из области акушерства. В обоих Евангелиях объявляется, что Иисус был рожден от девы. Иосиф не был его отцом, но Мария всегда была верна своему мужу. Иисус не был незаконнорожденным ребенком. Однако в факте его рождения кроется для человечества нечто новое. «Жена спасет мужа», как предсказывалось в пророчестве Иеремии в 22 стихе 31 главы. Я никогда не спорю с человеком, который говорит, что не верит в непорочное зачатие. Человек имеет право не верить. Но у меня есть два очень серьезных возражения по этому вопросу. Я не думаю, что проповедник может отрицать рождение Иисуса от девы. И если он это отрицает, тогда ему следует пойти работать в страховую компанию и иметь дело с физическим рождением обычных людей. И я буду возражать всем тем, кто утверждает, что будто бы в Библии нет учения о непорочном зачатии Христа. Единственный Иисус, достоверность которого подтверждается историческими документами, это тот, кто был рожден от девы. Если вы пытаетесь утверждать, что он не был рожден от девы, как вы собираетесь это доказать? Вам придется предъявить доказательства, и больше, чем пустые рассуждения человеков. Так легко сидеть в удобном кресле где-нибудь в богословской семинарии и писать научный труд о невозможности непорочного зачатия. Можно написать достаточно глубокомысленное произведение по этому вопросу, однако у вас не будет никаких доказательств, подтверждающих вашу позицию. В распоряжении таких людей имеется только лишь рационализм. Своими рассуждениями вы можете сказать, этого просто не может быть. Но кто же вы такой, чтобы заявлять, что такого быть не может? Несколько лет назад люди говорили, что невозможно полететь на Луну. Но мы добрались и до нее, используя законы Божьи. Бог есть Творец всех природных законов. Чтобы исполнить свои цели, он может использовать естественные.

0: Законы, или же вовсе не принимать их во внимание. Повествование ясно говорит о том, что Иисус Христос был рожден от Девы. В 17 стихе мы находим утверждение, которое объясняет в родословной Иисуса один интересный факт. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Матфея 1:17. Всю родословную Матфей делит на 4 подгруппы с тем, чтобы представить полный обзор ветхозаветной истории. Одна подгруппа охватывает период от Авраама до Давида, другая – от Давида до Вавилонского плена, а третья – от плена до рождения Иисуса Христа. Совершенно очевидно, что автор Евангелия опускает некоторые имена, чтобы в каждом периоде оказалось по 14 родов. Но тут же возникает вопрос – зачем? Видимо, цифра 14, 7 по 2, и представляет собой определенные доказательства, касающиеся точности этой родословной. Теперь, когда Матфей показал, что Иосиф не является отцом Иисуса, он намерен представить нам объяснение самого этого феномена. Уже в Ветхом Завете сам Бог предсказал это сверхъестественное рождение. Иеремия обращается к народу Израиля и говорит: «Долго ли тебе скитаться, отпавшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Иеремия 31:22. Но, мой друг, здесь речь идет о необычных вещах. Это необычное или естественное рождение, это рождение сверхъестественное. Рождение Иисуса от Девы – это то самое новое, что творит Господь. В этом и есть исполнение пророчества Иеремии. В 18 стихе мы читаем: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались, не оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Матфея 1:18. Рождество Иисуса Христа было так. Это произошло следующим образом, говорит нам Матфей. Мария была обручена с Иосифом, но еще прежде, чем она вышла за него замуж, прежде чем они начали жить вместе, как муж и жена, оказалось, что она имеет ребенка. Этого ребенка она приняла от Святого Духа. 19 стих. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Матфея 1:19. Закон Моисея по вопросам такого рода выражался очень конкретно. В нем говорилось, что если женщина была неверна своему мужу или жениху, ее следовало побить камнями до смерти, и это была высшая мера наказания за измену. Но Иосиф был особенным человеком. Все свое внимание мы, как правило, обращаем на Марию, и правильно делаем. Протестанты не должны воздавать Марии те почести, которые принадлежат только Богу. Но она была примечательной личностью. Помните, что она была избранницей Бога и стала матерью нашего Господа. А Бог ошибок не совершает. Он выбрал нужную девушку. Все это правда, но нам нужно помнить, что Бог точно так же выбрал и Иосифа. Бог не совершил ошибки и в этом случае избрал именно его. Горячий человек, способный на опрометчивые поступки, сразу бы отправил ее на казнь или выставил на всеобщий позор. Но Иосиф был не таким. Он был очень мягким и добрым. Он очень любил ее и никоим образом не хотел причинять ей боль, хотя решил, что она была неверна ему. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1:20. Читаем мы в 20 стихе. Чтобы предотвратить трагический исход, Иосифу явился ангел и разъяснил ему, что происходит на самом деле. Ангел сказал: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. Имя Иисус означает «спаситель». Ему предстояло быть названным Иисусом, потому что он пришел спасти свой народ от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит... Это 22 стих. И здесь Матфей, который пишет для народа Израиля, указывает, что все происшедшее явилось исполнением того, о чем говорил Господь. Матфей обращается к народу Израиля с призывом понять, что тот, кто пришел в этот мир, должен был стать исполнением ветхозаветного пророчества. Подсчитано, что более 300 пророчеств о первом пришествии Иисуса Христа уже исполнились буквально. Не знаю, сколько этих пророчеств в Евангелии от Матфея, но Матфей в своем повествовании приводит намного больше цитат из Ветхого Завета, чем все три остальных евангелиста вместе взятых. Создается впечатление, что он рассказывает об этих пророчествах и подтверждает их, потому что стремится не столько рассказать нам о жизни Христа, сколько показать, что именно Иисус явился их исполнением. Теперь он обращается к предсказаниям, которые представлены в книге пророка Исаии в 14 стихе 7 главы. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог»» Матфея 1:23. Давайте остановимся здесь на одно мгновение, потому что это очень важно. Либеральный богослов, конечно же, отрицает факт рождения Христа от девы и не принимает библейского учения по этому вопросу. И я очень искренне полагаю, что пересмотренная нормативная версия, один из современных переводов Библии на английский язык, была специально опубликована для того, чтобы сохранить эти позиции либералов. Фактически, я даже уверен в этом, потому что в соответствии с одной из их доктрин они отвергают рождение от девы. В пересмотренной нормативной версии Нового Завета, который был переиздан в 1946 году, этот отрывок Евангелия от Матфея 1:23 звучит так же, как и в синодальном переводе русской Библии. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» А в пересмотренной нормативной версии Ветхого Завета, которая была переиздана в 1952 году, отрывок из книги пророка Исаии 7:14 выглядит следующим образом. «Итак сам Господь даст вам знамение». Все молодая женщина примет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Обратите внимание, что в книге пророка Исаии издатели заменили слово «дева» на «молодую женщину», хотя в Евангелии от Матфея 1:23 они все же сохранили «деву», что фактически и есть исполнение пророчества, представленного в книге пророка Исаии 7:14. Пророчество Исаии было дано как знамение. «Мой друг, никакого знамения нет в том, что молодая женщина зачнет и родит сына. Если такие события рассматривать как знамения, тогда такие знамения происходят множество раз на дню, каждый день. Они включили в текст пророчества Исаии молодую женщину, чтобы приглушить значение слова «дева». Давайте взглянем на этот отрывок из книги пророка Исаии на его оригинальном древнееврейском языке. Слово, использованное для передачи понятия «дева» на еврейском «алмах». Переводчики, пересмотренной нормативной версии, обратились к трудам Гезения, выдающегося ученого, который составил объемный еврейский словарь. Гезений признает, что обычное значение слова «алмах» – «дева», но он добавляет, что оно может означать и «молодую женщину». Он говорит так потому, что отвергает возможность чудес. Так, этот новый перевод, равно как и другие, которые последовали за ним, сделали попытку сказать, что «алмах» значит «молодая женщина», а не «дева». Давайте вернемся к отрывку из книги пророка Исаии и исследуем инцидент, который там представлен. Это произошло во время, когда Ахаз был царем. Он был одним из тех, кто был далеко от Бога, и я причисляю его к плохим царям. Бог послал к нему Исаию с известием, но тот не захотел слушать. И тогда мы читаем, и продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Исаия, 7 глава, с 10 по 12 стих. Позвольте мне сказать, то, что он сказал, выставило его лицемером, который хотел выглядеть благочестивым. Бог повелел Исаии встретить Ахаза по дороге и передать ему весть от Бога, в соответствии с которой Бог даст Ахазу победу. Но Ахаз не поверил Богу. Но для того, чтобы воодушевить царя на веру, Исаия разрешает ему просить у Бога знамения. В своем ложном благочестии Ахаз говорит «Не буду просить у Господа знамений». И тогда Исаия ему ответил «Бог даст вас знамение, нравится вам или нет. Знамение не для тебя, но для всего дома Давидова». «И вот каким будет знамение, — говорит Исаия, — се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии 7:14. Конечно, эти слова, если они относятся к молодой женщине, то его никак нельзя назвать знаменем для Ахаза или дома Давидова и ни для кого иного. Но если дева зачнет и родит сына, это, мой друг, настоящее знамение свыше. Именно таким оно и должно быть. Когда в Ветхом Завете употребляется слово «алмах», оно означает «деву». Ревекка была названа «алмах» до того, как она вышла замуж за Исаака. Тот факт, что «алмах» означает «девушка», доказан Септуагинтой. В течение периода между двумя заветами 72 еврейских ученых, по 6 человек от каждого из 12 колен Израилевых, работали в Александрии, в Египте, над переводом еврейского Ветхого Завета на греческий язык. Когда они дошли до этого знамения у Исаии, все 72 переводчика сразу поняли, что это слово означает «девушку», и это предложение они перевели на греческий с использованием слова «партенос». Это то же слово, которое употребляет и Матфей в своем Евангелии. «Мой друг, партенос никак не означает молодую женщину, но девушку. Афина Паллада была богиней-девственницей города Афин, и ее храм назывался Парфенон, потому что Парфенос значит девственница. Ясно, что Слово Божье говорит точно то, что оно значит». Далее, обратите внимание еще на нечто очень важное. «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» На первый взгляд и здесь возникает вполне конкретная проблема. Скажите, пожалуйста, где и когда Иисуса называли Эммануилом? Нигде и никогда. Потому что его звали Иисусом, потому что это его имя. Ему дали это имя, потому что ему предстояло спасти свой народ от их грехов. Христос, кстати сказать, его титул, а Иисус – его имя. Но в этом стихе говорится, что его назовут Эммануилом, что значит «С нами Бог». Здесь мы сталкиваемся с одним из самых замечательных мест во всем Божьем Слове. Давайте вглядимся в этот стих. «Эммануил» означает «С нами Бог». Он может быть Эммануилом, что значит «С нами Бог», только в том случае, если он действительно рожден от девы. Это единственное объяснение его имени. И далее, он может быть Иисусом, Спасителем мира, только в том случае, если он Эммануил. Его называют Иисусом и Спасителем только потому, что Он есть Бог, который с нами. Это истина о том, кто пришел на землю, и это одна из самых замечательных истин во всей Библии. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех, говорит автор послания к евреям в 9 стихе 2 главы. Иисусу Христу нужно было стать приемлемой жертвой. «Я не могу умереть за грехи всего мира. Я даже не смогу умереть искупительной смертью за собственные грехи». Но Иисус мог. Почему Он мог быть Спасителем? Потому что Он Эммануил, что значит «С нами Бог». Но как Он оказался среди нас? Он был рожден от девы. Повторю еще раз. Его звали Иисусом. Его никогда не называли Эммануилом. Но вы не можете назвать его Иисусом, если он не Эммануил, что значит «С нами Бог». Он должен быть Эммануилом, чтобы быть Спасителем мира. Вот почему так важен факт его рождения от девы. Но разве можно быть христианином и отвергать факт его рождения от девы? Послушайте меня очень внимательно. Я верю, что принять Христа как Спасителя можно многого, не зная о Нем самом. Вы можете не знать, что о Нем написано в Библии. Но после того, как вы стали чадом Божьим, вы не будете уже отрицать рождение нашего Господа Иисуса от девы. Вам не обязательно нужно знать об этом, чтобы получить спасение. Но как чадо Божье вы не сможете отрицать рождение Иисуса Христа от Девы. Мои утверждения звучат как догма, не так ли? Я на это и надеюсь, потому что считаю этот вопрос очень важным. Я хочу иметь Спасителя, который может достичь и спасти меня. Если бы он был таким же человеком, как вы или я, он не очень мог бы помочь мне. Но если он Эммануил, что значит с нами Бог? Если он рожден от Девы, тогда он действительно мой Спаситель. А стал ли он вашим Спасителем? Он взял на себя все наше человеческое таким образом, что он мог вкусить смерть за нас, чтобы ему умереть искупительной смертью на кресте за нас и вместо нас.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что Иисус Христос был рожден от Девы Марии. Это свидетельство того, что Он является Богом, потому что Его рождение не произошло обычным образом. Иисус пришел в мир, воплотившись в человека. Будучи Богом, Он снизошел до нас с вами, обычных людей, живущих в этом мире. Но имя Эммануил означает «с нами Бог». Оно должно было напоминать о том, что Иисус Христос в действительности Бог. И это дало возможность Ему стать нашим Спасителем. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Наша радиослушательница из Варндорфа Надя Эб поздравляет с юбилеем свою подругу и сестру в Господе Анну Вибе, проживающую в селе Белен в округе Варндорфа. 18 мая Анне исполнилось 70 лет, и в связи с этой прекрасной круглой датой подруга желает ей всего самого доброго в жизни и обильных Божьих благословений. Как счастлив тот, чье сердце знает Бога, кто день за днем в общении ходит с Ним. Как счастлив тот, кому не нужно много, лишь только б знать, что он Христом храним. По просьбе Нади для Анны Вибе сейчас еще прозвучат небольшое стихотворение, а также 8 и 11 стихи из 102-го псалма и песня, которая называется «Твой день рождения». «Благодарю за все тебя, Отец, за каждое мгновение бытия и за любви возвышенный венец, за то, что к свету прикоснулась я. Благодарю за то, что ты со мной. Всегда, когда нуждаюсь я в тебе, благодарю за этот путь земной, за все, что мне дано в моей судьбе. Благодарю за каждую ступень, за мудрость жизни и ее плоды, за каждый уготованный мне день, за все, чем в этом дне одаришь ты. За веру и надежду и любовь, за все тебя, Отец, благодарю, за то, что ты мне утром даришь вновь свой свет и восходящую зарю.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его.

20 мая жителю Пифицайды Петру Дюк исполнился 71 год. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу поздравления от братьев и сестер из библейского кружка. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появился на земле, и мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным светлым днем и от души тебе желаем успехов, Божией охраны, ну и, конечно, радости во всем. Песня, которая сейчас прозвучит для Петра Дюк по поводу его дня рождения, называется «Я иду по тернистому жизни пути».

0: Сегодня для Петра Дюк и для всех, с кем он находится в данное время в дальнем пути, прозвучит еще одно стихотворение, а также 14 и 16 стихи из 138-го псалма и, конечно, песня. «Дети Божьи, Господа семья, дети Божьи в Господе друзья, и мы все желаем одного – жить для славы имени Его. Не беда, что встречи коротки, что опять нас в путь зовут часы, лишь бы было нам важней всего жить для славы имени Его. Жизни горизонт лежит во мгле, грех рябит на встречной полосе. Знает Бог, что не всегда легко жить для славы имени Его. Наши пожелания вам, друзья, помните, что цель терять нельзя. В каждом дне пусть всех влечет одно – жить для славы имени Его. Верим, что мы встретимся опять, в небе, на земле, неважно знать, лишь бы встретить всех до одного, там, во славе имени Его».
1: Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Без смирения нет покаяния, без покаяния нет прощения, а без прощения нет спасения. Многие хотят мира, радости, вечной жизни, но не хотят склонить свое сердце перед Богом и сказать искренне: «Господи, прости меня грешного, каюсь, ибо грешен я перед Тобой». Но именно с этого начинается путь к Богу, не с гордости, не с оправдания себя, а со слез покаяния и сокрушенного сердца. Иисус Христос сказал:
1: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье».
0: Бог прощает не тех, кто считает себя праведным, а тех, кто приходит к Нему в смирении и истине. Пока сердце живо, дверь милости еще открыта.
1: Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже.
0: Псалом 50, стих 19.

0: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое.
1: Псалом 102, стихи 3, 4 и 5.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». «О!» – вспомнил мальчик. «Как часто я ленился вставать по утрам, хотя и знал, что дедушке нужна вода. И часто, когда мне нужно собирать дрова, я охотнее с Дунаем бегаю по лесу. Дедушка Разга, прощаясь, говорил мне, чтобы я хорошо служил дедушке Юриге, так как он принял меня ради Бога, чтобы я даже по глазам его узнавал его желания и исполнял бы их. О, дорогой Иисус!» Он сложил свои руки и поднял глаза к небу. «Прости мне, что я не служил ему лучше. Теперь я хочу служить лучше, чтобы и ты, когда я достигну страны солнца, принял меня своим слугой. О, как мне хотелось бы быть возле твоего престола!» Мальчик снова заглянул в книгу. Там стояло. «И узрят лицо его, и имя его будет на их челах». «Тогда и я увижу его!» — воскликнул он радостно. «Неужели и на моем лице он напишет свое имя? Не знаю. О, какая великая честь! А я ведь только маленький, непослушный мальчик!» Палка не заметил, что он не только читал вслух, но вслух и размышлял. И он совсем не заметил, что он тут уже не один, хотя радостный лай Дуная извещал о приближении кого-то из знакомых. Поэтому он немало испугался, когда вдруг сзади раздался чей-то голос. «Почему ты, Палка, считаешь себя непослушным мальчиком?» Мальчик поднял глаза и, пораженный, вскочил на ноги. Это ему и во сне не снилось, чтобы здесь, в своей стране солнца, он мог бы встретить священника Малину. «Но как же это вы сюда попали, дорогой священник?» — воскликнул он. Ласковая улыбка показалась на серьезном и немного бледном лице священника. «Разве ты думаешь, что эти горы принадлежат только тебе одному, и что мне, чтобы подышать свежим воздухом, дальше своего сада нельзя идти?» «Нет, этого я не думаю», — ответил Палка краснея. «Но это так далеко, и притом сегодня ведь воскресенье. Кто же сегодня скажет проповедь пришедшим в костел? Смотрите, какой маленький инквизитор! До обеда я сказал проповедь, а теперь, по предписанию врача, я пришел сюда на несколько дней, так как не совсем здоров». «Вы живете здесь, в горах? Где же?» – спросил удивленный мальчик. «В доме лесничего». «Это недалеко. Но прошу извинить меня, я хотел вас спросить кое о чем». И мальчик опустился на землю возле священника, присевшего на камне. «Откуда вы узнали об этой стране солнца?» «О стране солнца?» – спросил священник с удивлением. «Разве эта долина так называется?» «Да, то есть я не знаю», – ответил Палка смущенно. «Я это так придумал, так как здесь есть врата неба, а за ними страна, где солнце никогда не заходит». «Значит, здесь врата неба». Священник смотрел на чудные вершины гор и цветущие деревья. «Да, здесь можно кое-что почувствовать от божественного мира», –

0: «Дитя мое, как ты пришел к такому заключению?» – спросил он ласково, гладя головку мальчика. «Ты, наверное, где-нибудь слышал о такой стране солнца?» «Если разрешите, то я вам расскажу все сначала, как это было». И глаза мальчика засверкали. Священник растянулся на мягком мху и, не сводя глаз с ребенка, слушал его рассказ. Как он, ища упомянутую в сказке страну солнца, пришел сюда, как нашел священную книгу, которую прижал к своей груди, и как много он узнал из нее о настоящей стране солнца. И как тогда, во время грозы, видел своими глазами семицветные врата неба там над горами. Палка не заметил слез умиления, которые показались на глазах священника. Он рассказал также, о чем читал сейчас, и что он просил Господа Иисуса принять его в число своих слуг. «Покажи мне эту книгу», — сказал священник. «Ты мог бы ее снова оставить здесь, в пещере. Я бы охотно и часто приходил сюда и, подобно тебе, читал бы ее строчку за строчкой и вместе с тобой искал бы путь в настоящую страну света, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, но где сам Агнец является вечным светом». Мальчик немного подумал и потом сказал: «Хорошо, я ее оставлю здесь. Дядя Лессинг завтра все равно уходит, а я не читаю так хорошо, чтобы читать другим вслух. Сам же я могу читать ее и здесь. А если я застану вас здесь, то вы будете читать мне вслух, не правда ли?» «Охотно, дитя мое, и сейчас, если ты хочешь. Но прежде покажи мне свою таинственную пещеру». Они встали. Священник еле успевал за своим маленьким проводником. Скоро они были уже в пещере. «На самом деле, какой странный вид!» – воскликнул пораженный священник. «Ты прав, эта пещера совсем похожа на хижину. А это здесь не просто стул, но настоящий диван. И как ты чудно прибрал ее и украсил цветами! Ты, наверное, хотел, чтобы твой домик выглядел красивым?» Гость с удовольствием рассматривал чисто прибранный и украшенный зеленью дворец мальчика. «Да, так как Господь Иисус обещал с нами жить, то я постарался сделать все так, чтобы ему было приятнее», — ответил Палко. «Неужели ты на самом деле веришь, что он всегда и везде пребывает с тобою?» Священник спрашивал совсем иначе, чем дядя Лессинг или дедушка. Это в своем роде был совсем иной вопрос, потому мальчику нетрудно было ответить на него. «Да, дорогой священник, я знаю, что он всегда, да и теперь тоже находится со мной». «Святая простота!» – вздохнул священник и, присев на стул, облокотился головой на руки, так оставаясь несколько минут, как бы в молитве. Палка не осмелился беспокоить его. Тут пришло ему в голову, что недалеко в кустах он спрятал собранную для дедушки малину. Дедушка, наверное, был бы рад, узнав, кого он ею угостил. У него была с собой также деревянная ложка, которой пересыпал обычно ягоды из большого кувшина в маленький. Тарелок у него не было, но недалеко он видел большие круглые листья, которые могли их заменить. Палка принес оба кувшина. Маленькие он вымыл и наполнил свежей водой. В другом были только что собранные ягоды. Он помыл также и ложку, вытер ее старательно платочком и, довольный, что удостоился чести угостить такого важного гостя, вернулся в пещеру. Палка видел, что священник читает его книгу. И чтобы не беспокоить его, он тихо положил перед ним на стол большой лист и ложку, поставил кувшин с ягодами. Священник поднял голову, и на его серьезном бледном лице показалась светлая улыбка. Он схватил мальчика за руку. «Ты хочешь угостить меня?» «Да, пожалуйста, отведайте. Вы меня так часто угощали завтраком и обедом, когда я бывал в вашем доме. А теперь я хотел бы угостить вас тем, что имею сам». «Я тебе очень благодарен. И чтобы ты знал, что я не пренебрегаю твоим гостеприимством, подай мне свою вкусную малину, я насыплю ее на зеленую тарелку». О, как Палка был рад! Священник ел вкусные ягоды и пил воду. Потом он достал из своей сумки кусок белого хлеба и угостил им мальчика и Дуная. «Я обещал тебе прочитать отрывочек. Садись, а то мне скоро надо идти. Завтра ты тоже придешь сюда?» «Не знаю, вряд ли. Мне придется провожать дядю Лессинга и помочь ему отнести вещи». «Тогда я могу твою книгу взять с собой и завтра или утром, или после обеда опять занесу сюда». Потом священник прочитал, как Господь Иисус вознесся на небо и как ангелы сказали ученикам Его, что Он снова вернется. Но прежде Он обещал послать им Святого Духа. «А кто такой Святой Дух?» – спросил мальчик, когда они вместе покидали пещеру. «Это Дух Господа нашего Иисуса Христа», – сказал священник задумчиво. «Этого Духа нужно иметь каждому христианину. В этой книге сказано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его». «Вы, наверное, его имеете, не правда ли?» – спросил мальчик просто, глядя в глаза священнику. «Ведь вы принадлежите ему?» Если бы кто другой задал ему этот вопрос, то он не остался бы в долгу с ответом. Разве он не был крещен? Разве он не принадлежал к единственной спасающей католической церкви? Разве он не был посвященным священнослужителем? «Знаешь что, Палка, на этот вопрос я отвечу тебе в другой раз, когда из этой книги больше узнаю, как обстоит дело со мною». Некоторое время они оба шли молча. «О чем ты думаешь?» – вдруг спросил священник, беря мальчика за руку. «Что мне делать, чтобы и мне Господь Иисус дал своего Святого Духа?» – был робкий ответ мальчика. «В этой книге написано, что Отец Небесный дает Святого Духа тому, кто просит Его об этом и кто готов повиноваться Ему». «О, это правда! Он давал всем тем, кто его просил. И мне он давал все, о чем я его просил. Но можно ли Святого Духа принять так же, как Господа Иисуса?» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, Палку». «Ну, Марфа ведь приняла Господа Иисуса в своем доме. И хотя я его не могу видеть, но я его принял и в нашу хижину. Я знаю, что он пришел и остается со мной». Священник остановился, как пораженный, и закрыл глаза. «Нет», — сказал он через некоторое мгновение и как бы самому себе, «Духа Христова надо принять не только в свой дом, но и в сердце». «А разве Дух Святой может обитать в моем сердце?» «Да, дитя мое. Ты видишь там это заходящее чудное солнце? Теперь посмотри сюда на эту маленькую каплю росы. Что ты там видишь?» «Солнце! Росинка приняла в себя солнце, не правда ли, дорогой священник?» «Да, дитя мое, но теперь спокойной ночи». И не успел мальчик прийти в себя, как он уже был один. Он тихо опустился на колени. «Господи Иисусе!» – шептал он. «Упроси, пожалуйста, своего Отца Небесного, чтобы он и мне дал своего Святого Духа. Ты ведь знаешь, что я всегда хочу быть твоим. Я его хочу принять, как та капелька росы приняла солнце. И ему ты тоже дай его. Прошу тебя. Аминь». Глава 9. Маленький спутник Лессинга. На другое утро Лессинг в сопровождении мальчика покинул горы. Лессинг сам нес на плечах довольно тяжелую ношу, а палку в узелке его одежду. «Дядя, а вы скоро вернетесь?» – спросил мальчик ласково. «Не знаю, палка». Он пытался сбросить с себя мрачные мысли. «Когда я буду возвращаться, я тебе что-нибудь принесу. Что бы ты хотел?» «О, дядя, если вам не трудно, принесите мне карандаш и такую маленькую книжку, где я мог бы кое-что записывать». «Ну, это я могу тебе принести, так как ты часто помогал мне. Дедушка мне дал заработанные тобою деньги, чтобы купить тебе костюм, а от меня ты получишь еще и фуражку. Сапоги также тебе уже заказаны, так что зимой ты сможешь ходить в школу и учиться тому, чего еще не знаешь». «Вы хотите купить мне новую фуражку? О, как я рада этому, так как моя старая шапка уже совсем порвалась. Дедушка из-за меня уже и так много расходов имеет. Если бы я только мог когда-нибудь его за все это отблагодарить». «Ну, когда ты вырастешь, ты будешь для него хорошей опорой. Ты теперь ему уже большой помощник. Он мне говорил, что сыновья его уехали в Америку. Дочери все уже замужем. А где твои родители? Ты, наверное, сын одного из сыновей или дочерей старого Юриги?» «Ах, что об этом говорить, дядя? Дедушка Юрига принял меня только так, ради Бога, так как у меня не было никого, кто бы заботился о мне. Моего дедушку звали Радзга. Он умер 2 года тому назад. Мы пришли сюда в горы, а потом он заболел, и так я остался у дедушки Юриги». «Значит, ты сирота? О, тогда ты мог бы идти вместе со мной, я тоже одинок». И он протянул руки к мальчику. «Разве у вас дома нет детей?» «Нет. Жаль, что я об этом давеча не поговорил с дедушкой. Но вот дядя Лишка, он мог бы передать дедушке, что ты пошел вместе со мной». На одно мгновение это предложение показалось мальчику соблазнительным. Повидать чужие места – это так интересно. Но потом он подумал, что сказал бы Господь Иисус на это, что я ухожу без разрешения дедушки? Кто будет ему носить воду и варить суп? «Нет, дядя, Бог с вами. Возвращайтесь скорее, мы все будем ждать вас». «Но мне-то каково будет?» – рассуждал Лессинг. Однако мальчик не сдавался. Он ведь был прав. Разве можно дедушку оставить одного? «Ну, теперь иди домой, иначе тебя застигнет ночь, а этот узелок я и сам могу донести». Но Палко не хотел с этим соглашаться. «У вас и так тяжелая ноша, а я обратно вернусь бегом». «Но в темноте ты можешь сбиться с пути, луны как раз нет». «О, не беспокойтесь обо мне! Я этой дорогой ходил много раз. Дедушка Радзга имел обыкновение говорить, что ребенок, найденный в горах, никогда в горах не заблудится». «Наконец-то я вас догнал!» — вдруг раздался позади них голос Лишки. «Мальчик, дай мне свой узелок и беги скорее обратно, чтобы не застигла тебя темнота». «Тогда пожелаю вам счастливого пути, дядя Лессинг, и вам тоже, дядя», – сказал мальчик, протянул обоим мужчинам руку и пошел обратно. «Передай привет дедушке», – крикнули они ему вслед, и он исчез в горах, как маленький луч солнца. Глава 10. В доме лесничего. «Знаете ли, дедушка, Лессинг вчера всю дорогу был какой-то странный», — рассказывал на другой день Лишка своему приятелю Юриге. «Всю дорогу он не проронил почти ни слова. Горе какое, что ли, его так удручает?» «Бедный человек», — думал Юрига, — «у него действительно есть от чего печалиться». Лишке же он только сказал, что у Лессинга дома больная жена и что это удручает его. «Да даст Господь ей скорее поправиться, и тогда он снова сможет к нам вернуться. Мы будем чувствовать его отсутствие, так как привыкли к нему». Они не ошиблись. Без Лессинга они действительно чувствовали себя одинокими, тем более, что и Палка не было дома. Лесничий прислал за ним, чтобы он явился обслуживать священника и быть ему проводником в горах, так как мальчик там знал каждую тропу, как никто другой. «Не запрещайте ему идти», – упрашивал лесник, присланный священником с этой вестью. «Священник вас просит об этом недаром. Он очень любит детей, и мальчику у него будет хорошо». Юригу интересовало, что скажет на это Палко, и он очень удивился радости мальчика. Получив эту весть, он прямо запрыгал от радости. «Это очень хороший господин», – сказал он дедушке, – «и я его очень люблю». Для Палко теперь началась жизнь, какую он себе раньше и представить не мог. В доме лесничего он спал в одной комнате со священником Малиной. Как это было чудесно! По утрам они пили молоко. Потом хозяйка клала в сумку для них всякие закуски, и они отправлялись в путь. Часто Палко водил священника мимо глубочайших пропастей. Потом им приходилось переходить через речки или карабкаться на скалы. Но священник охотно следовал за ним. Он нес с собой коробку, в которую собирал разные цветы, растения, мох и бывал очень благодарен своему маленькому проводнику, так как мальчик умел найти самые красивые места. Когда они уставали, священник ложился на захваченный с собой коврик. В такие минуты отдыха он разъяснял мальчику названия разных растений и сообщал много других полезных сведений. Когда он обратил внимание на то, что Палко уже сравнительно хорошо читает, он стал обучать его письму и арифметике. Иногда священник ложился отдохнуть, так как порой уставал. Палко тем временем собирал грибы, чтобы не возвращать хозяйке дома пустую сумку. Мальчик был очень рад, что Лессинг оставил ему собаку. Дунай сопровождал их всюду. Собака знала, когда ей нужно приходить, и каждое утро она своевременно приходила к дому лесничего. На ночь она там не оставалась, так как не могла ужиться с другими собаками. Священник говорил, что собаки также не могут ужиться, как некоторые люди. Самыми прекрасными минутами для Палко были те, когда священник читал ему вслух из Евангелия. Он постоянно носил его при себе и читал много. Часто там встречались и такие слова, которые для Палко были непонятны. Рассказы о работе апостолов ему казались очень интересными. Понятно, если бы Дух Святой не сошел на них, они не могли бы творить таких чудес. Но потом следовала книга под названием «К римлянам». Из нее Палко почти ничего не понял. Священнику же наоборот, она показалась очень интересной, и, читая ее, он часто погружался в размышления, особенно о стихе. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». «Дорогой священник, я хотел бы это уразуметь, так как мне кажется, что это что-то очень хорошее». «Ты прав, дитя мое. Для нас нет ничего дороже истины, что Иисус умер за нас». «За нас?» – воскликнул Палко с удивлением. «А я полагал, что он умер потому, что эти злые евреи пригвоздили его ко кресту. А как это он за нас умер и зачем?» Тогда священник снова открыл Евангелие от Иоанна и прочитал про Моисея и медного змея и пояснил, что произошло с еврейским народом, когда он вышел из Египта. Как в пути люди возроптали против Бога и Моисея, и как Бог послал на них ядовитых змей. Они жалили людей, и многие умирали. Но когда укушенные змеями с верой в Бога смотрели на медного змея, они исцелялись. «Эти ядовитые змеи означают наши грехи», — пояснил священник. «И как в пустыне на шест был поднят этот медный змей, так и Сыну Божию надо было висеть на кресте за наши грехи». Но так как Палка все-таки не мог этого понять, священник рассказал ему, как некогда израильтяне жили в Египте, как потом Бог послал к ним Моисея, чтобы тот вывел их оттуда. Но злой фараон не хотел отпускать их. Тогда Бог разгневался и повелел своему ангелу поразить среди египтян всех первородных, начиная от сына фараона и кончая сыном последнего арестанта в тюрьме. Но чтобы этот ангел не поразил и первенцев израильтян, Бог повелел, чтобы каждый израильтянин в своем доме заколол ягненка и кровью его помазал косяки дверей и перекладины, чтобы ангел-губитель, увидя кровь, прошел бы мимо. Видишь, Палко, как фараон не хотел выпустить евреев, и нам пришлось бы погибнуть за наши грехи. Но Бог проявил к нам свою любовь, и когда мы были еще грешниками, Христос умер вместо нас. Он претерпел смерть вместо нас. Так он стал Агнцем Божьим, взявшим на себя грех мира. Вдруг Палка закрыл лицо обеими руками. «О Господи Иисусе, мой любимый, добрый Иисус!» — воскликнул он, рыдая. «Теперь я знаю, почему твой отец не услышал тебя и не спас, когда ты взывал к нему. Ведь тебе надо было умереть за мои грехи, как тому ягненку вместо израильтян. Вот почему ты имеешь власть прощать грехи, ведь наши грехи были причиной твоей смерти». Мальчик умолк. Он опустился на землю и не знал, что в это время делал его друг. Но когда он поднялся, он был один. Книжку он нашел открытой на земле, и на ее листах были видны следы слез.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, в прошлой программе «Вопросы и ответы» мы рассуждали с вами над вопросом, с какой стороны лучше всего подойти к браку. И мы рассмотрели два ответа на этот вопрос – традиционный и современный. Сегодня мы услышим библейский ответ на этот вопрос. И чтобы найти его, нам необходимо обратиться к первым словам нашего ключевого текста.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
2: Чтобы понять слово «потому», необходимо хотя бы на мгновение вспомнить о том, что этот стих является заключением одного повествования. Это весьма известное и часто высмеиваемое повествование. Оно сообщает нам, как Бог дал человеку, которого Он сотворил, помощницу, которая соответствует ему и которая дополняет его.
1: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: „Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа“». Книга Бытия, 2 глава, с 21 по 23 стихи.
2: Эта история описывает, хотя словами это трудно выразить, столь пластически, как едва какая-либо другая, действительность любви. Взглянув впервые на женщину, мужчина уже чувствует: мы принадлежим друг другу. Это он восклицает с воодушевлением. Как случается, что противоположные полы непрестанно тоскуют друг по другу? Как объяснить, что их словно магнитом влечет друг к другу? Ответ таков: они созданы один из другого, один для другого. Это две части одного целого, стремящиеся друг к другу, чтобы взаимно дополнять друг друга, чтобы составить одно целое. Они хотят быть одной плотью. В этих стихах прежде всего вполне конкретно говорится о телесном дополнении друг друга. И сила, которая постоянно стремится к достижению этой целости, является любовь. Вот поэтому из-за любви следует оставить родителей, прилепиться друг к другу и составить одно целое. Если мы обратимся с этим вопросом к Библии, чтобы узнать, с какой стороны нам следовало бы начинать, она отвечает: со стороны любви, со стороны прилепления. Таким образом, устраняется также недоразумение, будто трезвучие оставить прилепиться, быть одной плотью, рекомендует временную последовательность. Любви даровано величайшее обетование приводить в движение динамическую игру сил, возбуждать и развивать ее. Существует еще и другая причина, почему Библия советует нам входить через дверь любви. Как общественно-правовой акт бракосочетания, так и акт полового общения создают неподлежащие отмене факты, от которых никто уже не в состоянии отступить. О них можно сказать то же, что говорит французский поэт Поль Клодель о цветение вишни или об открытии Америки. Он говорит так: в нашей жизни существуют редкие и драгоценные переживания такой важности и такой силы, что отменить их уже нельзя.
0: Для ищущей любви, которая размышляет еще о том, следует ли ей принять решение прилепиться и хранить верность, еще существует возможность отступить. Если даже она приняла решение, если обещанием верности она согласилась на союз, но спустя некоторое время почувствовала, что это ошибочное решение, она в состоянии повернуть обратно. Для обрученных все еще существует, как раз ради любви, возможность расторгнуть обручение, предоставить друг другу желаемую свободу, не причиняя друг другу неисцелимых ран и не нанося постоянного ущерба. Любовь — это дверь, через которую вступают во взаимный союз, а в случае необходимости, хотя и с болью, через нее можно также и выйти.
2: Акт же бракосочетания является окончательным. Этот акт — тоже дверь, которая захлопывается, а внутри нет ручки, чтобы открыть ее. Конечно, и эту дверь можно взломать. Однако сделать это значительно тяжелее, да и сопряжены с этим серьезные последствия. Равным образом необратимым является и половой акт. Люди, совершающие половой акт, несколько отличаются состоянием своей личности от оставшихся неприкосновенными. Они уже не могут относиться друг к другу, как те, которые не совершили его. Библия утверждает, что половой акт создает из двух личностей одну чету. Так случается даже в том случае, если у них не было намерения вступать в брак. Апостол занимает в этом отношении весьма ясную определенную позицию. Давайте послушаем, что он пишет.
1: «Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет». Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 15 и 16 стихи.
2: Павел говорит далее, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Для такого человека открывается даже в безвыходном положении совершенно новые и непредвиденные возможности. Лучше всего, однако, войти дверью любви, потому что этот шаг является необратимым. Поэтому раскрывающий перед нами историю творения настоятельно предлагает нам начать любовью. Начинать бракосочетанием или половым актом крайне рискованно. Расставаясь, можно причинить другому и самому себе раны, которые не заживут в течение всей жизни.
0: Отсюда и возникает практический вопрос. Есть многие молодые пары, которые говорят, «И мы хотели бы войти дверью любви, но как нам узнать, достаточно ли глубока наша любовь для того, чтобы прилепиться на всю жизнь, для безусловной верности?» Как нам узнать, что наша любовь достаточно созрела, чтобы дать брачное обещание жить совместно, пока не разлучит смерть? Если любовь нельзя проверить половым сожительством, то тогда чем же?
2: Во-первых, к этому вопросу надо подходить молитвенно, то есть спрашивать у Бога совета, подходить с рассуждением и вдумчивостью, ни в коем случае под наплывом чувств, от которых другой раз перед самим собой стыдно становится. Старая английская пословица утверждает, что любовь необходимо проверить зноем лета и стужей зимы, то есть не только промежутком времени в один год, а способностью устоять во внешних и внутренних бурях, в плохую погоду, в переменные поры года и сердца. Весьма важно видеть друг друга не только по праздникам и в праздничной одежде, но и в будни, в рабочей одежде, когда человек не брит, не причесан у парикмахера, а также в обстоятельствах, которые стоят нервов и вызывают печаль. Последнюю и, может быть, самую серьезную проверку можно назвать испытанием времени. Проверена ли наша любовь тем, что мы называли зноем лета и стужей зимы. Достаточно давно мы уже знаем друг друга. И в заключение этой мысли хотелось бы еще раз со всей серьезностью подчеркнуть, что половое сожительство не является проверкой любви.

0: Друзья, во второй половине нашей программы мы обратим внимание на слова апостола Павла. В библейском мышлении о браке ему принадлежит ключевая роль. Он сравнивает брак непосредственно с Иисусом Христом. Следует заметить, что последующие рассуждения о браке более или менее для тех, кто уже знаком с духом Библии. Итак, давайте послушаем, что же пишет апостол Павел.
1: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 по 32 стихи.
2: В этом тексте, который мы только что выслушали, апостол указывает нам на новое измерение брака. Он говорит: «Тайна сия велика». Это короткое предложение является в нашем тексте удивительным промежуточным членом. Оно касается предыдущего стиха и указывает одновременно на последующий. Павел говорит, что когда человек оставляет отца и мать, когда прилепляется к своей жене, когда двое становятся одной плотью, то это великая тайна. В стихе этом действительно заключается великая тайна. Павел относит его ко Христу и Церкви. Он говорит: «Человек оставляет отца и мать, а я отношу это ко Христу. Человек прилепляется к своей жене, я тоже отношу это ко Христу. Двое становятся одной плотью, и опять я говорю о Христе». Да, глубока тайна, произносимая апостолом. Человек оставляет отца. Я говорю о Христе. Из любви к нам Христос оставил своего отца, оставил небеса и пришел на эту землю. Рождество. Далее он стал человеком, как младенец в яслях. Быть равным Богу он не рассматривал в качестве какого-то достояния, которое ему следует удержать силой. Он отрекся от самого себя и принял образ раба. Он уничижил себя. Он был послушен до смерти и смерти крестной. Далее, человек оставляет свою мать, а я говорю о Христе. Из любви к нам Христос оставил свою мать в Страстную Пятницу. Когда Он висел на кресте, Он дал ей другого сына. Он сказал ей: «Жено, се сын твой». А Иоанну, рядом стоящему, сказал: «Се мать твоя». Человек прилепляется к своей жене. «А я отношу это ко Христу», продолжает Павел. «Из любви к нам Христос прилепляется к нам, к своей церкви. Прилепляется верно и нераздельно». Библия часто представляет отношения Христа и Его церкви в образе брака. Это не брак без кризисов. Церковь часто очень трудная супруга. Она часто неблагодарна, непослушна, неверна. Но Христос никогда не отвергал своей церкви, хотя она постоянно заслуживала этого.
0: Он всегда готов прощать. Он освятил ее, очистил ее. Он представляет ее в славной красоте, без пятна и порока. Развод совершенно невозможен между Христом и Его церковью. Он предал себя за нее. Он предал себя за эту мятежную, непослушную и трудную жену.
2: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Так как Павел единство мужа и жены в браке относят также полностью ко Христу, мы можем с уверенностью сказать: «Вы, жены, любите своих мужей, как и Христос возлюбил церковь». Потому что если существует подлинное единство, то все, что относится к одному, относится и к другому. И будут двое, одна плоть. «Я отношу это ко Христу», — говорит Павел.
0: «Из любви к нам Он соединился с нами, как голова и тело образуют одно целое. Он все делит с нами. То, что принадлежит нам, становится и Его собственностью. Наша нищета становится Его нищетой. Наш страх — Его страхом, наши страдания — Его страданиями, наша вина — Его виною, наше наказание — Его наказанием, наша смерть — Его смертью.
2: И то, что принадлежит Ему, принадлежит и нам. Его богатство становится нашим богатством, Его мир — нашим миром, Его радость — нашей радостью, Его прощение — нашим прощением, Его невинность — нашей невинностью, Его жизнь — нашей жизнью. Так Он соединен с нами, телесно соединен, в каком-то почти даже отталкивающем конкретном смысле в вечере Господней. Трезвучие — оставить, прилепиться, быть одной плотью. Это свидетельствует о действительности Иисуса Христа.
0: Во Христе и безбрачные могут быть участниками в динамической игре сил, и им часто приходится оставить отца и мать, и они часто лишены своего дома и лишены детей. Иисус говорит им, что в этой жизни они еще получат во 100 крат больше того, что они оставили — дома, матерей, детей. Марка 10:29. Вот столько предлагает им церковь. Лишившись всего этого, они не окажутся в жалкой ограбленной жизни, потому что в церкви обретут полную, богатую человеческую жизнь. Через людей церкви Иисус заботится об одиноких и окружает их вниманием. Ваша жизнь приобретает цель и смысл, свободу и радость во Христе. В нем же у вас имеется свой уголок, свой дом, свой шатер.
2: С тех пор, как Христос пришел в этот мир, никто не лишен его шатра. Так буквально и сказано в Библии. И Слово стало плотью и обитало с нами.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», приготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Грех и ответственность за содеянное».

брушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Это ложь». Но нет более смертоносной лжи, чем та, которую сатана внушает нам о Боге и грехе. Он пытается убедить нас, что Бог не тот, за кого себя выдает, и что грех не так опасен, как утверждает Бог. Сатана рисует нам картину, на которой блекнет божественность Христа и серьезность греха. Он представляет нам Бога не таким уж хорошим, а грех не таким уж плохим. Современные технологии могут изменять фотоизображение таким образом, чтобы самое безобразное выглядело красивым. Сатана делает с грехом то же самое. Он хитроумно искажает изображение, и нечто отвратительное, ужасное, кажется прекрасным произведением искусства. Сатана использовал ложь, чтобы вызвать в Эдеме бунт, который в конечном счете стоил гораздо дороже, чем мы могли бы предположить. Его сегодняшняя ложь, по сути, ничем не отличается от той, которую он внушил первой женщине.

Уильям Купер был одним из лучших писателей Англии в XIX веке. Но в молодости он нес в своем сердце тяжкий груз вины и отчаяния. Он пережил нервный срыв, попытался покончить с собой и попал в психиатрическую больницу на 1,5 года. Во время пребывания в больнице он прочитал стих из Библии, который изменил его жизнь. Он увидел, что Иисус Христос – жертва умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия. Послание Римлянам, 3 глава, с 25 по 26 стих. Когда Купер увидел эту истину и принял ее, он уверовал во Христа, и ему было даровано прощение грехов. Многие годы спустя он описал это чудо прощения в гимне, который дает надежду кающимся грешникам вот уже более 200 лет. Хотя вы, возможно, и пели этот гимн много раз, остановитесь сейчас и пропойте эти слова снова, медленно, как будто вы никогда не слышали их раньше, и найдите покой и радость в Божьей искупительной милости и любви. Ручьем святая кровь течет в омытие грехов. Покой в нем страждущий найдет и отдых от трудов. Разбойник на кресте

Я нашел тот чудный ключ святой, омытый им, и он обрел в своей душе покой. От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но он меня к себе привлек, и я в его руках. И если в немощи я вновь Иисуса огорчу, я знаю, что святая кровь сотрет вину мою. Каждый раз, когда я поднимаю тему прощения, кто-нибудь обязательно говорит мне: «Я так и не смогла простить себя за то, что сделала». Интересно, что Библия вообще не говорит, что нам нужно прощать себя. Но я думаю, многие женщины имеют в виду, что не смогли почувствовать себя прощенными за то, что сделали. Они до сих пор живут с ощущением вины за свои грехи. Они знают, что Бог может простить их, но не верят, что действительно полностью прощены. Им трудно принять Божию милость и прощение. Они чувствуют, что для восстановления, общения с Богом и возврата Его благосклонности им нужно как-то искупить свой грех, нужно понести наказание, и, возможно, тогда они смогут как-то искупить совершенное зло. От таких-то мыслей и рождается ложь номер 15. Бог не может простить мой грех. Проблема в том, что целой жизни добрых дел недостаточно, чтобы разделаться с чувством вины и даже с одним единственным грехом против святого Бога. Как пятно, с которым не справились даже в химчистке, пятно греха невозможно смыть никаким человеческими усилиями. Есть только одно средство, которое может растворить вину за совершенный грех. Что вину мне может смыть? О, лишь кровь Иисуса! Вновь что может исцелить? О, лишь кровь Иисуса! От греха искупит дух? О, лишь кровь Иисуса! Не добро моих заслуг? О, лишь кровь Иисуса! Есть два противоположных утверждения. Мой грех не так уж серьезен. И Бог не может простить мой грех. Какое же из них верно? Истина открывается только на Голгофе. В Псалме 84 мы находим прекрасное описание того, что сделал для нас Господь Иисус на кресте. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Именно на Голгофе Божья милость и любовь к грешникам встретилась с истиной, Его святой ненависти к греху. На Голгофе Бог возложил на Иисуса наказание за грехи всего мира. В то же самое время Он предложил мир и примирение грешникам, которые были отделены от Него. Крест явно показывает нам, что Бог думает о грехе. Чтобы избавить нас от привязанности ко греху, к которому мы так легко относимся, Он заплатил высокую цену. Крест — символ проявления любви и милости Божией к самому последнему грешнику. Но из одной лжи мы впадаем в другую, ложь 16-я, «Я не полностью отвечаю за свои грехи». Если мы вернемся в Едем, то увидим, что там зародилась одна из древнейших форм обольщения. После того, как Адам и Ева отведали запретный плод, Бог призвал их к ответственности за содеянное. В Библии эта тема постоянно повторяется. Мы дадим отчет Богу за каждое наше дело. Заметьте, что Бог не рассматривал их в тот момент как единое целое. Он не спросил, что вы наделали. Он также не просил Адама и Еву объяснить поведение друг друга. Он не спросил Адама, что сделала Ева, и не спросил Еву, что сделал твой муж. Он сначала обратился к Адаму, а затем к Еве, и спросил каждого лично, что ты сделал.
вопрос Бога к Адаму был точным и конкретным. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие 3.11. И Еву Бог спросил: «Что ты сделала?» Бог просил их просто признать истину. По мере того, как разворачивались события, Адам и Ева начали обвинять друг друга вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свои поступки. «Не ел ли ты от дерева?» — спросил Бог у Адама. Вот его ответ. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». «Ева, что ты сделала?» Ответ. «Змей обольстил меня, и я ела». В обоих случаях их ответы были верными. Действительно, Ева была дана Адаму от Бога, и это она предложила мужу плоды дерева. И змей действительно обольстил Еву. Однако, перекладывая вину на других, Адам и Ева пытались уменьшить меру своей ответственности за этот грех. Бог не спрашивал их, кто спровоцировал их согрешить. Он хотел, чтобы они взяли на себя ответственность за свой поступок. Несмотря ни на чье влияние, это был все же их выбор. Адам и Ева были первыми, но никак не последними в длинной череде обвинителей. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – грех и ответственность за содеянное. Игра, начавшаяся в Едеме, – это наша с вами игра. Мы по природе профессионально играем в нее, и это подтверждает следующее свидетельство. Постоянно обвиняя других, обвиняя обстоятельства и Бога, я перестала отвечать за собственную жизнь, за свои грехи и решения, и тогда я почувствовала себя абсолютно беспомощной, будто попала в ловушку. Я верила, что часто падаю в депрессию из-за того, что я жертва. Мне казалось, что депрессия не моя вина. Когда я начинала осознавать, что депрессия появляется вследствие моего решения гневаться, то стала принимать на себя ответственность за свой грех и обрела свободу. У меня были греховные отношения с одним сотрудником на работе. Я принимала от него эмоциональную поддержку и нежность, потому что у моего мужа были от меня секреты. Он увлекался порнографией и не поддерживал меня. Мне казалось, что именно поведение мужа заставило меня вступить в связь с коллегой. Я оправдывала себя и думала, что веду себя лучше, чем мой муж. Никогда не забуду тот день, когда во время одной конференции женщина средних лет вышла к сцене и поделилась своим свидетельством. Она представилась и сказала, что работает психологом уже 22 года. Ее следующие слова были такими откровенными, что проникали глубоко в сердце. Прерывающимся голосом она сказала: «Я прошу прощения у тебя, мой Бог, и у вас, мои сестры, за то, что все это время я обманывала вас и уводила с верного пути. Я не говорила вам, что только вы отвечаете за свои поступки. Простите меня». Только принимая на себя полную ответственность за свой выбор и отношение к окружающим, мы можем полностью освободиться от чувства вины. Как сказал один писатель, грех – это лучшая новость в нашем бедственном положении, потому что если это грех, то всегда есть выход, есть возможность покаяния.
Вы не можете покаяться в недостатках воспитания или в эмоциональной ране, которую нанесли вам родители. От этого вам не избавиться. Но вы можете покаяться в грехе. Грех и покаяние — единственные закономерные предпосылки для радости и надежды. Но есть еще один вид лжи. Ложь 17. Я не могу постоянно побеждать грех. Наверное, любой христианин по собственному опыту знает, что испытывала женщина по имени Хизер. В моей жизни столько грехов. Как я могу стать свободной? Мне кажется, я безнадежный случай. Я так хочу избавиться от грехов, но они продолжают править моей плотью. Мне стыдно снова и снова приходить к Богу с одними и теми же грехами. Когда я вываливаю перед Ним все сразу, то кажется, что все становится еще более безнадежным. Как мне освободиться от лжи? Я хочу измениться. Эти слова напоминают мне крик души апостола Павла. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Послание Римлянам, 7 глава, 21 по 24 стих. Более половины женщин, которых мы опросили, признали, что поверили в ложь, будто не могут постоянно побеждать грех. Становится очевидным, что сатана использует эту ложь, чтобы лишить верующих свободы. Как мы увидели в отрывке из послания к римлянам, любое дитя Божие имеет новую природу, природу, которая желает повиноваться Богу. Глубоко в душе каждый истинный верующий хочет жить, угождая Богу. Человек, у которого нет такого желания, должен поставить под сомнение подлинность своего обращения. Однако по Писанию, даже после того, как мы рождаемся свыше, наша плоть, наши естественные наклонности, продолжает вести войну против Духа Святого, живущего в нас. Дух говорит «прости», плоть говорит «не прощай». Дух говорит «будь воздержанным», плоть говорит «ешь, что хочешь и когда хочешь». Дух говорит «отдайте деньги нуждающемуся», плоть говорит «потратите деньги на себя». Дух говорит, проведи это время в слове и молитве. Плоть говорит, у тебя был трудный день, а расслабься сейчас перед телевизором. Дух говорит, придержи язык, то, что ты хочешь сказать, жестоко и не нужно. Плоть говорит, скажи все, как есть. Каждый раз, когда мы делаем выбор в пользу плоти и не уступаем Духу Святому, мы позволяем греху властвовать над собой. С другой стороны, каждый раз, говоря Духу «да», мы даем Ему больше власти над своей жизнью. Постоянно подчиняясь греху, а не Богу, мы укореняем в себе привычки, которые крайне трудно преломить. Мы выбираем рабство греха. Некоторое время мы пытаемся поступать правильно, терпим поражение, пытаемся преломить себя и вновь терпим поражение. И тогда дьявол начинает убеждать нас, что ничего нельзя изменить, что мы всегда будем рабами этой греховной привычки. Мы думаем, что толку? Я ведь все равно проиграю, я всю жизнь буду проигрывать эту битву. И мы сдаемся. Что произошло? Сатана победил, заставил нас поверить, что мы не можем жить, постоянно побеждая искушение и грех. Хотя у Кристины и Шерил были разные проблемы, однако в сущности с ними произошло одно и то же. Я боролась с влечением к женщинам.
причем точно знала, что это было безнравственно. Как я не боролась со своими мыслями, все становилось только хуже. Я думала, что не могу контролировать свои мысли. Я знала, что нечиста перед Богом, но просто не могла избавиться от этого. Многие годы я страдаю от обжорства. Я борюсь с этим каждый день. Я постоянно чувствую, что не могу измениться и что никогда не одержу победу. Некоторое время я держусь, но потом ложь возвращается, и все начинается сначала. Помните, наши мысли определяют наш образ жизни. Если мы верим, что все равно согрешим, то мы согрешим. Если мы верим, что будем жить в рабстве, то будем жить в рабстве. Если мы верим, что не сможем победить, то и не победим. Шерил сделала одно важное замечание. Она верит, что не может измениться. Как это ни странно, но осознание этого факта — первый шаг к победе над грехом. Ни вы, ни я не в состоянии изменить себя, потому что Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Итак, что нам делать? Как же освободиться от греха? Освободить нас может только истина. Благодаря жертве Иисуса мы можем побеждать грех. Сатана нам больше не хозяин, и мы больше не должны быть его рабами. Если вы во Христе, то истина в том, что, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание Римлянам, 6 глава, 18 стих и 8 глава, 2 стих. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Бог не может простить мой грех. Истина. Крови Иисуса достаточно, чтобы покрыть каждый грех, который я совершила. Нет такого греха, который Бог не может простить. Божья благодать больше, чем самый большой грех на свете. Ложь. Я не полностью отвечаю за свои грехи. Истина. Бог не спрашивает с меня за грехи других людей. Я отвечаю за то, что выбираю сама. Ложь. Я не могу постоянно побеждать грех. Истина. Если я дитя Бога, то могу не грешить. Я не рабыня греха. Во Христе я освободилась от греха. По милости Божией и благодаря крестному подвигу Христа я могу побеждать грех. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 31, с 1 по 5 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь.
Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на Себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой свободной от вины и осуждения. Спасибо, что силой креста и Духа Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе. Я славлю Тебя за обетование, что однажды Ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, я сегодня обращаюсь к вам со Словом Божиим и буду читать из 8 главы послания апостола Павла римлянам. Речь будет идти о великой гарантии победы. Читаю с 28 стиха по 39. 8 глава римлянам с 28 стиха и ниже. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Дорогие друзья, это удивительная глава, 8 глава, сияет как бриллиант во всем послании апостола Павла римлянам. Речь идет о предопределении Божьем. Имеется, конечно, несколько пониманий вопроса предопределения. Я же стою на позиции евангельско-баптистского братства. Мы читаем, не начало венчает, а конец. Однако, если не уверен человек в успехе дела, если не знает он будущего завершения, не следует ему и начинать его. Но в деле спасения христианин обладает надеждой на конечную победу. Вот о чем речь. Великая гарантия победы у нас в руках. Итак, первая мысль. Бог предопределил верным своим быть подобными образу Сына Его. Бог знает о человеке все, еще до его рождения. Например, он избрал Иеремию стать пророком еще во чреве матери его. В первой главе, в 5 стихе мы об этом читаем. Бог определил ему великое служение. А в 138 псалме мы читаем, Давид говорит, все дни были записаны, то есть предопределены Богом, когда ни одного из них еще не было. То есть Давид совершенно ясно понимал, что вся судьба была запрограммирована для него. Еще не было его дней, а Бог уже имел о нем свое определение. Но если бы Бог сделал человека безвольным роботом, дьявол бы мог упрекать Бога в несправедливости. Поэтому Бог дал человеку свободную волю принять спасение или отвергнуть его. Однако тем, которые приняли его, он, мы читаем, дал власть быть чадами Божьими. Поэтому мы имеем верную надежду, святое упование на Бога. И говорим вместе с апостолом Павлом, если Бог за нас, кто против нас? Где Бог, мы знаем, там победа. Да, Бог предопределил план спасения через Сына Его Иисуса Христа. И он совершил это, конечно, даром для нас. Но для него это было не даром. Он отдал единородного сына на смерть
за грехи всего человечества. Скажите, друзья мои, кто из вас за какое-то благое дело отдаст на смерть своего сына или дочь? Вряд ли. А Бог сделал это. Заработать спасение нельзя. Все богатства мира бессильны выкупить из власти дьявола даже одну единственную душу человека. Но его сын, сын Божий, вот величайшее богатство, данное человечеству. Нет другого имени, Господь говорит через апостола Павла, нет другого имени под небом, данного человеками, кроме имени Иисуса Христа. Человек Иисус Христос сделался спасением всему роду человеческому. Он был сыном человеческим, но еще и был сыном Божьим. Иисус отдал нам самого себя, а потому единственная наша плата за спасение – это не деньги, это не золото, это не богатство мира. Плата за наше личное спасение каждому – отдать Христу свою собственную жизнь, свое собственное сердце, самого себя, без остатка. К этому призывал Господь через Моисея народ Божий. Народ внимал. Народ когда-то слушал голос Господа, а потом со временем отступил от Него и сделался богопротивником. Израиль не понял любви Господа к нему. И Христа, Спасителя мира, он не принял также. Он убил Сына Божия на кресте и сделал величайшее преступление в мире. Как Господь жалел о своем народе! Как Господь хотел внушить ему, что не только жертвоприношение угодно ему. Нет, нет. В первую очередь, сердечное служение перед лицом Господа, хождение пред Ним так, как ходил, скажем, Енох, а уже несколько позже и Ной, как ходил Моисей, как ходили многие пророки. Однако в целом Израиль был погружен в страшную бездну греха. Дьявол обольстил этот народ и погубил его до конца. И хотя видимая форма богослужения еще имела место в Израиле, однако для Господа это было уже ненужное. Уже ни скиния, ни жертвоприношения, ни хвалебные песни, ничто не радовало Господа. Он искал совершенно другое, но Израиль этого не понимал. Надо добавить, и сегодня Израиль этого не понимает. Отдельные личности из народа Божия приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, но в целом Израиль находится в забвении Божьем, потому что еще не настало его время. Сегодня мы переживаем время язычников. Когда-то Иван Степанович Проханов написал такой прекрасный гимн. Земля трепещет, и, сверкая, катится гром из края в край. То Божий глаз гремит, взывая: «Израиль, мой народ, внимай! Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы с золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день, и ночь они горят. К чему мне ваших храмов своды? Бездушный камень, прах земной, я создал землю, создал воды и небо очертил рукой. К чему мне злато? Вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как воду дождевую огнем, расплавленный металл. К чему куренье? Предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов. Чему огни? Не я ль светило зажег над вашей головой? Не я ль, как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной? Твой скуден дар. Есть дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Ты с ним явись, и примиренный я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде.
«Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда, везде». Но, слава Богу, христианин понимает зов Божий. Он читает в Писании «Бог есть любовь» и понимает, что с Ним, с Богом любви, можно говорить только языком любви из чистого сердца. Вторая мысль. Гарантия победы заключена в том, что всякая борьба против верных Богу бесполезна. Мы должны это понимать. 32 стих этой главы говорит нам: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, с Сыном, не дарует нам и всего». Чего всего? Да всего то, что можно только видеть или представлять. И даже гораздо больше. Потому что мы читаем о том, что приготовил Бог любящим Его. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку даже. Но Бог приготовил это и дал нам вместе с Сыном Своим. Христос, Иисус ходатайствует за нас. Он сидит одесную Бога. Он ждет, когда мы придем в небо. Так говорит 34 стих. А стихом выше мы читаем, в 33-м, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если бы даже и нашелся тот, то он оказался бы в стыде. Раз Бог оправдывает, никто не может обвинить избранных Божьих. Бог простил нас, когда мы были еще грешниками, потому что Он любил нас еще прежде создания мира. Третья мысль. Гарантия победы еще и в том, что из руки Его никто не может похитить нас. Мы сокрыты в лучах Его любви, и тьма сатаны не может приблизиться к Его божественному свету. 35 стих и ниже этой главы говорит нам следующего. Кто отлучит нас от любви Божьей? И перечисляет целых 7, о которых сказано: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Кто отлучит? Никто. Апостол Павел иллюстрирует нам эти 7 вопросов, но дает один ответ в 37 стихе. Он говорит: но все сие, все эти переживания, что может быть у нас в жизни, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. О, это великая любовь Божья! Кто может оценить ее по достоинству? Скорбь, но Бог любит нас. Теснота, но Бог любит нас. Гонение, голод, нагота, опасность, меч, но Бог любит нас. И потому дает нам и в скорби, и в тесноте, и в гонениях, различных переживаниях свою победу. И никто не может похитить нас из Его божественных рук. Он любит нас. И эта любовь простирается в сердца наши от Его самого. И мы говорим, цитируя слово, которое сказал когда-то апостол Павел в 13 главе Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, не гордится» и так далее, и так далее. Это все преимущества, что мы имеем в любви, они с нами, если мы во Христе Иисусе. И если сила любви в нас, то мы должны быть абсолютно уверены в победе. Павел апостол говорит: «Ибо я уверен». То есть я твердо знаю, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. А почему не может? Потому что Бог любит нас. Потому что вечной любовью возлюбил нас, и никто не может встать против Него со своей ненавистью. Нет. Кто будет спорить с Богом? Если Бог за нас, кто против нас, говорит Святое Писание. О, какая это удивительная 8 глава. Она начинается словами: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе», а заканчивается: «Никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей». Эта глава
глава великой гарантии спасения всем верующим во Христа, детям Его, членам тела Его. И последняя мысль. Можно ли потерять спасение человеку по воле самого Бога? Другими словами, хочет ли Бог, чтобы Он лишил нас спасения? Нет. Он не хочет нас лишить спасения, которое подарил нам. И мы читаем, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Заметьте, все люди спаслись и достигли познания истины. Но человек по своей собственной воле может уйти от Бога и погибнуть. Когда-то Димас оставил апостола Павла, потому что возлюбил нынешний век. А тот, кто возлюбил нынешний век, связал свою судьбу с дьяволом, по своей собственной воле ушел от Бога и, безусловно, погиб. Сегодня многие люди оставляют Иисуса Христа и идут путем беззакония, забыли свое великое предназначение, потому что возлюбили нынешний век. Вы скажете, а как это может случиться? А очень просто. Осуетились. Знаете, я приглашаю людей на собрание. Приходите, пожалуйста, у нас собрание в 10 часов утра и 5 часов вечера. И на неделе также вы можете быть, участвовать в разборе. Пожалуйста, приходите. Такая пауза, вызывающая удивление. Понимаете, мы имеем собрание, нам одного хватает. Мы среди дня собираемся между собраниями американцев. Нам хватает, вот в 2 часа мы придем, в 4 уйдем, и этого хватит нам на неделю. Осуетились. Нет желания трудиться для Господа. Утром вставать для того, чтобы приготовить свою семью, прийти в Дом Божий, лень, матушка. Осуетились, потому что имеют большое желание заработать побольше средств, чтобы жить счастливо на этой земле. Осуетились, потому что охладели, не читают Слово Божие, не интересуются духовной жизнью. Из ревностных христиан превратились в обыкновенных прихожан. Димас оставил меня, говорит Павел, возлюбил нынешний век. Может быть, это рядовые люди, да? Ничего подобного. Еще в далекое время Иоанн говорит, Диотреф не принимает нас, изгоняет братьев. Он ненавидел тех, которые любили Господа от сердца, изгонял таковых. Можно ли сказать, что он был спасенным человеком? Да, он был пресвитером Иерусалимской церкви, но это не давало ему права на спасение, потому что он отверг это спасение своими собственными деяниями. Павел апостол говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников. Будут говорить превратно. Я, Павел, проповедую одно, а они будут проповедовать совершенно другое. И увлекут учеников. Он говорит еще, войдут к вам лютые волки. Смотрите, не просто волки, а лютые волки, не щадящие стадо. Это что, с зубами, с хвостом, что ли? Да нет, это те, которые раньше себя называли христианами, но теперь имеют свои планы, свои амбиции, и им не жалко стада Христова. Это люди, как лютые волки, разоряющие стадо Божие. Жизнь и смерть в наших руках. Бог не хочет отказаться от нас. И не может отказаться от нас, потому что это противно ему. Он хочет спасти каждого из нас. Но человек сам уходит от Бога. Вот предопределение, о котором мы говорим. Бог предопределил нас и предузнал нас, и дал нам возможность понять святую истину и служить Ему до конца. Но человек сам избирает такую судьбу, на которую Господь смотрит, с сожалением. Друзья мои, рассказывают такую историю, что когда наследник королевского престола, мальчик,
играл со своим сверстником из благородной дворянской графской семьи, то они, эти два мальчика, любили друг друга всем сердцем. Прошло время. Когда они выросли, мальчик-наследник стал королем, а его друг остался графом. Но в один день граф поднял восстание против своего короля. Но однако же сила победила силу, и он был схвачен. Король сказал своему бывшему другу: «Друг мой, мы много лет провели вместе. А тебе ходатайствуют, чтобы я сохранил тебе жизнь, но ты должен умереть. Вот я тебе даю шанс. Возьми чашу с водой и пройди через строй солдат. Но смотри, сзади тебя будут идти солдаты с обнаженными саблями. Если ты проронишь хотя бы одну каплю, они изрубят тебя в куски». С каким страхом, с каким трепетом граф проходил через строй солдат. Он знал, за ним идет смерть. И с особой осторожностью он донес полную чашу воды до конца, не проронив ни одной капли. Ему была дарована жизнь. Жизнь и смерть в твоих руках, дорогой человек. Ты можешь ее расплескать, пока будешь идти по этой тернистой дороге. Но знай, за тобой идет тот, который может наказать тебя. Дьявол не пожалеет тебя, если ты будешь невнимателен к тому, что сказал тебе Господь. Ты уверен в победе? Сегодня я спрашиваю тебя, ты имеешь гарантию спасения или нет? А если нет, у тебя есть шанс приблизиться к Господу и сказать: «Господи, я великий грешник. Я не имею гарантию в победе. Я не имею спасения. И потому ты дай мне это спасение из твоих щедрых рук. Покайся перед Господом и получи это даром. И да будет прославлено святое имя Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вчера к Ирине Сергеевне приехал ее двоюродный брат Владимир Васильевич. Послушаем, о чем у них сейчас идет.

0: влияет на человека, но не уж в такой степени, как ты говоришь. Тебя послушаешь, так человек ничего не в силах сам изменить.
1: Действительно.
0: И полностью зависит от милости судьбы.
1: Да, как робот. Какую программу вложили, то и делает. Мне кажется, что это та же самая вера в судьбу, о которой и раньше говорили, что судьба якобы играет решающую роль в жизни человека. Только теперь вот эту судьбу называют генами, вот и вся разница.
2: Может быть, но теперь это не что-то такое расплывчатое, а научно доказанный факт.
1: Вот как.
2: Взять хотя бы болезни. Есть даже такой термин – наследственные болезни.
0: Да.
2: Они могут передаваться детям, внукам.
0: Это правильно.
2: И если у человека и нет явных признаков такого заболевания, то он все равно предрасположен к ней. И в духовных вопросах дело обстоит точно так же, по-моему.
0: Ну, в какой-то мере ты, Васильич, прав. Ведь и Библия говорит о том, что преступления родителей взыщутся с детей до третьего и четвертого рода. Люди привыкли думать, что это Бог назначает и мстит, и исполняет свою волю в каждом отдельном случае.
1: Да, все на Бога, все на Бога.
0: А ведь на самом деле действует следствие наказания за грех, которое передается по наследству.
1: Да. То есть очень важно, как мы живем, и все равно, как мы проживаем дни, что делаем, что думаем.
3: Потому что независимо от нас, как бы отпечатки наших дел фиксируются генами в памяти. И через подсознание они направляют нас по определенному направлению.
1: Правильно, Вадим.
2: Вот-вот. Именно это я имею в виду. Что поделаешь, если из подсознания идут сильные импульсы и заставляют человека идти не по тому направлению, по которому нужно?
1: Интересно ты рассуждаешь, Владимир.
3: Все это, конечно, так. Но, к счастью, существует еще и сила Божья.
2: Ну вот опять, сила Божья.
1: Ну а как же?
2: Вот уж точно, у кого что болит, тот о том и говорит. Я в Бога не верю. Но даже если, давайте допустим, что он существует, если он есть, то он должен был установить какие-то нормы, законы, в пределах которых все совершается.
0: Так и есть.
1: Да, он же и установил эти законы.
2: Он же не устанавливает эти законы для каждого человека отдельно. Поэтому все идет, как идет, по наследству.
0: Ну вот и подумай, о чем говорит эта наследственная неизбежность, которую ты все время подчеркиваешь.
2: Как о чем?
0: Ну подумай хотя бы, откуда у первого человека эта злая наследственность? Откуда он приобрел ее?
1: Действительно.
0: Что с ним такое случилось вдруг, что теперь вот эта злая наследственность передается из поколения поколению?
1: Да.
2: Да, видимо, где-то произошел промах.
1: Ну вот промах.
2: И это существо, называемое человеком, получило вот такие черты, которых совсем не обязательно было иметь.
1: Вот именно, совсем не обязательно. Человеку не нужно было бы их иметь.
0: Конечно.
1: Хорошо бы, если бы грехопадения вот этого промаха вообще не было.
0: Да.
1: Вот так Библия называет этот, как ты сказал, промах человека. Грехопадение.
2: И все-таки, как бы там что ни называлось, факт остается фактом. Мы, люди, находимся в полной зависимости от наследственности.
4: Значит, человек как заводная кукла, да?
1: Правильный вопрос, Сережа.
4: Ходит, пока завод не кончился. И поворачивается, куда ее поворачивают. И очень-то интересно было бы жить.
2: Да. Вот именно. Ведь сказал же некто, жизнь — глупая шутка.
3: Конечно, жизнь была бы глупой шуткой, если бы все было бы так, как вы говорите.
1: Да.
3: Если бы Бог не дал нашей жизни большего смысла. Но возьмем хотя бы реку в пору. Что произойдет с течением, пусть даже самым сильным, если воздвигнут достаточно большую преграду?
2: Я тебя понял. Направление реки можно изменить. Но человек, Вадим, не река.
3: Ну, правильно. И все-таки точно так же и с человеком случается. Когда человек встречается с Богом, то да, направление человеческой жизни совсем меняется.
1: В корне изменяется.
0: Да,

0: И вот ты, Василий, конечно, прав в том, что это жизненное течение довольно сильное и глубокое. Оно пробивается столетиями, тысячелетиями. Последствия греха настолько серьезные и громадные в родословии каждого человека, что их разрушающую силу может остановить только Бог. И как уже Вадим сказал, когда рука Божия касается жизни человека, тогда направление жизни меняется.
1: Да. Это так.
2: В этом есть своя логика. Но все равно это в жизни на уровне практики неосуществимо.
1: Конечно, человеку это неосуществимо и невозможно. Человек сам не может в корне изменить себя. Это правильно. И поэтому это чудо, это одно из Божьих чудес, которое называется рождением свыше.
0: Да.
1: То есть духовным рождением, рождением от Бога.
2: Мне, конечно, трудно в такое поверить. Но, как я уже сказал, допустим, что Бог существует. Mm-hmm. Только это мало что меняет.
1: Ну как же, это очень даже много меняет.
2: Ведь у него все равно для каждого есть предопределение, как вы сами говорите. Одним предназначено счастье, другим, наоборот, неудачи и бедствия. Так что все равно получается, что от судьбы не убежишь. Что предназначено, то и будет. И этому можно привести сколько угодно примеров.
0: Да, ты прав. У Бога есть предопределение, но совсем не такое, как ты сейчас говоришь. Знаешь, какой стих в Библии считается центральным?
2: Какой?
0: Это в Евангелии Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Да.
0: Обрати внимание на «всякий». То есть нет никакого отбора. Любой, кто поверит, может иметь жизнь вечную. Человек сам делает свой выбор. Так что у Бога в плане спасти всех.
1: Да, Господь желает всех спасти.
0: Да, вот только не все этого хотят. Mm. И Бог предвидит, кто захочет, а кто не захочет принять спасение.
3: Как Бог может видеть заранее?
1: Но это нам не открыто, Сереженька,
0: да.
1: Как Бог видит заранее. Ведь Бог — это неограниченный человек.
0: Да.
1: Это мы должны помнить. Мы не можем сравнить себя с Богом.
4: Да, но если даже люди способны предвидеть иногда кое-что, то тем более Бог способен.
1: Конечно. Ведь все, что только существует во всей Вселенной, создано Богом и по Его законам. Поэтому Богу легко определить, какой выбор сделает человек и что этого человека ожидает в будущем.
0: Да.
2: Ну, а если у человека не хватает сил сделать правильный выбор? Если его генная наследственность толкает на принятие неправильного выбора.
1: Но невозможное для человека возможно Богу.
0: Да, это так.
1: Если у человека нет сил, но есть желание, то Бог даст ему и сил, если он придет к Богу, если он обратится к Богу за помощью.
4: Ведь в Библии сказано, что дал власть быть чадами Божьими.
0: Да.
4: Бог призывает всех стать его чадами.
1: Да, всех, вот именно.
2: Некоторых он призывает так, что это видно, но большую часть он, кажется, совсем не призывает.
1: Нет, почему же?
0: Ведь Библия говорит, сказано явно, что
1: да.
0: Все призваны.
1: Абсолютно все.
2: Но мало избранных, так ведь там сказано. Видишь, я тоже немного знаю Библию.
1: Знаешь, Владимир, мне кажется, что слова «мало избранных» не всегда правильно понимают. Может, здесь имеется в виду то, что мало тех, кто избирает Господа, в результате чего и Господь их избирает, и дает им силу стать чадами Божьими. То есть инициатива все-таки от человека.
2: Ну, тогда, конечно, другое дело. Но с другой стороны, как можно выбрать Бога, если ничего о нем не слышал? Кроме как, что он выдумка.
1: Да, это уже другой вопрос. Mm.
2: Кто захочет выбирать того, кого, как говорят, нет?
0: Ну вот в этом-то и вся беда.
1: Да.
0: Если бы в нашей стране можно было бы свободно провозглашать, как говорится, пропагандировать Евангелие, Но нас, к великому сожалению, полностью отказались от Бога.
1: Да.
2: Если Бог есть, то интересно, как он может действовать в таком случае? Общество постановило, что Бога нет, и все должны так считать, и никакого тебе выбора. Если кто-то верит в Бога, то он глупый, отсталый человек. Вы извините, но так ведь большинство считает.
1: Да.
0: Да, так, это правильно.
3: Кто так считает, тот сам не очень-то умный.
0: Трудно сказать, что Бог будет совершать по отношению к отдельным людям.
1: Да.
0: Одно мы знаем, что Бог будет производить суд поистине.
1: Да.
0: Так говорит Библия. Наш выбор созревает уже здесь, как плоды к жатве.
1: Да, действует закон причины и следствия. Что посеет человек, то и пожнет. Это очень просто и относится ко всем народам и каждому человеку.
0: Да.
1: Отдельно каждому человеку.
2: Да, если бы можно было поверить в Бога. Но не всем это дано.
3: Ну, это ведь так просто верить.
1: Да.
2: Нет, мой милый, вера не для каждого. Вы счастливые, что можете вот так просто верить. Для меня же это большой вопрос, остающийся без ответа.
5: Дорогой дядя Володя, вы не представляете, как сильно Бог любит вас.
1: Правильно, Верочка.
5: Вы только немного захотите прийти к нему. Вот увидите, он спасет вас. Я буду за вас молиться каждый день.
0: Молодец,
1: мы
0: Верочка.
1: Мы все будем молиться, да. Все будем молиться.
2: Молись, доченька, молись. Может, и для меня будет светлее впереди.

0: Каратаевой затронули сегодня сложные вопросы, касающиеся наследственности и генов. Передается ли греховность от матери ребенку через гены? Существуют ли такие аморальные, испорченные гены? Да и как вообще люди приобретают черты своего характера и своего внешнего вида? Это очень интересные вопросы. Согласно энциклопедическому словарю, гены – это единицы наследственного материала, ответственные за формирование наблюдаемого вида живого организма. Гены передают от матери ребенку ту информацию, которая определяет, например, цвет его волос, глаз, рост, форму носа и так далее. Но если ребенок наследует свои черты от родителей, то откуда в начале времен первый человек получил свои черты? Недавно в литературной газете была помещена интересная статья под названием «Планета обезьян? Нет, планета людей». Размышляя над попытками ученых осуществить страшную гибридизацию человека и шимпанзе, директор Института общей генетики Академии наук СССР, академик Сазинов, говорит: «Личность – результат комбинации тысячи генов, влияния воспитания и условий жизни, не имеет цены, ибо исчезнувшего навсегда человека невозможно заменить даже приблизительно таким же. Эквивалента нет». Мы все еще плохо понимаем, что же произошло 40 тысяч лет назад, когда представитель одного из высших животных на Земле вдруг стал предком человека разумного. Что, или, быть может, кто заронило в него искру разума? Почему это случилось как-то вдруг? И от чего потенциальные возможности человеческого мозга ныне все те же, что и во времена Аристотеля и Платона? Да, что, или, быть может, кто заронило в будущего человека искру разума? Как и почему это вдруг случилось? Позвольте мне процитировать еще выдержку из статьи известного международного совсем нерелигиозного журнала Time от 26 января этого года. Если бы исследовать все существующие родословные древа до их начала, они бы, соединившись, привели к маленькой общей группе древних, которые были родоначальниками всех людей. Теперь ученые-биологи, пишется дальше в статье, объявили, что одна единственная женщина, жившая десятки тысяч лет назад где-то в Африке, была родоначальницей всего человечества. Естественно, и по всей вероятности, к большой радости креационистов, многие ученые назвали эту женщину Евой. Ева проявляется в родословии каждого человека. Заключение это, продолжается в статье, было сделано биологами после их изучения митохондриевой ДНК, которая найдется в каждом человеке. Так как митохондрии в сперме не сохраняются неповрежденными при оплодотворении, нужная для анализа митохондриевая ДНК передается целиком через мать. В процессе передачи структура митохондриевой ДНК меняется очень медленно. После анализа этих изменений ученые с помощью ЭВМ создали родословное дерево всего человечества и на основании анализа заключили, что в какой-то период в прошлом существовала одна единая родословная митохондриевая ДНК или одна женщина, из которой все человечество получило свое начало. Говоря проще, это открытие ученых значит, что один малый отпечаток в наследственной клетке ДНК, находящийся в каждом человеке, неоспоримо доказывает, что человечество наше имеет одну мать, и что она появилась на Земле внезапно, без каких-либо переходов от более низких форм жизни. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Бытие, 1 глава, 27 и 28 стихи. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Бытие, 3 глава, 20 стих. Но вернемся к сегодняшней беседе Каратаевых. Владимир Васильевич, родственник Ирины Сергеевны, имел свое толкование о генах и греховности.
1: А я думаю, что все зависит от наследственных генов.
2: Вот как?
1: Если ты получил плохие гены от родителей, то ты есть, что есть. И ничего тут не поделаешь. В зависимости от генов ты или преступник, плохой человек, или умный и порядочный человек.
0: Для того, чтобы утверждать, что человек через гены наследует преступный или, наоборот, склонный к добрым делам характер, мы должны иметь довольно веские доказательства. Насколько мне известно, таких доказательств не существует. И отсутствие этих доказательств утешает. Было бы безнадежно жить на свете, если бы нашлись доказательства подобной гипотезе, если бы чье-то все родство и родовое дерево состояло из одних преступников и подлецов. Это и в будущем значило бы, что потомки этого родства будут такими же, как их предки. Хотя какие-то черты характера и внешности и наследуются от родителей, Библия не поддерживает такого понятия, согласно которому наследственность влияла бы в такой степени, что человек не имел бы возможности изменить своей судьбы, характера и, следовательно, своего поведения. В тех случаях, где отец и дед были преступниками, и сын тоже стал преступником, роль, вероятно, сыграли не гены, а, скорее всего, воспитание. Старая пословица говорит: «Скажи, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты». Каждый из нас стихийно, незаметным образом, неизбежно становится подобным своей ежедневной компании, среде. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, предупреждает Библия. Поэтому, дорогие отцы и матери, так важно давать не только хороший личный пример своим детям, но и создавать благоприятную, хорошую атмосферу дома. Такую атмосферу, в которой ребенок чувствовал бы себя спокойно, в безопасности, чувствовал бы себя любимым. И также вы, молодые, вам очень важно проявить мудрость и решительность в выборе компании. Выбери себе таких друзей, которые не будут топтать под ногами твоих духовных ценностей и ценностей Слова Божьего, но которые будут поддерживать твои библейские принципы, те принципы, которые способны благополучно довести тебя до конца жизни. Ведь недаром Иисус сказал: «Всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Тот же, который построил дом свой на песке, обнаружил, что в бурях жизни, которые неизбежны в жизни каждого, его дом упал, и падение его было великое». Греховность и склонность к греху не имеют прямой связи с генами. Большее действие производит воспитание. Мать или отец пьяница, который думает, что совсем не занимается воспитанием своего ребенка, своим примером уже произвел сильнейшее воспитательное действие. Ребенок будет тянуться к бутылке. Совершенно так же, если ребенок растет в атмосфере постоянного раздражения и ненависти, он на всю жизнь впитает в себя этот дух, которым были наполнены его детские годы. Последствиями будут нетерпимость к другим, преступления, драки и так далее. В глобальном масштабе войны. Не гены этому причина. Жизнь человека складывается из его собственных выборов, из принятых им самим решений. Библия говорит, что каждый человек согрешил. Все согрешили и лишены славы Божьей. Праведных нет ни одного. Никакой человек не является праведным до тех пор, пока Бог не сделает его праведным, пока Бог не вмещается в дело и пока человек от Божьей силы не родится свыше. Только чудо рождения свыше, при котором дух и характер человека обновляются, может сделать человека свободным от греха. Поэтому, друг мой, несмотря на то, что бы твои родители или прародители не сделали, пусть твой отец или дед развратник, вор или убийца, пусть ты родился и вырос в семье пьяниц, тебе не нужно шагать по грязным следам своих родителей. И даже если ты уже и шагаешь по их следам, ты можешь остановиться. Через веру в жертву Иисуса Христа ты можешь стать свободным от всякого греха. Христос пролил свою кровь на кресте. Он умер и воскрес ради тебя, ради твоего освобождения. Каждый, кто попросит Христа войти в свою жизнь, веруя в Него, испытает Его очищающую, обновляющую силу в своей жизни. Заколдованный круг похоти и страстей разорвется в тот момент, когда Христос станет твоим Господом и Богом. И Он станет твоим Господом тогда, когда ты попросишь Его об этом. Это твое личное решение. Ты можешь или пригласить Христа в свою жизнь, или не пригласить. И на основании твоего личного решения, на основании твоего личного выбора, твоя жизнь или изменится навсегда, ты освободишься от рабства греха, или ты останешься в своих узах и никогда не испытаешь той перемены, в которой нуждаешься. Я прошу тебя решить принять Христа. Во время этого молитвенного гимна попроси в молитве, чтобы Христос вошел в твою жизнь и стал твоим Господом и Богом, которому ты будешь служить с этого вечера всем своим сердцем. И Бог ответит на твою молитву.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мне должно просто помолчать, прежде чем произнести следующую фразу. Бывает так, что Бог, Святой Дух, использует саму совесть людей, чтобы показать им строгость суда Божьего. Среди нас здесь есть человек, чье сердце сегодня глубоко пронизывает осознание греха. Раньше это была независимая, свободолюбивая, никому не подчиняющаяся личность. Но вот вошла и прочно застряла в его сердце Господня стрела, и он попал в рабство, страшнее египетского. В нашей беседе сегодня он мне говорит, что его всегда и повсюду преследует чувство вины. Черный раб способен убежать от жестоких уз хозяина и, находя под звездами путь, добраться до земли, где будет свободен. Этот же человек чувствует, что, даже убежав на край земли, он все равно не избавится от вины. Для того, кто в кандалах, все же есть возможность найти напильник и, разрезав цепи, выйти на свободу. Этот же человек говорит, что сколько бы он ни молился, сколько бы ни лил слез, ни совершал добрых дел, все равно с его рук не спадают оковы. Он все еще ощущает себя пропащим грешником, и освобождение, что он не делает, представляется ему недоступным. У заточенного в темницу узника может быть сковано тело, но не скована мысль и дух, которого, подобно вольному орлу, что не подвластен человеку, воспаряется сквозь стены темницы и летит к звездам. Этот же человек порабощен внутренне. Он не способен взлелеять ни одной светлой и радостной мысли. Его душа удручена. Железо оков врезались в его дух, и все его существо несет печать жестокого недуга. Невольник во сне забывает на время о рабстве. Этот же человек не может спокойно спать. Ночью ад заполняет его сны, днем пронизывает собой все его ощущения. Он носит в глубине сердца обжигающий огонь адской печи. И сколько бы он ни старался, он никак его не может погасить. Он прошел конфирмацию, он принял крещение, он причащается, посещает церковь или ходит в дом молитвы, он чтит каждое правило и исполняет каждое предписание, но огонь все горит. Он жертвует бедным, он готов отдать все тело на сожжение, он кормит голодных и одевает нагих. Но как он ни старается, он не в силах затушить пламя. О, вы, сыны изнеможения и скорби! Ваши переживания говорят о том, что за вами во весь опор гонится Божья справедливость. И ваше счастье, что с вами все происходит именно так. Ибо для вас проповедую я сейчас. Это славное Евангелие благословенного Бога. Вы тот человек, за которого умер Христос. За вас Он удовлетворил непреклонную справедливость. И теперь все, что вам нужно сделать, чтобы обрести покой души, это просто сказать преследующему вас противнику: «Послушай, за меня умер Христос. Тебя не остановили мои добрые дела. Тебя не разжалобили мои слезы. Посмотри же туда. Вон крест, и на нем истекающий кровью Бог. Внемли его предсмертным криком. Смотри, как он умирает. Неужели тебе этого недостаточно? И когда вы сделаете это, вы обретете мир, и Бог, который превосходит всякое разумение, сохранит в Иисусе Христе, вашем Господе, ваше сердце и душу. И тогда вы познаете великую силу Его искупления. В-третьих, мы можем судить о величии искупления Христа по той цене, которую Он уплатил. Невозможно постичь всю глубину страданий Спасителя, но то, что открыто нам, дает возможность представить, как велика была цена, что уплатил Он за нас. О Иисус, Ты был с рождения страдальцем, мужем скорбей и другом печали. Нескончаемым потоком до самого последнего часа тьмы лились на Тебя страдания. Затем уже не потоком, а тучей, ливнем, горной лавиной обрушились на Тебя муки. Посмотрите на Него. Ночь холодна и морозна, но Он стоит под открытым небом. Ночь, но Он не спит. Он молится, прислушайтесь к Его стонам. Пребывал ли кто из людей в таком борении? Подойдите и загляните в его лицо, видели ли вы хотя бы у одного человека такое мученическое выражение лица? Слышите? Звучат его слова. «Душа моя скорбит смертельно». Он встает, на нем руки предателей, его уводят. Шагнем же к тому месту, где только что терзался он агонией души. О Боже, что мы видим? Что это за пятна на земле? Это же кровь. Но откуда она здесь? Может, открылась от тяжких страданий его былая рана? О нет! И был пот его, как капли крови, падающие на землю. О агония, что не в силах описать само слово агония! О страдания, перед которыми умолкают все слова! Какими же вы были, если так глубоко ранили все благословенное тело Спасителя, что заставляли его истекать кровавым потом? То, что наш Спаситель претерпел в теле, ничто по сравнению с тем, что он пережил душевно. Вы не в силах представить себе, а я не в силах описать вам, что происходило в его душе». Представим на миг, как я часто говорю, человека, попавшего в ад. Представим, что все его вечные страдания можно было бы сжать в рамки одного часа. А затем, предположим, их можно было бы умножить на число спасенных, которым нет числа. Можете теперь представить, какой огромной была бы совокупность боли в страданиях всего Божьего народа, если бы они понесли вечное наказание. А теперь вспомните, что Христу пришлось принять на Себя ту долю страданий, которая вмещала в Себя ады всех Его искупленных. Я никогда не смогу выразить эту мысль лучше, чем эти часто повторяемые слова. Казалось, что ад был влит в Его чашу. Он ее взял и с жаждою любви одним глотком до дна испил проклятие. Так что не осталось ни одного страдания и мучения ада, которое нужно было бы испить его народу. Я не говорю, что он прошел через каждую конкретную муку, но он понес равную этим мукам меру страдания, уплатив Богу за все грехи его народа, и принял от него всю меру причитающегося им наказания. Теперь вы можете представить, можете вообразить, какое великое искупление совершил Иисус Христос. Я очень кратко коснусь следующего подраздела. Четвертый способ оценить значение страданий Спасителя состоит в следующем. Нам нужно посмотреть на них через призму славного избрания, которое он совершил. Встань, верующий, поднимись со своего места и свидетельствуй сегодня о величии того, что совершил для тебя Господь. Позволь сделать это за тебя. Я на одном дыхании расскажу о себе и о тебе. Было время, когда мою душу тяготил грех. Я был противником Богу и ужасным законопреступником. Ужасы закона обступили меня, и особой болью пронзало меня осознание греховности. Я увидел себя грешником. Я поднял глаза к небу, но оттуда грозил мне наказанием разгневанный Бог. Я перевел взгляд себе под ноги и увидел готовую поглотить меня пасть ада. Напрасно я в добрых делах пытался найти бальзам для своей совести. Тщетно старался я утолить съедавшую изнутри меня боль посещением богослужений. Моя душа изнывала почти смертельной тоской. Я мог бы сказать словами ветхозаветного страдальца: «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Меня беспрестанно мучило одно: я согрешил, Бог должен меня наказать. Если Он не сделает этого, то как может Он считаться справедливым? Если Он действительно справедлив, что же меня ожидает? Наконец мои глаза обратились к благодатному стиху, что гласит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я уединился с этим стихом в своей комнате. Я сидел в глубоких над ним размышлениях. Я видел распятого на кресте. Это был мой Христос. Я видел терновый венец и символы невиданного, беспримерного страдания. Я смотрел на него, и в памяти моей прозвучали вот такие слова: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников». И мой внутренний голос сказал мне: «Этот человек умер за грешников. Я грешник. Значит, он умер за меня. Он спасает тех, за кого умер. Он умер за грешников. Я грешник. Он умер за меня. Значит, он спасает меня». Моя душа уверовала в эту истину. На него возложил я всю мою надежду, и возрадовался мой дух, когда я увидел исходящий от него поток, искупающий душу крови. Остальное ты, верующий, доскажешь сам. Как только ты уверовал, тяжкая ноша свалилась с твоих плеч, и пришло чувство воздушной легкости. Свет заменил в тебе тьму. Вместо тяжких одежд на тебе одежды хвалы. Кто опишет не покидающую с тех пор тебя радость? Ты поешь на земле небесные гимны и своей умиротворенной душой предвкушаешь вечный день отдохновения искупленных. Так как ты уверовал, ты вошел в покой. Да, расскажи это всему миру. Те, кто уверовали, смертью Иисуса оправданы в том, в чем не могли оправдаться делами закона. Провозглашай на небесах, что никто не может обвинять избранных Божьих. Провозглашай на земле, что искупленные Богом безгрешны в глазах Явы. Провозглашайте даже в аду, что Божьи избранники никогда там не окажутся, потому что за них умер Христос. Так кто же осудит их?

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление», на текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Я спешил все это время, чтобы поскорее подойти к последнему, самому прекрасному пункту. Наш текст гласит, что Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Величие искупления Христа можно оценить широтой цели, которую оно преследовало. Он отдал свою жизнь для искупления многих. Мне снова приходится вернуться к этому вызывающему множество споров вопросу. Нам часто говорят, я имею в виду тех из нас, кого повсеместно называют кальвинистами. И мы не очень-то этого и стесняемся. Мы считаем, что Кальвин, как бы там ни было, разбирался в Евангелии более, чем кто-либо другой из живших на земле и не имевших Духа Святого. Так вот, нам часто говорят, что мы ограничиваем искупление Христа, утверждая, что Христос искупил не всех людей, иначе все бы люди получили спасение. Ну что же, на это мы отвечаем, что наоборот, сужаем его не мы, а наши оппоненты. Армяне говорят, что Христос умер за всех людей. Но спросите, что они под этим имеют в виду? Умер ли Христос, чтобы даровать спасение всем людям? Они говорят, конечно, нет. Наш следующий вопрос. Умер ли Христос, чтобы гарантировать спасение каждому человеку в отдельности? Их ответ – нет. Им приходится признать это, если они хотят быть последовательными. Нет, говорят они, Христос умер за то, чтобы любой мог спастись, если... И затем шел перечень определенных условий спасения. Ну что же, говорим мы, вернемся тогда к прежнему утверждению. Христос своей смертью, несомненно, не гарантировал спасение каждому человеку, не так ли? Нет, отвечаете вы. Вы вынуждены так ответить, потому что считаете, что, даже получив прощение, человек все-таки может отпасть от благодати и погибнуть. Но так кто же в таком случае ограничивает смерть Христа? Конечно же, вы. Вы ведь утверждаете, что смерть Христа не была так сильна, чтобы всем, без исключения, дать спасение. Извините, но когда вы говорите, что мы принижаем смерть Христа, мы отвечаем вам, нет, дорогой сэр, делаете это именно вы. Мы утверждаем, что Христос принял смерть и неукоснительно даровал спасение огромному, не поддающемуся счету количеству людей, для которых спасение не только вероятно, но оно у них уже есть, оно для них неизбежно, и ни при каких обстоятельствах им уже не может быть придан никакой другой статус, как только статус спасенных. Можете оставаться с вашим искуплением, можете держаться за него, мы же никогда не откажемся от нашего искупления. Так что, возлюбленные, когда вы услышите, как кто-то смеется и язвит по поводу ограниченного искупления, вы можете сказать ему следующее. Всеобщее искупление похоже на огромной ширины мост, который построен лишь наполовину. Он не перекрывает всю реку. Он гарантирует половину пути. Он не гарантирует спасение кого бы то ни было. Но я бы уж лучше ступил на узкий мост, но соединяющий оба берега, чем на мост, который был бы широк, как мир, но обрывался на середине потока. Мне говорят, что мой долг утверждать, что все люди искуплены, что в этом нас удостоверяет само Писание. Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Да, это выглядит очень веским аргументом, если подойти к нему с противоположной стороны. Например, «И весь народ пошел к нему. действительно ли весь народ пошел к Христу? Или тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане? Вся ли Иудея и весь ли Иерусалим крестились в Иордане? «Дети, вы от Бога, а весь мир лежит во зле». Под словом «весь мир» имеются ли в виду все? Если да, то как же с теми, что были от Бога? Слова «мир» и «все» используются в Писании в 7-8 значениях. И очень редко слово «все» означает всех людей поголовно. Как правило, эти слова употреблены с целью указать, что среди искупленных Христом есть представители всех племен и народов. Есть иудеи, есть язычники, есть богатые, есть бедные. Его искупление не сводится к искуплению только иудеев или только язычников. Оставим, однако, полемику, и сейчас я отвечу на вопрос. Скажите мне, наконец, сударь, за кого умер Христос? Ответьте, пожалуйста, на 1-2 вопроса, и я скажу, умер ли Он за вас. Вам нужен Спаситель? Вы чувствуете, что не можете обойтись без Спасителя? Вы ощущаете в себе грех? Дух Святой открыл вам глаза на вашу безвыходность, на то, что вы погибший? Значит, Христос умер за вас, и вы будете спасены. Вы понимаете сегодня утром, что нет у вас другой в мире надежды, как только Христос? Вы чувствуете, что сами не способны принести искупление, которое сможет удовлетворить Божию справедливость? Вас оставила всякая самонадеянность, и вы, преклонив колени, говорите: «Господь, спаси, ибо я погибаю». Если да, то Христос умер за вас. Если же вы говорите этим утром: «Я достаточно праведен, я могу попасть на небо благодаря своим добрым делам», тогда вспомните, что говорит Писание об Иисусе: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Пока вы в подобном состоянии, и нет у меня для вас проповеди об искуплении. Но если сегодня утром вас гнетет чувство вины, вы видите себя презренным и тяжело переживаете свою греховность, готовы прибежать ко Христу как к своему Спасителю, то я не только могу сказать вам, что вы можете быть спасены, но даже более того, что вы будете спасены. Когда у вас отнято все, кроме надежды на Христа, когда вы, освободив руки от всяких нож, готовы прийти и ухватиться за Христа, сделав Его всем, а себя ничем, тогда вы можете поднять ко Христу глаза и сказать: «О дорогой, о истекающий кровью Агнец Божий, за меня Ты принял страдания, Твоими ранами я исцелен, Твоими страданиями помилован». И будьте готовы принять в свою душу мир, потому что, если Христос умер за вас, вы не можете погибнуть. Бог не наказывает дважды за одно и то же преступление. Коль Бог наказал за ваш грех Христа, то Он уже никогда не будет наказывать за Него вас. Не может Божья справедливость требовать, чтобы плату сначала внесла истекающая кровью рука поручителя, а потом еще раз моя собственная. Сегодня, если мы веруем в Христа, мы можем подойти и предстать пред Божьим престолом, и если нас спросят: «Виновен?», ответить: «Да, виновен». Но если прозвучит вопрос: «Какие у вас есть доказательства того, что вы не подлежите наказанию за вину?», мы можем ответить: «Великий Бог, Твоя любовь и Твоя справедливость обе являются залогом того, что Ты не накажешь меня за грех. Разве Ты уже не наказал Христа вместо нас за наш грех? Как же можешь Ты быть справедливым? Как можешь вообще быть Богом, если Ты наказываешь Христа заместителя, а впоследствии все равно наказываешь человека?» Ваш единственный вопрос — «Умер ли Христос за меня?» И вот единственный ответ, который мы можем ожидать. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Можете ли вы среди грешников вписать свое имя? Только не среди тех, кто лишь на словах признает себя таковым, а среди тех, кто глубоко переживает и из-за этого скорбит, плачет и потому взывает о милости. Вы грешник? Если вы это чувствуете, знаете и открыто признаете, то к вам сейчас обращен призыв уверовать в то, что Христос умер за вас, ибо вы грешник, и вам предлагается припасть к Его непоколебимой твердыне и обрести вечное прибежище в Господе Иисусе Христе.

0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Сегодня вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». До свидания, до следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Гордость и предрассудки часто сопутствуют друг другу, не так ли? Когда человек слишком много думает о себе, то он на других смотрит с пренебрежением. И это душевное расстройство зачастую передается по наследству, от родителей к детям. Так случилось и с героем нашего рассказа. К счастью, эта болезнь легко излечима, если только сердце, разум и жизнь станут освобожденными.

0: Долорес, мы пришли, чтобы попросить тебя договориться с мамой о встрече.
1: Нет, папа, у вас своя жизнь, а у меня своя. Оставьте меня и маму в покое.
0: Долорес!
2: Пап, давай пойдем за ней.
0: Нам туда нельзя.
2: Как странно Долорес вела себя с нами.
0: Мама настроила ее против меня.
3: Что же нам теперь делать, папа?
0: Все кончено, ребята. Мы больше никогда не сможем примириться.
2: Но, может быть, у Дана получится уговорить маму.
0: Он сейчас служит на флоте. Я даже не знаю его адреса. Нет, мама точно решила меня разорить. Скорее всего, я лишусь своего бизнеса, а может, даже дома и машины.
2: Неужели это возможно?
0: Да. Нас ожидает банкротство. Все будет описано и конфисковано.
2: Я никогда не прощу ей этого. Ну, Долорес.
0: Так оно и выйдет. Они этого добьются. Теперь говорить нам с ними больше не о чем. Постарайтесь о них забыть.
2: Я так и сделаю, папа.
0: 19 лет коту под хвост. Все даром.
3: Но ведь мы же остаемся с тобой, папа.
0: Да, мальчики, вы единственное мое сокровище. Вы настоящие испанцы. Не перенимайте ни в коем случае дешевых американских привычек. Не забывайте, что вы родом из Испании.
4: Боль развода часто озлобляет и ослепляет людей, заставляя забыть все хорошее, что было между ними прежде. Герою нашего повествования, когда его родители развелись, было 12 лет. И боль, которую он испытал от этого, на годы ослепила его и не давала простить своих близких. Сейчас, в цикле передач «Освобожденные», вы услышите правдивую историю о человеке, которого мы назовем Барни.
5: Я родился в Нью-Джерси и был младшим из 4 детей в нашей семье. Первые 5 лет моей жизни прошли вполне благополучно, потому что я не

0: И я поклялся, что моим детям не придется этого испытывать.
1: Они не дерутся, Хуан. Они пытаются приспособиться. Разве ты хочешь не этого же?
0: Нет! Нет, и еще раз нет! Нам приходится жить с этими недоразвитыми кретинами. Но мы не должны становиться такими же. Мы испанцы! В наших жилах течет испанская кровь. Испанцы открыли Америку. Мы никогда не должны забывать, что мы честь великой нации.
1: Увы, я не испанка, так что же?
0: Да, тебе просто не повезло, что твои родители венгры.
1: Оскорбляй меня, если это тебе так нравится, но только не трогай детей.
0: Ха-ха-ха.
2: Однажды, когда мне было 7 лет, мама пришла в школу, забрала меня прямо с уроков и отвела домой к тете. Мама сказала, что нам опасно оставаться дома. И мы провели у тети 3 дня. Мой брат Джим и я не понимали, что за опасность мама имела в виду. Мы еще не знали тогда, как жестоко папа обращался с мамой, старшей сестрой и братом. После того случая я старался поддерживать мир в семье тем, что беспрекословно слушался родителей. Но все же в 7 лет я сделал такое, что могло бы стать причиной большого скандала.
1: Барни, где ты был? Опоздал на 30 минут. Ты должен был прийти к обеду. Я звонила в школу, даже поехала по дороге тебе навстречу. Что случилось?
3: Я остановился около передвижной библиотеки на грузовике, чтобы посмотреть книги. Наверное, я там стоял слишком долго. Продавец меня так толкнул, что я упал головой на тротуар. Еле добрался до дому.
1: Что? О, боже! Я сейчас же позвоню папе на работу.
3: Мама, не надо!
1: Вот она, эта библиотека. Как раз на том самом месте, где и сказал Барни.
4: Барни, иди сюда. Тебя ударили здесь?
3: Да, я раньше никогда не видел таких библиотек. Было интересно посмотреть. Я зашел внутрь, но я слишком долго стоял и смотрел книги. И я боялся, что вы меня накажете за то, что я задержался к обеду, и поэтому придумал всю эту историю. Я очень жалею, что заставил вас так переволноваться из-за меня.
4: Но это тебя хоть чему-то научило, Барни?
3: Никогда не нужно обманывать. От этого будет только хуже. Нужно всегда говорить правду.
4: Молодец.
1: Это правильно. Только подумай, как ты нас всех перепугал. И что же ты еще вынес из этого случая?
3: Я понял, что вы меня очень все любите. Вы так волновались из-за меня.
4: Ну, умница. Ладно, иди гуляй.
2: В тот раз папа простил мне мою глупость. Но, к сожалению, через 3 года случилось непоправимое. Ссоры у папы с мамой становились все чаще, и мама подала на развод.
4: Дети, мама решила уйти. Я пытался отговорить ее, но она ничего не желает слушать. Поэтому каждый из вас должен для себя решить остаться дома, чтобы сохранить семью, или уйти с мамой. Дан, ты уже точно решил пойти служить на флот?
5: Да.
4: А ты, Долорес?
6: Я уйду с мамой.
4: Хорошо. А ты, Джим?
5: Я останусь с тобой, папа. Долорес, прошу тебя, не уходи от нас.
6: Я ухожу с мамой.
4: А что решил ты, Барни?
3: Я хочу, чтобы все жили вместе.
4: Я знаю, сынок. Я тоже хочу, чтобы мы не разлучались. Но мама настаивает на разводе, поэтому тебе придется определиться. Мне очень жаль, но другого выхода просто нет.
3: Я остаюсь дома.
2: Мама и сестра ушли. Папа пытался вернуть их, и поэтому, стараясь хоть как-то наладить общение, он взял нас с собой в гости к маме.
7: Здравствуй, мама.
1: Ты с папой?
7: Нет, он ждет на улице в машине. Я здесь только вместе с Барни.
1: Входите, ребята.
7: Мама, папа очень хотел поговорить с тобой.

0: Может, ты разрешишь ему войти?
1: Но я боюсь его, Джим.
2: А не могли бы мы встретиться в ресторане или еще где-нибудь?
1: Нет, он может ударить меня даже там, Барни.
2: Но папа не такой плохой, как ты о нем думаешь.
1: С тобой, да, но мы с Долорес его очень боимся. И поверь мне, не случайно.
2: Что же нам передать папе?
1: Скажите ему, что нам лучше вообще больше никогда не встречаться.
3: Именно тогда мы и пошли к сестре, надеясь, что она сможет уговорить маму. Но она отказалась. А мама сказала, чтобы мы о ней больше не вспоминали. Ее уход разбил мое сердце. Хорошо, что папа и Джим оставались рядом, хотя не любили меня. А маму, старшую сестру и брата я постарался забыть. Папа впал в депрессию, обанкротился. У нас забрали дом, машину. Но мы все дружно работали и через 2 года смогли вернуть свой бизнес. Мы с Джимом ходили в вечернюю школу, а днем помогали папе по работе. За эти несколько лет мы совершенно потеряли из виду своих близких. Но однажды нам позвонил старший брат, Дан.
4: Да.
5: Алло.
4: Да, да.
5: Алло, папа.
4: Это
5: я, Дан.
4: Да.
5: Как у вас там дела?
4: О, у нас все хорошо. Ты ходишь еще в плавание?
5: Нет, папа, я уже 3 года как уволился в запас. Ты видишься с мамой, Долорес?
4: Нет. И по правде говоря, я не испытываю в этом никакого желания. И я хотел бы, чтобы ты о нас ничего не говорил.
5: Хорошо, папа, как скажешь. А как поживает Джим, Барни? Я их не видел уже 8 лет.
4: Нормально. Барни учится в университете на экономическом.
5: Да?
4: Я могу гордиться ребятами. Они помогли мне поправить бизнес после того, как мама разорила меня.
5: Понятно. А Барни дома?
4: Да.
5: Я хотел бы с ним поговорить.
4: Хорошо. Барни.
6: Что?
4: Это Дан. Иди сюда.
6: Дан? Ой, Дан, привет!
5: Привет, Барни! Как твои делишки?
6: У меня нормально. У тебя как?
5: Барни, я заново родился.
4: Ну, вот еще. Заново родился.
3: Да, папа, он стал другим. Брат решил посвятить себя Иисусу. Что же в этом плохого?
4: Несомненно. Иисус был хорошим человеком. Может быть, даже лучше многих других. Но я думаю, что Конфуций не хуже. И Иисус не во всем прав. Он, например, говорил, что если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Глупо. Я также не согласен с тем, что Иисус – это единственный путь на небо. Он был евреем. Почему мы должны поклоняться иудейскому Богу?
3: Я успешно закончил университет и поступил на работу в крупную фирму в другом городе. Через год я уже стал старшим бухгалтером, а еще через полгода меня перевели в финансовый отдел. Я очень гордился собой. Но это и послужило причиной моего падения.
7: Да.
5: Алло.
7: Да-да-да.
5: Алло, Дан. Это я, Барни, привет.
7: Привет, Барни. Что случилось?
5: Слушай, Дан, у меня неприятности. Я уволился с работы. Ты помнишь, я рассказывал тебе о том мужчине, еврее, с которым я работал, помнишь?
7: Да.
5: Он еще так страшно оскорбился тем, что я прислал ему открытку на Рождество. Орал на меня, сказал, что его нужно было поздравить с праздником Ханука, а не с Рождеством, помнишь?
7: Да-да, помню.
5: Что за ничтожество? Я же просто хотел с ним подружиться.
7: Понятно. Но ты ведь говорил, что его уволили за то, что он оскорбил твоего начальника.
5: Ну да, так оно и было. Но на прошлой неделе его снова взяли на работу, понимаешь? И назначили моим начальником. Ну, конечно же, не могло быть и речи, что я останусь работать с ним дальше.
7: Понятно. Барни, почему бы тебе не вернуться в Висконсин, а? Ты мог бы жить у меня, пока найдешь другую работу. Папа вышел на пенсию, и мы снова будем вместе.
5: А как он себя чувствует?
7: Не очень. У него эмфизема, Барни. И глаукома еще. Она у него была еще давно, но он скрывал это от нас. Ну так как, а?
5: Ну хорошо, Дан, я приеду.
3: В тот период своей жизни я даже не представлял, как был далек от истины. Я находился в полной уверенности, что попаду на небо, поскольку регулярно посещал церковь. Поэтому я с равнодушным снисхождением слушал мужчину, преподававшего на курсах, который говорил мне, что я нуждаюсь в Иисусе. Почтальон, приносивший нам почту, пригласил меня прийти в его церковь, но я отказался. Прошло еще несколько лет, и моему брату в связи с работой пришлось переехать в Кентукки. Отец остался жить со мной. Болезнь прогрессировала, и к тому времени он уже не мог читать. Ему нужна была сиделка, которая бы ухаживала за ним днем, пока я был на работе.
4: Как бы я хотел иметь возможность самому читать. Немного отвлечься, отдохнуть от бесконечных россказней сиделки об Иисусе.
3: Папа, но зато она прекрасно говорит по-испански.
4: Ну, мне от этого не легче. Я собираюсь запретить ей говорить о нем.
3: Не знаю, папа. Мне кажется, она ничего другого не знает. Это и свою работу сиделки. И нужно признать, справляется она с ней очень неплохо.
4: И все равно, если она не переменит пластинку, я попрошу тебя найти мне другого человека.
3: Ну хорошо, хорошо, папа, не волнуйся, как скажешь. Но я боюсь, нам будет очень трудно найти ей подходящую замену. Сиделка умоляла отца разрешить ей продолжить говорить об Иисусе. Но папа был непреклонен, и ей пришлось уволиться. А немного времени спустя я нашел другую женщину для ухода за папой. Но она была такой же набожной, как и прежняя.
8: Для Бога нет ничего невозможного, мистер Диас. Вы знаете это? Вам нужно искренне, с верой молиться, и Святой Дух поможет вам. Иисус сказал, нет ничего невозможного для того, кто верует.
4: Я устал. Понимаете вы, я устал от бесконечных разговоров об Иисусе. О Боге, о Святом Духе, я не желаю этого больше слышать.
8: Но, мистер Диас, когда Господь повелевает мне говорить об Иисусе, я не смею его ослушаться. И можете думать, что хотите, но вера приходит через слушание. Вам нужно довериться Господу.
4: Да ведь были же и другие люди не хуже него. Ну, например, Будда или Магомед.
8: Но они не умерли за ваши грехи, мистер Диас. Это сделал Иисус, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам вечную жизнь. Вы никогда не слышали Иоанна, главу 17, стих 3? «Сия же есть жизнь вечная». Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа.
4: Да не согласен я с этим.
8: Вот послушайте, в Иоанна, глава 3, стих 3, Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие».
6: Добрый вечер, папа.
4: Парни, слава Богу, вы можете быть свободными, мисс Грин.
8: Да, спасибо.
4: Сын пришел с работы.
8: Да, спасибо. До свидания.
6: Я провожу вас, мисс Грин.
8: Вам обязательно нужно молиться за отца, чтобы он поверил в Иисуса.
3: Я согласен с вами, мисс Грин, но я прошу вас, не говорите с ним так много религии. Вы же видите, он не выносит этого.
8: Вы что, предпочли бы, чтобы он умер без Христа?
3: Нет, ну, конечно, нет, мисс Грин.
8: Ну, тогда молитесь за него, а я буду продолжать рассказывать ему о милости Божией.
3: Я очень любил папу и не хотел, чтобы он после смерти попал в ад. Поэтому я молился, чтобы он уверовал во Христа, даже не понимая, что сам нуждаюсь в том же. Однажды ночью, зайдя к отцу в комнату, чтобы дать ему ингалятор, я стал свидетелем битвы, происходившей в папиной душе.
4: Спасибо, барни.
3: Я пойду лягу, папа. Постарайся заснуть.
4: Хорош же ты. Ты предал меня. И все это в благодарность за обучение в университете. А теперь мне ясно, ты не испанец.
9: Ты такая же дрянь, как твоя мать. Ты всегда думал только о себе. Ты никогда не любил меня, парни.
3: Это продолжалось до самого утра. Он обвинял и обвинял меня каким-то холодным, не своим, неестественным голосом. И мне стало страшно. Однако что-то подсказывало мне не вступать с ним в спор. Напротив, как только он прекратил свои обвинения, я попросил у него прощения. И только тогда к его голосу вернулось его обычное звучание, и он признался, что очень любит меня. Но 2 дня спустя, в свой день рождения, когда ему исполнилось 80, папа скончался. Следующие 2 года я провел в духовных метаниях, но однажды мне позвонила мисс Грин, папина сиделка, и пригласила к себе в гости. Она дала мне несколько проповедей, записанных на кассету. Я не испытывал никакого желания слушать их, но не хотел обманывать мисс Грин, и поэтому включил магнитофон.
10: Друзья, если вы ожесточены и вам трудно прощать, послушайте, что говорится в послании к римлянам, глава 2, стихи 1 и 3. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая того же?»
3: Это как раз про меня.
10: «Если вы грешили в своей жизни, то у вас нет настоящих отношений с Господом Иисусом Христом. Речь не идет о том, чтобы посещать церковь, а о том, чтобы знать Его лично, как своего Господа и Спасителя. Обратитесь к Нему. Расскажите Ему о своей слабости, ваших страхах. Попросите у Него прощения, попросите Его стать вашей опорой. Бог, создавший вас, знает, что необходимо для вашего блага. Господь откроет вам смысл и цель вашей жизни, друзья. Придите к Иисусу и узнайте, что значит жить в свете».
3: Я никогда не делал этого. Господи! Господи, как я был глуп! Я прошу Тебя, прости меня. Тебе известна цель моей жизни. Покажи мне ее, чтобы я мог повиноваться Тебе, чтобы я мог доставить Тебе радость. Господи, Господи, какое это счастье знать Тебя! Прошу Тебя, дай Джиму, моей маме и сестре, такую же радость от общения с Тобой, которую Ты дал мне. Первое, что я сделал, это купил Библию и начал ее изучать. И Святой Дух снизошел на меня и побудил написать маме. Много лет назад она еще раз вышла замуж. Брат передал ей, что я хотел с ней встретиться, но мама посчитала, что слишком много изменилось, и прощение не могло прийти вот так, сразу. Через год пришло письмо от сестры. Она приглашала нас с Джимом приехать на Рождество к ней в гости.
7: Ты поедешь, Барни?
3: Ну, конечно. Джим, тебя тоже приглашают?
7: Неужели ты сможешь поехать туда после всего того, что они сделали папе?
3: Джим, да пора забыть о прошлых обидах и простить друг друга.
7: Но ты же всегда встречал Рождество вместе с нами, Барни.
3: Мне не хотелось бы тебя обижать, Джим, но пойми меня. Я мечтаю, чтобы мы все помирились. Там я встречусь с мамой, и мы встретим Рождество в кругу нашей семьи.
7: Нашей семьи? Это предательство по отношению к папе.
3: Это не так, Джим. Я слышал, как он молился перед смертью. Он просил Господа простить его и его близких. Я хочу сделать решительный шаг навстречу и позвонить маме.
1: Алло?
11: Здравствуй, мама, это ты?
5: Это Барни, мама, Барни!
1: Барни! Сынок! Спасибо, что позвонил.
5: Мама! Мама, я люблю тебя! Я люблю тебя, мама!
1: Все хорошо, сынок! Ты за нас можешь не переживать! Мы получили второе рождение!
5: Правда?
1: Да! Я была спасена через 2 года после развода, а Долорес пришла к Христу через год после этого.
5: Мама, ты знаешь, самое невероятное, это то, что папа тоже спасся за 2 дня до смерти.
1: Это просто чудо! За все годы, что мы жили вместе, он ни разу не заходил в церковь. Он был таким гордым.
5: Мама, я тоже был таким же, как отец. Вы знаешь, я блуждал во тьме, пока Бог не открыл мне глаза. Мама, мы не виделись с тобой уже 32 года, мама.
1: Я молилась за вас все это время, Барни.
5: Мам, ну разве Иисус не чудесен? Это именно благодаря Ему мы снова вместе.
3: Когда я приехал на Рождество к сестре, она обняла меня, крепко поцеловала, а потом познакомила со своей семьей. Потом пришла мама, и мы говорили несколько часов подряд, радуясь встрече и открывая друг друга заново.
1: Все еще не верится, что мы вместе, рядом, после стольких лет разлуки, Барни.
3: Да, мама. Разве это не ужасно, как дьявол обманул нас? Вы знаете, чувство — это самое страшное оружие, которое он использует против нас.
11: Я согласна с тобой. После того, как мы расстались, я ощущала себя такой одинокой и ожесточенной, что хотела покончить с собой. Хорошо, что рядом оказался друг, который рассказал мне об Иисусе и помог прийти к спасению.
3: О, Господи, Долорес, я даже не представлял себе, что ты была в таком отчаянии.
11: Если бы ты знал, Барни, что мне пришлось пережить из-за папы. Когда я была совсем маленькой, он говорил мне, что это позор для него, то, что его первенец не мальчик. Все детство он внушал мне, что я ничтожество, и ничего путного из меня не выйдет. И он часто избивал меня.
3: Долорес, я надеюсь, ты сможешь его простить. Ведь тогда он не знал Господа.
11: Да, я была рада слышать, что он спасся перед смертью, Барни.
3: Да. Ну, теперь Бог обо всем позаботится. Вы знаете, я думаю, что мы являем собой живой пример его силы и милосердия. То, что дьявол пытался разрушить, Господь вернул нам.
11: Быть может, на следующий год Джим тоже будет с нами.
3: Сейчас мы окончательно помирились. Мой отчим тоже получил спасение. Мы все вместе молимся о том, чтобы и Джим тоже был спасен. Я активно участвую в жизни нашей церкви, той церкви, прийти в которую меня однажды приглашал почтальон. Помимо этого, я посещаю воскресную школу, и это все благодаря Господу. Он сказал в Иоанна, глава 17, стих 17, «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина».
12: История жизни героя нашего рассказа убеждает, что с Божьей помощью мы можем простить друг друга и излечить души от обуревающих нас темных чувств. Друзья, для Бога нет ничего невозможного. Когда Господь Иисус Христос войдет в ваше сердце и жизнь, вы все увидите в новом свете. Если вы хотите обрести вторую жизнь во Христе, призовите Его сейчас в молитве, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это обещано в послании к Римлянам, глава 10, стих 13.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Малые пророки. Осия. Глава 11. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучил Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что с Сиваимом? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святый, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми. Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова, по путям его воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий, и Иегова имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней, на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражал Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него. Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов, зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить: изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Книга пророка Иаиля. Глава первая. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах служителей Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животное на поле взывает к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустых. Глава вторая. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Пред ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую. Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспослать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего». И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.

Глава третья. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям народу отдаленному, так Господь сказал». Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть говорит «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилие переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.

Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикольских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии царя Иудейского и во дни Иеровоама сына Иоасова царя Израильского за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их дому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава вторая. Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике,
и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись?

свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так говорит Господь Бог. Вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова», говорит Господь Бог, Бог Саваоф. «Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю». И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава четвертая. Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите в Галгал, и умножайте преступление. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокрапленный дождем, засыхал. И сходились два, три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской. Убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру. И вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь.
«Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою,

то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему». Глава 5. «Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячею, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтоб Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь, имя Ему! Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: увы, увы, и призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, и если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших.
Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы читаем Библию. Пророки и апостолы, записывая Божье Слово, никогда не пытались приукрасить реальную жизнь. Грехи великих и малых, слабости человека – обо всем говорилось прямо. Удивительно при этом, что жизнь и поступки людей, живших так давно, выглядят вполне современно. Страницы Библии превращаются в зеркало, отражающее наше собственное сердце и душу, нашу гордыню и предрассудки, наши грехи и падения. Мы продолжаем поиск великой истины. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Рад приветствовать вас на наших занятиях программы «Вечная истина». Занятия начинаются с обзора мирового бестселлера, самой важной книги, которая когда-либо была написана и которую ты и я когда-либо могли изучать – Библии. Наш обзор Библии привел нас к книге «Числа», где мы обнаружили истину, которая является захватывающей, аллегорической и великой. В продолжении нашего поиска истины, которая является захватывающей, аллегорической и великой истиной, я хотел бы остановиться еще на некоторых отрывках книги «Числа», которые захватывают наше внимание. Например, в 12 главе описан отрывок с Моисеем, который является очень захватывающим. Читая книгу «Числа», я был впечатлен тем, как в ней описывается величие Моисея. Последняя глава книги Второзакония говорит нам, что Моисей был уникальным человеком. Он был самым великим человеком, который когда-либо жил на земле. Книга «Числа» тоже во многих местах описывает, насколько уникальным и великим человеком был Моисей. Например, в 12 главе, в 3 и в стихах с 5 по 8 говорится, что Моисей был покорным, более покорным, чем кто-либо другой, живший на земле. Одним из самых непонятных слов в Библии является слово «кроткий». Иисус сказал: «блаженны кроткие». Но это не означает, что кроткие люди будут более благословенны, чем все остальные люди. Здесь имеется в виду не это. В Писании слово «кроткий» означает что-то вроде «покорный». Представьте себе сильного жеребца, сильную крепкую лошадь. Но эта лошадь может быть укрощена, если на нее одеть уздечку, удила и седло на спину. И это не означает, что она стала слабой, она стала покорной. Это именно то, что означает слово «кроткий» в Библии. Иисус сказал: «возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроткий». В каком смысле Иисус был кротким? Он был кротким, потому что он всегда следовал воле своего Отца. Он мог сказать: «я всегда делаю вещи, которые радуют моего Отца». Он настолько следовал воле своего Отца, что стал кротким, покорным. Иисус сказал: «возьмите иго мое на себя и станьте покорными, кроткими». Когда Савл встретил Иисуса Христа по пути в Дамаск, он сказал: «кто ты, Господь?» А затем он сказал: «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Позднее его имя было изменено на Павел. Савл означал «могущественный», Павел означает «маленький» или «наименьший». То, что случилось с Савлом по пути в Дамаск, это то, что он стал покорным. Когда он сказал: «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Он стал покорным, кротким. Вот что означает слово «покорность». Если мы понимаем определение слова «покорный», значит, мы можем осознать ту хвалу, которая была вознесена Моисею, когда Бог сказал: «Моисей был очень покорным, покорнее всех людей, которые когда-либо жили на земле». Это означает, что Моисей жил по заповедям Божьим и подчинялся воле Божьей. Хвала воздается Моисею в 12 главе, когда двое людей начали завидовать Моисею, но Господь защитил его. Господь сказал: «если есть среди вас пророк, я, Господь, проявлю себя через него. Я приду к нему во сне, но не так, как в случае с Моисеем. Он был в моем доме, с ним я говорил лицом к лицу, как человек говорит со своим другом. Он видел меня, Господа». И на это люди ответили тем, что собрались забросать Моисея и Аарона камнями. Здесь мы читаем удивительное утверждение о Моисее и Аароне. Господь пришел к ним и сказал, обращаясь, конечно же, к Моисею: «как долго эти люди будут ненавидеть меня? Неужели они никогда не поверят в меня даже после всех чудес, которые я показал им? Я лишу их наследия и уничтожу их чумой, а из вас сотворю нацию, которая будет намного величественнее и могущественнее». Мы видели на наших прошлых занятиях, как Господь отдал нацию, состоящую из 2-3 миллионов людей, за двоих людей – Халева и Иисуса Навина, потому что Халев и Иисус Навин полностью следовали за Господом и верили в Него. В данном случае Господь утверждает, что Он готов отдать всю нацию за одного человека. Он сказал: «Я собираюсь оставить их умирать в пустыне, а из тебя я сотворю нацию». Понимаете ли вы ценности Господа? Господь высоко оценивает этого покорного человека, потому что он был готов следовать его воле. Господь сказал: «Я готов поменять тебя на всех этих людей». Я считаю это впечатляющим. Меня захватывает близость отношений между Господом и Моисеем. В книге «Исход» Господь сказал Моисею: «Возле меня есть место, и ты можешь жить там». Моисей считал, что это было именно тем местом, где он хотел жить. Моисей хотел иметь близкие отношения с Господом, и он был необыкновенно близок к Господу, так близок и так оценен Господом, что Господь готов был поменять его на всех этих людей. Я нахожу это очень захватывающим. Продолжая анализировать жизнь Моисея, захватывающим является осознать, что Моисей так и не пошел в обещанную землю. В конце концов, Господь не поменял всю нацию на Моисея. Бог поменял ее на Халева и Иисуса Навина. Грех Моисея, описанный в 20 главе, является одной из загадок книги «Числа». Иногда мы думаем, что Господь несправедлив. И это место является одним из таких мест, читая которое, многие люди думают: «Господь, ведь это несправедливо!» Особенно, когда вы осознаете, насколько великим был Моисей и насколько, очевидно, маленькую ошибку он допустил, вы удивляетесь, почему Господь наказал его и не позволил ему идти в обещанную землю. Писание говорит так: «Затем Господь обратился к Моисею, говоря: „Возьми жезл, ты и твой брат созовите собрание, и перед их глазами говорите к камню, и это принесет воду. Таким образом вы достанете воду для этих людей и животных“». Тогда Моисей взял свой жезл, как велел ему Господь. Они созвали собрание перед скалой, и Моисей сказал: „Вы, непокорные, должны ли мы давать вам воду из этой скалы?“ Затем Моисей поднял руку и ударил дважды по этой скале своим жезлом, и оттуда в изобилии полилась вода. Люди и животные начали пить. Затем Господь сказал Моисею и Аарону: «Из-за того, что вы не верили мне, чтобы прославить меня в глазах детей Израиля, вы не поведете этих людей в обещанную землю, которую я предназначил им». Мы ссылаемся на этот случай, как на грех Моисея. Это не является шокирующим. Хотя это и выглядит для нас, как маленький грех по сравнению с грехами всех тех людей, с которыми Моисей имел дело и с которыми он проявил столько терпения на протяжении 40 лет в пустыне. Но очевидно, что все он потерял за этот один раз. Господь сказал: «Все, Моисей, ты не можешь идти в обещанную землю». Для нас это кажется очень строгим решением. Анализируя наказание Господа, мы можем сделать несколько наблюдений. Прежде всего, мы должны отметить: разве судья всей земли может поступить неправильно? Кто мы такие, чтобы указывать Господу, что справедливо, а что нет? Мы не имеем права говорить Господу, что является справедливым, а что нет. Я думаю, интересным будет заметить, что Моисей никогда не жаловался относительно своего наказания. В книге Второзакония упоминается только, что однажды он разговаривал с Господом, и Господь сказал ему: «Не упоминай этого больше в разговоре со мной». Моисей никогда больше не касался этой темы. Он никогда не жаловался и не говорил, что это несправедливо. Анализируя этот случай, я думаю, мы могли бы поделиться следующей мыслью. Я думаю, что у Господа были более завышенные стандарты для лидеров, чем к обычным людям. Никогда не забывайте об этом, особенно если вы лидер. Я полагаю, что Писание очень четко ставит перед нами двойной стандарт. Когда вы становитесь членом церкви, я считаю, что есть определенные стандарты, которых вы должны придерживаться и которым вы должны соответствовать. Любая церковь, которая не имеет четких стандартов для своих членов, не является хорошей церковью. Вы должны ждать чего-то от вашего членства. Но и церковь должна ожидать больше от своего лидера, чем от служения или от людей. Я считаю, что Господь очень серьезно относится к лидерству. Мы можем убедиться в этом в книге Левит. Моисей занимал положение лидера, и то, что было малым грехом для остальных людей, не было малым грехом для него из-за того, кем он являлся и какое положение он занимал. Очевидно, его грехом было что-то вроде этого. Прежде всего, Господь сказал: «Говори к той скале». Но он не сделал этого, он ударил скалу дважды, и это было проявление непослушания. Господь велел говорить к скале, но он ударил ее даже дважды. Моисей, вероятно, потерял терпение. Моисей сказал: «Послушайте, непокорные, должен ли я давать вам воды из этой скалы?» Очевидно, что он был сердит. Господь обвинил Моисея в другом грехе. Господь сказал: «Ты не верил мне». Я точно не уверен, что это означало. Но Господь также сказал: «Ты не сделал меня священным в глазах тех людей». Я думаю, что именно это показывает нам серьезность его греха. Помните, когда Господь учил Моисея духовным секретам: «Моисей, не ты избавитель, но я, и я с тобой, Моисей. Ты не можешь никого избавить, Моисей, но я могу, и я с тобой, Моисей. Это не то, чего ты хочешь, Моисей, но то, чего я хочу, и я с тобой, Моисей. И потом, когда все произошло, не ты сделал это, Моисей, но я сделал, потому что я был с тобой. Господь дал Моисею этот урок. Самой большой ошибкой, которую допустил Моисей, является то, когда он сказал, «Должны ли мы приносить вам воду из этой скалы?» Он не осветил Господа в глазах этих людей. Он не показал людям, что именно Господь совершал это чудо. Он вел себя так, как будто бы он сам делал это. Именно это было главной частью его греха. Мы можем понять точку зрения Господа в данной ситуации, только осознав, что у Господа были определенные стандарты, понятные только Ему. Он делится многими стандартами с нами, но помните, что именно Господь наставляет нас, как поступать правильно, а не мы Господа. С точки зрения Божьих стандартов, наказание Моисея было справедливым и правильным. Моисей согласился в этом с Господом, и это является хорошим уроком для нас. В 11 главе книги «Числа» описан другой случай с Моисеем, который я нахожу впечатляющим. Сейчас мы много слышим, что люди часто испытывают состояние подавленности и измождения. Это состояние мы можем описать по-другому, как состояние разбитости, когда опускаются руки и человек во всем разочаровывается. В Писании описано много людей, подобных Давиду, о которых Писание говорит, он был человеком по сердцу Господа. Таким был Моисей. Святое Писание говорит, что он был самым кротким человеком и самым великим Божьим человеком, который когда-либо жил на земле. Эти люди являются примером таких подавленных людей, в которых сгорел огонек жизни, энтузиазма, желание творить и желание придерживаться своих принципов. Например, Моисей сказал Господу, «Почему ты выбрал меня? Почему ты возложил груз этих людей на меня? Разве они мои дети? Разве я их отец? Почему я должен нянчиться с ними, как с детьми, пока мы не доберемся до земли, которую ты завещал нашим потомкам? Где я должен достать мясо для этих людей?» Они рыдали, говоря, «Дай мне мясо!» «Я не могу нести всех этих людей на себе. Этот груз слишком тяжелый для меня. Если ты собираешься относиться и дальше ко мне таким образом, то лучше дай мне погибнуть здесь и сейчас. Это будет благодать для меня. Избавь меня от этой невыносимой ситуации». А вы когда-либо чувствовали что-то подобное? Я обнаружил, что когда Моисей, Илия, Иоанн, Давид и многие другие великие верующие чувствовали то же самое, они молились теми же словами. «Господь, я не хочу больше жить, я хочу умереть». А у вас было когда-либо желание умереть? Были ли вы когда-нибудь в состоянии такой сильной депрессии, что вы хотели умереть? Я полагаю, что это может случиться со многими людьми. И я полагаю, что это может случиться с верующими, потому что Писание говорит нам, что это случалось даже с величайшими верующими, которые когда-либо жили на земле. Они были настолько подавлены, что просили Господа забрать у них жизнь. Очень интересным является то, что Господь не отвечал на их молитвы. Думали ли вы когда-нибудь, что Господь может не ответить на молитву? Есть такой гимн «Святой Дух Божий, войди в мое сердце», который говорит «Научи меня отвечать терпением на неотвеченные молитвы». Я знаю многих людей, которые не любят эту строку, потому что они считают, что нет такого понятия, как неотвеченная молитва. Но я думаю, что такое понятие существует. По милости Божьей существует молитва без ответа. Мы не знаем волю Господа, и поэтому очень часто мы просим неправильные вещи. И потому что Господь любит нас, Он не собирается отвечать на молитвы, которые не соответствуют Его воле. Вот почему в молитве, которую Иисус заповедал нам, говорится «И на земле, как на небе». Если вы молитесь и вы желаете, чтобы совершилась воля Господа, но то, о чем вы просите, не соответствует Его воле, то Господь не даст вам это. На этом я должен заканчивать. Мы продолжим на нашем следующем занятии. Будьте с нами в течение следующего занятия, на котором мы рассмотрим, как Господь советует нам поступать, когда мы находимся в таком состоянии, как депрессия.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Свет и тень, свет и тень на горах по утрам, и в полуденный час, и под вечер, свет и тень и во мне пополам, переход только мною замечен. Вот вчера еще смех собирал вокруг глаз, как на нитку морщинки, а сегодня, искрясь, как кристалл, на ресницах сверкают слезинки, и душа переходит черту по известному мне лишь сигналу. Свет горел и внезапно потух, тень неслышным легла покрывалом. Если радует что-то одно, то другое до слез огорчает, потому то светло, то темно в моем сердце такое бывает. Так, наверное, дойду до конца, до последнего в жизни предела. Свет и тень не встревожит лица, не изменят уснувшее тело. И когда совершу переход в ту страну, куда сердцем стремлюся, всю меня тогда светом зальет от сияния славы Иисуса. Я забуду навеки про тень, мне ничто не нарушит покоя. Вечный Бог, вечный свет, вечный день, мне во сне только снится такое.

Да будет все едино. Христос грядет, а все ли мы готовы? В своих очах мы очень хороши. Но пусть опять евангельское слово падет росой на горести души. Я болен тем, что нет у нас единства, а рядом мир охватывает сушь. Деления, споры — это не бесчинство перед лицом неверующих душ. Мы все прошли одной тропой узкой через огонь убийственной войны. Уже теперь не выдержим нагрузки и не сломаем каменной стены. Как неприглядна русская картина, но вот уж покачнулась стена. Христос сказал, да будет все едино. Я разделю, ответил сатана. Кто победит, мы хорошо все знаем, и пусть об этом прозвучит мой стих. Тот чудный край, что называем раем, открыт для всех смиренных и простых.

Много песен для Христа пропето. Песнь хвалы звучит Эммануилу, что покинул он свою могилу. Умерший от пыток и страдания, он воскрес, воскрес для оправдания. Много песен для него пропето. Пусть воскресшему звучит и это, пусть ему умножится хваление за любовь, за жизнь, за воскресение. Я хочу, чтоб мне не помешали петь ему ни скорби, ни печали, ни борьба с природою греховной, ни дознание слабости духовной. Пусть аккорды радостного духа ободрят сестру и брата друга, пусть души голосовые связки не порвутся в будни и в дни Пасхи.

Его здесь нет. Он воскрес! Хвала Христу, что плен расторг могильный, разрушив злобный замысел врага, и средь темниц, пред правдою бессильной, свободу подарил рабам греха. Тоску отбросив, славьте воскресенье, освобожденных всех на труд призвав, скорей нести плененным весть спасения, ристалище земли пройдя не пав. Есть Пасху будем нового завета, стряхнувший страх пред славою чудес. Известие к жизни нам в словах привета. Настало ныне радостное утро. Учитель с нами, Он навек воскрес!

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает к прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшей на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога! Я думаю, вы поняли меня, и дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой».

Жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать увечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглый вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит, и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящее. Видя различия зла и добра, зная потребность внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть». И в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа. И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Не нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Любовь бледных Волоченко. Нет войны, так что ж мы друг друга ненавидим, словно на войне. Предает любимый и подруга, зависть души жжет в своем огне. Нет войны, где каждый виден сразу, словно на ладони, кто почем. Только вот поступком или фразой убивает ловко, как мечом. Незаметно тлеют угли битвы, подлость точит сердце подлеца, тяжелеют крылья у молитвы, от бесчастья, словно от свинца. Господи, надежд на человека больше не осталось никаких. Не вмени нам дел в пределах века, всех учи любить, любить других. Ты ведь создал нас не грызунами, боги вы, ты сам о нас сказал. Ты прости и оставайся с нами, чтобы этот мир не замерзал.

Можно перестать страдать и обозлиться, можно перестать страдать и полюбить. Жизнь, в которой есть свои страницы, на которых столько может быть. Наслаждайся всем, что жизнь дарует, что несет с собою каждый миг. Теплым взглядом, нежным поцелуем, добротой, что дарится людьми. Лишь не уступи борение страху, не уйди в цинизм или тоску. Будь что будет, есть фавор и плаха, и не обойти их на веку. Веруя, жалеть себя не надо, надо жить, всегда ловя лучи, лепестки цветущих яблонь сада и надежду тающей свечи. Надо верить, неизменно верить, в то, что Бог пошлет хороших дней, да и этот день совсем не серый, если он возник в судьбе твоей.

«Праздник друзей». Наши постоянные читатели хорошо знают это имя – Якоб Матис. Его прекрасные свидетельства «Моя Валентина», «Заморозить вместе с крестом», «Эстонский этап» читают и помнят многие. Мы рады поздравить наших друзей с юбилеем. Долгих вам лет жизни под Божьей рукой. В «Алтаре» была статья «Моя Валентина». Прошло 10 лет. В старости это хороший отрезок жизни. 27 ноября этого года мы, Валентина и Яков Матис, хотим отметить свою бриллиантовую свадьбу. В этом году мне, Якову, исполнилось 84 года, а Валентине – 82. Память стала сдавать. Иногда забываем ключи от квартиры, и тогда зовем на помощь. Зато хорошо помним, что было в детстве. Наши племянники заботятся о праздничном столе, за которым соберутся родные и близкие нам люди. И будут за столом долгие разговоры о давно прошедшем времени, о людях, с которыми когда-то делили хлеб и соль, о событиях, хороших и плохих. Одним словом, о жизни, а это всегда интересно. Чем старше человек, тем все больше ему хочется подытожить путь, который прошел. Никогда не забуду родное село свое, Шпарао. Вспоминаю Сибирь, где встретил Валентину. Мы уже отмечали наш юбилей немного раньше. Все наши дети, внуки и правнуки живут в России на Кубани, в Абинске. Дочь Неля радовалась. «Дорогие мои, вы 60 лет вместе. Не бойтесь жить без нас. У вас есть пастырь, Господь, только уповайте на Него». А внучка Людмила сказала: «Вся ваша жизнь – это череда романов, которые не заканчиваются», и пожелала, чтобы были до конца вместе. Судьба долго водила нас по земле, пока не свела под Новосибирском, на ферме номер 2. Туда я приехал к маме, вернувшись из заключения в лагере смерти Ивдель-Лак. На этой ферме и приглянулась мне симпатичная девушка Валентина. Познакомились в апреле 1949 года, а в октябре она дала согласие выйти замуж за бывшего каторжника. За скромным столом в землянке собрались тогда родственники, близкие и знакомые. Из тех гостей только 5 человек еще живы. В этой же землянке родился и первый сын Яша. Позже построили свой дом, где у нас родились Вальтер, Петя, Витя, Саша и дочь Неля. У нас позади зеленая, серебряная, рубиновая, золотая, а теперь вот и бриллиантовая свадьба. Почему мы достигли такого юбилея? 60 лет совместной жизни. Это благодать Божия. Мы с Валентиной не имели никакой другой надежды, кроме надежды на Господа. Якоб и Валентина Матис.

Неизвестное об известных. Будучи верным до конца 200-летию Николая Васильевича Гоголя. В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною. Но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу молиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого. Моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва. Николай Васильевич Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Вспоминаются слова апостола Павла. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Выше приведенные слова Гоголя свидетельство не неверия в силу молитвы, но чрезвычайно ответственного к ней отношения. Свидетельство понимания всей важности и серьезности молитвы. Николай Васильевич Гоголь был глубоко верующим человеком. Несмотря на все трудности и испытания, выпавшие на его долю, он остался верен Богу. Это тот случай, когда мы лучше понимаем творчество автора, знакомясь с его жизнью, и лучше понимаем жизнь, исследуя творчество. Трудно переоценить вклад этнического украинца Гоголя в развитие русской литературы. К.А. Мачульский в книге «Духовный путь Гоголя» писал: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. В каждом произведении Гоголя мы можем найти глубокие духовные истины. Главное оружие Николая Васильевича против зла и пошлости – юмор. Мы привыкли считать, что юмор – это явление сугубо развлекательного порядка. Некоторые христиане даже считают юмор грехом. Но Гоголь использует его, высмеивая всеобщую пошлость и низость человеческих страстей и пороков. Высшая степень юмора – это умение смеяться над самим собой, когда ты не боишься выглядеть нелепо, когда ты сам способен рассмешить своей нелепостью другого. Недаром шуты часто считались умнейшими людьми. Гоголю присуще тончайшее ощущение зла. Он чувствовал буквально каждую соринку, замечал то, что обычные люди не склонны замечать. Можно так сказать, что у Гоголя был абсолютный слух ко злу, и от этого он всю жизнь мучился. И в первую очередь он видел это зло в себе, поэтому и смеялся над своими пороками, а не пороками, как думали многие своих героев. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков. Все равно, как бы не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность. Но зато вместо того во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке». Николай Васильевич Гоголь там же. Гоголю приписывают учение о так называемом незаметном или малом зле. Мы живем в эпоху постмодернизма, где все перемешано между собой, когда даже и большое зло не всегда видно, не говоря уже о зле маленьком. Впору всем нам вооружиться микроскопом или каким другим увеличительным прибором для того, чтобы разглядеть незаметное мелкое зло и бороться с ним. Сумма маленьких, незаметных злых поступков и составляет то большое зло,
которая мешает нам жить. Именно поэтому нет маленьких грехов, нет маленькой лжи, маленькой зависти, маленького гнева. Все это зло. Грешит нынешний человек точно несравненно больше, нежели когда-либо прежде. Но грешит не от преизобилия своего собственного разврата, не от бесчувственности и не от того, чтобы хотел грешить, но от того, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Николай Васильевич Гоголь там же. Мы эти косвенные грехи склонны не замечать, но как это важно понять именно христианину, который думает, что он уже достиг полноты праведности, чтобы он мог являться светом и примером в этом мире, чтобы слова не расходились с делом. Когда каждый из нас это осознает и будет бороться с малым злом, тогда и в церкви будет намного меньше проблем. Всю жизнь Гоголь страдал от того, что его произведения неправильно понимают. Ему не хотелось, чтобы они превращались в проповедь, агитацию или назидательные трактаты. Не это удел художника. А если бы не так, Гоголь никогда бы не стал великим писателем. В конце жизни он создал такие цитируемые здесь сборник писем, выбранные места из переписки с друзьями. Этого Гоголю многие до сих пор простить не могут. Именно за этот сборник некоторые и начали называть писателя сумасшедшим. Когда состоялась премьера пьесы «Ревизор», на которой присутствовал личный император Николай II, успех был оглушительный. Казалось бы, вот она слава, вот оно призвание, тебя носят на руках. С Гоголем же случилось нечто необъяснимое. Он впал в глубокую депрессию, причем до такой степени, что уехал за границу. В чем причина? Неправильно поняли. Публика восприняла пьесу как комедию, где высмеивается бюрократический аппарат, взяточничество, лесть. Но не это хотел сказать Гоголь. Через 10 лет он пишет продолжение под названием «Развязка ревизора», где попытается объяснить свою мысль. Не имел он в виду здесь какой-нибудь город. Таких городов, где все так пошли и продажны, нет. Это город нашей души, и все это — наши пороки и страсти. И это мы принимаем за ревизора самозванца, отчитываемся перед дьяволом, когда приходит настоящий ревизор. Многие из нас не готовы дать отчет. Такая же ситуация и с мертвыми душами — хотя символика здесь посложнее. Не занимается Гоголь высмеиванием крепостного права, как думал Белинский. Он даже не был его противником. Все это происходит в нашей душе. Это все в нас. Эти Маниловы, Ноздревы, Коробочки, Собакевичи, Плюшкины. Все понемногу. Да и от самого Чичикова что-то в нас есть. Все персонажи нереальные, односторонние, утрированные. Таких людей попросту не существует. А еще Чичиков символизирует дьявола-искусителя, который находит подход к каждому персонажу, то есть каждой из наших страстей. У сатаны накоплено уже очень много таких вот мертвых душ, которые мертвы уже при жизни. Эти души уже принадлежат ему. Нужно сказать, что лучшим образом мы поймем все эти вещи, перечитывая все те же выбранные места. Там очень много ценных духовных истин. Важнейшей мыслью, которую Гоголь нес на протяжении всей жизни, было то, что нам в первую очередь следует обращать внимание на себя, а не на окружающих, искать зло не вокруг, а в себе, замечая самые мельчайшие его тонкости. И на этом поприще никогда не останавливаться. Для христианина, говорит писатель, нет оконченного курса. Он вечный ученик до самого гроба. Святость не данность, а постоянный и неизменный процесс. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы может то ни было,
рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Эгоизм тоже не дурное свойство. Вольно было людям дать ему такое скверное толкование. А в основании эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. Николай Васильевич Гоголь, там же. Хорошо, если христиане больше смотрят в зеркало своей души, строги в первую очередь по отношению к себе. Вот что пишет апостол Павел. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Сам Николай Васильевич почил с миром, перед смертью исповедался, причастился и ушел из жизни с молитвой. А слухи относительно того, что он в конце жизни помрачился разумом, являются абсолютной ложью. Гоголь оставил нам пример последовательного христианина, который, несмотря на трудности и сомнения, донес свою веру до конца. Гоголь не был конформистом, не стал приспосабливаться под кого-то, писал не то, что было кому-то надо, а то, что лежало у него на сердце. Он был честным писателем. Таким писателям верят. Андрей Рябенко, Украина.

были приглашены 22 ребенка. Это те дети, о которых я молюсь Богу. Мы пели песни, дети рассказывали стихи. Каждый получил небольшой подарок – цветные карандаши, шарик, ручку, мыло. Я рассказал детям по книжке без слов о Боге, об Иисусе Христе, о грехе. У многих детей тяжелая обстановка дома. Родители спиваются, они погибают во власти тьмы. Когда-то со многими родителями я был в одной компании. Вместе пьянствовали. Молитесь о покаянии и возрождении детей и их родителей. Одна девочка, можно сказать, сирота при живых родителях. Может, поэтому ей понравилась песня «Сирота, сирота». Отец ее в оковах сатаны медленно умирает во грехах. Мать бросила ее, сама неизвестно где. Бабушка сказала девочке, когда ты родилась, твоя мама сказала, утопите ее, утопите. На это девочка ответила, да, лучше бы она меня утопила. О, как жалко этих детей! Они страшно страдают по вине своих родителей. 6 детей написали письма Иисусу. Вот отрывки из писем детей. Дорогой Отец Небесный, Иисус Христос, я благодарна Тебе за то, что Ты нас накормил и напоил, за то, что у меня есть родители и что они меня любят. Благослови и сохрани меня от дьявола, от злого духа. Приветствую Тебя, мой любящий Иисус. Я знаю, что Ты умер за меня и пролил свою драгоценную кровь. Я очень благодарю Тебя за эту возможность написать Тебе письмо и отправить небесной почтой. Я надеюсь, что она будет прочитана Тобой. Дорогой Иисус, я уверена, что Ты есть на этом белом свете. Я уповаю на Тебя. Прости меня за мои грехи, за грехи моих родителей и всех родных. Вот такие слова Господу и Иисусу от детей. Тактар Сайпилов, Казахстан.

и все враги народа. О национальностях задумываюсь, когда вспоминаю 1941 и последующие годы. В лагере, где я находился как опасный элемент, были заключены люди очень многих национальностей: казахи, киргизы, русские, украинцы, белорусы, литовцы, поляки, финны, японцы, китайцы, немцы и эстонцы, молдаване и чеченцы, грузины и армяне, латвийцы и татары, калмыки и узбеки. И все они были врагами народа. Приходя с лесоповала, перед сном каждый молился Богу на своем родном языке. Их дети были покинуты и чувствовали себя сиротами. Между нами была дружба. У меня были друзья разных национальностей, и я выучил у них некоторые слова, и теперь их иногда употребляю. Например, у нашего сына Петра жена молдаванка. И когда нынче были у них, я хотел научить внучку Валю молиться за столом по-немецки. Внучка моя закончила первый класс. Никак не получилось. Тогда я вспомнил молдавские слова, и она тут же выучила их. Пришла с работы мама, а внучка спрашивает: «Мама, а что значат эти слова?» Мама обрадовалась, услышав слова молитвы на родном языке. «Откуда, доченька, ты знаешь эти слова?» «Дедушка Яша меня научил», — ответила девочка. Невестка прибежала в комнату, где я беседовал с сыном. «Вы что, молдавский язык знаете?» Просто эти слова пришли мне в голову через 65 лет. Каждый человек любит язык своего народа, а Господь у нас один для всех. И брак людей разных национальностей не осудит Бог, лишь бы имели любовь к Нему и вместе шли бы по узкому пути, который ведет в небесный дом. Якоб Матис.

что Господь нас никогда не оставит. Он всегда рядом. Он говорит: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Падешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исайя 43:2. Хотя верующие в Христа являются Его достоянием, не должен Он нас в этой жизни беречь от невзгод, нужд и горя. Поэтому случается, что наш жизненный путь иногда идет через бурные потоки, реки проблем и огонь невзгод, как говорит народная мудрость, через огонь, воду и медные трубы. «Будешь ли проходить через воды, я с тобою». Бурные потоки воды – это символ тех событий в нашей жизни, которые мы не в силах понять или объяснить. Они как вода, затопившая наш путь, не дают нам возможности распознать дорогу, и мы в неведении ищем, куда сделать очередной шаг. В скорби, в печали и в горе, когда вода доходит до наших душ, Псалом 68:2, «Господь нас спасет, Он выведет нас на свободу», Псалом 65:12, «Он защитит в скорби и укажет нам правильную дорогу», Псалом 90:14-15, так говорит Слово Божие. «Будешь переходить через реки, и они не потопят тебя». Под речными потоками я понимаю те проблемы, заботы, которые мешают нам свято жить, и становится ясно, что нельзя плыть по течению, а нужно отважиться плыть против течения. Но Господь всегда с нами. Он заботится о том, чтобы нас не затянуло в омут или не выбросило на мель или пороги. «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Огонь — это то, что хочет нас сжечь. Вспомним друзей Даниила, которых бросили в горящую печь из-за верности Богу. Пламя огня не тронуло их, одежда, волосы даже не пахли опаленным. Огонь сжег только путы, которыми они были связаны, то есть только то сгорело, чем связал их мир. При этом они именно среди огня познали особо близкое присутствие Господа. Он был с ними. Какое утешение, что мы имеем такого Бога, который обещает всегда быть с нами. В молитве об избавлении от скорби, Псалом 68, Давид утешает всех тем, что не за горами тот день, когда у нас не будет более проблем, горя, печали, и мы навечно будем пребывать у Господа. Но пока что мы спешим в новый, незнакомый год и спрашиваем себя, что Он нам принесет. И зная, что Господь всегда с нами, что слушающий Бога будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла, что нам незачем заботиться о завтрашнем дне, мы можем с надеждой смотреть в будущее. Только когда с полным доверием мы отдадим свою жизнь и весь наступающий год в руки Господа, потекут бурные потоки любви, радости и счастья и огонь симпатии от сердца к сердцу. Эдит Изак.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.